0: На радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: 59 беспилотных летательных аппаратов уничтожено в небе над Москвой этой ночью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил глава города.
0: Про НАТО.
1: Западные политики подготавливают свои страны к дальнейшему крупному конфликту с Россией. Государства-члены НАТО и ЕС планируют войну с нашей страной на рубеже 2030 года. С таким утверждением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что приготовление НАТО и Евросоюза все больше напоминает немецкий план «Барбаросса». Нацистская Германия разрабатывала соответствующий сценарий для войны с СССР. Как сообщил замглавы МИД, ключевая цель стран НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения Москвы. На это указывает текущий политический уклон государств, пояснил дипломат. Он отметил, что между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом все сокращается разница. Их агрессивные устремления против России уже не так отличаются, констатировал замглавы МИД. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров также заявил, что международная обстановка несет риск прямого столкновения между НАТО и Москвой. Эскалация конфликта может перерасти в обмен ядерными ударами, утверждает глава МИД. Он отметил, что безопасность всего мира под угрозой из-за существующих рисков.
0: О мошенниках.
1: Мошенники атакуют выпускников и их родителей предложениями за деньги повысить баллы ЕГЭ или гарантировать поступление в ВУЗ. Ни один звонок специалиста не изменит ни одной цифры в вашем протоколе, предупредил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. Он также рассказал, что аферисты исчезают после получения денег и перечислил схемы, которыми они пользуются. Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ, продают якобы возможность повысить баллы, рассылают фишинговые письма. Никаких улучшений результатов экзаменов за деньги не бывают, если вам предлагают такое. Это 100% мошенники, резюмировал Свищев в интервью РИА Новости.
0: О русофобии.
1: В Литве назвали немецко-фашистских захватчиков освободителями. Такое определение содержится в учебном пособии для 10 класса местных школ. В то же время День Победы, 9 мая, в учебном пособии назван Днем оккупации. Таким образом, учебник искажает историю Великой Отечественной войны. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что нет никаких сомнений в том, что нацизм в Европе возрождается. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам ФРГ на немецком языке. Глава государства предостерег их от поддержки нацизма. Российский лидер отметил, что Запад сторонится России даже на косвенном уровне, однако восторгается теми, кто симпатизирует нацистам.
0: Запретных Милонов.
2: Ну что ж, у нас очередное пятничное свидание с депутатом Государственной Думы, с представителем власти, я не побоюсь этого слова. И Виталий Валентинович уже чувствует, что у меня куча неприятных вопросов к нему накопилось. Здравствуйте, Виталий.
3: Знаете, свидание – это когда, не на системной основе. Там да. У нас с вами уже многолетняя пятничная сородийность наша, да.
2: Ну, хорошо, да, договорились. Но так или иначе, вот понимаете, да, сразу отползает, понимает, что сейчас у нас
3: что
2: очень много...
3: Что ж ты фраер сдал назад?
2: Очень много у нас
3: не
2: сегодня...
3: Не по масти я тебе.
2: Очень много важных
3: Поставьте,
2: тем сегодня.
3: Поставьте, кстати, песни Михаила Круга сегодня.
2: А вы знаете, мы, в силу того, что мы же теперь и в Москве тоже звучим с вами, песни больше не ставим, к сожалению.
3: Песни. Но мы можем с вами, в конце спеть. Концов, их сами исполнить. Да,
2: да, во время рекламной паузы обязательно споем. Слушайте, на самом деле много тем, но я не могу не начать с вами про прилеты в Москву. Да, 18 числа был, оказывается, Международный день паники. Я думаю, мы все вместе его отметили радостно. Да? Ну, понятно. Вот. И тут возникло такое недоумение некоторое среди примерно всех. То есть черный дым над Москвой видели все. В телевизионных новостях об этом не было ни слова. И понятно, почему. То есть, ну, якобы, чтобы не сеять панику, но ведь именно это и сеет панику, когда черный дым за окном мы видим, а в телевизоре его нет.
3: Ну, это недостаток. Ну, объективно. Вы у меня спрашиваете, как будто я редактор новостных каналов, и я отвечаю за то, что показывать, что не показывать.
2: Есть Виталий, закон... они же не сами приняли
3: есть
2: это решение.
3: Есть правила информирования во время военных действий. недействительно предписывают минимизировать такие упаднические настроения, потому что от этого очень сильно зависит. Когда человек видит дым, и ему говорят, что все плохо, то его рассудок рисует вообще гораздо более мрачные картины, чем есть. Ведь да, прилетело, да, где-то поразило, но в глобальном смысле, ну, это... В глобальном смысле ничего сильно не поменялось. Сильно. Да, локально мы очень переживаем. Но мы должны в информационном плане убирать вот эту вот эмоциональность локальную и, в общем, настраивать на некую глобальную историю. Посмотрите, каждый раз, когда наши голуби, эти гераньки мира, летят в Киев, там же вообще дым. Там же вообще полгорода в дыму, там, в смраде. Вот. Ничего страшного. В итоге-то что мы видим? Мы видим это не глазами киевлян, и вот этой киевской хунты с пятачками, а мы видим со стороны. И со стороны получается, что вроде поражены там 5, 6, 10 объектов, а глобально, ну, ничего страшного не произошло. Так и мы должны освещать как бы и какие-то наши, ну, недочеты.
2: Виталий, понятно, что полеты были. Послушайте, смотрите, у нас есть закон, что в Москве нельзя снимать вот, ну, да, то, что происходит. Окей, снимать нельзя прежде всего, потому что мы какие-то точки прилета таким образом, да, то есть на врага работаем.
3: Мы
2: окей, понимаю.
3: Мы подтверждаем, да,
2: да, прилеты. Да, да. Смотрите, ну, понятно, что по радио мы об этом можем говорить, потому что мы ничего не показываем.
3: Не показываем.
2: Мы просто говорим, и все понятно. Но, понимаете, в чем дело? Когда об этом совсем нет информации, люди начинают судорожно искать альтернативные источники информации.
3: Это очень плохо. Я согласен, что для таких вещей должен быть создан оперативный информационный штаб, который бы выпускал, ну, какую-то информацию для того, чтобы у людей как раз не возникало паники.
2: Вот-вот-вот, да.
3: Вот. Это недоработка. И эту недоработку надо абсолютно точно устранять. Потому что если мы будем говорить, ничего не произошло, хлопок и так далее, то, ну, получается, мы издеваемся над людьми, и люди начинают себе дорисовывать какие-то вещи, которых, может быть, и не произошло. И тут же нехорошие люди начинают использовать эту вещь, так сказать, эту неинформированность, и уже приписывать себе какие-то незаслуженные вещи. Поражен там один, другой, заводы горят, пароходы и так далее. Да, да, были, да, поражено было, там как, что-то было поражено, но там без деталей, но в целом надо признавать, потому что люди-то это видят, люди это слышат.
2: И тут вот еще, мне кажется, один нюанс, который мне тоже, может быть, хотелось коротенько обсудить с вами, ведь очевидно, что это, ну, вот такой массированный прилет первый, но явно же не последний. То есть, судя по всему, некоторые пессимисты считают, что это вообще будет обыденностью рано или поздно в Москве. По регионам-то это уже давно, но когда по регионам есть ощущение, что это где-то там, на другом глобусе. А вот когда это непосредственно в Москве, может быть, действительно нужно выработать какую-то концепцию. Люди говорят, что не сообщали, причем буквально держали в тайне информацию, про бомбоубежище, скрывали информацию о вредных веществах в воздухе. Ну, вот это вот все. Нужно же выработать какую-то систему, куда людям идти, как прятаться, как себя вести, куда дышать.
3: Ну, глобально бомбоубежища в Москве были не нужны в этот раз.
2: В этот раз нет, а в следующий раз может быть.
3: Да, я надеюсь, и нужны не будут.
2: Мы можем надеяться сколько угодно.
3: Бомбоубежище – это такая некая старая история, которая, в общем-то, наверное, работает при неких массовых бомбардировках, но не при точечных дроновых и ракетных ударах. Кстати, говорят, опять же, я тоже не знаю. Я тоже опираюсь на некоторых военных экспертов, которые мне присылают там данные какие-то и говорят, что использовались и ракеты. В том числе, возможно, «Фламинго» использовались. Эти вот британские ракеты, которые перекрашены, ну, условно говоря, так сказать, сделаны в Великобритании, там шильдик украинский, и, в общем, они летят. Возможно, я, опять же, не могу это утверждать. Вот людям искать бомбоубежище я вам честно могу сказать, вот поверьте, как на своем опыте, когда идет такой удар, не надо, успокойтесь, по большому счету никакой опасности для вас нет, единственное, что отойдите от окон. Не будьте у окон, потому что если где-то что-то рядом бабахнет, вас просто осколками стекла вашего же может повредить. Если вы очень боитесь, перейдите в ванную комнату и можете в ванной там лечь. Это, особенно если она чугунная, тем более. Вот. Но в целом пока оснований для московской паники нет. Москва очень неплохо защищена. И то, что попало, это, я думаю, объективно один там какие-то проценты. 1-2% от того, что летело. Потому что Москва очень неплохо защищена. Я понимаю примерно как. И естественно, что для атаки на Москву используется несколько волн огромного количества дронов и ракет. То есть в чем смысл такой атаки? Нужно опустошить ПВО. То есть системы ПВО отстреливают свой боезапас. И потом идет вторая волна, и уже не успевает перезарядить, или просто нету, не хватает БК.
2: Виталий, слушайте, вы знаете, если вот так выглядит успешное отражение атаки, вот так, как мы видим по картинке, то как же будет выглядеть неуспешное?
3: Алесь, никто никогда не отражал 100% массированной атаки на какой-то объект. Uh-huh. Ни Израиль, ни Соединенные Штаты, ни арабские страны, там, защищенные.
2: Представляете в Вашингтоне такую картинку?
3: Просто в Вашингтон никто не стреляет. Им единственное, что им повезло, что они находятся так далеко, что не дострелить. Но посмотрите, филиал Вашингтона – Израиль. Доходит? Доходит, прилетает. Американские базы в Персидском заливе долетает, прекрасно долетает.
2: Хотите, как в Тель-Авиве?
3: И я очень красиво.
2: Поняла. Смотрите, просто я бы еще сказала, хорошо, вы говорите о том, что бомбоубежище – это не актуально, но мне кажется, что такие элементарные вещи людям объяснить, что а, в доме должна быть аптечка, б, в доме должен быть огнетушитель, на всякий случай должен быть. Лучше, наверное, закрепить стекла. Есть какие-то, понимаете, я сейчас говорю то, что я помню, черт возьми, из
3: вы
2: школы.
3: Опять, вы опять же смотрите по тому, что как бы есть некие воспоминания,
2: правила
3: относящиеся к,
2: да,
3: Великой Отечественной войне. Взрывной волны, там крестами стекла обклеивали. Вот. Безусловно. Это лишнее. Это лишнее.
2: Огнетушитель тоже лишнее?
3: Огнетушитель надо иметь. Знаете, вот я хочу сказать, у меня есть непосредственное отношение к Большой Жоре. Вот. И я прям вот проснулся, оба раза просыпался в Большой Жоре от того, что происходило что-то неимоверное. В первый день ПЭФа и в последний день ПЭФа.
2: Угу. Что-то там такое происходило, да?
3: Хлопки.
2: Кто-то заметил?
3: Хлопки,
2: да.
3: Вот. И от хлопков я просыпался. И я вам могу сказать, после первого дня я вспомнил сразу свой прекрасный опыт службы в 133-й бригаде под Горловкой. Я тут же понял, надо покупать огнетушитель. И я хочу сказать, что огнетушители продаются. Цена огнетушителя неплохого, меньше 1000 рублей. В целом, не надо сейчас всем бежать. Но, в принципе, если у вас не квартира, а, предположим, частный дом, особенно деревянный дом, огнетушитель надо иметь и до всех кризисных ситуаций, его надо было иметь, МЧС об этом всем давало предупреждение. Но сейчас тем более, не постесняйтесь, ничего страшного не произойдет. Купите себе огнетушитель, мало ли что-то попадет, какой-то горящий кусок, вы сможете его моментально локализовать и потушить.
2: Хорошо, я поняла. На самом деле мы сейчас уже сходим с этой темы московских налетов, потому что у нас много всего остального, тоже не очень приятного. Но я просто напомню, что Соловьев и многие пропагандисты активно призывают сажать всех тех перепуганных москвичей, кто фотографировал происходящее в Москве. Сажать! Поэтому, пожалуйста, не фотографируйте ничего. Потому что, когда Соловьев призывает к чему-то, Виталий, вы тоже, да, соглашаетесь, что сажать нужно всех этих фотографов?
3: Никто из моих коллег подобных мыслей диких не допускает.
2: Мы прервемся на рекламу.
0: запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
2: А мы продолжаем. Неудобно печальные вопросы. Представителю государственной власти, депутату Государственной
3: Думы. Ну вы тоже, знаете, сказали, представителю власти. Почему представитель власти? Обычный человек из Петербурга.
2: Виталий, вы народный избранник.
3: Народный избранник, да. Я представитель своего округа, да. Представитель своего округа. Поэтому давайте поговорим просто как хорошие люди.
2: Мы поговорим с вами как хорошие люди, но пока я вас спрошу о том, о чем сейчас все постоянно говорят и очень беспокоятся. Дефицит топлива. Как вы полагаете, насколько серьезна угроза дефицита топлива? Потому что, ну, вот то, что вижу я, не то, что в регионах, не то, что в Крыму, ну, там уже вообще понятно, ад какой-то, а и в Петербурге, и в Москве уже есть ограничения на в одни руки бензин.
3: Да, это ограничения очевидны. И я, ну, честно могу сказать, да и все остальные, мне кажется, не удивляются этому, потому что если по одному НПЗ прилетело, по другому, по третьему, понятно, что бензина стало меньше.
2: То есть это не потому, что плановые ремонты заводов происходят?
3: Ремонты не плановые, будем так говорить. Угу. И это правда. Угу. Это правда, что сейчас дана возможность в силу определенных причин, не всегда самых хороших, компаниям организовывать оборону своих вот НПЗ. То есть теперь есть такая возможность. Раньше этого не было. Это был полный дебилизм, когда запрещали просто большим компаниям НПЗ свои хранилища дополнительно охранять. Сказали, нет, это исключительно прерогатива армии. Ну, давайте мы согласимся, что есть армейские способы поражения, но я вам могу назвать 5-6 разных видов способов поражения дронов, не армейских, которые можно применять в гражданском режиме, ну, так сказать, в условно-гражданском режиме.
2: Из рогатки пулять по ним?
3: Нет, слушайте, я вам могу сказать, наши прекрасные вот у меня товарищи мои, коллеги, ленинградские ученые, прекрасные противодроновые истории придумывают. Есть московская елка, есть петербургские отличные вещи, которые позволяют на основании дронов с искусственным интеллектом поражать летящие вот эти цели.
2: Вот. Так это же, наверное, бешеные деньги какие-то.
3: Нет, нет. В том-то и дело, что нет. И, конечно, расходы на оборону и на этот дрон, они просто в сотни, в тысячи раз меньше, чем расходы на ликвидацию последствий. Это надо понимать. В принципе, давно уже надо было разрешить и организовать нормальную техническую, методическую помощь для объектов, для владельцев, для операторов особо стратегических объектов по организации противовоздушной обороны. ПВО перестало быть военной историей. Я вам могу сказать, что на Алиэкспрессе продаются радары двух диапазонов, которые позволяют вам обнаружить летящий дрон на Алиэкспрессе. Мои товарищи, которые сейчас продолжают служить, вот мы с ними собираем систему, которая позволяет определять вот низколетящие цели. Вот. И это все уже не продукция каких-то суперсекретных ящиков этих НИИ военных. Это просто продается в магазине в Китае.
2: С одной стороны, здорово. Вот то, что вы говорите, что там, да, каждый, условно говоря, там Усть-Лужский порт, да, закупит себе вот это вот оборудование и будет защищен прямо от всех атак. Отлично. С другой стороны, не совсем понятно, почему до сих пор стратегически важные объекты, если это все так несложно, не были защищены таким образом.
3: Ну, стратегически...
2: У нас СВО идет пятый год.
3: Давайте, это вопрос философский. И, конечно же... Понятно, что СВО идет пятый год, но почему-то до начала СВО многие, и во время СВО, многие те, кто должны были за это отвечать, предпочитали обогащаться, а не работать в интересах Родины.
2: А, так вы это видите.
3: Да, понятное дело. Понятное дело. А с чего вдруг многомиллиардные обвинения одному замминистра, другому замминистра, третьему чиновнику? Просто кошмар какой-то. Я искренне полагаю, что этих людей надо судить не в контексте экономических преступлений, мошенничества и воровства, а в контексте просто измены Родины. Потому что если ты воруешь на поставках вооружений, ты не просто вор, ты подонок и предатель. Вот я искренне так считаю. Нельзя допускать этого. И что ж такое получилось? Он украл, условно говоря, там несколько миллиардов рублей. Но это не то, что ты украл несколько миллиардов рублей, не заплатив налогов или еще что-то. Ты реально отнял средства, ты отнял оружие, отнял средства обороны у наших солдат, которые сейчас находятся на передовой. И каждый украденный, возможно, там тысячи или миллион рублей, стало причиной для гибели одного десятка, там сотни человек. То есть ты виноват в подобных вещах. И если бы эти твари этого не делали, то, наверное, у нас было бы больше всего. Слава богу, что наконец-то сломалась вот эта вот система, которая была в армии выстроена круговой поруки. Когда один другого прикрывал, конечно, сломалась. Посмотрите, что произошло. Ни одного министра не осталось, замминистра. И министра тоже не осталось.
2: Интересно, вот, да?
3: Обороны в нормальном состоянии. Сейчас, конечно...
2: Только один бывший министр остался, а все его замы куда-то делись, да. Ну, в смысле, мы знаем, все они в местах не столь отдаленных.
3: Местах
2: все замы министра, да, в местах лишения свободы, а сам министр ничего не знал, очевидно.
3: Ну, сам министр, по крайней мере, сейчас смещен с должности министра обороны, и больше он этим не командует. Это уже не мое точно дело. Главное, что произведена вот диверсификация. То есть министр обороны занимается обеспечением армии, а военными действиями должен заниматься генштаб. Это вот по уму. Так и есть. Про генштаб ничего не буду говорить. Почему? Потому что я депутат Государственной Думы.
2: Потому что под фейки российской армии попадете, если будете что-то плохое говорить.
3: Да потому, потому что депутат Государственной Думы не занимается согласованием и контролем за Министерством обороны.
2: Принято.
3: Это президентская прерогатива.
2: Отлично. Виталий, и тогда давайте пойдем дальше в разговор.

0: мега возможности это сделать, это понятно было. И с самого начала Илья Ильич в курилках убойных отделов, его имя обсуждалось. Я помню сразу, когда убили Петрова, была версия про Трабера, была одна из двух самых популярных.
1: Давайте скажем нашим слушателям, кто, в общем, не в курсе. По идее, Трабер и Петров, они некоторым образом делили Выборг.
0: Они были... Да что там?
1: Ну, они были конкурентами очень во многих вещах.
0: Да не были они конкурентами.
1: Были-были.
0: На одном...
1: Да,
0: на,
1: я в какой-то момент были друзьями,
0: я
1: потом были...
0: Я вас умоляю. Хорошо. Я в Выборге достаточно много бывал, и раньше тем более. И я помню в одно время, когда Илья Ильич, Трабер и Петров были, в общем-то...
1: Не разлей вода.
0: Частями одной системы.
1: Конечно.
0: Системы, которая, к сожалению, Выборг искалечила в свое время. И вот разрушенный, невосстановленный Выборг начала 2000-х – это как раз эпоха расцвета контроля со стороны господина Петрова и Ильи Ильича. Хотя, что касается Трабера, то я ничего не могу сказать про его бизнес, там, интересы в
1: Слушайте,
0: Выборге.
1: Виталий, тут же вопрос же не в этом. Мы все прекрасно знаем про Трабера. Такое ощущение, знаете, сейчас, подождите, когда его арестовали, сейчас оказалось, что все его просто чуть ли не лично знали, все знают его сумасшедшую подноготную. Вопрос в том, что Петрова убили 6 лет назад. Убийство, которое так или иначе связано с Трабером, от Маневича до, ну, там, да, ну, какие-то вот как-то, да, как-то это было связано. Их примерно миллион. Почему именно сейчас взялись за него, за убийство 6-летней давности?
0: Я могу сказать, что сейчас идет вообще очень серьезная история, связанная с расследованием резонансных преступлений, имеющих некую уже винтажность.
1: Зачем? Сейчас нечего расследовать? Мало преступлений?
0: Нет, потому что, как вам объяснить, ключ к разгадке и к слому неких выстроенных уже сейчас обеленных последние годы криминальных структур, потому что бандиты сейчас не ведут себя как бандиты, они ведут себя как добропорядочные граждане, многие. Так вот, ключ к слому этих структур лежит как раз в прошлом. И через преступления прошлого можно сейчас вот эти вот устойчивые мафиозные группы ковырнуть. Я помню, как не так давно дачное муниципальное образование просто зачистили, потому что оказалось, что там такие вот истории криминальные, как мы увидели, были. Вот. Что касается Петрова, то когда его убили, я помню, что для меня это был, конечно, шок, потому что мне казалось, что их неприкосновенность, неприкасаемость, просто невозможность их смещения...
1: Ой, у Трабера казалось, какая неприкасаемость. Подождите, извините, пожалуйста, на нас новости наступают. Мы сейчас обязательно продолжим. Извините, что я вас на полусловие прервала, но вот сейчас прям, да, быстренько новости свежие услышим.
2: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о зависимости Европы от США.
4: Почему у нас все мечтают о развале НАТО, но не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост. Потому что они потеряли свои колониальные империи. У них нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Они взбились в кучу и объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой и проигрываете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы, можете, но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. С нами вы мировой лидер, без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и

0: отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: 4 столичных аэропорта Внуково-Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили работу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Жуковский и Домодедово не принимали и не выпускали самолеты почти полтора часа. Для Шереметьево ограничения сохранялись около 3 часов. Внуково был закрыт больше 20 минут. Аэропорты закрывались на время атаки беспилотников на Москву. На подлете к городу было сбито 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Атака началась около 3 часов утра и продлилась примерно до 5 часов по Москве. Времени.
0: О памяти.
1: Более 3500 человек приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны у стен Музея Победы в Москве, сообщили в пресс-службе музея. Там отметили, что в этом году в память обо всех павших защитниках Отечества зажгли свечи от огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе, а также от частиц вечных огней, которые были доставлены в Музей Победы из городов-героев России. Кроме того, у стен музея на Поклонной горе около 10 000 свечей составили огненную картину. В ее центре маршал Георгий Жуков, который возглавил оборону столицы.
0: А США.
1: Американские военные нанесли очередной удар по судну, якобы перевозившему наркотики в Карибском море. Об этом сообщило Южное командование ВС США. В результате удара погибли 2 человека, 6 выжили. По данным американских СМИ, с начала атак осенью прошлого года жертвами ударов ВС США по катерам, предположительно использовавшимся наркоторговцами, стали свыше 200 человек.
0: Об экологии.
1: В Каспийском море заметили следы загрязнения после повреждения подводного нефтепровода ПО «Азнефть». Пятно обнаружили в азербайджанской части акватории между островом Пиралахы и поселком Дюбинди. Такими сведениями поделились в пресс-службе государственной нефтяной компании Азербайджана. На трубопроводе выявлены механические повреждения, предположительно возникшие в результате контакта с якорем, говорится в сообщении. Специалистами уже начаты необходимые ремонтные работы. Эксплуатация поврежденного участка приостановлена временно, подчеркивается в материале. Нефтепровод будет использоваться вновь после полного завершения ремонтных работ.
0: Обо всем остальном.
1: Зумеры чаще готовы выбирать менее комфортные условия ради более высокого заработка, чем миллениалы. Это следует из исследования Авито подработки. Кроме того, указывается, что миллениалы от 35 до 44 лет чаще называли главными критериями выбора подработки гибкий график и быстрые выплаты. Что касается зумеров от 18 до 24 лет, то они чаще обращают внимание на возможность быстро начать подрабатывать без долгих собеседований. Участие в опросе приняли более 6 000 россиян. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Запретных Милонов.
3: Продолжаем с Виталием Милоновым. И я, чтобы закончить тему Трабера, тут просто многие говорят в Петербурге, потому что это наш, в общем, петербургский человек, считается, что, собственно говоря, прилеты в Усть-Лугу и недостаточная защита порта некоторым образом сказалась на всей этой ситуации, учитывая, что Трабер, по крайней мере, он был одним из главных, владельцев, порта. Что я несу? Как это? Акционеров, да? Вот. Рассматриваете ли вы такую историю? И означает ли это начало, посадки вот этих вот старых больших криминальных олигархов?
4: Большие криминальные олигархи сажаются уже достаточно давно. И здесь, кстати, я хочу вспомнить, что первая ласточка была в виде ночного губернатора Петербурга.
3: Вот. Кумарина?
4: Товарища Кумарина, да. Вот это первое. И тогда это, безусловно, нас очень сильно радовало, потому что я помню прекрасно, как член штаба избирательного еще первого Валентина Ивановна Матвиенко в Петербурге, еще в 2000 году, когда она не стала продолжать кампанию, как мы тогда вот активно эту историю использовали и рассказывали людям, что Петербург превратился в криминальную столицу. Но Что касается истории Трабера и Петрова, то я, вот поверьте, в сердцах людей в Выборге, в Петербурге ничего не ёкает. Потому что
3: в смысле, сочувствия Траберу нет?
4: Знаете, я помню не то, что сочувствия, но и возмущения нет по поводу вменяемых ему обвинений.
3: Согласна,
4: знаете почему?
3: Конечно.
4: Я жил под Выборгом долгое время. У меня было единственное жилье под Выборгом. Вот. И я помню, когда рушившиеся фасады, отсутствие нормальной там коммуникации, аварии коммунальные в Выборге, и вместе с тем сын господина Петрова,
3: гонщик Виталий Петров,
4: купил, участвовал в «Формуле-1». Понимаете?
3: Все же помнят эту историю.
4: Выборг просто был просто в каком-то жутком состоянии, а человек, который должен отвечать за это состояние, то есть отвечавший за это состояние, посылал своего сына за миллионы миллионов долларов и евро гонять на машинке на «Формуле-1». Вот это было цинизм, это было пощечина, был плевок в лицо каждого выборжанина, в лицо древнего русского города, основанного Олафом...
3: Любимая тема Виталия, Олаф, так, осторожно.
4: Вот, нет, Кнутсоном, не Олафа его звали, а Кнутсон, вот, в 13 веке. Понимаете? Вот это было издевательство. Поэтому то, что там кто-то с кем-то что-то не поделил, к нам, к обычным русским людям, это точно не относится.
3: Хорошо, принято. Тогда давайте вот закончим эту тему на вот моем вопросе относительно порта. Это как-то связано с портом Усть-Луги нефтяным? Как вы полагаете?
4: Я не полагаю, потому
3: не
4: что я не могу сказать, что уж прямо такая там есть корреляция. Я искренне надеюсь, что те люди, которые отвечают за охрану наших стратегических объектов, мягко говоря, пересмотрит свою позицию, потому что долгое время наша проблема была в том, что было некое количество людей ответственных, как бы, которые говорили, это не ваше дело, не лезьте. Мы тут профессионалы, мы тут сами разберемся. Вот. Вот мы видим, как они разбираются, поэтому нет. Конечно, тут нужно использовать людей, которые способны мыслить не в контексте спасения собственной жопы, извините меня, а в контексте защиты Родины.
3: Виталий, а вот если говорить об этих способах спасения тех или иных стратегически важных объектов, на которые летят дроны, их собственными силами, здесь нет опасности, что они там, я не знаю, какие-то свои... Ну, простите, что я так странно фантазирую. Какие-то свои мини-армии заведут, вооруженных людей. Здесь нет каких-то подводных камней?
4: Да нет, конечно же, должен быть алгоритм взаимодействия и контроля, безусловно, потому что если, не дай бог, кто-то, какой-то идиот решит организовать оборону какого-нибудь объекта, и не зная при этом основ там военной науки, то он наделает бед больше, чем украинский дрон. Поэтому, конечно же, нужно систему взаимодействия точно наладить. Но не кондового, не такого взаимодействия, что у людей будут требовать сертификаты безопасности на каждый шуруп, который используется в системе там, противодроновой. Конечно же, нет. То есть, надо понимать, что люди сейчас, все нормальные люди в нашей стране, они же за Родину. Они же хотят, чтобы не было этих разрушений, не хотят помочь. Поэтому, кроме всего прочего, давайте мы активнее будем способствовать развитию, вернее, воплощению тех научных разработок технических, которые сейчас есть. Я могу сказать, что на базе, ну, по сути дела, Самоделкиных, которые сейчас находятся в зоне СВО, здесь, в Петербурге, есть огромное количество разработок, которые передовые. Но люди пытаются достучаться, чтобы их стали внедрять, потому что они говорят, зачем использовать ракету, которая стоит там 20 миллионов рублей, когда можно использовать дрон, который стоит 100 тысяч рублей.
3: Пусть, пожалуйста, вот эти вот Самоделкины, как вы говорите, объяснят еще, кому надо объяснить, что не надо отключать мобильную связь. Мобильная связь отключается, а дроны все равно летят. Здесь нет связи.
4: Я... Честно, вот поверьте, я не знаю, в чем причина. Я, видимо, потому что неграмотный человек.
3: Мы все с вами знаем.
4: Я не член комитета соответствующего. У меня член комитет по семье, да. Вот.
3: Хорошо,
4: поэтому
3: все,
4: я думаю,
3: все,
4: что
3: все.
4: Специалисты могут объяснить. Но
3: конечно,
4: вот касательно
3: могут.
4: Прилетов, заканчивая эту тему, я хочу сказать, что давайте мы договоримся, что больше после вот всех этих прилетов и атак мы не будем тратить силы на словесные какие-то комментарии этих вещей. Прилетели дроны,
3: хватит, терпим.
4: Хватит там говорить, что мы не потерпим красные линии и так далее.
3: Просто терпим молча.
4: Нет, просто тупо, чтобы ответка была красноречивее любого выступления. Посмотрите на примере американо-иранского конфликта. Ведь взаимные какие-то подвижки стали возможны не потому, что одни или другие словесно изгалялись, а потому что и одна, и другая сторона жестко отвечали друг другу, не смотря ни на какую дипломатию. Не боялись, а отвечали. И даже Иран, который должен был, по идее, испугаться всей этой эскадры и картинок Дональда Трампа, которому просто, я не знаю, сошел с ума в этом, в генерировании каких-то кринжовых картинок, где он там чуть ли не Господь Бог. Вот.
3: Не чуть ли, а Господь Бог.
4: Понимаете, вот вся история сейчас с заключением мирной сделки Ирана и США базируется на том, что стороны не боялись отвечать, просто ввязывались в бой.
3: И вот смотрите, к чему это привело. В итоге Трамп, ну как бы это, я не знаю даже, как это помягче сформулировать-то, жидко облажался Трамп.
4: Ну, нет.
3: Ведь, да, что нет? Нет? Да ничего не получилось у Трампа.
4: Трамп не жидко облажался. В том-то и дело. В контексте национальных интересов Соединенных Штатов Иран не рассматривается никак. Иран в качестве озлобленной ядерной державы для США гораздо более опасен, чем Иран, с которого они снимут санкции. Это же Ближний Восток.
3: Так подождите, уже отменили. Они сегодня, они в пятницу...
4: Это Ближний Восток. Как только, извините меня... Я люблю очень арабский мир, и все знают, когда с арабов снимают санкции, они тут же едут в Соединенные Штаты и покупают там все нелепые шмотки из американских этих магазинов. Они перестают быть опасными, потому что арабы сами по себе не воинственные люди. Вот в чем дело. И персы тоже перестали быть воинами.
3: Зачем они свой уран разгоняют?
4: Посмотрите.
3: Зачем они бомбят Израиль?
4: Слушайте, а Израиль бомбит. Вот Израиль гораздо более агрессивен, чем арабский мир. Потому что, посмотрите, количество ударов Хизбаллы и количество ударов израильской армии несопоставимо.
3: Ну, подождите, у Хизбаллы, у них в законе написано, Израиль должен быть уничтожен.
4: Да, в Израиле написано, что Израиль – это лучшая нация на свете.
3: Да, но
4: вообще
3: там не написано, что Хизбалла должна быть уничтожена.
4: Нет, они не пишут. Они это просто тупо делают. Понимаете? Ну, да, хорошо. Характерные усики под носом там заблюрены. Но они есть.
3: И там, и там есть усики.
4: И там есть. А Хизбалла, понятно, Хизбалла – это порождение вот этого постоянного конфликта. И как только Иран почувствует, что на него никто не давит, американцам плевать абсолютно на какие-то свободы, несвободы внутри Ирана. Посмотрите на Пакистан тот же самый. Там, где действительно свобод нет, где за то, что ты христианин, тебя могут просто посадить в тюрьму. Вот. И посмотрите, Иран перестанет вообще быть центром, какой-то информационной точкой после этих отмены санкций. Он просто станет спокойным государством. Иранцы такие... И их не надо делать монстрами. Поэтому то, что сделал Трамп, это исключительно в американских интересах. Иран был создан в качестве evil state в глазах американцев не Трампом, а всеми этими из демократической партии и всех предшественников. То есть они создали государство, такой образ зла. До Трампа аналогичная история была с Ираком. Посмотрите, чем закончилось. Тем, что Ирак превратился просто в кошмарное государство, где террористы просто на каждом углу. И если Ирак раньше был безопасным государством, сейчас там опасно находиться. Иран не должен пойти по пути Ирака был. Поэтому Трамп сделал правильный поступок. А вот неправильный поступок была попытка войны с ним. Но мы знаем прекрасно, что эта попытка войны была навязана Трампу через часть его семьи, которая отстаивает израильский интерес.
3: Я поняла вас, да. Армузский пролив, тем не менее, снова закрыт. То есть его приоткрыли, там прошло куча судов, его снова закрыли. Но мы будем дальше смотреть.
4: Но
3: сейчас
4: мы
3: реклама.
4: Же понимаем,
3: извините,
4: пока
3: реклама,
4: что откроют.
3: Реклама, простите.
0: Запретных Милонов. Реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
8: и хорошего настроения.
7: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
8: Ура! Идем в атмосферу!
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и... Запретных Милонов.
3: Виталий, давайте вернемся к отечественным событиям. На этой неделе Владимир Путин объявил дату выборов в Госдуму и в региональные парламенты, и мы снова будем голосовать 3 дня подряд. Есть с ней спросить, а зачем мы голосуем 3 дня подряд? Ведь это была норма, которая была введена во время ковида по понятным причинам. А почему это вообще? А почему нельзя нам нормальные, классические, как во всем мире, однодневные выборы? Что такое?
4: Ну, не во всем мире есть однодневные выборы. В Америке выборы вообще длятся непонятно как.
3: Виталий, давайте, да.
4: Нет, так вы сказали, во всем мире. Да, я говорю, да. Ну, не там, во всем мире, хорошо.
3: Ну, там один день там, в Америке,
4: да, там выборы.
3: Выборы
4: по почте есть, понимаете, которые
3: по
4: чуть ли не за месяц проходят.
3: Но один день.
4: Нет, они проходят долго.
3: Угу.
4: Вот. У нас такая традиция стала. Ну, три
3: теперь
4: дня.
3: Такая традиция.
4: Ну, 3 дня и 3 дня. По большому счету, трехдневное голосование оказалось удобным. В том плане, что наш народ, ну, не всегда дисциплинирован. И за 3 дня точно дойдет до избирательного участка, тем самым выборы будут более представительными. Большее количество людей может принять в этом голосовании. К тому же у нас выборы, видите, в отличие от некоторых других стран, в воскресенье. Воскресенье, в сентябре. Ну, как вам сказать? Ну,
3: все на дачах, конечно.
4: Ну,
3: конечно.
4: Не, ну, куча людей ездит на дачу. Куча людей. Воскресенье там, сентябрьское воскресенье – это тот день, когда многие не находятся в городе, а к 8 часам не успеют или уже заленятся. А в пятницу могут проголосовать. Кстати, поэтому голосование, всплеск голосования приходит на пятницу теперь. Вот. Если обеспечена прозрачность выборов, сейф-пакеты и так далее, ну, пусть и будет. Кому от этого плохо?
3: Вы знаете,
4: никому.
3: Некоторые злые языки говорят, что именно трехдневное голосование создает именно вот эту самую непрозрачность. То есть создает большее количество возможностей для манипуляций.
4: Злые языки всегда говорят, это злые языки будут говорить до тех пор, пока есть выборы. И когда есть...
3: И пока есть злые языки.
4: Пока есть проигравшая сторона, всегда будут обвинения, что выборы непрозрачны. У нас же наблюдение на выборах, оно устанавливается не только одной партией, а всеми участниками выборов. В этом и есть секрет, кроется, того, что выборы контролируются разными силами.
3: А вот. У меня такой тогда к вам вопрос. Как вы полагаете, на этих выборах руководство страны заинтересовано в высокой явке или наоборот?
4: А я могу сказать, что практически всегда главным требованием федерального центра и губернатора является явка.
3: То есть высокая явка.
4: Высокая явка. За маленькую явку ругают больше, чем за то, что результаты какие-то другие.
3: А как вы думаете, в этом году будет так же? Тоже будут ругать за низкую явку? Что-то мне подсказывает, что наоборот.
4: Нет. За низкую явку всегда ругают, и это априори, потому что низкая явка снижает легитимность выборов. Вы можете как угодно там изгаляться на избирательной кампании, но если у вас проголосовало 20% людей, то остальные 80% будут абсолютно обоснованно говорить, что они не участвовали в выборах, и тот, кто выбран, выбран не ими.
3: Но у нас нет порога необходимого участия, поэтому, собственно говоря,
4: порога
3: все
4: нет.
3: Равно.
4: Из-под палки мы никого не загоняем. Поэтому и была придумана система трехдневного голосования, для того, чтобы люди могли выбрать удобный для себя день. А злые языки все меньше и меньше. Это вот слышны, например...
3: Злых языков просто все меньше и меньше. Просто, они подвергаются репрессиям в целом.
4: Мне кажется, потому что сейчас дело не в репрессиях, а дело в том, что, наверное...
3: Они куда-то засовываются, все злые языки.
4: Просто вот эта вот, вот та ложка дегтя, которая в бочке русского меда все время портила малину, она, конечно, сейчас находится за пределами границ наших. И вот этот известный любитель неприличного сексуальных утех под фамилией иноагента Яшина, экстремиста, вот, и так далее.
3: Это
4: вот
3: вы Собчак, что ли, имеете в виду неприличные утехи?
4: Господи. Ну, какая разница?
3: Нет, подождите, вы говорите про неприличные сексуальные утехи. Я вспоминаю, что у них долгий роман был с Ксенией Собчак.
4: Я не помню этого.
3: А, ясно. Вы зато какие-то другие
4: просто
3: его утехи
4: я знаю,
3: помните.
4: Как его коллеги же называют, так сказать. Но просто это в радио неприлично называть. Вот, как эпитет ему дают. Так вот, вот эта вот вся мерзкая, богомерзкая, богохульная свора вот вшей зловонных, объединившиеся в очередную шутейскую партейку где-то в Берлине. Вот. Кстати, очень малочисленная. Вот. Понимаете, вот сконцентрировавшись на главной своей задаче в жизни, на пожирании грантов и стремлении получить иностранное финансирование, они, слава богу, о России забыли. Вот. О России забыли, и как оказалось, что не видя, вот не имея под боком вот этого маленькой говнюхи, вот, оказывается, общество гораздо менее расколото, чем было при них. То есть никто не постоянно не давит нам на мозг, не пытается поссорить одного с другим. То есть никто не выступает в роли Каина. Угу. Поэтому мне кажется, что российское общество при всей наших различиях там, политических, Единая Россия, коммунисты, ЛДПР, в общем-то, есть некие объединяющие вещи, понимаете? Вот то, что не могло никак в себе породить яблоко. Яблоко никогда не могло проголосовать солидарно.
3: Я на самом деле забыла отбить, да, эту историю, типа пятиминутка имени Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, хорошо, вот этот вот весь ваш поэтический выброс. Но я
4: Дмитрий
3: хочу...
4: Анатольевич надо, величайший, да, политический деятель. Понимаете, для многих молодых девчонок и мальчишек Дмитрий Анатольевич, его речь, его выступление является образцом политической филигранной мысли.
3: Это называется «Запомните этот твит». Вот просто давайте его оставим отдельно. Я даже комментировать не буду, просто не буду портить. Значит, давайте еще тут есть у нас пара моментов. Смотрите, наша нынешняя молодежь, наверное, уже будет все хуже и хуже, сложнее и сложнее получать доступ к образованию. Ведь я выписала тут себе, знаете, у нас такой министр образования Фальков, может быть, вы слышали, да? Так вот он тут выступил с идеей о том, что у нас слишком много образованных людей. Это вот внимание молодежь. Это внимание молодежь, которая внимает Дмитрию Медведеву. Министр образования сказал, что у нас слишком много образованных людей. Для рынка труда так много не надо. Это идет вразрез с интересами рынка труда. Ну, то есть кто-то бы сказал, пчелы против меда, но, в общем, министр образования против образованных людей. Мы как дожили до жизни такой? Это что же за безумие? Мы гордились всегда образованием в России.
4: Мы гордились качественным образованием в России.
3: Угу.
4: До тех пор, пока каждый выгнанный за двойки дворник, не смог организовать собственный вуз. Международная академия туризма, сервиса и эскорт-услуг, условно говоря. Поймите, у нас породилось такое количество вузов, которые никакого отношения к традиционной науке и высшей школе не имеют. Посмотрите правде в глаза. Многие вузы там, ну, действительно, это профанация.
3: То есть, подождите, давайте, ну, так, в сухих цифрах. К чему мы стремимся? Если у нас есть ощущение, что сейчас примерно 70% взрослого населения имеют высшее образование, мы придем к тому, что будет иметь, ну, примерно 30%.
4: Нет,
3: я правильно понимаю?
4: Да
3: как?
4: Нет. Да
3: нет, если мы сокращаем количество вузов, если мы сокращаем количество бюджетных мест в вузах, то что?
4: Нет, высшее образование должно оставаться высшим образованием. А не
3: нет
4: вот
3: для
4: тем,
3: всех.
4: А вот нет, а вот не тем, что сейчас имеется. Когда я часто бываю на всяких ток-шоу, может быть, вы слышали.
3: Это делает вам честь,
4: вот.
3: Виталий.
4: И там иногда какая-нибудь с накачанными губами идиотка, орущая, что она астролог-экстрасенс, еще пока не признанный экстремизмом, что у нее там 2-3 высших образования. И к моему ужасу у нее действительно есть какое-то там вот это вот рогокопытное образование, не в контексте сельского хозяйства, а в контексте вот, афериста.
3: А вам жалко?
4: Да потому что нельзя разрешать выдавать диплом о высшем образовании.
3: Да слушайте, если она имеет диплом рогокопыта, то никто ее на работу не возьмет с рогокопытным дипломом.
4: Пускай. У нас же мы всегда гордились советским высшим образованием. Так вот, советское высшее образование вообще было недоступно для очень многих, если вы помните. Сейчас высшее образование стало как бы...
3: Евреям оно было недоступно.
4: Ну, ой, да хватит. Да, однако...
3: Пятая статья, что? Пятый пункт.
4: Олеся, вне рамок нашего эфира я вам расскажу про своих одноклассников. Я, в общем, абсолютно русский человек.
3: Хорошо,
4: вот,
3: хорошо. Было много евреев с высшим образованием.
4: На многие факультеты не мог я поступить.
3: Из-за евреев.
4: Причем здесь евреи, не евреи? Ну, причем здесь это?
3: Извините.
4: У меня в английской спецшколе евреев училось больше, чем в среднестатистической петербургской.
3: Хорошо, скажите мне, станет меньше вузов?
4: Все счастливы учиться.
3: Меньше вузов.
4: И были моими друзьями.
3: В России. Станет
4: что?
3: Меньше вузов в России?
4: Вузов, настоящих вузов, не должно стать меньше. Но мне обидно, когда люди за деньги, ни разу не посещая ни одной лекции, получая диплом о высшем образовании, а на отдельные кафедры военмеха есть дефицит набора.
3: Подождите, а людей с высшим образованием станет меньше?
4: Я считаю, что высшее образование должно отвечать актуальным запросам рынка экономики. Вспомните Владимира Семеновича Высоцкого. А где на всех зубов найти? А значит, безработица. Это, кстати, про Израиль ваш любимый писал. Он писал. Поэтому, конечно, если у нас тоннами будут штамповать бухгалтеров, юристов и менеджеров, толку от этого не будет никакого.
3: Поняла. Собственно говоря, депутат Государственной Думы о прекрасных наших перспективах, хотел сказать, в прекрасной России будущего. Ну, в общем, да, наверное. В любом случае, мне кажется, вы вселили уверенность в завтрашнем дне. На следующей неделе жду вас снова. Спасибо, Виталий.
0: Запретных Милонов. Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
14: Московские аэропорты возвращаются к штатной работе. Ограничения сняты в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, сообщили в Росавиации. За ночь силы ПВО сбили 59 БПЛА, летевших на Москву, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
0: О президенте.
14: Владимир Путин сегодня возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Торжественная церемония приурочена ко дню памяти и скорби, сообщили в Кремле. Глава государства также почтит память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Традиционная памятная акция проходит у Кремлевской стены каждый год в день начала войны.
0: О переговорах.
14: Ирану удалось достичь определенного прогресса на переговорах с делегацией США в Швейцарии. Это сообщает пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Исмаила Багаи. Он уточнил, что переговоры длились около 18 часов. Текст достигнутых договоренностей представят посредники в лице Катара и Пакистана. По словам Багаи, Тегерану удалось добиться выдачи лицензии на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов в республике в качестве основных условий для перехода к переговорам об окончательном соглашении США. Помимо этого, участники переговоров приняли решение о создании механизма для обеспечения безопасного прохождения судов через Ормузский пролив. Технические команды США и Ирана продолжат консультации сегодня.
0: О происшествии.
14: Мощный взрыв прогремел в центре производства СПГ в Катаре. 54 человека пострадали, еще 18 ищут. ЧП произошло на газоперерабатывающем заводе «Барзан», где расположены основные мощности страны по производству сжиженного природного газа. По данным Рейтер, причиной взрыва стала эксплуатационная ошибка персонала.
0: О футболе.
14: Сборная Египта победила команду Новой Зеландии во втором туре групповых матчей чемпионата мира 2026. Матч закончился со счетом 3-1. Теперь Египет возглавляет группу G с 4 очками. За ним следует Иран и Бельгия с 2 баллами. На последнем месте Новая Зеландия с 1 баллом. Это победа для Египта. Стала первой в истории чемпионатов мира по футболу. Следующая игра в группе G состоится между Египтом и Ираном 27 июня. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать сегодня. Это самое приветствие. Здравствуй, дорогое отечество, как никогда актуально. 22 число на календаре. Стоит ли напоминать, что это за дата? День памяти и скорби. Все мы прекрасно этот день знаем. По сути, это такое, знаете, 2-9 мая, только, ну, вы поняли. Для нас, как праздник, как день очень важный, безусловно. И поэтому, ну, о чем сегодня поговорить с народом, конечно же, давайте устроим такой своеобразный бессмертный полк, повспоминаем подвиги наших дедов. Звоните, рассказывайте, пожалуйста, воспоминания, которые у вас сохранились. Мы с удовольствием послушаем их. 8 800 200 ровно 9702. Где, на каких направлениях воевали ваши деды? какие подвиги, какие награды. Это все мы с удовольствием все вместе послушаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Жду ваших звонков, слушаем песни, собираем, соответственно, звонки. После этого начинаем разговор. Все как всегда.

любить. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, не

0: Ну что ж, друзья, давайте начинаем разговор. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Марк Бернес открывает наш эфир. Звоните, пожалуйста, рассказывайте про подвиги ваших родителей, наших дедов, пожалуйста. С удовольствием послушаем эти рассказы. Денис, да, из Люберец. Прошу вас, Денис, здравствуйте. Вы первый.
1: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Ну, что я могу сказать? У меня два прадеда воевали. Один был командиром танка. Вытащил, при попадании в танк, он экипаж эвакуировал, сам направил танк. Поехал на противника. А второй дед у меня...
0: Экипаж выкинул из танка и поехал на противника, да? Я правильно понял?
1: Ну да, он эвакуировал экипаж.
0: Эвакуировал. Ну, это понятно, да. Оглушило, да, скорее всего, после попадания.
1: Да, и он направил свой танк на противника. А второй дед у меня освобождал Крым и в Армянске похоронен в братской могиле. Будучи участником СВО, я проходил через Армянск и навестил своего прадеда прямо возле братской могилы.
0: А там она как-то оформлена, эта братская могила, да?
1: Так точно, да.
0: Отлично. Спасибо. И вам большое спасибо, как участнику СВО. Большой привет. Благодарим за звонок. Далее. Светлана из Тамбова. Прошу вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу тоже рассказать про своего прадеда. Рузин Николай Федорович, летчик. Воевал всю войну от начала до конца. Когда началась Великая Отечественная, 22 числа, немцы бомбили Борисполь, а он был летчик. Из 100% самолетов тогда взлетело только 30%, как он рассказывал. И он был один из них. Два раза горело. Награжден очень много медалей. Я сейчас просто даже... Вся грудь была в орденах. Я горжусь своим прадедом. А второй прадед, он гонял банды во Львове, бандеровцев. Вот. И сейчас вот это разговор о том, что там Украина не наша, когда... Извините, наши деды, прадеды воевали там, кровь свою отдавали, жизни. Я считаю, это вообще неуместный разговор. Это только Россия и только Россия.
0: Угу, спасибо. Далее. Следующий звонок сейчас. Одно мгновение. Виктор из города Ижевска. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Рад вас вновь слышать. Я смело хочу сказать и горжусь тем, что мой папа воевал 22-го года рождения. Его очень скупые рассказы, очень скупые. Белорусский фронт, он был военным врачом, были в окружении. Не помню рассказ, то, что вот единственное, что он сказал, не в Косово, конечно, была осень, он бинты, сырые бинты, он обматывал вокруг своей груди эти бинты, чтобы сухие не были, и не дали опять бинтовать своих воинов, которые там были ранены. Это тоже как бы потом туда-сюда мы жили в деревне Крылово, да, в Свердловской области, помню, уехали, так вот получилось. Он был там врачом уже на всю эту как бы место, там несколько прямо тысяч обслуживал человек. И опять, он опять не вспоминал, особо не говорил. Но однажды был фильм у нас в деревенском клубе, назывался он «Добровольцы». «Добровольцы». Знаете, вот я сейчас сразу делаю, это самый шикарный, самый прекрасный фильм, который есть на этом белом свете. И папа меня повел, по 5 копеек билет купил. И вот сказал, вот посмотри этот фильм, здесь все сказано о том, о чем ты меня хотел спросить. И на самом деле, я настолько в восторге от этого фильма, от того, что там произошло, Михаил Ульянов, Ирина Пестрицкая. И я, кстати, там выступаю, пою эти песни, особенно из этого фильма. Насколько мне это близко, насколько это мне знакомо. И, кстати, сегодня у нас в Ижевске будет тоже такое мероприятие, посвященное памяти воина 22 июня. Я обязательно пою эту песню. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности нашей, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. Спасибо, Иван. Спасибо,
0: вам что спасибо. Отлично. Спасибо. Далее. Андрей из Ногинска. Прошу вас. Здравствуйте.
4: Доброе утро, страна. Доброе. Иван. Все деды мои воевали.
0: Так.
4: Был тяжело ранен под Москвой. Перенес страшнейшие операции, потом комиссовали. А второй дед прошел не только отечественную, но и японскую. Он связист. И, ну, сколько я себя помню, подростковым возрастом, практически до подросткового возраста, пока он жив был, на каждое 9 мая мы собирались, у него орденов. Я ему там открытки писал, дизайн, в общем, огромный вклад и память. И я стараюсь своим детям, ну, как бы передавать это все через поколение, фотографии, все. То есть все деды воевали, все мои предки внесли вклад в победу.
0: Спасибо, замечательно. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Наталья из Тюмени. Прошу вас.
5: Доброе утро всем.
0: Доброе.
5: Этот день навсегда в траур вошел в нашей семье. В этот день у моей тети должна была быть свадьба. Естественно, свадьба была отменена. Она проводила своего жениха на фронт, и его не дождалась. Всю жизнь прожила она, как говорится, соломенной вдовой. Но деды мои все воевали, дяди воевали, а дед партизанил, за что вся его семья была выслана в концлагерь под Дюссельдорф в Германии. Вот. Очень много есть что рассказать, очень много, потому что это было в Белоруссии. Там, вы знаете, самое страшное творилось. Было много предателей. Вот. Но было и много людей, которые действительно сражались за родину, которые любили нашу страну. Вот. И вот все, хает совок, вот такой-сякой Сталин, такой-сякой. А мой дед, когда Сталин умер в 1953 году, я маленькая была тогда, я помню, как у него портрет Сталина висел под образами. И он стоял, молился и плакал в память о Сталине. Понимаете? Вот до чего была любовь к родине у людей велика. Вот. Сейчас я не спорю, тоже молодежь у нас хорошая. Есть хорошие, есть плохие, всякие есть, как всегда. Вот. В общем, в Германии им было очень несладко. Мама мне рассказывала, когда их гнали на работу, немецкие ребятишки брали булыжники и бросали в них, и кричали: «Руси швайн, Руси швайн». Вот помните, люди, что будет для нас, если придут сюда вот эти сволочи. Помните, что мы пощады от них никакой не увидим. Вот. Будет 1000 убитых, 1000 угнанных, так же к ним в Германию. А может, просто убить их какой-нибудь атомной бомбой. Вот, вот так вот. Дяди мои вернулись все с наградами. Вот, дедушка жил в 57-м году, он умер. Вот, предал его предатель, который там же был в поселке у них, потому что он был связным у партизан. Вот, и вот, вот такая история моей семьи. Поэтому этот день... Ну, как траур. Особенно мне жалко мою тетю. Ей было 20 лет всего только. Она осталась вдовой, считайте. Она жила всю жизнь одна. Вот. Все остальные, всем остальным даю наказ, особенно нашей молодежи. Вот. Давайте, ребята, работайте, как говорит президент. Работайте, братья. А мы вам поможем, чем можем. Все, спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо. Благодарю за звонок, друзья. Сейчас сделаем перерыв. Все как всегда. Новости, рекламы и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Трансляция также идет на YouTube. Канал Неопанкин. Ну и, безусловно, на сайте radiokp.ru. Там кнопка эфир. Кстати, в чате YouTube можете писать. Какие-то, может, отдельные сообщения я выдерну и процитирую в эфире.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир, вспоминаем подвиги наших дедов. Великая Отечественная война, 22 число сегодня на календаре, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Владимир, Кировская область. Прошу вас, здравствуйте.
10: Доброе утро, Иван, доброе утро, радио и страна. У меня два прадеда по отцу без вести пропали. Один в декабре 41-го, другой в феврале 42-го. Информация только в книге памяти. По матери дед был старшим в семье 911 года, был младший брат дядя Вася 17 года и тетя Нюра, сестра 21 года. Все они воевали. Но воевали как? Деда призвали старшего, ему было 30 лет, его призвали в августе 41-го, и он вернулся осенью 45-го. Дядя Вася служил срочную на границе с Китаем, в боевых действиях не участвовал, но 7 лет в сырой землянке пробыл, вернулся после войны, родил дочку и быстро где-то помер, мало пожил. Тетя Нюра прожила долгую жизнь. У нее есть фотография с медалями. А теперь про деда расскажу. Первый бой у него был в 41-м году под Купянском, что интересно. От Купянска он отступал до Сталинграда пехотинцем. А под Сталинградом после разгрома армии Паулюса стали набирать мастеровых людей. А он как был кузнецом в деревне. Попал в ремонтное подразделение армии генерала Рыбалка. И вот с этим ремонтным подразделением дошел до Берлина. У него есть медаль за отвагу и наградной лист. Рацпредложение сделал он по ремонту гусеничных пальцев, если не ошибаюсь, танков Т-34 за смену. Их изготавливали вместо 9, 57, по-моему, штук. То есть это такой серьезный технологический прорыв благодаря вот его распредложению. И до осени 45-го года он был в составе группы, которая демонтировала заводы в Германии. У него было четверо детей на момент начала войны. Вот эти четверо детей выжили только благодаря прадеду, получается, которому было уже за 60, он 880 года, а прадед служил в лейб-гвардии Преображенского полка у последнего русского царя. Такая история.
0: Спасибо. Спасибо. Благодарим. Далее. Юрий Саратов, прошу вас. Юрий, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Иван. Мой дед Василенко Василий Васильевич. 14-го года рождения, 1914. Начал войну с самого начала и закончил ее в Праге в 45-м году. Был военным шофером. Вот. Из четырех Василенок, который Василенко, вот, остался один. Вот. Машины были разбомблены у них в батальоне. Вот такая вот история моего деда. Всю войну прошел. От Моздока до Праги.
0: Очень круто. Спасибо. Спасибо. Далее. Елена, Санкт-Петербург. Теперь вы, пожалуйста.
12: Доброе утро, страна. Доброе утро, Иван. Уровень совершенно день, конечно, сегодня. Но я хочу сказать про своего деда. Школяр Михаил Сергеевич. Он полноценно не воевал, потому что был, была бронь, работал в Ленинграде на комбинате «Советская звезда». Потом все-таки ушел, убрали бронь, ушел добровольцем. А на Ленинградский фронт получил ранение в голову. Имел операцию на голову после этого болезни эпилепсии. И скончался в 44-м году в госпитале в Ленинграде. Ну вот все, что могу сказать о своем деде. Спасибо всем.
0: Вам спасибо за звонок. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Евгений, Ивановская область. Прошу вас. Евгений, говорите. Евгений, видимо, отпадает у нас. Далее. Владимир из Мичуринска. Прошу вас.
13: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
13: Ну, папа особенно много не рассказывал про войну. Так, в 41-м году он попал в плен. Там, судя по всему, там под Старороссу где-то в Ласу, когда было предательство. Он оказался в Дарнице, и вот рассказывал, в частности, вот, как там все происходило. Вот. Ну, говорил, что везло, когда охранники были чехи, а не финны. Позволяли варить, покопаться там, собрать шелуху картофельную, потом сварить. Вот. Утром, говорит, идем на работу, ров пустой, возвращаемся уже заполнен трупом. Ну, его спасло то, что он знал украинский язык. Вот, и обратился к начальству, к мамке надо сходить какой-то там, посетить ее. Его, как ни странно, выпустили. И вот рассказывал, как он в феврале шел уже тут к линии фронта. Просыпаюсь, важно, зимой, в феврале, в стогу. Вот, и утром рядом труп окоченевший. Вот. Ну, в итоге он вышел, там в Валуйках был, в лагере. Вот, и, ну, там, как говорят обычно, что предатель, там все проще, кто в плену оказался, но в итоге снова проверили. Ну, был момент, когда он метал чернильницу в особиста, вот, снова попал на фронт, у него два боевых ордена, вот, медаль, не знаю, где-то затерялись. Вот, мама у меня ездила. В 41-м году я 17 лет был в Смоленской области, отсюда, вот из Мичуринска, они копали рвы эти противотанковые. Вот, видел немецкого летчика, который почему-то, говорит, не стрелял, она его видела, говорит, молодой такой, пролетал низко. Вот, возвращались тоже, очень сложно. Ну, вот, как-то так.
0: Спасибо, благодарим. Далее. Евгений, Ивановская область. Пожалуйста, Евгений, да. Давайте. Вот.
14: Доброе утро, Иван.
0: Доброе.
14: Извиняюсь за голос, простыл немножко.
0: Ничего страшного.
14: Ну, деда своего помню прекрасно. Дед умер в 2001 году. Воевал, он прорывал блокаду Ленинграда. В 19 лет

0: что не все знают историю, но вы понимаете, рядом воинское захоронение. Кто дал разрешение? Какая администрация это все разрешила? Ну просто поразительно, понимаете? Между двумя памятниками стоит вот эта вот ободранная кафешка. Да. Я думаю, что уместно сказать вот сегодня об этом.
1: Да, спасибо, что сказали об этом. Спасибо большое. Далее. Олег из Ижевска, прошу вас.
2: Алло, здрасте.
1: Здрасте.
2: У меня дед остановил танковую дивизию, которая шла на Сталинград, в лесу.
1: Прямо дивизию?
2: Да.
1: А как, расскажите.
2: Я это не так давно узнал. Совсем недавно узнал. Нельзя было, видимо, говорить. Вот. Он уехал умирать на Алтай.
1: Ну, его подробности дадите, какие-то подробности, пожалуйста.
2: Так это дед подсунул меня. Вот. Он пустил мышей, они перегрызли проводку в танках у всех. И время было потеряно, видимо.
1: Интересно.
2: Вот.
1: И мыши какие-то попались дрессированные. Спасибо. Спасибо. Интересно. Надо посмотреть вообще такие вот аналоги. Ну, почитаю, может быть, на что-то наткнусь. Ну, по крайней мере, как вот... Я просто не сталкивался, чтобы прям кто-то один, если он в одиночку действовал, дивизию целую остановил. Обалдеть вообще. Надо поковыряться, поискать подобные истории, почитать, как подобные подвиги производились. Друзья, напоминаю тему нашего сегодняшнего разговора. 22 число, День памяти и скорби. Звоните, пожалуйста, рассказывайте о подвигах героев Великой Отечественной войны, ваших дедов, может быть, отцов для кого-то, родителей в целом. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал Нео Панкин. В чате пишите, пожалуйста, потому что, ну вот, если наткнусь на какие-то отдельные сообщения, с удовольствием их озвучу, на какие-то интересные. И, разумеется, наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир», слушайте. Телефон прямого эфира, напоминать не устану, 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Пока у нас перерыв, новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио.

0: «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». День памяти и скорби, 22 число. Соответственно, вспоминаем подвиги. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, пожалуйста. Валентина из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. Валентин, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро.
5: Доброе.
6: У дедушки моего семья было 5 человек. 2 сестры и 3 сына было. Все 3 воевали с первого дня войны. Все 3 воевали. Все 3 вернулись живыми. Все 3. Это было в деревне, это вообще у некоторых по 5 не возвращались. Вот мой отец, Романченко Николай Александрович, он под Ржевом был 10 месяцев. И вот он рассказывал про эти бои под Ржевом. Командир дивизии, или 215-я, по-моему, был генерал-майор, вот я фамилию не помню, он говорил. Когда в окружение не попали и стояли долго, ему командование предлагало вывести самолетом оттуда, и он отказался. И остался там со всеми своими солдатами. Вот. А отца ранило, и он попал в госпиталь. И попал в госпиталь под Калугой, где лежал его меньший брат Михаил. Они были в одном госпитале и не могли встретиться, они знали друг друга. А вот старший попал в плен прямо в июне 41-го, до 44-го года был в плену. Ну, потом-то дали ему довоевать, и он до Берлина дошел, и все 3 живы. Вот спасибо за то, что такое
5: бывает. Вам спасибо. Спасибо, спасибо. Далее. Геннадий из города Новороссийск. Прошу.
7: Алло.
5: Да, говорите.
7: Добрый день, Иван. Очень такой скорбный день. Но хочется рассказать о своих предках. Мой дед Гуляй Георгий Иванович с первых дней войны был мобилизован. Служил на теплоходе «Армения», который занимался эвакуацией наших госпиталей военных из Одессы, Севастополя. Но, как мы знаем, 7 ноября 1941 года погиб под Ялтой. Второй дед был также призван в 1942 году. Дошел до Берлина, был ранен, имеет ордена и медали. Его родной брат был подпольщиком в Новороссийске, но из-за предательства вся группа была схвачена и расстреляна. Светлая память всем героям, отдавших свою жизнь за нашу великую родину. Спасибо.
5: Вам спасибо. Далее. Михаил из Москвы. Михаил, да, прошу, приветствую.
8: Доброе утро. Я кратко расскажу об одном из эпизодов Великой Отечественной войны. Например, мой отец воевал в составе Карельского фронта, начал войну в 1941 году, 22 июня. Немцы бомбили уже Смоленск. Со школьной скамьи сразу же пошел, записался в артиллерийское училище. Через неделю их отправили на Урал. Вот, полгода подготовки и на фронт. Вот, далее пошли бои, бои и бои. Собственно говоря, о героизме. Когда я задавал вопрос, кого считать героем Великую Отечественную войну, потому что воевали миллионы наших граждан, отец мне рассказал одну из историй. Это были территории Финляндии, где наши войска в условиях болот, лесов наступали в 43-44 году. Одно из подразделений должно было пройти там, где стояли немецкие доты и небольшая гать. Командир батальона сказал: «Ребята, мы должны взять эту дорогу во что бы то ни стало. Добровольцы могут выйти из строя». И люди вышли. Тогда он сказал: «Там три проволочных заграждения. Первые побегут, будут убиты, они лягут на проволочное заграждение. Вторые побегут, по ним пробегут, по мертвым». И так до третьей полосы. Дальше надо забросать его гранатами. Авиации не было, артиллерии там тоже не было. Так вот, все, кто лег на эти проволочные заграждения, зная о том, что будет убит, и по нему побегут наши бойцы, наступая ногами, чтобы забросать эти доты немецкие, вот, они все были героями. Из батальона осталось 10 человек, а батальон был усиленный около 300 человек. Примерно так.
5: Благодарю. Спасибо большое. Далее. Александр из Санкт-Петербурга.
9: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
9: Мой отец, литовцев Николай Петрович, был призван в 1939 году, но попал на Балтийский флот, сторожевой корабль «Пурга». В финской компании они участие мало принимали, а с начала войны их перебросили на Ладогу. Был флагманский корабль, флотилия, да, участвовал в операциях там по спасению. В Карелии вывозили несколько дивизий, да. А 1 сентября 1942 года при налете вражеской авиации в корабль попала бомба. Отец был котловым машинистом. Когда вода стала подступать к котлам, он, это контуженный и раненый, перекрыл пары, чтобы не взорвался, не взорвались. И тем спас корабль от еще большего взрыва. И находился в госпитале в Ириновке неделю, да. Потом в условиях войны поднимали то, что там осталось от корабля. И на Ждановском заводе в Ленинграде восстанавливали корабль. И в 44-м году восстановили корабль под названием «Вихрь», да. И продолжали действовать, да, до 45-го года. Так что прошел всю войну. А по матери, да... Мать была блокадница, да, в все мои дедушка и бабушка умерли в городе. Дед был столяр, делал эти сначала, как они, повозки, да, ну, для лошадей, это по дороге жизни, да. Вот такие дела.
5: Спасибо. Спасибо за звонок. Далее. Олег из Москвы. Олег.
10: Да, добрый день.
5: Пожалуйста.
10: Доброе утро.
5: Доброе.
10: 4 деда, 1 родной, 3 двоюродных. Значит, мой дед прошел с первого дня до Кенигсберга. Был шофером, подвозил припасы. Закончил войну в Кенигсберге, медаль за взятие Кенигсберга. Второй дед работал на авиа... Делал ложные аэродромы. Был плотником, делал ложные аэродромы. Из... Ложные самолеты и ложные аэродромы. Из дерева раскрашивали для того, чтобы немцы бомбили. Делали как бы... Как сейчас делают надувные. Делали раньше, по-моему, делали надувные танки, чтобы ввести противника в заблуждение. И два деда, которые не вернулись. Один был командиром отделения кочующих минометов, погиб в 43-м году под Ростовом. Самый похоронен. И один, самый младший, погиб за 2 недели до окончания войны в Польше. Медаль Орден Славы 3-й степени, 2-й степени. Красная звезда, медаль за отвагу, был представлен в 1-й степени. Ну, какой-то там произошел конфликт, и заменили на орден Красной звезды. И вот погиб 2 недели от случайно пролетающего самолета немецкого, который выпустил очередь из пулемета и его убило. Рассказал, с ним был в деревне друг, который вместе они воевали, он вернулся, поэтому мы подробности все знаем.
5: Интересно.
10: Ну, такая история.
5: Грустно. Спасибо большое. Далее. Наталья из города Серов. Наталья, говорите, пожалуйста.
11: Добрый день, Иван.
5: Здравствуйте.
11: Я бы хотела рассказать про своего отца, военно-куринского Александра Арсентьевича. Он призвался в Сумской области. Был разведчиком 8-го гвардейского артиллерийского полка. Награжден был медалями за отвагу, 2 медалями за отвагу и за боевые заслуги. Рассказы, конечно, его были скупые, но вот один я запомнила. В общем, он прошел всю Украину, освобождали они Киево-Печорскую лавру, прошел Румынию, Венгрию и только вернулся в 46-м году. Вот один эпизод я запомнила. Когда они переплывали через Днепр, приказали им переплыть всем, он у меня хорошо плавал. Все переплыли, а там идет сзади бой. И послали, что такое, все переплыли, а там идет бой. Как так? Командир послал обратно моего отца. Отец мой переплыл, смотрит, один солдат из их сражается с немцами. Его он спрашивает, а ты почему не поплыл? Он сказал, я плавать не умею. Вот такая была история. Он скорее его за собой, бревно ему в руки, и кое-как они переплыли. Таким образом он спасся и себя, и товарища своего.
5: Спасибо. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
12: Комсомольская правда. Читайте сегодня, почему о начале войны 22 июня 1941 объявил не Сталин, а Молотов. Как мошенники обманывают россиян до и во время отпуска. Новая мода на имена. Дима и Никиты выпали из доверия, а Феди и Сени снова в тренде. Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
13: Для лиц старше 13 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
13: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. День памяти и скорби. Вспоминаем подвиги наших дедов. Пожалуйста. Далее у нас Фарид из Казани. Прошу вас. Здрасте.
14: Доброе утро.
5: Доброе.
14: У меня, значит, прадед по линии матери потерял единственного сына в этой Великой Отечественной войне. Призывался из Казани.
15: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
16: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
17: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
19: Что рассказывал, что вы ранее шли, ничего не было, одни поля были. И там, значит, гранаты и очень много воронья. Усталость была дикая, дикая просто усталость. А он был в пехоте. И думал, говорил о том, что все ребята мечтали только об одном, хотя бы на один день попасть в лазарет, чтобы отоспаться. Вот. И так было до 45-го года. Вот. И после войны ему предложили остаться в танковых войсках, и он потом уже служил на Сахалине в танковых войсках. Вот такая история. Был немногословный, я очень хотела, чтобы он побольше рассказывал, но, видимо, так был воспитан, что...
5: Да все фронтовики были очень скупые на рассказы. Да, спасибо. Юрий, Екатеринбург, пожалуйста.
20: Здравствуйте.
5: Юрий, здравствуйте, говорите.
20: Я хотел рассказать про своих дедов. У нас, наверное, у каждого есть в России, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Мои два деда, один дожил до победы, второй погиб. Причем второй дед был призван, а первый, ну, дед по материнской линии был призван 22 июня 41 года и погиб на Калининском фронте в 43 году в октябре месяце. А второй дед призван был в 44-м, причем он был очень возрастной, ему было 44 года, дошел до войну закончил в Праге, встречался с американцами. И вот из рассказов его я помню, что он рассказывал, что американцы, когда встретили его, ну, так сказать, по смыслу было сказано: «Дед, ты зачем сюда пришел? Ты почему на войне? Ты с бабкой должен лежать на печи, а тебе под 40-45 лет». Ну вот он был пулеметчиком второго номера. То есть за год войны ни одной царапины. Хотя, как вот я помню, рассказывал, что шинель и галифе были ну чуть не в решето. То есть попадать попадало, видимо, а самого не задело, не царапнуло. И он был демобилизован, по указу, буквально там в начале августа уже был дома 45-го года. Ну вот, наверное, так.
5: Спасибо. Далее. Сергей из Волгограда. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
5: Здрасте.
21: Большое спасибо за передачу, за вашу, Иван. Очень всегда слушаю, вот утром на работу еду. Хотел рассказать о своих... Отец 13-го года рождения, мать 26-го года рождения. У мамы три брата погибло во время войны. У отца тоже братья воевали. Про отца. Отец 13-го года рождения в 41-м году начал войну в Закавказье. Брали Иран. Иранская операция. Под Ростов перебросили уже за Ростов. Первый бой с немцами. Танк подбили. Как он рассказывал, переправил, чтобы не попасть в плен, переправился вплавь через Дон. Потом воевал, на Кавказе воевал. Манштейна, когда он пытался к Сталинграду пробиться, прошел всю войну. Румыния, Польша, закончил войну в Праге 9 мая. Потом в Германии был 2 года, по-моему, комендантом небольшого городка. И потом работал, вернулся, женился, родились дети. Вот награжден орденом Красной Звезды Отечественной войны 2-й степени. Вот такой славный путь прошел мой отец.
5: Спасибо вам большое. Далее. Вот у нас минута остается, коротко. Анатолий из Кемерово. 50 секунд, коротко. Давайте, пожалуйста, прошу.
22: Я хотел о тесте сказать. Был в Новосибирске, и к 60-летию, 9 мая, обещали ремонт сделать, как участнику. Ему 80 лет уже было. А он надо мной смеется, говорит: кому ты веришь? Такую страну развалили предатели, и ты хочешь, чтобы они мне что-то сделали к 60-летию? 80 лет исполнилось и умер. Так и не сделали ремонта обещанного. Вот как государство. А видно вот, что люди столько жизни положили и такое отношение властей. Всего хорошего. Спасибо за передачу.
5: Ну, критика в определенной степени уместная. В определенной степени. Ну, ладно, спасибо за звонок в любом случае. Друзья, сейчас у нас большой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим уже в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
4: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
5: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
8: Об атаках.
7: Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами России, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
8: О политике.
7: У России сохраняются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за западных санкций. Это заявил глава департамента международных организаций российского МИДа Кирилл Логвинов. Он назвал эту проблему вызовом для Всемирной организации. Глава департамента отметил, что функционирование секретариата ООН критически зависит от поступления обязательных и добровольных платежей. Решением проблемы России занимается в контакте с финансистами ООН. Логвинов добавил, что в этом году Россия выплатила взнос в регулярный бюджет ООН в размере более 67 миллионов долларов. Кроме того, Москва платила начисления за предыдущие годы.
8: О катаклизмах.
7: На половине территории Франции объявили наивысший уровень погодной опасности. Аномальная жара установилась в Париже и трети регионов. В отдельных районах температура может подняться до 42 градусов. В связи с этим 49 из 96 департаментов страны ввели наивысший уровень погодной опасности, передает телеканал «Франс-24». Уточняется, что в рамках мер безопасности отменены занятия в школах и колледжах. Кроме того, из-за экстремальных погодных условий также отменены десятки железнодорожных рейсов.
8: О нововведениях.
7: Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код. Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. Не требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срока и место пребывания во Вьетнаме.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара в понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, курс юаня Центробанка 10 рублей 81 копейка.
8: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 20, днем до плюс 23, кратковременный дождь, местами гроза, в Санкт-Петербурге до плюс 24 и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
10: Всем приветики.
11: Всем приветики. Всем доброе бодрое утро. Луки ФМ, утро с той ноги. Возвращаемся. Антон Киф, Дима Иванов в студии. Вот и все.
10: А вот и конец передачи.
11: Вот и все.
10: Спрашивается, зачем мы вернулись.
11: Да, вот и все, шары улетели. Погода наладилась.
10: This is it, как сказал бы Майкл Джексон в своей последней документалке.
11: This is the end, как сказала бы Адель. This is the end.
10: Да, ну она такая, да, британская штучка. Короче говоря, у нас сегодня много новостей интересных, и просто делимся впечатлениями. И одно из этих впечатлений, наверное, это то, что ты написал в анонсе. А то, что мне там придется
11: послушать. Там не послушать, одно впечатление, там много впечатлений. На самом деле, да, закончилась встреча воздухоплавателей. Подробнее, конечно, в программе «На большом воздушном шаре» в четверг. Ну и сегодня никуда от этого не денемся. А еще, вчера Катя Пахомова прислала мне кружочек со стадиона «Экспресс».
10: А, она находила, да.
11: Она наконец-то попала на футбол, обещала мне долго и счастливо, но не досидела до конца, но, как сказала, ей зашло. И зашло многим болельщикам, потому что вчера такой интересный, драйвовый, эмоциональный матч. Луки Энергия победила у Твери. Угадай, с какого города команда Тверь?
10: Ой, начинаются эти угадывания все.
11: Ну, футбольный клуб Тверь, откуда?
10: Ну, из Твери, наверное.
11: Красава! Вот Кате нравится отгадывать города, откуда клубы, когда...
10: Да?
11: Да. Муром из Мурома, Торпедо Владимир из Владимира.
10: А это так всегда работает?
11: Да, примерно. Вот. В общем-то, 2-1, победа над Тверью, снова без поражений Луки Энергия, но отстаем на 5 очков от Динамо Санкт-Петербург, которая проиграла, но меньше ничьих в их активе, поэтому здорово, классно, хорошо. Тоже, в принципе, поговорим об этом еще когда-нибудь. Например, с Катей, которая была на матче, расскажет свои впечатления.
10: Вот правильно, про футбол надо говорить с теми, кто на него ходит. А кто занимается другими делами, лучше не разговаривать.
11: Ты же целый один раз ходил.
10: Ну, в 2015-м, когда это было. Я уже не помню, как это происходило.
11: Ты влог снимал.
10: Влог? А, но я не видел сам футбол особо.
11: Ну ладно.
10: Я так. Я больше с Виталиком общался, мне кажется.
11: Футбол — это не главное, главная атмосфера.
10: Абсолютно.
11: Угу.
10: А, кстати, по поводу атмосферы. Луки Парк.
11: Да.
10: Да.
11: Там было свечение аэростатов.
10: А я про другое хотел рассказать.
11: А про что ты хотел?
10: Я хотел рассказать про то, что
11: про
10: я...
11: Про пирог.
10: Да, я вел мероприятие.
11: Ты вел мероприятие.
10: Да. Mm. Вот. Было весело. Но очень жарко, кстати. Причем интересно, что я не знал, как это будет организовано визуально. Я думал, что действительно будут столы, как я и представлял, что это как будто бы один большой стол, такой длинный. А, но я не знал, что поставят ограждение. У меня было такое ощущение, что это какая-то премия типа Муз-ТВ, и там по бокам стоят зрители.
11: И вручают пироги.
10: Ну да, пироги вручали чуть позже, и, в общем-то, фланируют разные блогеры, что, собственно, и происходило. Там были наши знакомые, которые не единожды участвовали в программе «Клиповое мышление». Кстати, мы в микрофон рекламировали буквально с Виталиком передачу «Клиповое мышление» на Луки ФМ. А Виталик тоже там был, мы с ним увиделись. И он тогда пришел с актером Хью Джекманом. Он был как раз-таки в образе Росомахи. И мы вообще сделали такой косплей, можно сказать, косплей-момент. Виталий думает, что для него это позорная страница в его биографии, но я считаю, что это абсолютный вайб и хайп.
11: Что за Хью Джекман?
10: Анатолий его зовут, я уже не помню.
11: Логан? Анатолий Логан?
10: Робокоп? Что? Я не понимаю.
11: Сейчас Антон Киф пытается через стекло беззвучно общаться с Виталием
10: Калининым. Я не всегда умею играть
11: в звукорежиссера.
10: Крокодила.
11: Зато ты сыграл в Росомаху.
10: Ну, я посмотрел на него, по крайней мере. Но у меня была задача больше разыгрывать и общаться с людьми, которые туда приходили, поэтому я ходил и общался с людьми. Такая у меня была простая миссия достаточно. Я наконец-то познакомился с Владом Павловым, потому что мы как будто бы вот вместе как-то вот находимся в какой-то в одной медиапрострации, но никак все не встретимся. И вот встретились наконец. Он тоже придет на мышление, как-нибудь запишем с ним передачу.
11: Ну ладно, вот там узнаю, кто это. Блогер тоже.
10: Нет, Влад Павлов — это шеф-повар, который победил в «Молодых ножах».
11: А, все, все, все.
10: И он работает там в кондитерской.
11: Красава.
10: Да.
11: Красава, парень. Ну.
10: Установили мировой рекорд 106 метров 6 сантиметров. А торт называется «Павлова» в честь прима-балерины Анны Павловой. А ты не в курсе был, кстати, вообще, всех деталей?
11: У меня своих забот хватало в эти дни после воздухоплавания, еще хватает.
10: Понятно.
11: Собственно, про воздухоплавание. Поехали.
10: Послушали предисловие, а теперь кульминация нашего вечера.
11: Ну что тут говорить? В общем-то, прошло, и слава богу, все. Ты вот такого ждал, да?
10: Ну, в принципе, да.
11: Ну и порадуйся так.
10: Ну, а тогда, а что нового можем услышать? То есть, ну, в принципе, прошло мероприятие.
11: Ну что, много хейта, что не летали над городом. Никто, все живут в каком-то мыльном пузыре, не осознавая ситуацию, которая у нас сейчас происходит. Чемпионат состоялся, 5 спортивных полетов. Это классно. К сожалению, массовые мероприятия не удались из-за погоды. Так вот уж сложилось. Но, однако, опять-таки, никто не отметил того факта, что впервые за 30 лет аэростаты при плохой погоде не просто развернулись, собрались и уехали, а нет, выжгли газ до последней капли, в шоу, фаер-шоу горелок такое получилось импровизированное, которое по всей стране уже много лет проходит при плохой погоде. Ну, в общем, как было, так было, как будет, так будет, что есть, то есть. В целом, хорошее мероприятие, очень так вот для сообщества. Прошло оно гармонично, что ли, так скажем, потому что даже то, что мы уезжали за город, постоянно все эти полеты, 20 минут проехаться — это не полтора часа, час, как в других городах, тем не менее, пока возможность летать здесь есть, у нас в Великих Луках это здорово, и летали мы и даже с навигационными заданиями виртуальными, поэтому, ну, грех жаловаться, все, в принципе, было нормально, да, люди недовольны, но у людей культура воздухоплавательного спорта, культура воздухоплавания немножечко еще недораскачалась, недоразвилась в чем-то, но уже были заметные моменты, когда не было у нас вот этих красивых полетов над городом, общего старта, кейграба, начали люди присматриваться к спортивным полетам и сопровождать колонну аэростатов, движущуюся в неизвестном направлении, создавая некоторые препятствия, в том числе на общих стартах, но, тем не менее, вот именно спортивную тему начали немножечко раскусывать люди. Возможно, вот это даже в этом плане это сыграло в лучшую сторону, что не было массовых движух, потому что все убеждены, что у нас встреча воздухоплавателей — это полтора-два дня.
10: Я 12 июня был на мероприятии.
11: Да.
10: Вот. Ты говоришь, да, потому что ты меня видел?
11: Нет.
10: Да. А я тебя тоже там не видел.
11: Да. Ты был? Я на сцену выходил.
10: А, да?
11: И люди говорят, никакого оповещения в крепости, что происходит? Не знаю, я выходил между блоками, рассказывал, что сейчас происходит. И, ну, кто слышал, кто хотел, тот услышал. Вот такая вот история.
10: Я просто был, я не знаю, как это назвать, ну, не в эпицентре событий, а вот на этом склоне, где все люди сидели там на разных пледах и так далее. Приезжала моя подруга из Пскова, и она очень ждала действительно взлета аэростатов, потому что она музыкант и хотела на фоне аэростатов снять какой-то рилс.
11: Клип
10: музыкальный. Да, у нее это не получилось, она даже немножко поплакала, расстроилась.
11: Печалька.
10: Конечно. Пришлось потом развлекательно-культурную программу проводить по Великим Лукам, чтобы как-то отвлечь от этих
11: печалей. Это святое дело. Особенно меня поражают люди, которые едут гораздо дальше, чем Псков, и потом «никто не полетел!» Ну, ребята, вы едете очень много километров, сотен километров. Значит, ну, наверное, стоит погрузиться в какую-то атмосферу. Вот, погрузиться в смысл, суть, какие нюансы есть. Наверное, все-таки стоит готовиться, когда вы махаете там поездку практически на несколько часов, там 10-12 часов в дороге. Ну, наверное, себя-то поберечь и в случае чего-то, что не случается, другую культурную программу себе составить, например, чтобы был план Б обязательно. А так просто негативит. Мы приехали. Ну, молодцы, красавчики. Приехали. Дальше,
10: я читал много смешных комментариев на эту тему в разных пабликах. Я привезла своего мужа из другого города, и он расстроился. Зря мужа привезла, зря деньги потратили. Такие были комменты.
11: Да. Мне понравился мой ответ, мой коммент. Знаешь, когда ответ на коммент собирает лайков больше, чем коммент. пора уже перенести мероприятие на другие даты, потому что погода, ну люди же убеждены, что вот по календарю, вот дождь вот у нас 12 числа вот по календарю стоит каждый год. Я вот написал идеальный метафоричный комментарий. Давайте, если в следующем году 31 декабря не будет снега, перенесем новогодние праздники.
10: Отлично.
11: Потому что снег был только вот в прошлом году, а до этого года 4 его практически не было. Поэтому давайте, да, да. Будем переносить новогодние праздники, будем переносить воздухоплавание из-за дождей, из-за отсутствия снега, Новый год. В общем, умнички, красавчики мыслят.
10: Это просто закон подлости такой, поэтому так и срабатывает.
11: Да, ну, он никак не формируется какими-то там календарными наблюдениями статистическими. Так вот просто случается на самом деле. И никто не помнит, что пару предыдущих лет просто ни одной отмены из-за погоды не было. Ужасно. Ужасно прекрасные соревнования. Просто как лимоны выжатые были в 2020. Ну, все, вот, все, все время шары. Плохое запоминают лучше, чем хорошее.
10: Так а в этот раз как все происходило? Я ни одного шарика не видел, кстати.
11: Я же говорю, есть нюансы, которые не очень позволили летать над городом. Большой низкий поклон всем организаторам, оргкомитету и местным у нас властям, которые смогли организовать, выбить вот эти даты на Кейграб, на общий старт аэростатов, чтобы полеты состоялись, ну, над городом именно. Потому что, опять-таки, есть нюансы. Над городом сейчас не так все просто. Но, к сожалению, погода уже вмешалась. То есть, если бы было красиво, такой красотище похвастаться ни один город в стране не может, чтобы прямо над городом летали. Ну вот, увы, увы, в этот раз погода. А в остальном, да, спортивные погоды, полеты за городом состоялись. В основном мы стартовали под Новосокольниками. И вот в направлении на восток летели аэростаты. Генеральное такое было направление. В общем-то, красиво, замечательно, здорово. Победу одержал.
10: А еще стартует реклама на Луки
11: да,
10: ФМ.
11: Да, кто держал победу, потом поддержим интригу.
12: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
17: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
11: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Киев, Дима Иванов в студии, мы продолжаем, точнее я.
10: Продолжай, какие там победы были?
11: Да, воздухоплавание. Вот такой у нас будет. Вот, запишите, пожалуйста, Виталий Калинин, вот этот джингл, он будет теперь у нас в программе. Да-да-да-да-да-да-да, воздухоплавание. Вот
10: это когда все уходят из студии, и только Дима остается,
11: это
10: что-то говорить.
11: На большом воздушном шаре в четверг надо вот туда такие джинглы поместить. Ну да ладно, собственно, переходил я к именам победителей, которые одержали победы на встрече воздухоплавателей в Великих Луках. И в третий раз в общем зачете всего нашего замечательного мероприятия победу одержал Дмитрий Жохов из Тулы, с чем его поздравляю душевно. Третий раз у него титул чемпиона России, в третий раз он победитель Кубка Дружбы, то есть главного зачета в Великих Луках, и таких людей вообще единицы на самом деле. Дима продолжает великую погоню хлеще, чем Овечкин гонялся за Грецкий со своими шайбами. Это здорово, это круто. Были еще у нас чемпионат Псковской области и Кубок города Великие Луки разыгранные. Чемпионат Псковской области Максим Валуев одержал победу. Кстати, он в общем зачете опять-таки всей встречи занял 4-е место, выполнил кандидата в мастера спорта. Вот такой нюанс. Теперь вот с бумажками, документами мы морочимся. Я, в частности, надо все это сделать. К сожалению, не получилось у него поехать в Кунгур на первенство России по воздухоплавательному спорту. Были все шансы также одержать там победу и еще более высокие не разряды, уже а звания завоевать. Но, увы, жизнь складывается по-разному, поэтому как есть, так есть. Кубок города Великие Луки разыгрывался среди пилотов до 30 лет. Максим Валуев там же также одержал победу, став лучшим среди молодых воздухоплавателей, пилотов. Ну и Елизавета Вертепрахова из Кунгура завоевала кубок княгини Ольги. Это среди девушек, которые участвовали во встрече воздухоплавателей. Вот так вот галопом по зачетам пробежались.
10: Спасибо большое, Дмитрий.
11: Спасибо, Антон.
10: Я всегда рад помочь.
11: Пожалуйста.
10: Да. Итак, что еще по мероприятиям? Ну, вот, например, могу немножко рассказать то, что было в субботу, да, допустим, вот прошло мероприятие, потом я пообедал и переоделся.
11: Я проснулся, пообедал, позавтракал.
10: Жизнь типичного блогера, да. Пообедал, переоделся и поехал вести свадьбу, знаешь где? У нас новое заведение в Великих Луках, ну, как бы не заведение, а новый банкетный зал. Есть одна известная гостиница на Дружбе. Угу. На вокзале, на Дружбе, короче, понятно где. И там слева от самого здания сделали пристройку, в которой новый банкетный зал. И мы с диджеем были первые, кто вообще там что-то проводил, потому что мы приехали туда на неделю. И там еще прям вот очень активно велась стройка. То есть бегали рабочие.
11: Ремонт, там, скорее всего.
10: Ну, да, доделывали. А в субботу уже все было готово. И мы пришли в абсолютно новое помещение. Поэтому круто, что постарались, успели. И было очень здорово. Было очень много гостей из Москвы, Петербурга. И, в общем-то, круто, мы кайфанули. Так что мы советуем всем ведущим диджеям этого города стараться приводить клиентов именно в это заведение, помещение, в этот зал. Угу. Так что вот, если у тебя будет какое-то воздухоплавательное мероприятие, тоже туда приходите.
11: А мы пока в атмосфере справляемся.
10: А вы в атмосфере справляетесь? А потому что там шары висят?
11: В том числе, да, это прикольная локация была. Намана, намана.
10: А ты видел, завирусилось видео от псковского канала одного? В Великих Луках есть своя Каппадокия. И все начали репостить это видео. Не смотрел? Да ладно.
11: Меня тошнит от словосочетания Каппадокия и Великие Луки в одном предложении.
10: У тебя какой-то триггер, собственно.
11: Конечно, потому что Каппадокия — это турецкие Великие Луки, а не Великие Луки Каппадокия.
10: Вот сделай видео наоборот, и оно будет такое, знаешь, черно-белое, мрачное такое будет. И ты будешь сидеть такой в какой-нибудь маске.
11: Во-первых, инструктора из Каппадокии учились в Великих Луках. И вот просто там сделали туристический зашиб денег, а здесь у нас немножечко другая атмосфера.
10: Атмосфера — это слово дня, мне кажется.
11: Да,
10: сегодня.
11: Атмосфера — слово дня.
10: Да. А было еще одно забавное событие, такое событие в сторону релакса, пока ты трудился на полях. Я съездил отдохнуть в одно очень красивое место, в Себежский район. Вот, я там был 3 дня, и мы очень здорово отдохнули с ребятами. Просто делюсь интересными для меня событиями.
11: Как много неэфирных слов проскакивает у меня сейчас в голове.
10: У тебя?
11: Да.
10: Почему?
11: Да потому что.
10: А, люди отдыхают и работают, что?
11: Да.
10: Ага. И там на территории очень много животных, с которыми можно взаимодействовать. Это круто. Ты попадаешь, как будто ты Николай Дроздов. Вот как будто. Ему, кстати, исполнилось вчера 89 лет.
11: Угу.
10: Я просто смотрел в ВКонтакте был пост, и там в карусели его кампейн с Гуччи. Он был в Гуччи, и была прям фотосессия, где он в одной из коллекциях, в одной из коллекций был на фотографиях. Это не ИИ, я сначала подумал, что действительно это какая-то нейросеть, но это действительно была правда. Вот. А в Себежском районе, там, где я был, я успел погладить осликов, увидеть кота в скафандре, разбегающихся кроликов и надменных оленей. Там было все. Понимаешь, вот как будто Себежский Эйс Вентура. У меня все. Спасибо.
11: Надеюсь, что бегемотов не было. Ну,
10: да не ладно. Было, не было. А бегемоты будут во второй части. Если я поеду, возможно, они появятся. Эйс Вентура 2. Вторжение в Себеж. Назовем это так.
11: Ну, круто, увлекательно. Так, что, про футбол рассказал, про шары рассказал. Что, все, что
10: ли? А чемпионат мира по футболу-то? Он идет?
11: А, да, он идет, кстати. Вот, воздухоплавание меня его отбило очень сильно. Я мимо него практически. Вот только вчера немножечко посмотрел пару матчей. Ну, такое. Такое себе. Ну и хорошо, что
10: я просто, я знаю об этом с другой стороны чуть-чуть. Я смотрел выпуск одной блогерши Ольги Крайзман, и которая рассказывает о событиях в сфере фэшн-индустрии, и там как раз-таки про бренды, которые для вот этого чемпионата мира по футболу делали одежду. И там французский бренд Jacquemus как раз-таки делал для сборной Франции, по-моему, вот одежду. Это их первая такая коллаборация.
11: Молодцы!
10: Да. Ну, да. Я как могу пристраиваюсь.
11: И отвратительный первый тайм, я уже забыл, с кем они играли. Ну, выиграли, и молодцы. Пока такой вот, там формат, все изменилось. Раньше было 32 лучших реально команды мира, теперь их 48. Кюрасао, Кабо-Верде. Кто там Кабо-Верде Форте убивает микробов в горле? Да, по-моему, вот это их лучшее достижение. Кстати, Кабо-Верде неплохие. Они с Испанией в ничью сыграли, и с Уругваем в ничью сыграли. Ну, вот просто чемпионат мира уничтожен, потому что он начнется через недельки-полторы, наверное, когда нормальные матчи пойдут. Сейчас это просто смотреть невозможно. Да, это лучше российской премьер-лиги, но все-таки это бе.
10: А Шакира уже выступала вроде бы?
11: Без понятия. Вообще, просто турнир, который две недели существует, непонятно ради чего. Абсолютно неинтересные матчи. Что поделать? Вот такой новый формат. Это как...
10: Грустный формат.
11: Это вот как бы тебе объяснить? Вот было у тебя клиповое мышление по понедельникам, да?
10: Было и есть.
11: Есть, да? Вот оно в хорошем формате, в принципе. Тебе хватает, достаточно, вот все хорошо.

0: Мы поговорим про семейные проблемы, и которые как бы внедрены в поп-культуру, где там можно увидеть, в каких фильмах можно посмотреть на семейные проблемы. Вот это как это одна из тем. И еще тема буллинга тоже была поднята у нас. Так что интересно будет, присоединяйтесь в час дня, слушайте клиповое мышление.
1: Как много слов стало, конечно. Вспоминаю нашу школу. Вот это была школа.
0: Общеобразовательную или какую?
1: Да, конечно, где буллингов не существовало.
0: А что было? Издевательство? Слово? Или что?
1: Ну, это была закалка. Я думаю, все вышли оттуда нормальными людьми, закаленными к вот этим психическим своим... Стойкими и закаленными вышли, да. В общем, не очень я понимаю, ну да ладно.
0: Мне кажется, школа КВН — это тоже маленький буллинг, только юмористический. Не все выживают.
1: Ну, пускай так.
0: Не, ну понимаешь, когда есть, например, какой-то человек в команде, ну часто такое бывает, я не знаю,
1: Денис
0: было такое или нет. Денис скорее, я не знаю, сразу ли он обрел самоиронию или потом, но мне кажется, вот есть в команде такой человек, которого жестко над ним шутит всегда, и если ты не сможешь с этим справиться, то ты не сможешь дальше играть в этой команде.
1: И создашь новый выигрыш в высшую лигу.
0: Ну, например.
1: Например.
0: Угу. Посмотрите КВН, если вам, конечно, интересно.
1: Кстати, КВНов я напропускал уже из-за этих шаров. Все из-за шаров, все ради шаров.
0: Вот так вот Дима себя воздухоплаватель нагнобит.
1: Да, да.
0: Так что, Дим, ну когда на пенсию, скажи, поделись информацией, расскажи пользователям.
1: Какую пенсию?
0: Воздухоплавательная пенсия, когда наступает?
1: Да ну нет, там после 30 жизнь только начинается, нам надо новое амплуа познавать, поэтому в этом году вот скакнули в сферу администрирования, ну нормально, но все равно разорваться на все не получается, поэтому надо постепенно отходить от этих разрывов и кучи разных задействованностей, и будет хорошо.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Давай перейдем к праздникам.
1: Праздники? Они есть. Ну,
0: да, сегодня 22 июня отмечается, например, день подмигивания кошкам.
1: Угу, дальше.
0: Ты когда-нибудь подмигивала кошкам?
1: Нет.
0: А мне кажется, здесь какой-то скрыт тайный смысл, когда, например, приходишь вечером в клуб и начинаешь подмигивать кошечкам. У тебя не было такого? Я это так понимаю для себя.
1: Я думаю, праздник более буквальный.
0: Думаешь?
1: Да.
0: И он звучит от этого более странно.
1: Более странно.
0: Конечно.
1: Да.
0: Если вы, конечно, не Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич кто?
1: Куклачев.
0: Естественно. Здоровья и процветания этому мужчине.
1: Потому что каждое подмигивание — это сигнал для кота на выполнение определенных функций и операций.
0: И плюсик в карму.
1: Да.
0: Угу. Этот праздник мы, значит, завершили. Следующий праздник. День медиапространства сегодня какой-то.
1: О,
0: такой.
1: Так это ж можно разогнаться.
0: Конечно.
1: Это же наше.
0: Это наше любимое.
1: Нет, но наше.
0: Это вот какой-то вот симбиот, которого ты ненавидишь, но вместе с тем он с тобой пребывает, и он как бы часть тебя.
1: Да, вот прям идеальное описание. Молодец. Аплодисмент.
0: Я очень сильно старался, да, абсолютно.
1: Медиапространство. Да сейчас все медиапространство. И даже красный флаг, ознаменующий новости, это тоже медиапространство.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором

0: создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе бодрое утро, Луки ФМ.
6: Здравствуйте.
5: Утро с той ноги. Антон Киф.
6: У нас
5: Дима Иванов.
6: Первая часть эфира биполярочка такая, да, потом, а потом смена настроения резко.
5: Трехполярочка, да, начинается. Ну, вот так. Вот ты по праздникам там начинал. Что ты там не закончил?
6: Я начинал по праздникам. Я бы хотел перейти к новостям из мира шоу-бизнеса.
5: Ну да, после новостей почему нет?
6: Конечно. Давай. Давай, первая новость такая. Кинокритик Александр Шпагин назвал условия, при котором биографический фильм о певце Егоре Криде будет успешным. По мнению специалиста, в картине не будет художественной ценности, а мы так и предполагали, если она окажется рекламой предстоящего стадионного концерта. В таком случае фильм будет интересен только поклонникам артиста. По-другому мы и не думали. Это мало интересно с художественной точки зрения. Это не фильм, а прибамбас. Заявил Шпагин.
5: А там прям фильм снимают?
6: Ну, какой-то, да. В то же время, если Крид решится на фильм «Исповедь», результат сможет привлечь внимание, считает критик. Если «Исповедь» — это провокация, скандал — это интересно, на это пойдет большее количество аудитории. Ранее Крид объявил о начале съемок документального фильма о его жизни и подготовке к сольному концерту на стадионе «Лужники». Артист заявил, что покажет поклонникам путь без фильтров и раскроет детали, которые раньше оставались внутри его команды. Как интересно будет посмотреть. Вот, просто невероятно.
5: Да вот, я жалею, Антон, об одном, что ты вот забиваешь себе голову такими фильмами, как «Майкл», например. И вместо того, чтобы копить местечко для фильма документального про Егора Крида.
6: Фильм будет называться «Егор».
5: Я сначала хотел спросить, кто такой Шпагин, но ты перебил названием фильма.
6: Ага. Нет, я думаю, что поклонникам в любом
5: случае понравится.
6: Я думаю, что
5: «Богемскую рапсодию» тоже надо как-то стереть из памяти, чтобы чисто смотреть фильм «Егор».
6: Тогда уже фильм «Рэй» и «Рокетмен».
5: Да, однозначно, да. Тоже вон.
6: Тоже идут вон. В корзину.
5: Да, абсолютно. Даже не в корзину, а сразу с шифтом зажатым, сразу удалить без возможности восстановления.
6: Я бы посмотрел, как это бывает в начале байопиков, какой-то трудный путь становления героя. А какой там, интересно, трудный путь становления героя у Егора Крида?
5: Как вы там говорите эти? Буллинг в школе, вот все, вот с этого начнется все. 100%.
6: Эй, ты Булаткин, у тебя спина белая, там максимум
5: да,
6: такое
5: да,
6: было.
5: Да, да, да. Булаткин, ты даже это знаешь, откуда?
6: Потому что я веду музыкальные квизы, мне приходится это знать.
5: А-а-а.
6: Вторая новость.
5: Подожди, мы еще с первой.
6: Ты хочешь это еще обсудить?
5: Мы еще, мне кажется...
6: Я хотел помыться после этой.
5: Выгрузи все байопики, значит, из головы и готовься.
6: А, «Восьмая миля» еще. Там будет, знаю, 9-й сантиметр. Что-нибудь такое, не знаю.
5: Все фильмы Нолана надо стереть просто, чтобы посмотреть фильм «Егор».
6: Ну, кстати, Егор снимался в фильме «Неидеальный мужчина». Помнишь, такой был?
5: Тоже там, стереть, но по другой причине.
6: Там оценка на Кинопоиске что-то там 3 или 4.
5: Ну, это сильно, это сильно. Это
6: даже надо постараться еще так снять.
5: Это даже не 2.
6: И он там робота играет, по-моему.
5: Да-да-да.
6: Я думаю, Уилл Смит пустил слезу, когда смотрел этот фильм.
5: Потому что, да, я робот не доработал.
6: Угу. Он я робот, а там не идеальный мужчина.
5: Угу.
6: Вот, где он, а где Крид.
5: Да.
6: Ну что, готовим прожарку на Егора Крида. Услышит ли он ее? Не знаю, посмотрим. Может, и услышит. Если использовать теорию семи рукопожатий. Вторая новость. Студия Universal приступила к работе над сиквелом фильма «Гринч. Похититель Рождества». Исполнитель главной роли Джим Керри может вернуться к культовому образу. Сообщается, что с актером ведутся переговоры. По информации издания, в качестве режиссера выступит Рон Ховард, работавший над оригинальной картиной. Комедия «Гринч. Первая часть» вышла на экраны в 2000 году, а в 2001 фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший грим».
5: Ну, грим там понятно.
6: Самое интересное то, что я как будто бы очень много знаю про этот фильм, много видел разных эпизодов из него, и образ угадывается.
5: Но сам фильм не смотрел.
6: Я не смотрел фильм. Да. А ты видел его?
5: Ну, тоже что так же? Вот эпизодами.
6: Потому что вот есть, например, новогодние мастхэвы, как именно из голливудских, это «Один дома», а «Гринч» вроде бы он тоже, но как будто бы он не совсем в России прижился.
5: Вот ну, именно. Потому что вот прям рождественский.
6: Ну да. Хотя в целом он прикольный. Просто сам по себе образ, он для меня немного как будто пугающий и отталкивающий. Гринч такой немного.
5: Ну, такой должен быть.
6: Зловещий. А, кстати, в «Один дома» есть маленький такой эпизодик из мультфильма «Гринч». Помнишь, когда он улыбается медленно?
5: Mm-hmm.
6: Вот, Маколей Калкин смотрит по телеку эпизод из мультфильма «Гринч». Было там такое, помню. Короче говоря, интересно будет посмотреть. И...
5: Фильм Егор.
6: Фильм Егор, естественно, мы к этому подводили. У меня такая же ситуация была с фильмом, где снимается просто масса актеров. «Битлджус». Вот, помнишь такое «Битлджус»?
5: Тоже вот несмотренный.
6: Ну, ты слышал про него наверняка, что он является как бы культовым, и для Майкла Китона, который сыграл «Битлджус», там «Вайнона Райдер» тоже играет. И когда вышла вторая часть... полтора года назад, я такой, блин, надо посмотреть первую. Я посмотрел первую, которая там была выпущена где-то в конце 80-х, начале 90-х, и сразу посмотрел вторую. Советую, кстати, ничего такой фильм. Что первая, что вторая. Это прям вот вообще капустник голливудский абсолютно, потому что там на каждый квадратный метр очень много всяких звезд снимается, и культовых, и молодых. В общем-то, это уже клиповое мышление начинается.
5: Ну
6: да?
5: Там они еще, значит, не были культовыми, они были молодыми.
6: Ну, в первой части, да. Во второй там еще появилось очень много новых ребят. Следующая новость, она такая, как бы так себе, но забавная. Певец и композитор Юрий Лоза признался, что
5: земля плоская.
6: Что использует искусственный интеллект при создании новых треков. Автор хита «Плот» сообщил, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями. «Получается хорошо, но все равно нет в этой штуке души. Душу приходится вкладывать самому», — заявил Лоза. Ранее Лоза раскритиковал творчество Филиппа Киркорова, записывающего песни с молодыми артистами, а популярного 20-летнего исполнителя Ваню Дмитриенко музыкант сравнил с осьминогом.
5: Мы вчера как-то случайно дошли до этой темы, кстати.
6: С кем?
5: Не про Лозу, с товарищем.
6: А.
5: И пытались понять феномен Дмитриенко.
6: Так. А в чем же его феномен?
5: Я поймал себя на сравнении, что у нас, в принципе, таких молодых исполнителей, как-то шупер-исполнителей молодых не было-то вообще, в принципе.
6: Да.
5: Это что-то типа Джастина Бибера. Отечественного, вот можно так сказать.
6: Возможно, любопытно, что он же когда-то появился несколько лет назад.
5: Потому что всех молодых, кого я мог вспомнить, когда мы вчера это обсуждали, это был Родион Газманов.
6: Ну, когда это было еще?
5: Ну и не так, что там одна песня, понимаешь, тоже. А у этого все-таки хиты, супер-шоу. Ну вот это такой отечественный Джастин Бибер получается.
6: Я помню, Рома Жолудь был отечественным Джастином Бибером когда-то.
5: Кто это?
6: Рома Жолудь? Mm-hmm. Но это когда-то известный блогер, который один из первых запускал каналы на Ютубе еще. То есть они тогда, вот именно российские блогеры, начинали выстреливать. И он в том числе. Его называли... Он даже выступал на разогреве у Бибера, когда Бибер приезжал в Москву.
5: Прикольно. Вот и потолок. А у этого свое шоу.
6: Ну, здорово. Я просто не разделяю конкретно стили твоего исполнителя. Я помню, что он появился с двумя песнями, как начинающая звезда, вот несколько лет назад, а потом кто-то за него прям взялся, ему поменяли имидж, ему стали писать драйвовые песни, или он сам их пишет, не знаю. Ну, короче говоря, кому-то, возможно, невозможно точно нравится, но...
5: Невозможно, возможно.
6: Знает не точно. Моя история.
5: Он знает точно.
6: А вот у Димы Билана, кстати, вышел альбом, что интересно в сфере мира, где мы живем, когда альбомы, в принципе, российскими исполнителями очень редко выпускаются. Чаще всего это какие-то синглы или просто ремиксы. А вот Дима Билан выпустил хороший, как говорят, альбом, крепкий, в стиле его старых работ. Как тебе такая новость? Он, по-моему, скоро женится.
5: Ну, нормально. И да. Эта новость нормально. Ну, да. Ну, наконец-то. Ну, слава богу.
6: Ага. А, была еще одна такая новость, хорошая прям. Вот. А, сейчас я тебе ее зачитаю. А, звезде место встречи изменить нельзя, присвоили звание народного артиста. Как думаешь, какому актеру из этого сериала?
5: Да ладно, там уже все такие в возрасте.
6: Ну, давай, вот если кто? Отбросить Владимира Высоцкого, которому уже невозможно присвоить при жизни что-либо.
5: Я фамилию могу забыть.
6: А тогда смотри, Владимир Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России. Конкин. Это вот второй.
5: Конкин, да. Глеб Жеглов и Володя Шарапов, да.
6: А присвоили премию Владимиру Конкину звание народного артиста России. А указ о награждении звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. А если ты не помнишь, как выглядит Владимир Конкин, вот он сейчас, например, вот такой.
5: Сейчас я даже и не вспомнил вот бы, да.
6: Да, я бы не узнал его. Без усов. А, по крайней мере, здорово, что награждают. Я просто не помню его в других ролях, если честно. Но наверняка он где-то еще снимался.
5: Ну, просто так, да. Не дают такие звания. Угу. Ну, да вот так получается.
6: Да вот, да. А давай последняя такая шпулечка на финал. 43-летняя Энн Хэтэуэй объявила о беременности. Вот. Я просто вчера посмотрел «Дьявол носит Прада 2».
5: Так.
6: И остался не в восторге от фильма. Но ты наверняка слышал, что да. о нем там, много говорили.
5: Там снят очень дешево. Ну, в смысле, затраты минимальные. Большая часть ушла на гонорары звезд, которые все те же самые. Просто тогда им надо было меньше платить. А сейчас они прям звезды.
6: Да, я просто не понимаю, для чего снимался этот фильм. Потому что он показался мне пустым. Если в первой части, если ты смотрел, ты смотрел?
5: Да.
6: Был ярко выраженный конфликт. То во второй части просто какие-то хождения из угла в угол, какой-то вот некий конфликт, который растекается в плане того, что их журнал «Подиум», он переживает какой-то упадок, с ними не хотят сотрудничать, потому что они поддержали сомнительный бренд, и у них начали падать показатели. В общем, ты смотришь просто как какую-то мыльную оперу, которая иногда перемежается красивыми показами. И там есть довольно приятный момент, где поет Леди Гага в рамках какого-то показа. Это буквально конец фильма. И я так с трудом посмотрел, и я даже не понял. Я так посмотрел на хронометраж и думаю, это что, конец фильма? То есть они просто вот... Они закончили фильм выступлением Леди Гагой и просто проходкой Энн Хэтэуэй по Манхэттену. И как бы на этом все закончилось. А вообще Мэрил Стрип, которая была в первой части, она держала просто в ежовых рукавицах там всех. И она была прямо такой харизмой ходячей. Во второй части Мэрил Стрип — это такая очень меланхоличная, такая спокойная, переживающая кризис женщина. И ты на нее смотришь, это уже не та Мэрил Стрип, это уже не та... Нет, Мэрил Стрип-то та. Тра-та-та.
5: Стрип-та-та.
6: Да, а вот персонаж ее уже не в ежовых рукавицах, а как будто бы... В осенних перчатках. Я бы, наверное, так это сравнил. Поэтому не могу посоветовать посмотреть фильм, хотя я думаю, что женской части населения очень зашло. И прямо-таки те, кто мне советовал из девушек, спешу всех огорчить. Мне не зашло. Спасибо. Вот так вот. Но советую всем британский сериал «День шакала». Это очень достойный продукт. За последнее время очень круто. Прямо я ставлю лайк.
5: Неожиданные отскоки Антона Кифа, а у нас... Реклама.
7: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана. Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
6: Всем еще раз привет, это «Утро с той ноги», и у нас совсем скоро завершается первый эфир за долгое время отсутствия. Дима, как у тебя вообще ощущения после такой длительной паузы?
5: Я еще в тех ощущениях мероприятия, которое прошло в Великих Луках, встречу с духоплавателей, поэтому меня пока рано спрашивать.
6: Но пока не так просто вливаться, мне
5: вообще,
6: кажется,
5: вообще, я еще не выпал оттуда и не впал туда.
6: Когда у тебя закончится вот этот кризисный момент?
5: Не знаю, надо закончить, ручками еще поработать надо, все прибрать, убрать.
6: Я думаю, что ты
5: с тобой
6: не согласятся многие те, кто отмечает следующий праздник, а конкретно праздник лоботрясов.
5: Лоботрясов?
6: Да.
5: Это, кстати, я только сейчас задумался, что это лбом трясти, значит, лоботряс.
6: Конечно. А ты помнишь, это слово еще из школы, наверное,
5: конечно.
6: Лоботряс. Ну, то есть, получается...
5: Кивает, угу. Но не делает.
6: Это как будто бы вот какой-то новый слоган. Это очень бюджетного робота какого-то. Кивает, но не делает. А Всемирный день верблюда, я думаю, что гораздо масштабнее праздник, чем День лоботряса.
5: А если верблюд лоботряс?
6: То получается очень слюнявый лоботряс.
5: То ему повезло, он сразу два праздника отмечает.
6: Конечно. Убивает сразу два горба. Да? А у тебя какая ассоциация вообще с верблюдами? У меня, например, сразу пачка известного бренда перед глазами.
5: Пустыня.
6: И пустыня тоже, да?
5: Ну, у меня без бренда.
6: А, без бренда,
5: если бы
6: да?
5: ты не сказал, я бы не вспомнил.
6: А. Ну, или, например, какой-нибудь фильм про египетских захватчиков. Там, не знаю.
5: Скорее, из мультика какой-то такой вот верблюд там стрёмный есть.
6: Стрёмный верблюд? А, да. Пиксаровский?
5: Нет, какой-то диснеевский, вот именно рисованный, почему-то мне верблюд вспоминается. Ну да ладно.
6: Угу.
5: А, наверное, может, что-то типа Аладдина. Нет, не факт, там не было верблюдов прям много.
6: Там не было верблюдов, которые играли какие-то роли.
5: Да.
6: Там были верблюды NPC.
5: NPC.
6: Да. А еще сегодня отмечается...
5: NPC. Верблюда прикладываешь и оплачиваешь.
6: Было бы удобно, я бы сказал. А сегодня также отмечается День глупых мужских поступков.
5: Ну, тут надо было с него заходить, начинать эфир и просить девушек звонить, рассказывать.
6: Да, у нас тогда получилась бы такая передача мужское-женское.
5: Просто, я думаю, в их понимании очень много поступков.
6: Глупых.
5: Таких, да, но они не понимают всей глубины этого поступка.
6: Нам необходимо развеять этот миф. И постараться что-то сделать с этим.
5: Не надо, они опять признают это глупым поступком.
6: Я бы сказал, что это подошло бы для канала «Дважды два». Такие вот разговоры. Потому что именно там можно увидеть подобные диалоги. Такие же слегка абсурдные и ненавязчивые. Еще
5: слегка
6: сегодня...
5: абсурдной манере.
6: Абсолютно, да. Если вы читаете наши анонсы, то, конечно, я уверен, что вам нравятся именно такие заходы. А еще сегодня отмечается день «Возьмите свою кошку на работу». Такой день.
5: Сомнительно. Посмотри в глаза котам, возьми на работу.
6: Подмигивание там, да.
5: Подмигивание, да.
6: Ага. А еще сегодня отмечается день... А давай лучше по событиям. Вообще ничего интересного. Именины какие-то, Кириллов день, вообще непонятно.
5: А день Егора?
6: День Егора, нам не сказали, когда выйдет фильм.
5: Эх.
6: Сегодня, 22 июня, в Москве 1921 года начала работать первая радиотрансляционная сеть. Сама по себе новость.
5: Все, давай к гороскопу, потому что ты все равно самое главное событие не называешь. Сегодня памятный скорбный день.
6: Но это не праздник, я поэтому не называю.
5: Да, да, и не для утреннего эфира, но надеюсь, что все помнят, знают и чтят. В общем-то, давай к гороскопу.
6: Да.
5: Уже не спастись. Тут праздников нет, даты тоже.
6: А ну там единственное, Всемирный день купания сегодня. Ты уже успел открыть купальный сезон? Я тоже нет. Хотя я знаю, что
5: многие
6: успели. А у нас есть действительно гороскопы. Давай, может быть, если он у тебя в активности, ты можешь прочитать его предисловие.
5: Конечно.
6: Да?
5: День обещает решение многих вопросов. Главное, не бояться новых задач и быть готовым к их решению.
6: Замечательно. У меня просто, ну, как всегда, другая дата, но я постараюсь что-то с этим сделать.
5: Да.
6: А, подожди, так, 22-й, есть. 3 часа назад опубликовали.
5: Вот, на это и ориентируйся, Антон.
6: Овны, если день напомнит о давнем конфликте, постарайтесь найти новое, свежее решение.
5: Тельцы, при выборе занятий с детьми отдавайте предпочтение тем, которые будут стимулировать как умственную, так и физическую активность.
6: А почему ты другое читаешь, скажи мне? 22.06 сегодня?
5: Да. Но... Ну, читай.
6: Ты где тогда?
5: Я прочитал. Да ты читай.
6: Ты читайло? Ясно. Близнецы, если необычная идея сразу вдохновляет вас на ее воплощение, действуйте без промедления.
5: Молодцы.
6: Ты не туда зашел, наверное, да?
5: Близнецы, да?
6: Да, близнецы.
5: Раки, близнецы, кто?
6: Ну, раки.
5: Раки, расслабленность и излишняя мягкость выйдут вам боком, будьте более критичны.
6: Львы, не стоит доверять людям, которых вы не знаете, лучше перепроверять информацию.
5: Девы, первые оценки могут быть неточными, не спешите с финансовыми решениями, пока ситуация не прояснится.
6: Весы, от того, как вы войдете в понедельник, будет задан тон и все рабочие недели.
5: Скорпионы, события сегодняшнего дня будут способствовать скрытым процессам, недоступным постороннему взгляду.
6: Стрельцы, простой разговор с близким человеком поможет выйти вам на новый уровень.
5: Козероги, четко формулируя свои намерения в начале недели, вы поможете окружающим правильно вас понять.
6: Водолеи, информация, полученная в первой половине дня, даст пищу для размышлений.
5: Рыбы, сегодня вас может ждать важный выбор, будьте честны с собой и другими.
6: И пусть этот день принесет вам легкость, ясность ума и продуктивность.
5: Абсолютно.
6: Да, ну и комментарии зачитаем гороскопу. Благодарю вас.
5: Ни о чем.
6: Спасибо, Светлана, Рита, мы передаем вам привет. Я не знаю, где вы живете.
5: Бы вы ни были.
6: Ну, допустим, Архангельск. Приезжайте к нам в гости.
5: Ну, вот такая вот начало недели.
6: Да, и она обещает быть насыщенной на Луки FM. Естественно, много передач, эксклюзива и, конечно, свежая информация.
5: Да, конечно, сегодня слушайте клиповое мышление.
6: Естественно.
5: Еще раз, о чем и о ком и с кем.
6: Сегодня будет педагог-психолог Алена Николаева. Поговорим про буллинг в поп-культуре и про семейные проблемы тоже в фильмах. Где посмотреть, в каких фильмах, там, например, мы зацепили «Мистер и миссис Смит».
5: О как.
6: Да.
5: О как.
6: Ну, в общем, небольшой разбор личности там вдруг не произошел мой. Надо тоже посмотреть. Послушать, точнее.
5: Послушать, да.
6: Я уже не помню, что там
5: и
6: было.
5: И что, как? Разобрали?
6: Все плохо.
5: Все плохо?
6: Да. Надо уходить из профессии. Заниматься чем-то более полезным. Дима скрестил пальцы.
5: Пальцы крестиком, да.
6: Да. Спасем великие Луки от людей, которые их позорят.
5: Вот прям так тебя разобрали.
6: Ну, да
5: теперь надо слушать. Теперь даже я послушаю, наверное. Да, конечно, на неделе много чего интересного. Программа
6: у тебя?
5: На большом воздушном шаре наконец-то тоже вернется. Тут уж есть о чем поговорить. Ну и другие наши классные передачи. «Утро с той ноги» каждый день в 8 утра с вами всегда.
6: Да, поэтому мы с вами прощаемся, но ненадолго. Я, например, еще среда-четверг. А ты?
5: Я Дима.
6: Да?
5: Да, а ты среда-четверг, будем знать.
6: Я просто начитался Робинзона Круза и решил сделать такое себе новое имя.
5: Ну, получается, ты не пятница.
6: Да, я не пятница.
5: Ты среда-четверг.
6: Угу. Причем я большая пятница была бы, а не маленькая. А мы просто мастера подводок в никуда.
5: Почему? Маленькая пятница — это подводка Кати Пахомовой, которая, кажется, завтра тоже в эфире. У нее узнаем атмосферу У нее, узнаем, ощущение от футбольного матча. Она впервые посетила футбол. Вчера мне скидывала кружочек, писала, а я не пошел на футбол, представляешь? И не увидел прекрасную победу «Лукэнергии» в боевом таком интересном и классном матче с Тверью. Напоминаем, что 2-1 победа, «Лукэнергия» по-прежнему на втором месте в нашей группе. Так что ходим на стадион, болеем. Они играют в этом году на изумление с хорошими результатами.
6: А я считаю, что стоит уже попрощаться, там больше 55 минут. Не будем задерживать наших слушателей.
5: Да, ну и на этом все. Прекрасный день, прекрасная неделя. Да будет она такой у всех.
6: Антон Киев, Дима Иванов. Все, всем пока.
5: Пока-пока.
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: Нужно ликвидировать террористов, которые отдают преступные приказы. Вот это мое сугубо мнение, но все больше и больше моих коллег придерживаются такого же мнения. Посмотрите, что делают те же самые Соединенные Штаты и прочие, как они работают. То есть здесь уже нужно отталкиваться, как вообще это выглядит. И если мы уж такие мягкие, добрые и пушистые, то, извините, это приведет к очень печальным последствиям. Мы уже раз наступили на грабли, даже не раз, а два раза наступили на грабли. И я думаю, третий раз нам уже не стоит наступать на грабли, потому что сильно по лбу ударит.
12: Угу. Ну, Валентину Ивановну Матвиенко слышали насчет Зеленского, да, почему мы не можем его как Мадуро? Ну, вы помните, напоминать не стану. Спасибо, Андрей Марочка, ветеран боевых действий, военный общественный деятель, военный эксперт. Благодарим за выход в эфир. У нас впереди перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Микрофон будет работать. Пообщаемся сейчас. Не переключайтесь.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
17: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
19: Об атаках.
18: Силы ПВО сбили еще 4 дрона, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее количество уничтоженных БПЛА достигло 63. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию.
19: О переговорах.
18: США и Иран на переговорах в Швейцарии договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, говорится в совместном заявлении посредников из Дохи и Исламабада. Первый раунд встреч делегаций завершился сегодня, 22 июня. При этом в заявлении подчеркивается, что технические переговоры продолжатся до конца недели. На встречах стороны также договорились о механизме прекращения боевых действий в Ливане и открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.
19: О медицине.
18: МРТ с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Такие сроки обозначены в опубликованном Минздравом документе. МРТ, как правило, назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Процедура исключает использование рентгеновского излучения и считается одним из наиболее безопасных методов визуализации.
19: О разработках.
18: В Гознаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Гознака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Глава Гознака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведенные испытания уже показали перспективные результаты.
19: О туризме.
18: Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент этой организации Дмитрий Горин. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов. Главным направлением для россиян на Ближнем Востоке по итогам прошлого года стали Арабские Эмираты.
19: О валютах.
18: Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, курс юаня 10 рублей и 81 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
19: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Пелько, политолог, телеграм-канал «Пинта Разум». Алексей, я вас приветствую.
20: Да, здрасте, здрасте. Рад слышать.
12: Тут говорят, курдаят, что договоренности Анкориджа в прошлом забыты. Вот помощник президента Юрий Ушаков сказал, я цитирую, «Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы». И далее цитирую, «Одна из сторон оказалась не в состоянии их выполнить. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед». Ну вот. Я как бы цитату дал, а вы уже это, ну, ее комментируете.
20: Ну, наверное, уже с Анкориджем все, сколько можно позволять себя обманывать.
12: Вы думаете, что все-таки мы наконец забудем, да, вот это золотое выражение, его в граните бы отлить, на самом деле.
20: Нет альтернативы. Помните, вначале Минские соглашения, которые нет альтернативы, потом Анкоридж. Единственной целью Анкориджа было дать Украине еще немного времени технологически перевооружиться. Никакой другой цели с американской стороны у Анкориджа не было.
12: То есть обман
20: вообще
12: был все-таки, опять обман был.
20: Изначально. Изначально задача была не бейте сильно Украину, они все равно идут с Донбасса.
12: Ну, кстати, кстати, тут я сейчас вот скажу фразу, дальше вы будете говорить. Ведь помните, Трамп просил не уничтожать группировку под Курском, которая тогда была окружена, помните?
20: Вот. Ну, на самом деле, не факт, что Трампа послушались, там этой группировке прилично досталось, но надо сказать, что мы каждый раз, уже третий раз, если так брать по стадиям, бегаем по граблям. Минские соглашения нужны только для того, более чтобы Украину подготовить к войне. Стамбульские соглашения, чтобы подготовить наступление Украины осенью 22 года. Анкоридж был нужен только для того, чтобы устроить воздушный террор в Крыму. И вот когда мы смотрим улыбающегося Кирилла Дмитриева, который приехал в Майами, а потом вот в левую часть экрана поставить его фотографию, а в правую часть экрана поставить надо главу Республики Крым Аксенова, который говорит, что у нас проблемы с бензином, с электроэнергией. Тут следствие от одного вышло другое. То есть Дмитриев слетал в Майами, а в Крыму появились проблемы. Не потому, что их Дмитриев создал, а то, что нечего верить противнику. Кто вообще придумал, что Соединенные Штаты, которые обеспечивают Украине разведку, целеуказание, связь с Чистерлинг, они могут быть посредником. Они воюющая сторона. Это то же самое, что Советский Союз вел бы переговоры с гитлеровской Германией при посредничестве фашистской Италии. Примерно то же самое. Это воюющая сторона. Кто вообще это придумал? А Трамп, конечно, ну не Трамп, может, сам, может, его команда, в очередной раз выиграли время для Украины почти год, позволили на это время выиграть для того, чтобы европейская промышленность в необходимом количестве снабдила украинскую армию дронами. Теперь, после того, как численный состав украинской армии выбит, у них осталось мало мобилизационного ресурса, они положили кучу хорошо подготовленной мотивированной пехоты, угробили кучу техники в предыдущие годы, особенно в ходе Запорожской операции, особенно под Курском, ну и в этой бессмысленной обороне все, что только можно на Донбассе. У них остался только один метод ведения войны с нами. Это воздушный террор, это пытаться парализовать нам экономику дронами. Я в какое-то крупное украинское наступление не верю, но вот они пытаются сыграть ничью через дроны. И мы сами им позволили это сделать, потому что мы дали снова себя обмануть. Это какое-то уже, честно говоря, безумие, да по-другому не назовешь, потому что еще раз.
12: Нет, есть, когда человек любит боль, есть определение специальное.
20: Главным следствием анкорежских соглашений, пониманий всего саммита на Аляске, главным следствием является энергетическая блокада Крыма, которую пытается устроить Украина. Все. Для этого все и задумывалось. Только для этого. Никаких других целей американской администрации, уж тем более добиться какого-то компромиссного соглашения по Украине, наладить с Россией широкое экономическое сотрудничество. Смешно. А зачем им это? Зачем? Поэтому мы должны понимать, что если мы в четвертый раз пойдем по этим граблям, то уже российское общество будет совсем не понимать российское политическое руководство и думать всякое. Потому что задача политического руководства – ликвидировать проблему в виде Украины, нынешнего украинского режима, потому что это самая серьезная после Гитлера угроза национальной безопасности России. А договариваться тут не о чем. Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина – все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее. А для этого нужно действовать совсем по-другому. И уже особенно позорно наши действия смотрятся на фоне Ирана, который взял и стал лупить по всем.
12: Вот, Алексей, важный момент. Он очень долго терпел. Очень долго.
20: Да, это правда. Он терпел. Более того, он только долго терпел. Он своих Хизбаллу уже почти сдал. Позволил Израилю дважды уничтожить его руководство. Ну, Хамас он не мог сдать, потому что Хамас не является иранским клиентом, как это иногда можно просчитать в СМИ. Хамас – это креатура Турции, Катара и отчасти самого Израиля, а вовсе никакого не Ирана, если посмотреть на историю Хамас. Но Хизбалла – это, конечно, с начала 80-х иранская креатура в Ливане. Это самый настоящий иранский клиент. Он сдал. Он сдал режим Башара Асада в Сирии. Он пытался Иран договориться. Когда у него поубивали половину руководства политического военного, он понял, что все, этот бандит мне сейчас горло перережет, буду драться. И выяснилось, что бандит-то не такой сильный. Американцы
12: конвенциональным оружием... И сразу завякал Америка, Америка, и не более.
20: Да, дело в том, что американцы при всей их военной машине хватило их всего на полтора месяца войны с Ираном конвенциональным оружием. Дальше стали истощаться боеприпасы и выбор. Либо ядерное оружие применять, что вообще цен на нефть поднимет за облачные высоты, либо мириться. Вытащил, конечно же, Иран свою золотую акцию в виде Армузского пролива, через который идет 20% мирового трафика нефти и 30% мирового трафика жиженного природного газа. Но у нас уж с таких золотых акций, хоть отбавляй. У нас нет проливов. В нашем прицеле все крупнейшие высокотехнологичные предприятия Европы. Выбирая не хочу, куда можно стукнуть в ответ. Почему? Потому что мы упорно не хотим признавать тот факт, что на нас уже совершено нападение рядом с стран НАТО. Нас атаковали. Почему? Потому что, первое, военной промышленности Украины практически не существует. Существует крупноузловая сборка. Вся военная промышленность Украины находится в Европе. Воздушное пространство европейских стран открыто для украинских беспилотников и ракет, как показывает ситуация с «Услугой». Скорее всего, есть веские основания, что эти беспилотники часто же с территории Европы и запускаются, потому что именно из Эстонии бьют по «Услуге». И у нас как бы же стоять и смотреть на все это дело. Вы понимаете, что мы можем обрушить все экономическое развитие Европы в считанные дни. И это надо пользоваться, показать уважаемым бывшим партнерам этой стране, что в жизни вам не будет. Вы лучше прекратите делать то, что вы делаете. Но мы упорно пытаемся сохранить перспективы восстановления отношений с Европой. Эти перспективы лет на 40 отсутствуют напрочь. У нас не будет отношений с Европой прежних никогда. Нам дожить в этой новой реальности. Если мы возьмемся за ум, вся будущая архитектура уже международной безопасности, не европейской, будет выстраиваться вокруг треугольника Россия, США, Китай. А если мы не возьмемся за ум, мы вообще уйдем в уровень третьеразрядных держав. Вот так вот стоять и смотреть, вы подумайте, что происходит. Противник изолирует один из регионов ядерной супердержавы, которая принадлежит, внимание, 45% всего ядерного оружия, которое только есть в мире. Но это вообще немыслимо. Это унизительно для такой страны, как Россия. И мы сами до этой точки дошли своим маниакальным желанием договориться. Договориться не получится. Сначала надо убить, а потом договориться. Ну, не с трупом, конечно, ну там как пойдет. Вот и все. А вместо этого мы пытаемся как-то упорно выйти на какой-то компромисс. Не будет компромисса, вас не уважают, вас презирают. Докажите, что вы сила.
12: Не хотите ли случайно на должность главы войск ВКС, нет?
20: Слушайте, я же не профессиональный военный, я не могу
12: руководить войной. Как советы давать в эфире, все гораздо. Хотя как вот до дела доходит, я же не профессиональный военный. Ну, короче, дело к ночи. Вы реально, вот сейчас вы реально говорите то, что, ну, время уже атаковать Европу. Понятное дело, все производства БПЛА уже давно уехали туда.
20: Да не только они, но не только и ракетные. Да, вы только... знаете, что сегодня произошло? Сегодня компания Firepoint, которая производит баллистические ракеты лазерами, навело прицел на российское посольство в Париж. Вот такая вот провокация.
12: Но они же не ударят по Парижу, правда ведь?
20: Нас всерьез не воспринимают. До войны на Украине у нас был статус военной сверхдержавы. Сейчас у нас статус, как у Бельгии с Люксембургом. Потому что мы сидим и позволяем делать так, чтобы один из наших регионов, и даже не один уже, пытались изолировать, создав там невыносимые условия. Это уже повод для того, чтобы стеклить противника на той стороне. Просто вот сам факт этого. А это еще более позорно смотрится на фоне того, как сейчас действует Иран, который просто выкручивает руки американцам. Что мешало, когда был пик войны США против Ирана в конце марта, что мешало? Вот тогда начать точечные удары по предприятиям европейской военной промышленности.
12: Потому что не хотим второй фронт. Вот и все. Ладно, второй фронт? Алексей, сейчас мы сделаем перерыв. После этого мы вот вернемся к этому разговору. И потому что второй фронт все-таки, как мне объясняли компетентные люди, он вполне возможен. То есть удары напрямую с территории Европы ракетами запуск. Вот. А мы просто сейчас с учетом перегруженности ПВО не можем себе такую благодать позволить. Но об этом после перерыва с нами Алексей Пелько, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Пока подпишитесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
19: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: И Алексей Пелько, известный российский политолог, Пентаразум и телеграм-канал. Итак, мы открываем второй фронт. Ну, сейчас начинаем атаковать какие-то производства украинские на территории Европы. Я правильно понимаю вашу мысль? Вот, предположим, да, чисто гипотетически. Начинаем атаковать. Так, так. Они молчат. Они же наверняка тоже будут отвечать. То есть с их территории полетят дополнительные какие-то ракеты.
24: Если ответят, то туда по тем целям, которые только что поразили обычные ракеты, прилетит ядерное оружие. Я об этом надо честно сказать.
12: Но...
24: Берем сейчас европейский ядерный потенциал. Сейчас пока временно США вынесем за скобки. Европейский ядерный потенциал состоит из примерно 300 британских ядерных боеголовок и 300 французских. Это всего. Сколько из них развернутых и находится на боевом дежурстве, не ясно. Видимо, несколько десятков. Российский ядерный потенциал состоит из 1300 с гаком только развернутых боеголовок. То есть развернутых боеголовок на боевом дежурстве у России в два раза больше, чем всего ядерного оружия Англии и Франции. Кроме того, у нас еще около 5000 боеголовок на складах. Ввязываться в ядерную войну с Россией, если Россия будет наносить удары ядерные строго по неядерным европейским странам, не задевая Великобританию и Францию, эти самые Великобритания и Франция не будут. Потому что они, конечно, с ядерным оружием нанесут нам приличный критический ущерб. Но при этом навсегда в истории прекратят свое существование. Они это прекрасно понимают. Где находится центр производства украинской военной промышленности? Германия, Западная Германия, Рурский промышленный район, Северная Рейн-Вестфалия. Прекрасные цели. Компания ASML, Нидерланды, производитель микросхем наиболее тонких, от которого зависят все мировые поставки. Жирная, хорошая цель в ответ на удар на московский НПЗ. Королевство Бельгия, которое не дает нам 300 миллиардов долларов. Я могу вам список привести промышленных крупных предприятий Бельгии, уничтожение которых будет стоить Бельгии для восстановления как раз те самые 300 миллиардов долларов. Пусть лучше восстанавливает потом свою промышленность и передает эти деньги Украине. И так далее. Россия может наносить ядерные удары по любой неядерной стране Европы, особо не опасаясь ядерного ответа. Теперь берем США. Но Соединенные Штаты сопоставимы с Россией ядерный потенциал примерно баш на баш. Но американцы прекрасно понимают, что любая ядерная война с Россией – это взаимное уничтожение навсегда обеих стран. Кто победитель в этой войне? Китайская Народная Республика. Она-то будет тогда абсолютно доминировать в мире. Американцы на это никогда не пойдут. Единственное, чего боятся американцы как огня, что Россия применит ядерное оружие. Поэтому у нас очень широкий спектр его применения. От небольших тактических ядерных боезарядов до стратегических. Начинать надо с малого. Я вам вот какой пример приведу исторически. А вы знаете, давайте, что на Украине применялось тактическое ядерное оружие? А знаете, когда оно применялось? Оно применялось в 1972 году. Это был промышленный ядерный взрыв в Харьковской области с целью прекратить утечку газа. Операция «Факел», 1973 год. Мощность заряда 3,8 килотонны подземный ядерный взрыв. Это как раз-таки эквивалент тактического ядерного оружия. Такого заряда хватит, чтобы завалить Бескидский тоннель. На территории Советского Союза было произведено порядка 150 ядерных промышленных взрывов в эквиваленте тактического ядерного оружия. Ядерное оружие в тактическом исполнении с низким порогом – это вообще не ядерное оружие, это просто очень мощный взрыв при малом распространении радиации. 1, 2, 5 килотонн – это допустимый формат применения. Ну, конечно, там можно и 50, и 100, но это уже излишне. По-моему, Хиросима была 40 килотонн. И то, видите, по Хиросиме прекрасно можно сейчас гулять. Поэтому зачем мы размениваем жизни своих солдат и свои ресурсы, когда можем закончить все это за неделю? Просто обвалив все крупные инфраструктурные объекты, мосты через Днепр, прекратив пользование аэродромами, завалив Бескидский туннель, а заодно и показав европейским союзникам Украины, что они тоже лишатся самых ценных промышленных производств.
12: Туннель, говорят, ну, туннель говорят, не варик заварить. Ну, вот, мне
24: может быть, люди, да, говорили. Зачем? Но, с другой стороны, применять именно на Украине ядерное оружие, ну, смысла тоже особого нет, потому что ведь вся военная промышленность вынесена за пределы Украины. Вот и надо показать европейским союзникам Украины, что это будет стоить им не просто дорого, а запредельно дорого. Мы пока этого не делаем. Но предпочитаем соревноваться с противником, который превосходит нас демографически, экономически. Предпочитаем с ним соревноваться вот такой прокси-войне. Зачем? Если не хотите делать сами, создайте на территории Харьковской области со столицей Волчанске Украинскую Народную Республику. Передайте ей ракеты, пусть стреляют по военным производствам.
12: Такие хуситы украинские.
24: Да, почему нет? И, кстати говоря, как один из вариантов действий вполне себе. Но мы уже дошли к такому порогу, что хорошо, сейчас летит 300-400 беспилотников.
12: Да уже Фиге, там до 1000, по-моему, подходил.
24: Прекрасно. Будет лететь 15 тысяч никак в день. Никакая ПВО не справится. Надо бить, подрубать корень. Бить по европейским военным производствам обычным оружием и честно предупредить. Ответите? По территории России полетит ядерное оружие.
12: Так честно, уже и предупреждали. Вы понимаете, в чем дело-то? Ну, сколько раз уже предупреждали?
24: Ну, а для начала хотя бы испытания надо провести на ядерной, простите, на новой земле ядерное испытание. То было бы неплохо, например. Но мы даже этого не делаем. Мы ведем себя пассивно, некачественно, и из-за этого несем чрезмерные людские и материальные издержки.
12: Уточнение. В силу того, что ставка сделана на победу на поле боя, вот на поле боя, как победить? Реально ли победить на поле боя в сегодняшней войне? В современной
24: войне? Кстати, реально победить на поле боя. Посмотрите, у нас на наше предыдущее наступление, которое шло без перерыва с ноября 23 года по декабрь прошлого, и особенно успешным оно под конец было на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, оно было тормознулось в декабре. И противник даже попытался провести контрнаступательные действия. Однако сейчас оно где-то месяц назад возобновилось. У противника отвалилась Константиновка, у противника сверху практически отвалился Лиман. Мы берем в клещи Славянско-Краматорскую агломерацию. Думаю, такими темпами, очень медленными, как сейчас, к концу года мы эту агломерацию дожмем. У нас есть шансы на поле боя полностью освоить Донбасс к концу года. Но такими темпами. Тут вопрос, а сколько там осталось того мобилизационного ресурса? Украинский фронт держится по большей части на дронах. А людей там очень мало. Хотя посмотрим, каждый год Украина предпринимала, за исключением прошлого года, какие-то контрнаступательные серьезные действия. В прошлом году, вот, например, не сумела ничего толком предпринять. Посмотрим, сколько у них вообще осталось ресурсов. Но это не отменяет того, что нас подловили из-за этой анкорежской паузы по дронам, и теперь пытаются нам серьезные экономические неприятности причинить. Мы с этой проблемой справимся. В конце концов, и с «Хаймарсами» мы справились, и с проблемой FPV-дронов, много с чем мы справлялись. Помните, сколько разговоров было в 2022 году про «Хаймарсы», чудо-оружие, которое там все накрывало. Ничего, решили эту проблему, и эту решим. Но противник поставит перед нами новый вызов. Зачем истощаться, когда можно с ним покончить гораздо быстрее? Вот и все.
12: А вот ставка сделана по какой-то загадочной причине именно на то, что, ну да, возникает угроза, давайте решать вопросы по мере их поступления. И надо сказать, так или иначе вопросы решаются, да, правильно. Но не без имиджевого ущерба. И вот не еще имиджево, одна
24: проблема. Издержки.
12: Финансовые и
24: гораздо имидж... больше издержки.
12: Алексей, имиджевый ущерб – это то самое, с чем лучше всего работает та сторона, тот же Зеленский.
24: Это правда.
12: Именно
24: это
12: имиджевый. Правда. А деньги, ну деньги, вы же понимаете, в данном случае не самое.
24: Иван,
12: да,
24: а люди?
12: Да,
24: а
12: да, люди? Без... Вы думаете, что я не переживаю за людей? Переживай. Да я сейчас просто говорю вот о других сферах. Просто на что ориентируются? Вот с этим работает украинская сторона. Они же не говорят про потери. В основном, да, про потери нашей страны, про потери своей тем более. Они играются вот с тем, что крышка, понимаете, на, где-то там взлетела в Москве. Вот, с красивой картинкой. То, кстати, что мы не используем, то...
24: Вообще не делаем.
12: Да, вот мы почему-то, вот мы наносим удар орешником, потом, значит...
24: Это вопрос
12: экспертной дискуссии. Путин смотрит, как туда дрон залетел, как там, я не знаю, сложились эти блоки.

0: с
1: Там
0: мертвыми.
1: живые, да там живые всякие приходили на эти
0: Ну
1: похороны.
0: вот,
1: В смысле, сам Василевский?
0: а
1: Ну
0: будет
1: нет.
0: это подно, как, понимаете, что Россия бьет по мертвым.
1: Да и черт с ним, мы еще раз ударим. Потому что на самом деле важная составляющая любой войны – это война символов. Это когнитивная война, а
0: А
1: мы
0: вот
1: ими
0: мы не
1: занимаемся
0: тратим
1: вообще.
0: деньги на войну символ. Понимаешь, нам отвечают сразу, вам шашечки или ехать. Я постоянно слышу это
1: Это
0: выражение.
1: не то, потому что уничтожение символов, символические удары подрывают боевой дух, показывает неизбежность поражения противнику. Как говорил Наполеон, моральный фактор относится на войне к физическому как 3 к 1 в пользу морального. Это его выражение, кстати говоря, которое он
0: Алексей,
1: приписывает.
0: вам бы компетентные люди сейчас ответили. И как кончил Наполеон?
1: Наполеон кончил прекрасно. Он создал современную Францию, на самом деле. Так или иначе, современное французское государство эволюционировало.
0: Мы его
1: Республику
0: путем не
1: создал
0: хотим же
1: Наполеон.
0: пойти, правда ведь, Алексей? Ну, давайте так.
1: Ну, дело не в Наполеоне. Дело в том, что как военный, как один из самых великих полководцев мира, он абсолютно прав. Моральный фактор превалирует над материальным на войне. Необходимо показывать противнику, что его поражение неизбежно. Эта мысль должна укорениться в сознании общественном у противника.
0: Спасибо. Алексей Пилько, политолог, телеграм-канал «Пинта Разума». Подписывайтесь. Благодарим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Сергей Демиденко о том, почему США не победили в конфликте с Ираном.
4: Чего Иран устоял? Это момент экзистенциальный, на самом деле. Потому что вообще, в принципе, вот политическая и дипломатическая система США и Запада в целом, она не воспринимает иранский режим и что-то подобное иранскому режиму, как, на самом деле, политическую систему, как нечто жизнеспособное. Ну, просто у них в учебниках написано по-другому. У них в учебниках, по которым они все учились, вся абсолютно американская элита, там, для всех этих элитных университетов, а там написано, что это авторитарный режим. Авторитарный режим держится на элите и лидерах. Надо перебить элиту и лидеров, и собственно говоря, режим рухнет. А это такая очень колониальная история, на самом деле, по сути своей. Они вот в разрезе этих колониальных своих идей, они это так и воспринимали, на самом деле. А режим не упал, а плана Б-то не было. Они вот эту всю иранскую жнут, мы еще будем, понимаете, вникать, как у них там политическая система устроена, как элита устроена. У нас в учебниках написано по-другому. Все. У них очень проектное мышление, на самом деле, у американцев. Очень проектное. У них такой, знаете, менеджмент. И если проект как бы не пошел, они его сворачивают и переключаются на другой. Мы уже это наблюдали там в Афганистане, до этого в Вьетнаме, в Ираке. И сейчас та же самая, на самом деле, история, по большому счету.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством

0: Руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Продолжаем эфир. Ван Панкин в студии. На связи Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сегодня День памяти и скорби, 22 число. А вот я про Европу хочу поговорить. Я, кстати говоря, не знаю, как они 2 сентября отмечают, если отмечают вообще. Но начало, вот у нас и 9 мая. Что там с 9 мая, мы прекрасно знаем. А вот 2 сентября более-менее они иногда вспоминают там в Европах в своих. Окончание Второй мировой.
6: Наверное, имеете в виду, 2 сентября – это окончание Второй мировой войны.
5: Конечно.
6: 22 июня – это
5: начало,
6: нападение
5: начало
6: на Советский
5: Союз. Начало Великой Отечественной, конечно же. А вот они каким-то образом отмечают 1 сентября. 1 сентября.
6: Да.
5: 39-й год, я говорю. Я про 39-й год, конечно.
6: Конечно. И вообще нам нужно почаще вспоминать выступления наших руководителей, не только нынешние, но и те, которые были прежде, в 2009 году, когда отмечалось 70-летие начала Второй мировой войны, когда немцы инсценировали нападение на свой пограничный пункт в Гляйвице, вот как они его называли, наш президент Путин, тогда он, по-моему, был премьером, да. По-моему, как премьер в 2009 году он поехал в Польшу, где как раз проходили основные мероприятия, основные церемонии, и выступил с очень такой доброй, я бы сказал, речью. Хотя польская сторона, естественно, выступила с очень агрессивной тогда речью в отношении России, сильно, так сказать, возложила вину на Советский Союз за то, что происходило. Но наш президент Путин, нынешний президент, тогда, по-моему, премьер, он остался невозмутимым, спокойно прочитал свою речь. И это вот был пример, когда мне будут говорить, что это мы тянули к конфликту с Европой, мы все время к нему готовились. Неправда. В течение десятилетий не только Путин, но вообще вся российская элита были настроены на то, что Европа, то, что называется, перебесится. Да? То есть это рудименты вот, холодной войны, надо перетерпеть, желательно их сильно не раздражать, и все придет в норму, да, как говорит пословица «время лекарь», да, время лечит все. Но беда с нашим временем та, что у нас время не всегда лечит все. Это раньше человек забывал какие-то вещи, да, и какие-то книги, газеты уходили в архив, и народная память их забывала. А сейчас компьютерный век, две кнопки нажмешь, и все перед тобой, как оно было 50 лет назад, 40 лет назад и так далее. То есть вот эта политика, значит, не объяснять сильно нашу позицию, не трогать чувствительные вещи, вот она оказалась неправильной. А сейчас, ну, наоборот, мы, мне кажется, иногда бросаемся в другую крайность, мы начинаем кричать, вот, все и тогда было, и тогда вы планировали, всегда, и в тот момент вы уже все планировали, всегда вы были плохие. Ну, не надо никогда бросаться в крайности. У нас сначала было замалчивание роли других стран Европы, помимо Германии, в нападении на СССР. Вот. А сейчас мы, ну, как бы вспомнили об этом чуть ли не как о каком-то открытии. Да, в общем, на самом деле это никогда не скрывалось. Финляндия, Венгрия, Румыния, кстати говоря, это были, ну, я уже не говорю об Италии, официальном союзнике Германии. Венгрия. Были активные участники Венгрия. Второй мировой войны. Венгрия, безусловно, да. Вот, это все было. Ну, от того, что у нас это долго замалчивалось, сейчас это у нас получается, ну, вроде как открытие, вроде как сенсация. Да нет, это... Надо, мне кажется, к этому относиться, как и к любой истории 90-летней давности. Ну, как бы не надо ее забывать, но не надо это воспринимать как прям вот вчерашнее событие. И это очень распространенная ошибка, вот ее поляки часто совершают. Они прямо... нынешних людей, нынешним людям предъявляют грехи их дедов, прадедов. Меня это потрясло, когда я съездил на научную конференцию в Польшу, историческую. Там люди, кстати, не профессиональные историки, а политики, они о событиях 16-17 века говорили. Выиграли ж мы, значит, выиграли в тот момент. Потом проиграли ж мы, проиграли. Ну, я тогда перед ними выступил, как мог, по-польски, я сказал... что, господа, это не вы выиграли, не мы проиграли там, в 17 веке или еще какие-то события пятивековой давности. Это были другие люди. Может быть, вам тогда Московское царство понравилось бы больше, чем ваше собственное, значит, польское королевство. И, может быть, нам, так сказать, в каком-то отношении тогдашние польские, так сказать, какие-то люди были бы ближе. Это не вы. Но вот эта идентификация себя с предками, такая, чрезмерная, мне кажется, это вот беда нынешнего мира. Особенно это связано с тем, что это еще усиливается художественными фильмами, это усиливается возможностями, ну, как бы перенестись в прошлое, но только... то прошлое, которое вам игровым способом создают. Настоящее прошлое всегда противоречиво. В нем всегда масса самых разных моментов, факторов. И не всегда возможно в этом прошлом по голливудскому принципу разделить людей на хороших парней и плохих парней. Вот. Но Великая Отечественная война – это тот случай, когда это была безусловная агрессия со стороны Германии. Здесь хорошие и плохие парни, как это редко бывает в истории, обозначены. Ну, если меня спросите, а 22 июня отмечают ли в Европе?
5: Нет.
6: В Германии обязательно в каждой крупной газете появляется статья по этому поводу. И каждый год разные, да? Все-таки Германия до последнего времени она отличалась тем, что... там напоминали людям тогда, 22 июня, что это была агрессия. Но все последние годы все меньше и меньше вот это признание, что нацистский режим был преступным и что была агрессия, и все больше приходящих моментов, что мы напали не только на Россию, мы напали на Украину. Давайте посчитаем доля страданий Украины в общих страданиях Советского Союза. Она, значит, якобы на единицу, там, на тысячу человек населения даже больше, чем у России, поэтому мы должны Украину любить больше, чем Россию. Начинаются вот эти все привносимые моменты. Но, в принципе, 22 июня обязательно в Германии в СМИ этот момент вспоминают. Но вот сейчас появилась эта жуткая обложка в журнале «Шпигель», «Наша война с Россией», по-моему, так и называется, выглядит жутко. Но, может быть, эту задачу и ставили авторы этой обложки. Они хотели немножко так напугать своих читателей, показать им, Нас как бы возвращают буквально, вот 41-й год эта фотография. Там даже вот какие-то немецкие солдаты подобраны, которые похожи на нынешних.
5: Но вопрос, зачем это делается?
6: Ну, смотрите, в Германии действительно разные люди, и по-разному они подходят. Левые, настоящие левые, такие как Сара Вагенкнехт и такая по-настоящему... в хорошем смысле стоящая за мир часть левых. Это ее муж Оскар Лафонтен, бывший лидер социал-демократической партии Германии. Они помнят о вине Германии перед Советским Союзом. К сожалению, не так часто вспоминают блокаду Ленинграда, но вообще многие годы блокады Ленинграда они и знали в Германии. Это был символ именно преступлений. Потом постепенно как-то преступления перед Советским Союзом стали заслоняться вот этим преступлением против еврейства, европейского еврейства, включая советское. Об этом стали как-то больше говорить. Это тот случай, когда одна вина в сознании миллионов заслонила другую. Вот. Но, в принципе, конечно, есть и реваншисты, только они не такие тупые, да, как у нас иногда представляют, чтобы прямо сделать все как в 41-м году. Нет. Они прикрываются красивой риторикой. Они говорят, значит, ребята, мы находимся сейчас в таком положении, что вот Россия не демократическая страна, она не создала институты гражданского общества, а у нас они есть, поэтому мы имеем право в России сменить режим. Отвратительно.
5: Все-таки
6: есть такая штука.
5: Просто немного времени.
6: Это Дмитрий, не большинство.
5: Дмитрий, что имелось в виду Шпигелем? Вот я открыл специально, я вижу эту обложку. Наша война против России 85 лет назад. Нацистская Германия напала на Советский Союз. Как преступления продолжают влиять на жизнь семей и политику? 40 секунд. Что имелось в виду?
6: Ну, видите, сначала шоковый момент, потому что большими буквами написано «Наша война против России», да? А потом все-таки признается, что это преступление. А потом, ну, я не успел еще прочесть там все статьи, потом идет речь о том, что вот контекст, как все это было, значит, что вообще-то война началась в 1939 году, а не в 1941. И сначала Советский Союз не возмущался нападением на Польшу. Это правда. В свое время, так сказать, у нас же был договор, вот этот самый пакт о ненападении с Германией. Угу. И Вячеслав Молотов, как нарком иностранных дел, он буквально запрещал осуждать национал-социализм, запрещал это дипломатам. Это продолжалось довольно долго.
5: Спасибо. Дмитрий Бабич, мой коллега, благодарим за выход.
1: На происходящее вокруг.
7: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Здравствуйте, Александр Львович.
12: Здравствуйте, Иван.
5: Умные все стали, знаете, да? Слишком много умных развелось в России. А горе от ума, как известно. И вот глава Миноборнауки Валерий Фальков говорит, что в России отмечается избыток людей с высшим образованием. Тотальное высшее образование не нужно рынку труда. Сложившийся массовый спрос на вузы не соответствует реальным потребностям экономики. Разумный баланс между средним, профессиональным и высшим образованием – это правильно. Министр подчеркивает, что высшее образование важно для личного развития человека и как ценность само по себе, но с точки зрения экономики и рынка труда такой необходимости нет. Я же говорю, умные все стали. Что-то дофига умных развелось вообще. Вот. Ну, что-то надо сказать на это, наверное, господину Фалькову, да?
12: Ответить. Ну, во-первых, да. Начнем с того, что то, что сейчас как бы отмечается как переизбыток работников или специалистов с высшим образованием, да, это отражение, так сказать, текущей ситуации. Именно текущей ситуации в том виде статическом, как это сложилось, без, скажем так, понимания того, что, собственно говоря, так сказать, мир движется, если мы берем, там, например, аналоги другие страны, в сторону автоматизации ручного труда. То есть количество работников, да, так сказать, вот, синих воротничков, на самом деле, так сказать, вот, ждет та же самая ситуация, как и специалистов там, с высшим образованием. Надо это четко себе, так сказать, понимать и отдавать отчет. Пример конкретный. Вот мы можем вспомнить проблему, или не проблему, так сказать, а, скажем так, развитие там, автомобильной отрасли. Да, вот была Тейлоровская система или Фордовская система. Вот если бы, так сказать, она сохранилась, да, то для современной автомобильной промышленности, например, так сказать, того же Форда, требовалось такое количество работников, да, которое соответствовало бы населению города. Вот. Но на место, соответственно, ручной сборки пришел конвейер с роботами, и количество современного персонала, да, вот на обычном заводе там, не превышает, ну, там, 1,5-2 тысяч человек. Поэтому надо понимать, что вот ровно, так сказать, такая же ситуация будет развиваться и в других направлениях. Да, сегодня вот есть, подчеркну, так сказать, отдельные отрасли, которые не справляются с кадровым дефицитом в нашей стране. Но если мы, так сказать, будем видеть перед собой только вот эту картинку статическую, мы перепроизведем и тех же самых, так сказать, воротничков, да, синих, да, то есть работников. Вот. А какая угроза заключается к тому, что мы, например, начнем сокращать количество мест в вузах? Ну, во-первых, так сказать, надо понимать, что, например, научная школа создается десятилетиями, да, то есть ее разрушить достаточно легко, вот, но восстановить ее потом будет сложно. Поэтому, если мы будем, ну, вот, неосторожно подходить к этому вопросу, мы столкнемся с такой же проблемой, с них, как вот нехватка, так сказать, рабочих, да, там, с средней квалификацией, да, то же самое столкнемся с проблемой инженерии, экономической школы, так сказать, юриспруденции. Поэтому вот как экономистов и юристов не хоронят, да, но надо понимать, так сказать, это горизонтальная специальность, которая позволяет работать в значительном количестве секторов, да, совершенно, так сказать, безболезненно. Поэтому надо очень аккуратно подходить к таким вещам. Вот, и все-таки мир движется в сторону высококвалифицированных кадров. И вообще, честно говоря, так сказать, вот мы должны понимать, что, например, низкоквалифицированных работников, да, всегда, так сказать, экономика может заимствовать из других стран. А вот в отношении своих граждан нужно ставить, винить, развивать стратегию именно высокого качества образования, включая высшее профессиональное образование, да, и очень серьезная подготовка специалистов в области рабочих профессий. И это не люди, которые руками должны работать, да, так сказать, а которые должны работать с роботами в первую очередь, да, то есть вот это совершенно другой, так сказать, коленкор. Но вот насколько наш сегодня СПО готово таких специалистов готовить, это большой вопрос.
5: Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, назвала рецепт устойчивого экономического роста России. Уточняет, рецепт этот самый – это повышение производительности труда и денежно-кредитная политика, которая создает умеренные ставки. Цитата такая. Главное, что может повысить устойчивый темп экономического роста, это, конечно, повышение производительности труда. Мы отстаем здесь. Производительность труда пока растет недостаточными темпами. Условия полной занятости ресурсов, прежде всего, трудовых, и это основное. И продолжает. Денежно-кредитная политика, которая создает условия для ценовой стабильности, для умеренных ставок, и которая в соответствии, в состоянии поддерживать устремления, связанные с повышением производительности труда. Я думаю, что это основной рецепт.
12: Ой, слушайте, ну давайте разведем, так сказать, вот как бы понять, что Центральному банку надо как-то оправдывать себя, да, вот, еще раз почему.
5: Я же говорю, умные все стали, все учат Центробанк, понимаете, как управлять экономикой. Ну ладно, давайте.
12: Да. Ну, для начала, так сказать, Центробанк нас пытается учить в той области, в которой, так сказать, он слабо чего понимает, да, так сказать, вот, особенно касается рынка труда. У нас нет проблемы дефицита кадров в том, как себе рисует этот Центробанк. Именно в результате высокой ставки учетной, да, у нас растет проблема неполной занятости. И эта проблема, она характерна, так сказать, для последних там, 5-6 лет. То есть это не проблема там, СВО там, и так далее, и внешних санкций. И главная проблема у нас как раз, вот то, что она правильно говорит, это отсутствие инвестиций. При нерентабельности там, в 14% максимально, да, так сказать, выдающейся рентабельности, ну, какой здравомыслящий там, бизнесмен будет вкладывать деньги в повышение производительности труда, покупать оборудование, учить специалистов, тех же самых рабочих, да, так сказать, вот на новое оборудование, когда ему проще вложиться депозитом по 14% в банке и вообще ничего не делать. Вот. Ну, для начала, так сказать, просто коллеги надо ознакомиться с опытом Британии, которая как раз попала вот в эту ловушку финансового капитала, да, что выгоднее, так сказать, деньги прокручивать на финансовом рынке, нежели развивать собственное производство.
5: Вот у премьер них, Стармер просто, не знаете, даст соврать, вот как раз сегодня об отставке должен заявить.
12: Да. И вот это прям просто зеркальная ситуация, когда темпы производительства труда, там последние, так сказать, где-то порядка 10 лет растут на уровне 0,05-0,2%. Причина, а компании просто невыгодно заниматься развитием промышленного производства, потому что больше финансовый капитал получает на глобальных рынках. Вот ровно такую ситуацию, да, так сказать, у нас Центральный банк создал внутри страны. Поэтому, в первую очередь, надо сами с собой разобраться, потом уже пенять на рынок труда.
5: Центробанк, кстати, не так давно опустил ключевую ставку. Было 14,5, вы помните, да, на 25,25 базисных пунктов. Теперь 14,25%. Это хорошо, плохо, никак, полезно?
12: Никак.
5: Никак. А зачем-то опустил? Чего трогал тогда? Ну, не опускал бы. Чего? Вот, ну, да, вот этот шаг, он зачем? 25 базисных пунктов.
12: Президент сказал, ведь,
5: опускать.
12: Том, созрели условия, да, так сказать, поэтому не опустить было нельзя, да, вот, но, значит, очень хочется, так сказать, опять быть, как это сказать, святее Папы Римского, да, то есть вот продолжать монетарные вот эти упражнения, да, при всей очевидности их неэффективности. Вот, потому что уже тысячи там работ написано в этой области, да, вот и там от 1001-го, так сказать, утверждений ничего не изменится. Ну, у нас природа инфляции совершенно другая, да, то есть это не связано с большим количеством денег. У нас их особо никогда не было, и у нас проблема в структуре потребления. И на самом деле еще и проблема, так сказать, в тех инструментах, которые Центральный банк применяет. То есть, если он хотел бы избирательно на что-то влиять, у него есть инструмент, например, так сказать, та же самая курсовая политика. Ну, введите вы практику, мы об этом уже говорили, так сказать, японцев, корейцев, да, когда тех же самых китайцев, когда существовала, так сказать, разная стоимость курса национальной валюты для разных задач. Если ты ввозишь оборудование, да, там, и патенты, стоимость минимальная. Если ты пытаешься притащить сюда, так сказать, дешевые товары, которые подрывают собственное производство, ставка, так сказать, максимальная. Если ты пытаешься увести деньги, да, из страны, да, то ставка запредельная. Поэтому, вот, ну, понимаете, вот, так сказать, вот все это очевидно, но ничего это не применяется. Понимаете, это вот как бы удивительная, так сказать, стойкость оловянных солдатиков в этой области.
5: А с чем она связана, не знаете, стойкость-то?
12: Да, я понимаю, так сказать, так себе, да, я вот не вижу тут заговора, да, это вот просто коллеги, да, они вот прочитали когда-то в учебниках, так сказать, некие нарративы, которые применялись в других типах экономики. И вот, как бы, так сказать, они считают, что вот если мы будем это применять, то мы снимем с себя ответственность, потому что мы скажем, ну вот видите, другие же это применяли, поэтому вот эта практика, знаете, как методичка такая. Вот. Есть такое понятие, знаете, да, широко распространенная итальянская забастовка. Да? Вот. Если ты делаешь что-то по инструкции, а многие вот, как бы, так сказать, инструкции центральных банков европейских стран и США, это вот та инструкция, ради, по которой, так сказать, и существует, и работает наш центральный банк. Но вот результат такой, вот как мы его получаем. Поэтому нам нужна собственная инструкция, да, для этого нужны, ну и, скажем так, инициативные люди, да, не боящиеся принимать
5: ответственность. А не конъюнктурщики, я правильно понимаю?
12: Вот. Ну, я бы не сказал, что конъюнктурщики, так сказать, нет, это люди, так сказать, вот технократического склада, да, вот они грамотно выполняют то, что они считают нужным, ну, вот с тем результатом, который мы видим.
5: Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был в нашем эфире. Благодарим за выход, Иван Панкин. С вами в этом эфире, ну, тоже уже, считай, был. Благодарю всех, кто слушал сегодняшний эфир. Как обычно, в конце каждого выпуска напоминаю, что все будет хорошо, друзья. Не надо отчаиваться, отчаяние – грех.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
14: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
4: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
15: Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в городе Щукино Тульской области. Жители эвакуированы, предварительно пострадавших нет, это сообщил губернатор Дмитрий Милеев. Он отметил, что на месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона. Между тем, на подлете к Москве сбит еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице сбиты 80 БПЛА.
4: Об Иране.
15: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции, разморозке части активов и запуске плана восстановления страны. По его словам, добиться таких послаблений удалось благодаря посредническим усилиям Катара и Пакистана на переговорах между Ираном и США в Швейцарии. Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс и в прекращении войны в Ливане. Глава внешнеполитического ведомства также отметил снятие блокады, разморозку некоторых активов, а также запуск масштабного плана реконструкции и развития Ирана.
16: О медицине.
15: 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в текущем году. Это рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Теперь сразу несколько сложных и дорогостоящих процедур стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. При этом гражданам не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.
16: О мошенниках.
15: Мошенники придумали новую схему обмана при аренде жилья, предупредили в МВД. Аферист представляется военным, обещая внести оплату за квартиру за счет якобы государственных средств, предназначенных российским военным. Он просит лично прийти в отделение банка, где специалист поможет осуществить перевод. Через какое-то время с жертвой связывается якобы сотрудник банка и просит продиктовать номер карты, а также код из СМС.
16: О валютах.
15: Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 81 копейка.
16: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 21, сегодня днем до плюс 23, кратковременный дождь, местами возможно гроза, в Санкт-Петербурге до плюс 24 и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
18: Слушайте, у меня такое ощущение, что мир все-таки налетел на небесную ось.
19: Это потому, что Костя отказался есть конфеты?
20: А я помню все проезжие эфиры, они все начинаются с того, что у Дмитрия какие-то ощущения по утрам. Это хорошо или плохо?
19: Нет, он еще живой. Он еще живой.
18: Что-то все время интересное.
19: Хочешь, мы его стукнем? Я не знаю.
20: Ты утром просыпаешься, у меня такое ощущение. Я когда утром просыпаюсь, у меня никаких ощущений. У меня вообще нитевидный пульс мозга, и все. Ни ощущений, ни мысли, ни боли, ни сожаления.
18: Костя, в какое место он засовывает себе...
19: Конфеты?
18: Господи, чего? Чтобы измерить пульс в мозгу.
20: Да, сегодня пенсионный фонд в ударе, конечно.
19: Значит так. Вы кого пенсионным фондом?
20: Себя, конечно.
18: Вы же видели Люсю, туды ее в качели, ту самую Люсю, которая Феррари.
19: Кто не видел Люсю?
20: Феррари, вот про что вы. Я-то, я же приличный человек. Я ни на каких Люсь не засматриваюсь.
19: Костя, Диму прет от этой Люси уже второй месяц. Он уже просто всех достал.
18: Дальше.
20: Значит, хотя дальше бы у него посмотрим, когда себе возьмет.
18: Загибаем пальцы. Так. Вы же видели вот этот Mercedes AMG GT новенький.
20: Тоже с китаец какой-то
19: с каким-то безумным
20: с круглыми фарами сзади, фонарями, то есть фары сзади это больше.
18: Короче, спереди, сбоку эта машина выглядит так, словно, знаете, резиновая рыбка, и на нее наступили сверху.
20: Да, может быть. Ну, в общем, вы констатируете, в отличие от меня, я-то всегда, я Константин, я всю жизнь констатирую, что автомобильный дизайн катится в пропасть.
18: Вы видели новый...
20: Страшную пропасть.
18: BMW M3.
20: Сзади как будто бы даже неплохо, но спереди что-то опять же вот это вот из комиксов.
19: Слушайте, ну шутки шутками, но ведь мысль у дизайнеров точно зашла в тупик, такой стратегический
18: тупик. Это не тупик. Это
19: третий советский.
18: Это все. Короче, я не знаю, из какого места у дизайнерских отделов это выходит.
20: Не, на самом
18: я
20: деле,
18: предполагаю, могу предположить.
20: Потому что европейские дизайнеры основным своим рынком уже давно все считают Китай. Это логично, потому что если мы даже возьмем объем продаж, то китайский рынок это там 30 плюс миллионов по году. Это первое место. Второе это 16. Это Америка. И дальше вот такое прямо вниз
19: спадающее. И что ты хочешь сказать? Короче, что если китайцам нужна какая-то уродина?
20: Да, вы можете быть успешным на одном рынке в Китае, и на все остальные рынки, в принципе, вам плевать. Поэтому все дизайнеры пытаются изобрести что-то около китайское. Но есть одна фатальная основная ошибка. Что-то китайское есть уже у самих китайцев. А они покупали зарубежные бренды, в том числе европейские, американцы, потому что как раз это было не похоже на их внутренний рынок. И теперь возникает проблемка, что этот прото-китайский дизайн не заходит даже в Китай,
18: это, потому короче говоря, все стало одинаково. Китайский премиум, выглядит более европейским сейчас.
20: Именно.
0: Потому что там работают европейские дизайнеры.
20: Да, все друг у друга перекупилось. Но суть в том, что Китай как раз и любил европейские и американские машины за некую самобытность, потому что все китайское в Китае уже давно есть. И теперь, когда европейские и американские, ну, американские еще держатся, да, европейский премиум становится китайским, то китайцы вообще не понимают, а в чем разница, зачем тогда брать это дорого, когда есть свое дешевле.
0: Я, конечно, понимаю, мы здесь не...
20: Мы не китайцы.
0: Не Сан Саныч Пикуленко, и не можем такую ретроспективу историческую дать. Но, тем не менее... Если посмотреть в историю, то как вообще жил дизайн автомобильный? Он жил отдельно от технической мысли? Или
20: Нет. Он всегда был совместен, за редкими исключениями, допустим, как Renault Logan, да, который был изначально сделан на компьютере с точки зрения технологов. Угу. И технологи там правили балом, а дизайн там был исключительно, чтобы...
18: Простите, симка. Извините, вот значительная часть французских автомобилей
20: симка
18: была...
20: Симка, которая около Москвичевская?
18: Нет, это которая из 60-х годов.
20: Еще раньше, которая. Первая полноприводная симка. Угу. Что-то типа того.
18: Вот.
20: Переднеприводная, извините.
18: Да, это машина, которую изначально нарисовали, да, а потом уже запихнули в нее автомобиль.
20: Да, но это единичный случай.
0: Секундочку, а как Ламборгини делались? Они сперва рисовали. Он сперва рисовал, да, первый автомобиль.
20: Но это вопреки.
0: А
20: это
0: потом засовывал туда все, что нужно засунуть.
20: Ну и получилось то, что и сейчас получается. В общем, это для узкого диапазона людей с особенностями, с финансовыми. Да, очень много денег, и теперь не знают, куда их потратить. Но с точки зрения технологии, Феррари не во всем идеально далеко машина. В общем, к тому, что изначально всем правит дизайн. Приходит дизайнер, у нас так появляются с вами любимые концепты, которые все поставляются на выставке, и все очень классно и красиво. А потом технологи говорят: ты что здесь нарисовал? Ты с кем это сопрягаешь? Что, у тебя друг какой-то новый появился? Ну-ка дай мне его телефон, все. И дальше технологи начинают все это рубить, потому что в этот дизайн ничего толкового не запихнешь. И получается некое сбалансированное решение.
0: Ты что смеешься опять?
18: Прости, пожалуйста, я вспоминаю Костину.
0: Это, кстати, Константин Заруцкий, академик, мы друг друга не перестали. Это Дима Делинский.
20: Человек с ощущениями, или мы без,
0: соответственно.
18: Я вспоминаю Костину авоську, в которую запихнули вообще все, что можно было запихнуть на тот
20: никто
18: момент
20: не подозревал.
0: Как живет современный автопром? То есть, по каким законам он двигается? Ну, и куда мы можем делать вывод?
20: По законам извлечения прибыли он движется. Вроде все в порядке.
18: Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю, какую прибыль можно извлечь из имитации автомобиля? Вот те самые Люси, AMG GT, вот этот BMW M-ка новая, они, во-первых, изначально электрические. То есть, это машины, разработанные под батарейки.
20: Так.
18: Во-вторых, они с имитацией автомобиля. То есть там имитация V8, звук в колонке, в динамике, внутри салона. Вибраторы в сиденьях, которые имитируют вибрацию от двигателя, коробки передач.
20: Хорошо, что это. Мне уже... Ладно, все, едем дальше.
18: Кусары.
20: Мало ли. Все-таки европейские дизайнеры. Да.
18: Господи, японцы, самая консервативная автомобильная компания в мире, из успешных, я имею в виду,
0: Toyota,
18: запатентовала коробку передач для электрического автомобиля, которая имитирует вот это
0: Что тебя возмущает-то в этом? Ну, хорошо, электрический транспорт существует, как бы мы к нему ни относились. И он будет дальше существовать, это факт. Сколько бы ни зарубали в Китае или в Европе каких-нибудь там, не знаю, возможностей для того, чтобы...
18: имитировать автомобиль.
20: Драка, мужчины, только драка решит исход этого спора.
18: Так нет, имитируя спора. Автомобиль, они признают тот факт, что никому это нафиг не нужно.
0: Почему, Дим, почему ты решаешь таким образом к этому подходить? То, что они имитируют звук двигателя, они просто дают человеку, который будет это покупать.
20: Важная ремарка, я вот никогда не имитирую. Вот все, что получилось, все получилось. Сразу хорошо видно. Да. Просто важное уточнение.
18: Давайте заставим Константин Заруцкого снять очки. Будет.
0: Он промажет конфеткой. Он ее засунет себе в нос.
18: Имитация бровей. Ладно. Смотрите, это же бред сивой кобылы. Но на самом деле. Значит, спортивная машина. Зачем нужна спортивная машина? Для того, чтобы получать эмоции, да?
20: Все верно.
18: Отлично. Электричка, эмоции сердце не дает. Поэтому мы запихнем в нее звук от V8, вибрацию от V8.
19: И она даст тебе эмоцию.
18: Передачи механическую.
19: Она даст тебе эмоцию, при этом она останется электрической, не будет, там, не знаю, загрязнять атмосферу и прочее, прочее, прочее. Ну, все прекрасно.
20: Если совсем...
19: все довольны.
20: Позвольте, я...
19: Давай.
20: Если совсем просто, то автомобили еще 15 лет назад это был хороший голливудский блокбастер со взрывами, яркой сочной картинкой, эффектами и всех трясло.
18: Погоди, это эффекты были нарисованы?
20: Настоящие. А теперь мы от этого возвращаемся к немому кино, где в лучшем случае пианино сзади играет, и вот прибытие поезда. Это вот как раз электромобили. Поэтому, естественно, сейчас эти эффекты пытаются накинуть при помощи CGI какого-нибудь или что-нибудь такое.
19: Что тебя так возмущает-то в этом, Дим, объясни, пожалуйста.
18: Они вкладывают деньги, которые могли бы вкладывать в разработку нормальных автомобилей, они
20: там уже не
18: сжигают просто.
20: Все там уже. Нет никаких уже нормальных автомобилей. Лисян покупайте. Все. Пока.
18: Тьфу на вас. Тьфу на вас еще раз.
19: Ты купил?
20: Нет.
19: А что так?
20: А я еще здесь. Я пока не пока.
18: Ну нет же.
19: А что произошло с известными всевозможными этими бюро дизайнерскими, которые разрабатывали?
18: Пенинфарина, типа?
20: Ну, на самом деле работают и там, и сям. Выполняют Джуджара, Джорджетта Джуджара. Да. Продолжают выполнять заказы и направо, и налево. Потому что деньги, опять же, нужны всем. Поэтому дизайнерские ателье живут и хорошо себе живут. Потому что заказов стало больше. Потому что брендов стало больше, а каждому бренду нужно разработать концепцию, фирменный стиль, может быть, целую линейку там. Нам нужен седан, кроссовер, хэтчбэк и еще желательно что-то там.
18: И жилой комплекс еще нам нужен на минуточку.
20: В идеале бы, кстати, да, как сейчас многие
19: делают. С гаражом.
20: Да.
19: Безусловно. Но смотрите, может быть, мы просто живем вот в таком изломе, когда, ну, просто все очень резко меняется. Давайте представим себе любой автомобиль 30-го года 20-го века. Ну, вот взгляд на тот автомобиль и взгляд на автомобиль...
20: Все любые 5 автомобилей.
18: Господи, погодите.
19: Да неважно,
18: в 30-е годы больше. 20 века
19: их было больше, чем
18: изобрели 5. Аэродинамику.
20: Больше,
18: аэродизайн появился, обтекаемые формы появились. В конце концов, колеса начали прятать под крыльями.
19: К тому, что все меняется, Дим. Ну, предположим, ты возьмешь человека, который живет в 30-е годы 20 века, где-нибудь в Чикаго, привезешь его, я не знаю, даже не надо сегодня его, в сегодняшнее время, привезешь его...
20: В 30-е уже даже было более-менее.
19: В 2000-е.
20: И покажешь на... 10-е года 20 века. То есть первые еще не серийные.
19: Вот те самые...
20: Формально серийные, но доконвейерные автомобили, когда вот все собиралось вручную, и это были действительно механизмы, которые позволяли нам с переменным успехом где-то передвигаться. Техосмотр раз в 1000, все отлюбливает, там ни толком еще ни тормозов, ничего не придумано, амортизаторы, там все это какое-то очень странное.
18: Кривой
20: все
18: у всех, стартер.
20: Все у всех разное, нет никакой стандартизации, ничего. Кто во что гораст, это просто какие-то вот именно каракули. Луноходы такие, которые по земле вот еще куда-то ездят. Потом появился конвейер. Вот именно 30-е годы это что-то уже приемлемое. Это уже машины. Прямо уже машины. Это уже рестайлинги. Это вторые, третьи поколения автомобилей, выпускаемые всеми знаменитыми концернами американскими, европейскими. Это уже там, это уже ход мыслей. Это уже можно ездить. Уже кабины где-то, уже печки стали появляться. Указатели поворота и прочее, и прочее. Это же какие-то нереальные функции. Окей. По-моему, конец 30-х уже V8. Но это уже, извините, V8, причем V8 литой, я имею в виду, блок, уже серийный V8. Так-то V8 они были практически с самого начала, но не суть.
18: Погодите, вот пока эти олдскулы не свело окончательно, мы давайте прервемся на рекламу. Костя там закончил уже с конфетой разбираться?
19: Мне еще одна есть.
18: Вот,
20: продолжаем.
18: Отлично. Да, через 2 минуты мы вернемся.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
22: Ура! Идем в атмосферу!
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
24: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
20: Так, так вот, позвольте. После динозавров, значит, да, вот это сначала.
19: Ты были... хочешь продолжить?
20: Да, да. К 40-м годам автомобили стали уже полноценно нормальными. Уже были и полноприводные, и седаны, и уже джипы, и чего только уже не было.
18: Форм-фактор, значит, уже стал стали устаканиваться.
20: Да, уже был понятен запрос покупателя, уже появились, собственно, пикапы, грузовики, родстеры, спидстеры, купе, все уже, ландо, все уже появилось, все уже было, отлично. Но это были по-прежнему еще всякие кракозябры, которые были чрезвычайно ненадежны и сложны в управлении. Если мы берем, условно, там, послевоенные 60-е, расцвет. Все, в машине уже все есть. Автоматические коробки передач, кондиционеры.
18: Только нет безопасности.
20: Это уже не важно. Это, наоборот, в этом и была вся тяга. Ты знал, чем рисковал.
19: С такими скоростями, по большому счету, как-то можно было бы еще и пережить.
20: Проще говоря, чем переломен этот период, что да, это было небезопасно, это было неэкономично, там как-то, но это уже тот момент, когда автомобилем могла комфортно управлять женщина в чистой одежде. И при этом ее не пачкая до конца поездки с высокой степенью вероятности. Угу. Уже появилось понятие надежность, комфорт, ассистенты вождения какие-то там более-менее и так далее. Со временем, проще говоря, автомобиль от вот этого механизма, от самобеглого экипажа, собственно, который они вначале и были, да, просто на карету устанавливался ДВС какой-то. Через ремень передавал усилия на колеса ведущие, передние, задние, неважно. Машина стала просто каким-то предметом в интерьере, в экстерьере, предметом использования. Со временем остановилась все более комфортной, все более простой, более понятной. И пришла к тому, что сегодня она от телефона глобально ничем не отличается. То есть люди понятия не имеют, как это работает, как этим управлять, к сожалению. Что нужно сделать в той или иной ситуации. Нет ни навыков, ни контраварийного управления, ни обыкновенного, ни тем более ремонта.
18: Овощ.
20: Техническая грамотность, она не то что падает, она уже давно упала и где-то там взахлеб с маской еще пока что и с трубкой пытается
19: и
20: вдохнуть.
19: Костя, более того, мы заказчики этого продукта. Да. Вот сколько бы мы ни говорили...
20: Это
19: типа маркетологи
20: это
19: нам навязали
20: нас, да.
19: Фигня. Если бы мы не хотели,
20: это
19: нам бы
20: запрос.
19: Этого не навязали.
20: Верно. Производитель удовлетворяет запросу, что машина должна быть надежная, просто работать, заводиться с кнопки, не с ключа, и минимальным количеством педалей управляться, вплоть до одной, что современный электромобиль легко делает.
18: Друзья мои, значит, на прошлой неделе появились результаты опроса какие-то британцы или американцы, я уже сейчас не помню.
20: Те самые британские ученые, наконец-то.
19: Британцы. Этот был опрос в Англии проведен. Да.
18: Окей, значит, британские социологи выяснили, что падает удовлетворенность от управления автомобилем. Падает удовлетворенность от владения автомобилем.
20: Ну, переборщили чуть-чуть.
18: На первом месте стоит вот эта самая гаджетизация.
20: Так а вы от телефонов тоже опросы проведите, тоже падает. Они же ничем не отличаются больше. То есть, как бы все, тупик.
19: Дим, ну, это и нормальный процесс. То есть, вот был какой-то революционный скачок.
20: Да?
19: Сейчас
20: техника.
19: Вы достигли определенного потолка, сейчас будет немножечко отскок назад.
20: Ну, как бы... обалдеть, как надеемся, что это плато, а не потолок. То есть там есть некая важность. Потому что если это потолок, то как бы все печально.
18: Постучит, вот постучали же из Мерседеса.
20: Для этого есть производители развивающихся стран. Не будем говорить про нашу. Вот. Там стук идет такой, что прямо
19: аж уши закладывают. У нас есть производители?
20: Есть отечественные производители, в том числе. Они в каждом государстве свои, отечественные. Но вот, как правило, эти отечественные, они большие молодцы.
19: Почему? Ведут себя всегда одинаково.
20: Именно в развивающихся странах, да.
18: Так, значит ли все это, что мы вот в том месте, когда нам нужно задуматься над тем, о чем нам нужно в автомобиле.
20: Нет, нам задумываться вообще ни о чем не надо.
18: Да, в автомобиль напихали всего. Вот все, что...
20: Эволюция всего, в том числе и технологическая, и какая угодно, она завязана на том, что если мы ничего не делаем, то все сразу становится резко само по себе хуже. Вот, собственно, что сейчас со мной и произойдет. Нам делаем что-то, не делаем. Рыночек порешает, на самом деле. Просто есть автомобили, которые будут покупать, есть автомобили, которые не будут покупать. Конечно, в современном мире экономика, она уже далеко не та, что была там 20 лет назад, когда она была действительно свободной и органически, так сказать, выращенной, да, нормальной экономикой, когда действительно
19: когда была живая,
20: была
19: настоящая конкурентная
20: борьба, да, да, когда были какие-то технологии, когда потребитель что-то решал. Сейчас он ничего не решает, но это всего лишь замедляет эту эволюцию, но она не останавливается. И если даже потребители лишат всего, то где-то в других странах все равно будет какие-то идти скачки, прогресс, это, в общем, так или иначе он захватит. То есть сейчас мы наблюдаем то, что, да, растет спад удовлетворенности от автомобилей, что автомобили стали все с планшетами, все стали абсолютно одинаковые, они потеряли какое-то свое лицо, новая Феррари тому яркий пример, потому что если снять с нее шильдики Феррари, какая разница, что это?
19: Никто
20: это
19: никогда не узнает.
20: Что-то новое, какая-то шляпа какая-то.
19: Нет, сзади,
20: новая.
19: Сзади чуть-чуть похоже.
20: Есть неплохие решения, какие-то уютные в виде диванов по салону, как будто бы, как они относятся к Феррари, какая разница, неважно. Но рыночек порешает. Всегда были удачные и неудачные модели. Неудачные отходили в лето, удачные оставались жить и свои удачные, даже неудачные машины, свои удачные решения из неудачных машин несли этому
19: всех
20: миру
19: запутал.
20: Далее. Да.
18: Так, я сейчас у меня меч достану, этот Гордиев узел. Скажите, пожалуйста,
20: да?
18: Не кучно?
20: Пожалуйста.
18: Вот как у вас, не кучно ли все это хозяйство идет сейчас? Вот и все эти неудачные от культовых производителей.
20: Никто
18: спортивные.
20: Не говорил, что та же эволюция должна идти планомерно. Она может развиваться скачкообразно и подбуксовывая даже моментами откатываться. Есть какие-то великие вымирания, они всю жизнь были. Почему бы и нет? Например, как отечественного автопрома.
19: Комета упадет,
20: Комета упадет, какая-то экономическая в том числе. И просто резко все перестали покупать машины. Как бы вот мы здесь, в точке Б.
19: А на данный момент у нас есть рынок с 30 миллионами автомобилей в год, новыми автомобилями, которые продают.
20: Не наш, правда, рынок. Там, да, с 30, по-моему, даже четырьмя или
19: у нас
20: там от хвостика 30, он как три наших рынка.
19: И этот рынок имеет право диктовать свои условия.
20: И он будет диктовать, и он будет вечен, потому что этот рынок не только самый большой по количеству продаваемых автомобилей, он самый большой по количеству населения, самый большой по товарообороту, самый большой по деньгам, скорее всего, хоть и неофициально. Он самый большой во всем, поэтому он пока что ограничен только приличием этих уважаемых людей, насколько далеко зайдут их амбиции. Вот и все.
18: Окей. Еще одна маленькая штуковина, маленький вопросик по поводу, собственно, спортивных машин на батарейках. Константин Заруцкий некоторое время назад владел Теслой Плейт.
20: У меня была и тройка Performance, и Эско Плейт. Да,
18: Эско Плейт. 1000 лошадей, я не помню, сколько там разгон до сотни.
20: 2,5 в реальной жизни.
18: Отлично. Скажи, пожалуйста, тебе эта машина эмоции доставляла?
20: Нет, я через 2 месяца перестал на ней ездить. Ну, как я вам говорю, это не мое кино. То есть все очень быстро, но все беззвучно, без вибраций, без взрывов, без ощущений, без ничего. Плюс к тому, это максимальная мощность, доступна там небольшое время. Если вы решаете ехать долго 250, то вы не сможете опять же этого сделать. Если вы даже долго решаете ехать 200, вы тоже не сможете этого сделать. И там какое-то невероятное количество ограничений на все.
19: Вопрос управляемости автомобиля. То есть как ты... Что зависит от тебя, сидящего за рулем этого автомобиля?
20: Нет, зависит,
19: тоже
20: конечно
19: реально
20: же, рулевского торможения. Потому что
19: это понятно.
20: Когда мы говорим про такие ускорения, там уже много зависит от водителя, потому что ситуация развивается крайне быстро, и никакие ассистенты вас на таких моментальных гиперскачках не спасут от чего-то там появляющегося на дороге. То есть там вы наблюдаете в себе некий редкий дар ясновидения или предвидения ближайших там нескольких секунд вперед. Вы должны считать за все, потому что никто не подозревает о том, что эта машина сейчас просто мигнет и все исчезнет прям. Но это просто противоестественно в текущем потоке. Это с этой же проблемой сталкиваются мотоциклисты, то есть у вас развивается и туннельное зрение, и количество объектов одновременно, которые вы видите.
19: А зачем это нужно? Зачем человеку вот такая скорость? Для чего?
20: того, это... чтобы быть самым быстрым. Но я вам хочу сказать, что к чему это приводит. На третий месяц езды, то есть я вижу, мимо меня проносится какая-нибудь там Lamborghini Aventador на очень лютом выхлопе. Ага. Она... И я понимаю, что сейчас я могу нажать и ее обогнать. И как будто уже становится лень. Я называл это автомобильная импотенция. То есть, ага, когда ты имеешь весь арсенал для того, чтобы сейчас быть самым быстрым,
19: и тебе не нужно им пользоваться.
20: Тебе перестает нравиться его использовать. Ага. То есть ты лишаешься того, чего к чему ты всю жизнь стремился.
19: Миллионер, ушедший на пенсию.
20: Да, да, да. И это на самом деле мне показалось очень страшным, и я просто эту машину оставил и продолжил дальше получать удовольствие от других машин, где тебе есть за что бороться. Потому что когда ты достиг горизонта событий, за ним же ничего нет.
18: А что характерно, вот вся эта борьба на бензине. На двигателе внутреннего сгорания, старым кондовым, на турбине...
19: У нас времени просто мало остается. Вот это... Кость, вот сейчас я смотрю, появилась новость, там европейские автогиганты, Volkswagen, Stellantis, Renault, хотят сражаться, значит, с китайцами, дешевыми китайцами.
18: Так. И просят принять меры от европейских властей.
19: То есть они предложили властям ЕС создать четкую законодательную основу для стимулирования местного автопрома, бла-бла-бла, сообщают.
20: Будет то же самое.
19: Сделано.
20: Нет, никто не справится. Невозможно отгораживаться, искусственно ограничивая конкуренцию, вы ее проигрываете. Просто потому, что европейский рынок... Надо сейчас поднять статистику.
18: Расскажи, мне кажется, пожалуйста,
20: об этом. Раз в 6 меньше китайского.
18: Господину Мантерову,
20: да,
18: и господину Лиханову.
20: Так, мы наблюдаем сейчас деградацию автомобильного рынка. У нас самая остающая отрасль по году за прошлый год какая? Автомобильная. А кто в этом виноват? Министерство промышленности и торговли. Или в этом никто не виноват в таком случае? Не, ну, конечно, это западные эти самые все виноваты, мы понимаем. Но глобально, суть так, чем больше мы огораживаемся, тем больше мы деградируем. Эволюция и конкуренция так устроена, что в благоприятной среде нет развития.
19: А они заявляют в Европе, что 70% автомобилей...

0: Китай умеет работать с меньшим?
1: Да, умеет. Китай внутри Китая умеет работать за миску риса.
2: А Xiaomi продается в убыток.
1: Это нормальная история. Благодаря субсидиям, в том числе, уже не с этого года, но многие китайские автобренды продают машины в минус, чтобы отгрызть долю Лисян, с чего начинала та же история. Угу. Европейцы всегда работают с маржой. Почему все европейское такое дорогое? Потому что у них добавочная стоимость огромная, потому что огромный уровень жизни. Китайцы из этого поднялись. Да, конечно, там все тоже с этим сейчас возникают похожие проблемы, но глобально китайцы внутри Китая могут найти исполнителей, кто будет работать в 10 раз дешевле, чем зарубежные исполнители.
0: Ладно, сейчас перерыв, у нас 5 минут. Я напомню, Константин Заруцкий, академик, Дима Делинский, я, Кирилл Манжула, Костя доедает конфету, Дима смотрит в телефон, а мы ушли на перерыв.
3: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Великих Луках у Вечного огня состоялась традиционная патриотическая акция «Огненные картины». Она организована партией «Единая Россия». В знак уважения к подвигу поколения победителей великолучане создали из 2000 свечей памятную композицию. Огненная картина включала изображение Вечного огня, дату начала Великой Отечественной войны и надпись «Великие Луки помнят». В память о погибших защитниках Отечества, мирных жителях и всех жертвах войны была объявлена минута молчания. Орден мужества родителям погибшего военнослужащего великолучанина Максима Егорова передал полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Указом президента Российской Федерации гранатометчик 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа Максим Егоров посмертно удостоен высокой государственной награды за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. В ходе выполнения боевых задач на территории Курской области подразделение, в составе которого находился боец, подверглась внезапному нападению противника. Военнослужащий проявил стойкость и верность долгу, до конца выполняя поставленные задачи. Две ученицы детской музыкальной школы имени Мусоргского вошли в число 10 участников творческой делегации Псковской области на 5-й международный детский культурный форум. Он пройдет в августе в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Вероника Егорова, учащаяся студии поэтического творчества «Чернильница», представит направление литература и журналистика. Ольга Игнатьева, учащаяся музыкального театрального отделения школы, неоднократная победительница международных и всероссийских конкурсов, выступит в направлении «Театр и цирк». Мероприятие объединит одаренных детей в возрасте от 12 до 17 лет.
3: О валютах.
6: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 сентября.

0: 17 юань 10.81.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Значит так, сейчас будет несколько слов на богатом, на очень богатом. Аурус – сенат, который мы с вами можем себе позволить. Длиной 13,5 сантиметров.
4: Ну, это неплохой результат. Давайте, мужчины, давайте серьезно. А минусы-то какие?
3: Да нет никаких минусов. У него открываются передние двери, открывается капот.
4: Я бы гордился тогда.
3: Важен не размер, а то, как этим пользоваться.
4: В умелых руках и аурус.
3: Вот.
5: Короче,
3: еще как. Короче говоря, за 1100 рублей можно купить китайского производства Аурус Сенат.
5: И повесить его на ключ.
3: Шутки шутками. Значит, у взрослых мальчиков вполне еще себе взрослые игрушки. Константин Заруцкий допилил свою авоську.
5: Ну, давненько я не видел в видосах такой довольной физиономии академика.
4: На самом деле, как я и говорил в видосе, действительно, мы просто забыли, какие раньше были красивые машины. На фоне всего вот этого современного, она же не красивая, она просто другая. И когда вы видите на улицах то, что видите, они, конечно, все очень как бы разнообразные. Может быть, даже раньше машины были друг на друга больше похожи, то есть дизайн не был таким разносторонним, да, вычурным. Но как будто бы красота в этой вот простоте, это совершенство форм. И ты на нее смотришь, и ты такой, да ё-моё, вот же, были машины.
5: Так, может быть, нечего придумывать-то? Давайте вернемся к тому, что забыли. Вот той самой авоське, ну, тем самым квадратным формам.
4: Нет, люди же хотят чего-то нового. И опять же, она смотрится здесь красиво как? Потому что я, опять же, вот про это рассказывал. Вот давайте как-нибудь воскресим мамонтов. И где-то в зоопарке будет настоящий мамонт, как раньше, огромный, волосатый, с бивнями. Вот как на него все будут смотреть. Ну, конструкция это в целом оказалась не жизнеспособная, но ведь классно. А
5: почему динозавра? Почему не жизнеспособная?
4: А что же они вымерли-то тогда?
5: Ну, потому что мы уже на это потратили битых две четверти вот, разговора.
4: А бегать надо было быстрее, потому что. Вот так же, как и динозавры, какой-нибудь огромный трицератопс, просто вот это вот кричит, там жрет всех направо, налево. Здорово, с казнями еще, ведьму жечь рядом. Раньше было классно. Вот, не всем это нравилось, особенно ведьмам и трицератопсам. Вот, поэтому и те, и другие, к сожалению, уже до наших времен не дожили. Но оно просто, оно не лучше, оно другое. И настолько на этом фоне смотрится чисто, без всего, без всяких там... То есть, если там...
5: Подожди секундочку. Но красота, она просто красота.
4: Да.
5: Ты смотришь на произведение искусства, созданное, там, не знаю, в средние века, так, или же в эпоху Возрождения, ты говоришь, так, это красиво.
4: Да, это красиво.
5: Это не ведьма,
4: но она
5: сожженная.
4: Другая.
5: Это не вымершие динозавры.
4: Ведьмы тоже были красивые.
5: Это красиво. Это,
4: да,
5: просто красиво.
4: Жечь их было жалко, наверное.
5: А то, на что ты смотришь сейчас, это вряд ли назовут когда-нибудь через 30 лет красивым.
4: Есть некоторый дизайн, который через 30 лет назовут красивым. И на удивление, это тот же самый какой-нибудь кибертрак Тесла. Он сейчас смотрится вот таким, но это, по сути, повторение Делориана. Из того, что через 30 лет снова признают красивым, это практически...
5: Да, Делориан не признавали красивым. Извини, конечно.
4: Он позже стал.
5: Он
4: красивым.
5: Просто стал неким таким культовым, да.
4: Тот же Уракан, Авентадор, Феррари топовых линеек тоже признают со временем красивым, потому что их стиль не сильно поменялся из прошлого. Он преследует некие золотые сечения, да, формы, пропорции и прочее. Слушайте. А то, что делает Китай, это все на выкид, да, абсолютно.
3: Пока, значит, вы здесь философию разводили.
5: Да, да? Мы ее уже битый час разводим.
3: Вот, я не понимаю, зачем? Ну ладно, неважно. Авоська поехала.
4: Поехала, и поехала она... хорошо.
3: Вот.
4: Да. И это дубль V12. Это 6 литров атмосферные.
3: В
4: 6
3: чем?
4: Литров, Костя, которые давят паровозные тяги.
3: В чем был затык, блин? Почему эта тележка простояла 2 года в сервисе?
4: А это я вам в мемуарах расскажу лет через 5. У сервиса были проблемки.
5: То есть эти секреты раскрывать...
4: Это форс-мажор, который... Нет, я ничего не подписывал, но просто со всеми в хороших отношениях. Просто есть два типа сервисов. Первые, которые будут на неделе готовы, и такие годами вас кормят этими неделями. Вторые сразу звонят и говорят, мы в беде. Все, вот... Что нам делать? И тогда начинается планомерная работа по или вытаскиванию из беды, или как-то помощь, или просто ждешь. В данном случае сервис совсем справился, сервис за это время два раза переезжал. Это чистый форс-мажор, даже не человеческий фактор. Ну вот у сервисов разные бывают там ситуации.
3: Ну понятно, сделать-то что нужно было с машиной?
4: Машину нужно было, по сути, полностью отреставрировать. То есть каждая деталь этого автомобиля должна быть снята и или заменена на более новую, или отреставрирована.
3: Погоди, так же, как с S4?
4: Да, по сути, получилось так же, как с S4. И здесь такой задачи изначально не стояло, но владелец сервиса, он такой очень педант, как и я. Он, если эту планочку снял и видит, что она кривоватая, она хромовая и кривоватая, значит, в ней отражение так ложится. Значит, эту планочку надо или рихтовать, или новую искать, или другую. И вот так вот по каждым деталькам. Но результат, который вы получаете, он ошеломителен. То есть, на самом деле, вы садитесь в машину, и когда вы вот 20 минут ищете взглядом, чего бы докопаться, а его не докопаться, когда вот все кнопки одинаково матового цвета, а на машине, которой 25 лет, когда все перешито полностью, все буковки, вот все кнопочки заново перепокрыты софт-тачем, и на них лазером все пиктограммки вышиты, все идеально, все работает, ни одного пятнышка нигде нет, потолке, стекла выполированные, без царапин от уплотнителей резиновых. Уплотнители все ровные, а не волной, как со временем бывает. Листва по двери тоже вся ровная, которая со временем волной ведет просто от времени.
3: Бюджет... Считали уже деньги?
4: Нет, я обычно где-то... У меня есть статистика, вот где-то из моей практики вот после там 3-го или 4-го миллиона перестаю считать. То есть там явно что-то за 5, скорее всего.
5: А за сколько ты ее брал 2 года назад?
4: 700 тысяч рублей.
3: Ага. Не 2 года.
4: Справедливости ради. Справедливости ради. Такие машины сейчас по миру, если в хорошем состоянии мы возьмем или Америку, или Европу, они 10-15 тысяч евро и стоят.
3: Всего?
4: Да.
3: Потому что что?
4: Ну, потому что их не найти.
5: Подожди, но эта машина уже стоит 50 тысяч.
4: Да, но они будут не в таком состоянии, они будут еще похуже. То есть, как бы они, в принципе, не дешевые никогда. То есть, там вот 1.5 это как бы для нее, вот для машины, с которой еще надо работать, это вот цена входа на сегодня, чтобы ее такую найти.
5: Все полностью закончено, то есть и по ходовой, и по движку.
4: Да, да, да, да, да. Там справедливости ради по ходовой мы в прошлых сериях все делали, и там каких-то там радикальных проблем нет.
5: Но она же 2 года стояла в гараже.
4: Она стояла, но за то время, когда она стояла, там что-то откис датчик АБС какой-то один, но это опять же не проблема. И шумят мембраны вентиляции клапанных газов. Потому что эта машина делалась, когда был сумасшедший кризис запчастей. Когда было ничего не найти.
5: Понятно.
4: Некоторые запчасти были просто ну, вот, ненаходимы. Угу. Там есть такая примечательная история с резинкой. С резиновым уплотнителем антенны, которая с крыла торчит. Мы его нашли в 23-м году или даже в 24-м. Последний какой-то за 8,5 тысяч. Ну, искали мы его месяца два, но уже взяли, чтобы был. А серию мы выпустили спустя 1.5 года. И вот за это время они стали стоить по 2,5, их стало навалом. Просто потому что рынок после кризиса с запчастями ими насытился, их снова понапривозили, и вот это все стало легче. Поэтому даже если мы такую же тему с подвеской повторили сейчас, то тоже было бы
5: дальнейшая
4: легче.
5: Судьба этого автомобиля.
4: Он уже заранее продан человеку, который очень любит Volkswagen, и у него очень много Volkswagen. И поскольку это исключительная комплектация в исключительном состоянии, поэтому он еще сразу же, еще до реставрации, сразу сказал, что после тебя я забираю. Он бы в любом случае ее поднял или сам после меня, или вот я до него поднял. Он просто их очень любит.
5: То есть это его коллекция, где-то стоящая в гараже?
4: Да, что-то типа того. Да.
5: Не частный музей.
3: Это будет музейный экспонат гаражный?
4: Нет, это будет живой экспонат. Он как раз из тех, кто ездит на своих машинах и не боится их потом чинить и прочее. То есть он как раз вот из тех, кто, как и я, сторонник того, чтобы все машины были живыми.
5: Так, Дим, у нас есть еще время?
3: Две минуты.
5: На кабриолеты-то?
3: Да погоди ты с этими кабриолетами. Машина поехала? Поехала. Машина... Сколько?
4: В смысле, сколько?
3: Ну, в смысле, вы же замерялись.
4: Быстрее это... столько она едет? 5 секунд.
5: 5 секунд.
4: 5 секунд. При том, что паспорт у нее, по-моему, 5,2. А Audi S8, которая все время была, ну, S это индекс спортивный, она ехала 5,5. А это едет 5,2 с завода, но для нее доступен небольшой чиптюнинг, на самом деле. Даже на удивление, что это атмосферный 6-литровый мотор. Но он был уже в свое время, поскольку это 2001 год. Он был выпущен сразу чуть подзадушенный. И его там с 420 сил можно на 440-450 перешить. И поскольку у него очень паровозная тяга, ему не требуется переключение практически. Он всегда едет с той передачи, на которой был. Ему просто все равно. И за счет этого переключений на разгоне до 100 мало. И тяга, поскольку полка момента, вот она не просто там с 1500, она, по-моему, с 500 оборотов, там сразу все вот эти 600 ньютонов там, или 500 ньютонов выскакивают и давят его до отсечки ровнейшей полкой. Поэтому разгон, на удивление, получается очень быстрым для того времени и для такой машины.
3: 12 цилиндров под капотом.
4: Да, в дубль V12, еще который в шахматном порядке все расположены. Там черт пойми что.
3: Так, полторы минуты на кабриолеты. Че?
5: Выбрал?
4: Выбрал, конечно, доволен.
3: Бентли.
5: Секундочку, там Бентли не было.
4: Ну, она была. И, на самом деле, я на ней не успел прокатиться, но второй по конкуренции был Бентли. Да, третье место был Mercedes SL, второе Bentley Continental GT, а первое как будто бы вот Rolls-Royce Down, да.
5: А почему?
4: Чтобы два Дауна в одном кузове было сразу.
5: Почему Rolls-Royce?
4: Очень удобно. Потому что, во-первых, я очень люблю семерку BMW. Я все время говорил, что BMW делают отличную седьмую серию и все. Все остальное это лишь упрощенная версия. Седьмой серии. Все иксы, пятерки, тройки и прочее, то есть тоже неплохо, но есть седьмая серия. И, следовательно, когда ты проедешься на Rolls-Royce, который сделан из древнейшей седьмой серии, правда, из F01, аж это 2008 года корни разработки, то ты понимаешь, что он действительно классно ездит, только еще и красивая. Еще и крыша открывается. И это купе, которое 5, по-моему, 15 длиной. Это купе, которое длиннее, чем мой Range Rover, в котором помещается все сзади пассажиры, еще багажник. Это просто огромный кроссовер, а это купешка, которая его длиннее. Не за счет бамперов при этом, а действительно, ты сидишь в центре базы, перед тобой
5: тебе реально
4: машины.
5: Это нравится?
4: Я же продал катер, а я очень люблю воду и понятно. Все ощущение по катеру.
5: Ты
4: а это прямо
5: в
4: очень...
5: воду на нем?
4: Однажды, да, когда совсем станет скучно, можно будет где-то заплыть.
5: Но, в общем, не забудь маску.
4: Он как-то мне просто близок по ощущению. Я абсолютно не соответствую ни этому бренду, ни этому уровню достатка, ничему. Я про это так и говорил. Поэтому эту машину взял просто в аренду. Естественно, я и Rolls-Royce – это несовместимые вещи. Я вот худи к вам хожу. Сколько лет, по-моему, мы с вами эфиры пишем, я столько лет в этом.
5: Так ты, наверное, купил себе штук 20 таких.
4: Нет, она одна.
5: А потом расскажешь, я в одной хожу, я бедный, я несчастный.
4: Но, тем не менее, просто по совокупности качеств он неплох. Исключая того, что у него есть вот этот имидж зажравшегося олигархата, он генерирует ненависть часто.
5: Генерирует, ну да. Ладно, сейчас прервемся, 2 минуты паузы.
2: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
6: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Ну что, генерировать ненависть в этой четверти часа будем?
5: Слушай...
3: Злобу, разочарование,
5: почему?
3: Неуверенность.
5: Почему? Подожди, да. Секундочку. Ну, ты про качество топлива?
3: Да. Я с удивлением узнал, что еще в прошлом году наше правительство разрешило нефтеперерабатывающим заводам завышать содержание серы в бензине,
5: Дима,
3: в дизеле.
5: Такое топливо не продают на наших заправках.
4: Это топливо
5: делается для сельхозугодий, для старой техники, которая работает на наших полях.
4: Которой вообще все равно.
5: Которой абсолютно
4: евро.
5: Все равно. Евро 3 и евро 5. Естественно, нужно подешевле.
4: Это вспомните историю с дизелем подкрашенным специально, который также в сезон сбора урожая продается именно для сельхозтехники. Он может продаваться и по другим ценам, и абсолютно другим отпускаться поставщикам и прочее. Это именно дизель. Дизель для сельхозтехники, он крашеный, другой цвет.
5: Да, действительно, наше правительство разрешает нефтеперерабатывающим заводам делать топливо по качеству евро-3, но это топливо поставляется в основном вот таким крупным заказчикам с большим количеством...
4: Агрокомплексом, да, техники. Которые в свои автовозы, бензовозы, вернее, сразу его закупают.
5: Ну, я, во всяком случае, надеюсь на это.
4: Ну, комбайн Нива на обычной заправке я что-то давно не видел.
3: Я заеду на заправку, я все-таки посмотрю.
4: Можно посмотреть паспорт? Можно посмотреть паспорт, который висит где-то возле входа, недалеко. Там же, где
5: после
4: книга жалоб.
5: Этой публикации Коммерсанта, который напомнил нам, что действует это постановление правительства, многие СМИ просто пошли по заправкам, ну, в том числе и Петербурга, и спрашивали везде эти паспорта. Им везде давали с удовольствием эти паспорта.
3: И что там было написано?
5: И там было все четко написано. Количество содержания серы соответствует евро-5, все в порядке. Не парьтесь.
3: Там так и было написано евро-5.
5: Дим, сходи на заправку. Вот ты где заправляешь? У тебя постоянно заправка?
3: Да.
5: Туда сходи, попроси, тебе дадут.
3: Ладно.
4: Также могу сказать немножко про небольшое раздувание. То есть кризис с топливом, очевидно, по некоторым АЗС, он как бы есть, да? Ограниченные нормы отпуска, это прям целая сеть на федеральном уровне.
3: Очень смешно. Это 100 литров в бак.
4: Справедливости ради, эти 100 литров были всегда. На некоторых заправках было ограничение 10 тысяч рублей всегда. Ты можешь пойти и заправить столько на 10 тысяч. Потом, даже если по постоплате ты заправляешься, ценник добегает до 10, пистолет встает, ты должен оплатить, подойти еще раз и снова заправляться. Касательно 100 литров, они тоже на многих заправках раньше было. Это некий лимит счетчика. То есть за 100 у тебя отстреливает пистолет, и ты... Я как человек, который часто любил заправлять по 140, по 180 литров, вот эти вот чеки вот огромные за раз, когда ты едешь с катером, еще с собой берешь по 4 канистры, еще и в машину и так далее. Да-да. Мне эта история знакома. Да, конечно, ограничение по 20 литров в бак как бы о чем-то договорит. То есть такого раньше точно не было. Тем более, когда мы говорим про целую сеть, которая большая во многих регионах России, распространена. Но раздувание есть некоторое. То есть, да, есть проблемы, но они не настолько масштабные на данный момент, как это описывается.
5: И тогда вопрос, Кость, а зачем в таком случае, если мы тут все трещим о том, что качество топлива не ухудшается, зачем нам добавлять присадки в топливо?
4: Зачем нам добавлять? Потому что топливо все-таки ухудшается где-то. Вот. Есть такие нюансы, что может быть топливо, которое вот для этих агрокомплексов, как-то не туда попадет, не там заправитесь и так далее. Заправочных станций, помимо крупных сетей, которыми безусловно, у нас есть доверие, есть также франшизные заправки, есть также частные. В Петербурге и во многих других регионах очень популярны зачастую автоматические заправочные станции, которые в виде вот этого контейнера просто стоит, и в нем два пистолета. Там ни оператора, никого, картой оплачиваете, и все. У многих людей возникают сомнения по поводу качества топлива именно на этих заправочных станциях. НПЗ меняются. Если раньше наш регион поставлялся с одного НПЗ, то теперь с другого, чуть ли там не с Беларуси и так далее. Все начинают за эту историю очень сильно переживать. Это же тоже все неспроста. Следовательно, есть ну, как будто бы логичные подозрения, что качество топлива может ухудшаться. Если нам вдруг говорят, что в вашем регионе не производится 95-й, давайте его из Перми возить. Тогда, ну, здесь, видимо, производится 92-й. И поскольку мы все очень давно здесь живем и видели всякие фокусы, то, естественно, люди переживают, что уже Евро-3 может на заправках появиться, и что может уже октан-корректор, у нас число запросов по нашей компании, по крайней мере, растет очень глобально. Делаете ли вы октан-корректор? Вы хотим
5: Серьезно?
4: Вас покупать? Да. Причем я объясняю, что если вы нарветесь на бензин евро-3, то октан-корректор
5: вам не поможет.
4: Евро-5 из него не сделает, нет. Потому что октан у него будет все тот же, 95 или 92. Это разные показатели абсолютно, евро и октан. Они не связаны, одно другим вы никак не перебьете. В общем, здесь вопросики имеются. Соответственно, чтобы это качество топлива как-то нивелировать себя, обезопасить, если, по крайней мере, у вас есть такие подозрения, всегда можно использовать наши топливные присадки.
5: СГА для бензина, СГА...
4: СГА для дизеля.
5: Для дизеля.
4: А что сказать, дизель, то дизель в хорошие времена всегда на русский дизель были жалобы, потому что русский дизель, это у меня есть просто знакомые, которые живут в приграничных районах, там в Прибалтике, где-то, у них есть прям такое вот выражение, русский дизель, то есть фура заезжает выезжающая в страны Прибалтики, это очень хорошая фура. У нее, значит, с собой много дешевого дизеля. Вот. Но после него часто двигатель может работать чуть более звонко. Он из этого не сломается, все будет хорошо, но цетановое число в редких случаях иногда не соответствует заявленному. Цетановое число, напомню, такое же, как октановое.
5: Да, но, как я понимаю, все-таки моющие присадки, о которых мы говорим, и АСГА для бензина, и АСГА для дизеля, это не только для того, чтобы нивелировать какие-то проблемы от некачественного горючего.
4: Это и профилактика. Они возникают, проблемы в любом случае возникнут. Нет ничего вечного.
5: Даже и от хорошего топлива все равно как бы накопится.
4: Ну, почему-то есть, да, есть естественный износ деталей, так или иначе. Его можно уменьшить, именно износ. То есть, так сказать, отсрочить предполагаемый ремонт. Потому что износ в любом случае рано или поздно наступит, критичный, после которого нужно менять. Но в этих присадках есть помимо...
3: Простите, а что там нужно будет менять? Топливный насос?
4: Форсунки даже, например. Может, игла износиться. Если мы говорим про современный автомобиль, там есть ТНВД, в ТНВД есть плунжерная пара. Что такое поменять ТНВД? Любому практически человеку, кто современным двигателем владел, известно.
5: Как это дорого.
4: И стоит он около 100 тысяч рублей в некоторых случаях. Я вот менял недавно, за 80, подешевле достал. Да, все классно. А, соответственно, помимо очищающих смазок, помимо очищающих компонентов нашей присадки топлива, содержится также смазывающие. Как раз плунжерная пара в ней очень сильно в этой смазке нуждается. И это замедляет ее износ, соответственно. Также у нас форсунки бывают, где просто игла с катушкой магнитной, бывают пьезофорсунки. На ней могут засоряться гораздо раньше, потому что большее давление непосредственно в впрыске. Соответственно, большее давление делается для того, чтобы сделать дырдочку меньше у форсунки, чтобы через эту дырдочку бензин лучше распылялся, и это был прям не зонтик распыления, а прям пар, прям туман бензиновый. Соответственно, когда у нас отверстия в форсунках начинают забиваться, то вместо тумана, вместо пара мы получаем не ультрадисперсную какую-то консистенцию, да, бензина, а уже более каплевидную. Соответственно, взрыв происходит не так, как надо, или горение не так, как надо, в зависимости от того, что там происходит. И, соответственно, уменьшается мощность двигателя, но повышается температура. И вот это все. Поэтому исправность топливной системы напрямую влияет не только на динамику и на расход топлива, но и на продолжительность жизни всего двигателя в целом. И здесь даже для профилактики все это очень неплохо применять. Потому что, к примеру, зубы мы чистим каждый день, хотя вроде они завтра, ну, если мы их не будем чистить даже, я знаю людей, кто вообще их не чистит, например. Кто-то золой там чистит, тут и так далее. Ну, то есть, мы все равно чистим их каждый день, потому что очень больно их лечить. И просто не хочется.
5: И дорого самое.
4: Да, да, да. И за одну цену к дантисту это вся на всю жизнь зубная паста сразу окупится. Так что тут как будто бы не грех. То же самое и с профилактикой и топливной системы, и двигателя внутреннего сгорания, и железа, и всего остального.
3: Так, возвращаясь к тому, как это все хозяйство работает, не применяется. Я, честно говоря, уже устал от взглядов заправщиков, когда я подхожу к
4: колонке. От заправки зависит. Вот есть заправки, на которых наша продукция прям продается. Это довольно известные крупные сети, почти во всех мы уже есть. И там заправщиков даже мы на нас докапываемся, спрашиваем. Он говорит, да часто люди так покупают и заливают. Да, это нормально.
3: Ко мне подходил заправщик, смотрел на то, как я заливаю в пистолет.
4: Да. Потому что я так же делаю. У меня везде шторки уже, да, почти.
3: Вот это ужас, да. Ужас. Кошмар, кошмар. Стыдно, невероятно. Он говорит, ты что, в этой секте?
4: Ну да, но это законно в данном случае.
5: Знаешь, эти байкеры здороваются друг с другом.
4: Да, да, также пользователи Супротека тоже друг с другом. Привет, привет.
5: А на ладошке у них
4: выгравировано. Мы сегодня были в шоуруме, человек пришел и тоже говорит, мне нужно снова вот присадку для двигателя. Ему продавец спрашивает, а какая машина? Он говорит, Рено Меган, пробег 520 тысяч.
5: Он еще не сгнил?
4: Я к нему подошел, мы его возьмем на тест-драйв обязательно, потому что мне стало интересно, что это за машина. Я ему говорю, а вы с нуля купили эту машину? Он говорит, нет, на 40 тысячах. 500 как-то тысяч этот двигатель прошел, скоро возьмем тест-драйв.
5: Подожди, посмотрим. Какого года автомобиль? Ему уже 20 есть лет?
4: Я не представляю, это я не уточнил, но двигатель 1.6 бензин. Еще, говорит, за машиной мало ухаживаю. Но при этом он пришел и уже не первый раз за нашей продукцией. И для нас такое, опа, классно, что машина вот с таким пробегом, вероятно, в том числе и благодаря нашей продукции, до таких преклонных уже показателей дожила. Но это очень интересно. И он не таксист. Я говорю, а вы, видимо, в магазин ездили за хлебушком? Он говорит, ну да. Я говорю, ну, просто, видимо, далеко магазин.
5: Магазин.
4: Вот тот прям хлебушек, он самый сочный.
5: Самый вкусный в районе.
4: Да, да, да, да, да, да. Вот это прямо... И такого у нас много. Если посмотреть на маркетплейсах, на отзывы, то там будет 30% отзывов. Беру там на вторую свою машину, беру уже пятый раз, беру вот это. То есть у нас костяк покупателем как сформировался, и вот его и тащим. И вот наша задача сейчас как-то его разнообразить новыми клиентами. Потому что те, кто нас знает, они вот берут и берут. Там все понятно уже. То есть эффект явно они испытали и не раз. За этих мы спокойны.
5: Ну, однозначно, в наше время, когда непонятно, что творится с топливом, несмотря на то, что мы тут кричали, что все это досужие домыслы, стоит...
4: Все так кричат, пока не клюнет.
5: Да, держать у себя в багажничке боксик, набитый этими бутылочками.
4: И также двигатели. Когда берешь старый двигатель, вот даже я Ягуар покупал, который на зиму, ну, капитальный ремонт двигателя за 1 000 000 рублей. Ну, как будто хочется сделать так, чтобы вот он еще пожил чуть-чуть. Но вот не надо сейчас его ремонтировать.
5: Оттянуть эту радость.
4: Да, да, да, да, да. И так думают все. Тем более, раньше мы меняли машины раз в 3 года, а теперь мы не знаем, когда мы будем в следующий раз менять свои машины. Поэтому хочется, чтобы здесь все было в порядке.
3: А еще сезон отпусков, еще автопутешествия.
4: Да, вот. И пробеги начинают расти, в том числе у меня, да, тоже вот у всех машин.
5: Ну что ж, на этом мы и закончим сегодняшний разговор. Константин Зарусский, академик, Дим Делинский.
3: Кирилл Манжула.
5: Всем пока.
4: До скорых встреч. Пока.
5: Хорошего дня.
3: ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106-784-715-22-73. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литера. Помещение 14, Н-459-460-461, офис 105.
11: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Армузского пролива.
13: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
11: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
15: Жителей 3 многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном Владимирской области эвакуировали после падения БПЛА в целях безопасности. Пострадавших нет, ситуация под контролем, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. На месте работают оперативные службы, дежурные средства ПВО. За прошедшую ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами России, это сообщали в Минобороны. На подлете к Москве с начала дня сбито 80 беспилотников. Между тем, ограничения в аэропорту Шереметьево сняты, сообщили в Росавиации. В Домодедово и Внуково сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию.
11: О переговорах.
15: Делегация Ирана покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров по вопросу реализации подписанного ранее меморандума с США и направилась в Тегеран. Это сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Ранее Катар и Пакистан, выполняющие роль посредников между Тегераном и Вашингтоном, сообщили, что стороны в швейцарском Бюргенштоке разработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения Ирана и США. Кроме того, будет создан специальный комитет для контроля за ходом переговоров.
16: о паводках.
15: Спасатели эвакуируют жителей подтопленных в Оренбургской области домов. Из-за продолжительных и сильных осадков там объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В региональном главке МЧС уточнили, что речь идет о жителях села Козловка Бугурусланского района. В населенном пункте около 100 домов. По прогнозам синоптиков, дожди в Оренбургской области продолжатся сегодня и во вторник.
16: О нововведениях.
15: Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код. Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме.
16: О валютах.
15: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, курс юаня Центробанка 10 рублей и 81 копейка.
16: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 23, сегодня в течение дня кратковременный дождь, местами гроза, в Санкт-Петербурге без осадков, днем до плюс 24. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Турция продолжает дипломатические усилия для создания условий к переговорам России и Украины. Эль-Ниньо атакует урожай риса, пшеницы, кукурузы, кофе, чая, сахарного тростника. Сразу в нескольких странах мира может оказаться под угрозой. НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 30-го года, заявили в МИД России. Теперь чуть подробнее о каждой из озвученных тем в нашем эфире. Начнем с того, что предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет. Предпосылок не просматривается, но Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к их проведению. Об этом источник в турецком правительстве сообщил РИА Новостям. Ну а ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, глава турецкого МИДа Хакан Фидан на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита России АСЕАН в Казани подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Между тем, Украина продолжает атаковать российские регионы. Вот как вы и слышали в новостях, по данным Минобороны, в ночь на 22 июня российские силы ПВО сбили 301 украинский дрон самолетного типа. Ну а на полете к Москве их число достигло 80. В городе Щекино Тульской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. Пострадавших нет, жители эвакуированы, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Но это еще не все. Сейчас мы будем продолжать наш эфир и обсудим ситуацию, в том числе и на фронте. У нас руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Да, Сергей, доброе утро. Здравствуйте.
17: Александр Евгеньевич, что вы можете сказать о ситуации на фронте? Какие успехи у нашей армии? Ну и далее мы от этого оттолкнемся и еще, если успеем, пару вопросов с вами обсудим.
18: Да, вот на фоне тех атак, средств воздушного нападения, которые проводит противник по всей линии боестолкновения, при приграничном регионе, тем не менее на земле идет конкретная работа, то есть прежде всего вот у нас на повестке дня Донецкая Народная Республика, где, с одной, где идут масштабные боевые действия по освобождению Константиновки, где уже в определенных кварталах уже развивается российский флаг, где взламывается временная линия обороны на Красном Лимане. Постепенно этот укрепрайон также переходит под контроль российских военных. Опять же продолжаются боевые действия на Добропольском направлении. И в том числе, с другой стороны, да, с восточной стороны этого направления ведется продвижение в направлению вот этого разлома между Славянском и Краматорском за обладание контролем над трассой, которая связывает эти два крупных укрепрайона. И, по сути, надо понимать, что именно Славянск и Краматорск – это два ключевых оставшихся крупных райцентр, да, и по сути превращенных в крупные укрепрайоны противника довольно мощными еще и соединениями, с подразделениями дроноводов, которые там очень хорошо засели, опять же, с большими возможностями по линии фортификации, потому что противник долго готовился к обороне этих укрепрайонов. Но то, с какой интенсивностью сейчас наши соединения, наши группировки войск работают как раз вот в северной и северо-западной части ДНР, ну, показывает и дает нам, вернее, уверенность в том, что мы все равно скоро услышим эти позитивные новости о том, что Донецкая Народная Республика постепенно освобождается от контроля украинскими военными. Так это случилось ранее с Луганской Народной Республикой. Но при этом мы видим опять же, что противник атакует все, по сути, направления курортным зонам. То есть идет очень серьезная... Идут очень серьезные атаки средствами воздушного нападения, прежде всего ударными дронами. И трасса Новороссия у нас подвергается ударам. И, собственно, Крым сегодня видели, такая ситуация у нас и с паромом. И, собственно, сейчас временно паромное сообщение прекращено. И уже мы видим, что ситуация в Крыму, конечно, крайне сложная. Она связана не только с тем, что туда ставит топливо, потому что поставляется оно большой земли, но и в том плане, что обеспечить такое, настолько масштабное количество атак, которые проводит противник, надо опять же понимать то, что противник использует дроны стоимостью от 100 до 200 тысяч долларов, да, вот те же самые Хорнеты и Лютые, которые по 200 тысяч обходятся киевскому бюджету, но тем не менее Киев не жалеют деньги на вооружение, потому что деньги не украинские, деньги европейские. И вот то, что они способны, по сути, можно представить, да, когда вот там 5, 6, 7 дронов, это уже миллион долларов. Они их тратят сотнями ежесуточно. То есть какие огромные бюджеты влиты в то, чтобы наносить России поражение на именно средства воздушного нападения. То есть, опять же, в этом направлении работают и британские, и немецкие, и голландские партнеры. Они сейчас все выделяют средства, либо комплектующие этих БПЛА.
17: Александр Евгеньевич, в связи с этим у меня вопрос. А как вы, что вы думаете вообще о том, что начали говорить о некой перспективе переговоров между Россией и Украиной? Вам представляется это возможным сейчас?
18: Ну, посмотрите, переговоры между Россией и Украиной ведутся еще с марта 2022 года. Мы еще помним первый стамбульский формат. И потом, сколько было этапов этих переговоров, пока не пришел к власти в США Дональд Трамп. И с прошлой зимы начался новый виток этих переговоров уже при участии Кушнера, Уиткоффа, его непосредственных эмиссаров, да, Трампа. И, собственно, ВОЗ и ныне там, потому что киевский режим заинтересован в продолжении боевых действий. Мы уже много раз об этом говорили. Политическое будущее Зеленского напрямую зависит от того, воюет Украина или нет. Если завтра Украина перестанет воевать, Зеленский станет просто не нужен коллективному Западу.
17: Это многое объясняет, Александр Евгеньевич. Да, огромное вам спасибо за ваше время и за ваши ответы в эфире радио «Комсомольская правда». Это Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Ну, а урожай риса, пшеницы, кукурузы, кофе, чая и даже сахарного тростника сразу в нескольких странах мира может оказаться под угрозой. Все из-за Эль-Ниньо, это природное явление. Вода в Тихом океане из него становится теплее, ну и в результате ведет к серьезному потеплению, даже засухе. Эту тему подробнее осветит в нашем эфире Егор Волгин.
19: Урожай зерновых сразу в нескольких регионах мира оказался под угрозой. Все из-за прогнозируемого синоптиками особенно сильного Эль-Ниньо, природного явления, когда поверхностный слой воды в Тихом океане начинает нагреваться. В результате него экваториальная часть Тихого океана становится теплее на несколько градусов. Это приводит к жаре и даже засухе в ряде регионов. Вероятность формирования Эль-Ниньо в ближайшее время оценивается в 70%, а вероятность сохранения этого явления до конца года почти в 95%. В результате рис, пшеница, кукуруза, а также кофе, чай и сахарный тростник в Азии, Африке, Австралии, Австралии и Латинской Америке могут попасть под удар во второй половине этого года и начале следующего. Однако не стоит думать, что Эль-Ниньо влияет только на страны южного полушария. Косвенно оно задевает весь земной шар. Именно из-за последнего такого явления, случившегося в 2023-2024 году, глобальное потепление поставило очередной рекорд по температуре, и с этого момента прошло слишком мало времени. Примерная периодичность смен потепления и похолодания обычно на несколько лет больше. В том числе и поэтому большинство ученых бьют тревогу, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик-климатолог Алексей Карнаухов.
20: Если сейчас наступит еще одно такое явление Эль-Ниньо, то это действительно будет необычное явление, потому что периодичность примерно 4-8 лет между вот периодами Эль-Ниньо. Предыдущее Эль-Ниньо закончилось относительно недавно. Если оно еще и по амплитуде окажется сильным, то воздействие на глобальный климат может быть достаточно серьезным. Предыдущие Эль-Ниньо, они приводили к парадоксальному явлению. Аномально холодная весна, а в Европе, в России снегопады в Румынии, 1,5 метра нападало снега в апреле. В мае у нас на Красной площади лежал снег, в июне был снегопад в Санкт-Петербурге, снег был в июле в Финляндии.
19: Из-за такого короткого перерыва метеорологические службы отмечают вероятность возникновения так называемого супер-Эль-Ниньо. Новый эпизод может оказаться сильнейшим в 21 веке. А некоторые климатологи и вовсе предполагают, что грядущий Эль-Ниньо способен приблизиться к масштабам потепления 1877 года. Тогда природное явление сопровождалось сильнейшими засухами и экстремальными волнами жара. Последствия оказались катастрофическими для многих стран мира. Из-за неготовности социальных систем того времени в Индии, Китае, Бразилии и Египте начался масштабный голод, унесший миллионы жизней. За ними последовали эпидемии и другие бедствия, особенно тяжело ударившие по беднейшим слоям населения. И хоть такого же масштаба бедствия ожидать вряд ли стоит, но серьезные потрясения все-таки могут произойти, уверен Алексей Карнаухов.
20: У нас и сейчас люди умирают из-за глобального потепления, и голод, он тоже, понимаете, очень неравномерно по планете распределен. Прежде всего, это затрагивает неблагополучные страны с точки зрения экономики, и совершенно запросто тоже могут люди погибать из-за засух, из-за неурожаев, когда цены на продовольствие растут. То есть это приводит еще и к социальным потрясениям, потому что люди, когда они голодные, они склонны к тому, чтобы бунтовать, и, собственно, это тоже проявляется. Когда вот у нас было ужасное лето 2010 года, и у нас был неурожай в России, сократившиеся поставки российского зерна подняли цены на пшеницу, у нас началась так называемая арабская весна. Это вот тоже сцепленные процессы.
19: Помимо угрозы сельскому хозяйству, Эль-Ниньо может спровоцировать затяжной энергокризис, особенно на фоне конфликта в Иране, отмечают эксперты. Обмеление рек приводит к снижению выработки гидроэлектростанций, и параллельно возникают сложности с охлаждением атомных электростанций. И все это на фоне увеличения энергопотребления на кондиционирование и охлаждение. Не говоря уже о том, что при Эль-Ниньо, как правило, происходит больше природных катаклизмов вроде ураганов, которые нарушают логистику поставок энергоносителей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
17: НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявили в МИД России. Подробнее через пару минут.
21: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
24: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
0: 728-705. А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии у микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех. И теперь поговорим о том, что Североатлантический альянс и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. По его оценке, эти приготовления все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» Германии против Советского Союза. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
6: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Сегодня 22 июня 2026 года. А ровно 85 лет назад это был самый черный день для нашего Отечества. В этот день, 85 лет назад, фашистская Германия напала на Советский Союз. Любопытно, что за несколько месяцев до этого трагического события в советской и в западной прессе чаще всего звучало слово «война». Западные политики и генералы всячески открещивались от того, что Германия может напасть на Советский Союз. Более того, Берлин предлагал различного рода политические договоры, экономические планы. А в советской прессе это слово звучало упорно, звучало до этого самого черного дня 22 июня. Так вот, слово «война» сегодня, по прошествии 85 лет после начала Великой Отечественной войны, звучит сегодня очень часто в нашей российской прессе. Об этом говорят политики, об этом говорят военные, об этом говорит Кремль, об этом говорит МИД, об этом говорит Государственная Дума. Вот и вчера заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко открытым текстом заявил, что есть все основания считать, что Запад готовится к войне с Россией, и это нападение в западных планах рассчитано на 2030 год. Приметы подготовки к войне Запада против России есть очень серьезные. А эти приметы выражаются и в разрастании военных бюджетов натовских стран Европы, и в том, что натовские страны Европы бешеными темпами наращивают численный состав своих армий. И в том, что на Украину перекачиваются гигантские деньги для подготовки ее к войне. Об этом говорят и планы военно-промышленных комплексов западных стран, которые все распределили между собой. Кто готовит технику, кто снаряды, кто боеприпасы, кто другие средства нападения на Россию. Но что любопытно еще, если в 1941 году на Западе все-таки политики, генералы всячески открещивались от этого слова «война», от возможности нападения на Советский Союз, то сегодня происходит совершенно другое. Натовские и политики, и генералы, и натовская пресса открыто говорят о возможности нападения на Россию. Отсюда, вы знаете, вот эти громкие заявления о том, что немецкая авиация хоть сегодня готова бомбить Россию. Один из западных генералов сказал, что стереть с земли готова НАТО Калининградскую область, Питер и другие города России. Они уже не стесняются. Не стесняются открытым текстом говорить о подготовке к войне. Более того, уже поговаривают о том, чтобы ядерное оружие перетащить и к новичкам НАТО, Финляндии, Швеции, говорит о том, что можно якобы поставить ядерное оружие на Украину. А это говорит только об одном, что если будет война, ну, скажем, в том же 30-м году, 2030-м году, то она будет с применением ядерного оружия. Да, с этой мыслью уже давно согласились и оговорили об этом и министр иностранных дел России Лавров, говорил об этом и Путин, говорит об этом и сегодня Министерство обороны России. Потому что если западная орда нападет на Россию, навалится на наши кордоны, на наши города огромной своей сворой, которой, по-моему, больше будет 2,5 до 3 миллионов только личного состава, то Россия будет вынуждена в соответствии со своей ядерной доктриной достать из ножен ядерный меч. И это будет уже последняя война в Европе. Потому что вот эта агрессивная Европа, замышляющая войну против России, она сгорит в ядерном огне. Но это будет вызов, смертельный вызов, который Европа сама для себя изобрела. Может быть, об этом сегодня мечтают западные политики и генералы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о досрочном погашении кредитов. Какие здесь есть основные правила и нюансы? В каких случаях выгодно гасить займы досрочно, а в каких не стоит торопиться? Идеальный заемщик для банка – это тот, кто досконально выполняет все условия договора и никуда не спешит. Стабильность в финансовых вопросах – очень важный фактор. Если график выплат составлен на 30 лет, то для банка такой вариант в самый раз. Он сможет планировать свои доходы надолго вперед. Но клиенту не всегда выгодно то же, что и банку. Наверное, именно поэтому большинство заемщиков стремятся как можно быстрее избавиться от долгов. Главный вопрос – как это лучше сделать? С этой точки зрения российское законодательство максимально лояльно. Отдавать кредиты досрочно можно в любой момент и без каких-либо санкций со стороны кредитора. Это касается всех видов займов. В целом, любой кредит выгодно гасить досрочно. За пользование заемными деньгами мы платим проценты. Если отдавать долг быстрее графика, переплата банку будет меньше. Другой вопрос – что делать после частичного досрочного погашения? Снижать ежемесячный платеж, но при этом оставлять тот же срок кредита? Или, наоборот, уменьшать срок и при этом не менять ежемесячный платеж? На эту тему есть определенный стереотип. Многие заемщики считают, что выгоднее сокращать срок. В этом случае переплата банку за весь период будет меньше. Это действительно так, потому что проценты начисляются на остаток долга. Если заемщик оставляет ежемесячный платеж без изменений, то тело кредита уменьшается быстрее. При снижении ежемесячного платежа переплата за весь срок и правда будет больше. Зато у заемщика появляется больше свободы маневра. Такая стратегия выгоднее и безопаснее для тех, у кого платежи, например, по ипотеке были очень большими. И снижение ежемесячных отчислений банку позволило чувствовать себя увереннее. Тем не менее, если стабильно каждый месяц или несколько раз в год отправлять на досрочное погашение определенные суммы, то для заемщика становится неважно, что именно он уменьшает – срок или платеж. В этом случае переплата будет примерно одинаковой. Тем более, что весь процесс сейчас автоматизирован. Это раньше надо было при каждом досрочном погашении писать заявление в банке. Сейчас это несколько кликов в мобильном приложении. В то же время, как советуют в ФСБ, отдавать деньги на досрочное погашение стоит лишь в том случае, если у вас уже сформирован резервный фонд. В запасе желательно иметь сумму, равную расходам семьи за 3-6 месяцев, чтобы не получилось так, что вы изо всех сил старались как можно быстрее закрыть кредит, а потом столкнулись со снижением доходов, вы не смогли отдать очередной платеж и оказались в сложной ситуации. При этом в некоторых случаях торопиться с досрочным погашением действительно не стоит. Например, обладатели льготных ипотек под 4, 6 или даже 8% годовых могут использовать свободные деньги более эффективно. Сейчас по вкладам и накопительным счетам можно получить 11-13% годовых, поэтому часть заемщиков предпочитает размещать средства именно там. Правда, в этом случае возникает другой нюанс. Досрочное погашение долга стимулирует заемщика быть в тонусе. Перед ним стоит большая цель – отдать кредит как можно быстрее. Если же держать деньги на вкладе или накопительном счете, появляется большой соблазн потратить сбережения на что-то другое. В итоге и кредит придется отдавать весь обозначенный

0: здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные +125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение. Дрон ВСУ атаковал автобус в Красноярушском округе Белгородской области. Водитель от полученных ранений скончался в больнице, сообщает оперштаб. Пока это вся информация.
2: Об атаках.
3: Силы ПВО с начала суток сбили 84 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Разрушений пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего средства ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами России.
2: Про Крым.
3: Крымские власти сообщили о приостановке приема детей в лагеря Крыма. Мера вводится по соображениям безопасности и будет действовать с 22 июня по 1 сентября. Речь идет о временном прекращении бронирования мест приема и размещения несовершеннолетних и групп детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории республики.
2: О политике.
3: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может сегодня объявить о сроках своей отставки и начать передачу власти мэру Большого Манчестера Энди Бернаму, сообщает Reuters со ссылкой на источник. О его подготовке к отставке также пишет Guardian. Один из собеседников агентства сообщил, что премьер провел выходные, обдумывая, уйти в отставку или бороться за лидерство в партии. Угроза для Стармера нарастала в течение нескольких месяцев и резко усилилась в пятницу, когда Энди Бернам одержал убедительную победу на парламентских выборах.
2: О медицине.
3: МРТ с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Такие сроки обозначены в опубликованном Минздравом документе. МРТ, как правило, назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Процедура исключает использование рентгеновского излучения и считается одним из наиболее безопасных методов визуализации.
2: О туризме.
3: Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент этой организации Дмитрий Горин. Рекомендация Минэкономразвития при остановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов. Главным направлением для россиян на Ближнем Востоке по итогам прошлого года стали Арабские Эмираты.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, курс юаня 10 рублей и 81 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение. И, если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется, и лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми. То есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
1: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много. Это и народные методы, и аптечные.
2: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
1: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
2: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочно-высока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
1: Ну, минуту-две.
2: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями. И в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
1: Ну, а сам кишечник, что в нем происходит?
2: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже. Ну, представляете, цифра какая страшная. Начинается что? Конечно, гниение. То есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают. И вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы. То есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено. Он раздувается, он прижимает другие органы. И, конечно, он их отравляет.
1: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
2: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются, а тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да, нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатываются именно там.
1: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход, да. Но все же это же вынужденная мера.
2: Вынужденная.
1: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
2: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это Биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще Биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии – и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора «Биоматик» сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8-800-707-99-39. Звонок бесплатный. 8-800-707-99-39.
1: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8-800-707-99-39. Позвонить и задать свои вопросы.
0: Здоровый разговор.
3: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Рекламно-информационная программа.
0: «Здоровый разговор».
1: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. Ну и в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате «Биоматик». Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Ну и, конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
2: Медицинский аппарат «Биоматик» особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом «Биоматик»? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливаются накапливались из-за долгих проблем, оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которое дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения. Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик, проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
1: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
2: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищается полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно, я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишней весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
1: Ну вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
2: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, да, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
1: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
2: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами. Восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов. Они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
1: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
2: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот и эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
1: Получается, биоматик – это реальный и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
2: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора «Биоматик» мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. «Биоматик» – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
1: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
0: Здоровый разговор. Реклама.
10: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
11: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
12: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: О политике.
13: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. Он сообщил, что останется исполнять обязанности до избрания нового лидера лейбористской партии и пообещал помочь своему преемнику освоиться в должности главы британского парламента. По его словам, выборы нового лидера лейбористской партии начнутся 9 июля. Его преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Карл III проинформирован об уходе Стармера с поста лидера лейбористской партии.
12: О преступлениях.
13: ФСБ сообщила о задержании в Воронеже агента украинских спецслужб. Речь идет о местном жителе 2005 года рождения. Уточняется, что мужчина был завербован для наблюдения за военными объектами в московском регионе. По заданию куратора за материальное вознаграждение он также подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских колл-центров, которые специализируются на мошенничестве в отношении граждан России, отметили ФСБ. Фигурант подозревается в совершении госизмены.
12: О политике.
13: Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах. Речь идет о данных, полученных за май 2026 года, пояснили в социальном фонде. В список вошли Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия, а также Сахалин, Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округа, Магаданская область и Камчатский край. При этом в Ненецком автономном округе на Чукотке средний размер пенсии неработающих превысил 40 тысяч рублей.
12: О футболе.
13: Чемпионат мира по футболу этого года стал самым посещаемым турниром в истории после 30 сыгранных матчей, сообщает Sky News. По информации источника, после 36 из 104 проведенных на Мундиале игр общая посещаемость достигла 2 307 947 зрителей. В среднем на одну игру приходят 64 110 человек. Процент заполняемости трибун составляет 99,5%. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
12: О валютах.
13: Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 81 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Кир Стармер решил покинуть пост премьер-министра Британии. Зеленский призвал Минск демонтировать ретрансляторы, которые, по его словам, помогают в нанесении ударов дронами по Украине. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с новости последнего часа. Кир Стармер решил покинуть пост премьер-министра Британии. Об этом он заявил буквально час назад, даже меньше, и добавил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Стармер проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста лидера лейбористской партии, и он стал шестым главой правительства, досрочно сложившим свои полномочия за последние 7 лет в Британии. Нового лидера правящей Британии лейбористской партии выбирать начнут 9 июля. Сам Стармер принимать в них участие не будет. Но я напомню, что ранее Дональд Трамп заявлял, что Стармер должен покинуть пост премьер-министра Британии, поскольку потерпел неудачу в двух важных сферах – иммиграционной политики и энергетики. Ну а Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России, отметил, что более года призвал Стармера к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, а такие ошибки в энергетике и экономике зачастую и приводят к отставке. У нас на прямой связи доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
15: Да, доброго дня.
14: Вот Кирилл Дмитриев заявил, что отставка Стармера – это важный сигнал для других разжигателей войны в Европе. А позвольте услышать ваше мнение, а что это меняет? Разве в Британии премьер-министры что-то решают? Это давно уже, на мой взгляд, некая декоративная должность. Там наверняка уже очередь из таких же статистов. Но вектор в отношении Москвы и Киева все равно же никак не изменился за последние годы. Тут вопрос, наверное, все-таки консенсуса европейских элит, которые поставили того же Мерца, Макрона, Стармера уже, а не фамилии глав правительств в этих странах, вы так не думаете?
15: Ну, даже не европейских элит, а все-таки европейских финансовых элит. Самые европейские элиты, может быть, и пошире. Но на самом деле соглашусь с вами. Дело в том, что если брать британскую политсистему, то она с самого начала базируется на сочетании двух вещей. То есть реальную политику, то есть политическую прагматику реализует гражданская служба, так называемый civil service, который, по иронии судьбы, большей части состоит, кстати, из аристократов, да? Которые, в общем-то, вроде бы формально слуги, да? А верхний политический партийный истеблишмент, вроде премьер-министра и правительства, это, по сути, политические активисты, чья функция озвучивать, но, в общем-то, к реальным очагам они очень опосредованные отношения имеют. То есть в этом плане понятно, что политика в Британии от этого слишком сильная внешнеполитическая не изменится. Ну а, собственно говоря, Стармер стал еще одним произведенным за государственный счет социологическим опросом, как британское население ко всему это относится. Потому что понятно, что вот эта вот политическая надстройка партийная, она же в том числе и для замера того, насколько далеко население готово отдать, зайти своим собственным элитам, да, где оно будет пытаться нажимать на стоп-кран. Даже если стоп-кран весьма формальный. Но вот проведен очередной социологический опрос. общем-то, население Британии, оно, в общем-то, высказалось на предыдущих выборах. И дальше понятно, что на это нужно было как-то отреагировать. Лейбористы потеряли рекордное количество, в общем-то, мест. А Найджел Фараж со своим реформ UK срочно перемещается из такого, из маргинального состояния в статус политического истеблишмента. Вот, но, опять же, как я говорил, кроме социологических последствий, других существенных последствий это иметь не будет. То есть внешнеполитический курс определяется не премьером и не правительством, это в изрядной степени исполнители, ну и, может быть, еще, скажем так, переговорщики, которые согласовывают там решения между различными там центрами силы. Но сами, в общем-то, на самом деле центром силы не являются. Это просто такая публичная роль.
14: Да, Кирилл Евгеньевич, вот хотел обратить внимание на публикацию Bloomberg. Они пишут, что уход Стармера открывает путь для Энди Бернхэма, это бывший мэр Манчестера, который пытается занять пост преемника. То есть, я так понимаю, что не только в Британии, но и вообще во многих странах Европы набирают популярность политические силы, которые призывают меньше денег тратить на Украину и на военно-промышленный комплекс не потому, что они хорошо к России относятся, а потому что хотят средства, которых не так много, тратить больше на социальные нужды и развитие экономики, и поэтому получают поддержку населения?
15: Нет, понимаете, тут слова и эта риторика, она всегда будет звучать, вот, но она же не является определяющей. То есть в этом плане понятно, что если, в общем-то, финансовый центр принял решение зарабатывать на войне, а на социальных расходах экономики, то, в общем-то, смена премьера здесь ничего абсолютно не решит. А то, что бывший мэр Манчестера может претендовать на этот пост, ну, это означает, как минимум, что он хороший переговорщик, который умеет слушать других, умеет согласовывать решения, то есть ровно те качества, которые на самом деле от премьер-министра и требуются, потому что его задача не столько принимать решения, сколько согласовать. Согласовать, утрясти и обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны, в общем-то, полагали, что их интересы учли. Вот Ли Страсс это не умело категорически, и в этом плане продержалось меньше 100 дней, хотя, в общем-то, ничего другого не требовалось. Но Стармер тоже, в общем-то, как мы видим, не сильно отошел от этой вот, от ее финишной ленточки, конечно, было чуть дольше, вот, но все равно с таким же катастрофическим итогом для Лейбористской партии.
14: Я слышал мнение, что британская политика 20-х годов 21 века очень похожа на итальянскую политику 1970-х. Вы могли бы как-то это прокомментировать?
15: Ну, смотря что сравнивают. Дело в том, что тут скорее сравнивают ситуацию многопартийности, когда оно тогда сравнение не очень корректно. То есть в Италии на самом деле что была очень интересная система, во многом она сохранялась, тогда всегда можно было организовать правительственный кризис, и, в общем-то, дорогим Соединенным Штатам, когда они требовали провести какие-то решения, сказать, что у нас система недееспособна, мы не можем сейчас делать, у нас сейчас, мы в ожидании нового правительства. И в эту игру можно было играть достаточно долго, то есть там как раз были раунды постоянных выборов. Вот. Но это единственное, с чем можно сравнить, потому что в Британии, во-первых, речь не идет о том, чтобы саботировать давление со стороны Соединенных Штатов. Британия, вот что видите, есть вполне согласованное русле. И задача британской системы в данном случае сделать так, чтобы население не решило окончательно, что вот эта система политическая – это не его. И что для этого населения будет, в общем-то, более пригодна та система, которая будет его слушать. То есть мы видим, что Найджел Фараж в этом плане продирается, но его пытаются компенсировать, собственно говоря, тем, что дают право голоса усиленно иммигрантам и за счет коренного населения. То есть здесь, в общем-то, борьба еще далека от какого-то явного исхода.
14: У нас остается буквально 30 секунд. Я слышал высказывание Кирилла Дмитриева о том, что Мерц следующий, если не изменит политику. Вы согласны с ним?
15: Он следующий, даже если изменит политику, он не может ее изменить, он реализует интересы тех, кто его назначил.
14: Кирилл Евгеньевич, я вас благодарю. Огромное вам спасибо. Это Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, был с нами на прямой связи. Ну и мы обсудили уход с поста премьер-министра. Анонсировал его сам премьер-министр Британии Кир Стармер. И я напомню, что выборы 9 июля начнутся. Стармер в них участвовать уже не будет. Ну, а далее мы сейчас почтим погибших в годы Великой Отечественной войны минуты молчания. По всей стране как раз и проходит всероссийская акция «Минута молчания», посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны.
16: «22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
17: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
16: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.

0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем главные темы дня. И сейчас обсуждаем тему о том, что иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии. Делегация Ирана приняла решение не продолжать четырехсторонние переговоры в Бергенштоке после заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство ТАСС, с ним ссылаясь на источники. И вот по его словам и по информации агентства, стороны продолжили обмен сообщениями через посредников в лице Катара и Пакистана, но пока результаты не достигли. Иранская делегация в ходе переговоров призвала ускорить разблокировку замороженных активов Ирана и выдачу разрешения на экспорт нефти. Отмечается, что иранская сторона выразила протест против нарушения Соединенных Штатов Америки обязательств в рамках меморандума и подчеркнула, что переговоры по ядерной программе напрямую зависят от подписанного соглашения. Ну что ж, есть что обсудить. Источники, кстати, в средствах массовой информации сообщали, что продолжение технических консультаций 22 июня по американо-иранскому меморандуму не ожидаются, и есть ли хоть малая надежда на то, что Иран и Штаты договорятся? А если нет, то какие шансы у Ирана отстоять свою позицию и победить в конфликте? Мы, конечно, это обсудим в ближайшие минуты с экспертом. Ну, а я пока напомню, что также стало известно, что США и Иран договорились установить некую линию связи, чтобы обеспечить безопасный проход судов в Ормузском проливе. Это говорится в совместном заявлении посредников Катара и Пакистана, и заявление выпущено после недавно завершившегося раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии. У нас на связи политолог-международник Елена Супонина. Елена Владимировна, я приветствую вас. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Будьте любезны, поделитесь своим мнением и наблюдениями. Есть ли, осталась ли хоть тень надежды на то, что Штаты с Ираном все-таки договорятся?
1: Надежда есть в данном случае. Не сказала бы, что она есть применительно к Ирану всегда, но сейчас есть острое желание у обеих сторон продолжать переговоры, и главное – посредники, Пакистан, Катар, Султанат Оман, многие другие очень хотят, чтобы, если не договорились Иран и США, то хотя бы, чтобы они не сцепились вновь и не ввергли опять регион в очередной виток войны. Поэтому, конечно, у присутствующих в Женеве премьер-министра Пакистана, начальника генштаба Пакистана, премьер-министра Катара, был шок, когда они узнали о новых заявлениях Трампа, в которых он пригрозил членам иранской делегации непонятно чем, то ли расправой, то ли арестом, то ли просто пошутил, но сказал, что если вот Ормузский пролив закроют, то они из Швейцарии домой не вернутся. Понятно, что, зная характер иранцев, зная их политический стиль, дальше продолжать политические переговоры они уже не могли на фоне этих заявлений. Вице-президент США, там же находившийся, наверняка тоже был в шоке. Но все-таки технические переговоры продолжаются. Вместе с политическими руководителями туда приехали и специалисты. Они никуда не уехали. Да и политические руководители до этого неплохо поговорили друг с другом.
0: Ну и вот на ваш взгляд, какие шансы у Ирана отстоять свою позицию и победить в конфликте?
1: Морально Иран считает себя в выигрыше после всего, что произошло. Иранцам даже удается диктовать свои условия. Но будем объективными. Военный потенциал Ирана сильно ослаблен. Ядерная программа Ирана подорвана. Израиль – мощный противник, который не хочет никакого перемирия, никакого мира, и хочет, чтобы США и дальше втягивались в эту войну и продолжали военные действия, чтобы они возвращались к этому снова и снова. Это противник очень серьезный. На данном этапе иранцы четко показали, насколько ограничены политические возможности Соединенных Штатов Америки. Но иранцам в перспективе тоже надо бы договариваться, иначе альтернатива очень серьезная. Это война. иранцы тянут время, они делают так всегда, главное, чтобы они тут не пережали.
0: Угу. Ну вот я вижу, что по там Люцернский саммит прошел в позитивной и конструктивной атмосфере, пишут, и достигнут обнадеживающий прогресс, включая создание механизма для продолжения технических переговоров. То есть мы сейчас видим, что идут переговоры о начале или продолжении переговоров. Выглядит это достаточно странно. Это нормально сейчас для дипломатии?
1: Это ненормально было бы лет 10 назад, 15 назад, 20. Мы, похоже, вступили в такую очевидную эпоху политического постмодернизма, популизма, когда даже отсутствие результатов выдают за успех, когда продолжение переговоров называется большим продвижением вперед, но технические специалисты все-таки начали работу в тот же день, когда встретились и политические, и принято решение о формировании ряда комиссий. Ирану это очень выгодно. Ну, формируется одна комиссия там по открытию Ормузского пролива, другая формируется по, или комитет, можно их назвать, по ядерной программе Ирана. Времечко-то идет, а чем дольше это все тянется, тем больше это на руку Ирана. Так они надеются и до промежуточных выборов в США дотянуть, которые будут в ноябре. Там еще что-нибудь у Трампа случится.
0: Мыло мочало начинает сначала. Елена Владимировна, да, мы это много раз уже с вами обсуждали, видимо, не в последний раз. Огромное вам спасибо. Елена Супунина, политолог-международник, была с нами на прямой связи. А дальше у нас сюжет от Юрия Кораблева про подготовку школьников к выпускному в этом году.
2: Совсем скоро по России прокатится волна школьных выпускных. К этому дню парни и девушки готовятся задолго до самого мероприятия, чтобы все было идеально. Поэтому ежегодно эксперты подсчитывают, во сколько обойдется сбор ребенка на выпускной. И 2026 год не стал исключением. В среднем бюджет на юношу в этом году составляет порядка 20 тысяч рублей. Сюда входят костюм за 10 тысяч, классические туфли порядка 5 тысяч и столько же на рубашку и аксессуары. Все то же самое, но из премиум-сегмента обойдется в итоге в 50-60 тысяч рублей. Что касается девушек, то их подготовить к выпускному чуть сложнее. Бюджетный вариант предусматривает платье также до 10 тысяч рублей, обувь от 5 до 10 тысяч, обязательно аксессуары, сумка, бижутерия и прочее еще около 3 тысяч рублей. В премиум-сегменте то же самое обойдется примерно в 70 тысяч. Фасоны же нарядов могут быть самыми разнообразными, начиная корсетных воздушных платьев и заканчивая брючными костюмами, в зависимости от того, что хочет сама выпускница, рассказал YouTube-канал «Умскул».
3: Сейчас разделение на мужскую и женскую моду становится условным, поэтому брючный костюм будет кстати. А еще пиджак и брюки можно сочетать с любыми предметами гардероба и на другие выходы из дома. И никто даже не догадается, что это наряд с выпускного. А если хочется больше изящности, то выбирай платье с декольте или открытыми плечами. А если хочешь почувствовать себя принцессой, то присмотрись к корсетным платьям. Они сейчас в тренде. Ну и главное, это не ЕГЭ, здесь нет правильного ответа. Выбирай то, что тебе нравится. Все равно будешь блистать.
2: Помимо нарядов, выпускницы еще минимум 3000 рублей тратят на услуги салонов красоты или парикмахерских. По словам экспертов, в этом году спросом пользуются простые макияжи и прически, которые подчеркивают естественную красоту, рассказала визажист Александра Шапенко.
4: Это красивый, дорогой, богатый нюд. То есть это сияющая кожа, это побольше хайлайтера, блестяшек, красивые реснички. И они очень гармоничны в своем образе. Они выбирают такие же легкие, какие-то простые прически, простые красивые наряды. Но в любом случае они очень сильно отличаются от того, что было 5 лет назад. То есть никаких графичных бровей, никаких таких взрослых, тяжелых макияжей. Потому что сейчас в моде все равно, даже если это какой-то яркий макияж, то кожа и образ. Образ в целом, он такой легкий, очень-очень такой богатый.
2: При этом родители тратятся не только на образ, но и на организацию самого праздника, а также подарки учителям. Так, большинство согласны заплатить за профессионального фотографа от 5 до 10 тысяч рублей. Еще около четверти людей заложили на это более серьезный бюджет. Более половины опрошенных сообщили, что планируют отметить выпускной в ресторане или кафе. Каждый пятый родитель предпочел вечеринку на природе. Чуть меньше 10% в школьной столовой. столовой. Однако эксперты уверены, что не столько важно, где пройдет мероприятие, сколько как оно пройдет. И при подготовке выпускного важно учитывать мнение самих ребят, заявила генеральный директор одного из ивент-агентств Наталья Якобсон.
5: Очень важно, часто бывает для родителей, совсем не то, что важно на самом деле для детей. Например, шикарный стол. Да они вообще не едят, им это не важно. Они кусок пиццы закинули, и это уже ок. Важно классный, крутой диджей, который с ними на одной волне. Важно отсутствие родителей в большом количестве рядом. Крутая фотозона, потому что важно хорошие фотки и у девочкам, и мальчикам. Это мимо ходулисты. Те, с кем получаются классные драйвовые фотографии, которые потом можно выложить в соцсети.
2: Что же касается главного выпускного страны, Всероссийского выпускного бала, он традиционно пройдет в этом году в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие намечено на 26 июня. Участников ожидает выступление популярных артистов, интерактивные программы, праздничный салют и возможность танцевать медленный танец на Красной площади. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Власти России отказались от полного запрета иностранных нейросетей, по крайней мере, не сразу. Все подробности в эфире через 5 минут.

0: Он в подарок. Звоните. Звездочка 125.
1: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
0: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: 12:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках сегодня проходят мероприятия, посвященные 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. На Братском кладбище состоялся траурный митинг. К памятным местам города великолучане возложили цветы. В акции приняли участие представители городской власти, активисты «Единой России», представители депутатского корпуса общественных и политических объединений. Около Вечного огня великолучане почтили память погибших, застыв в минуте молчания. Участники 30-й международной встречи воздухоплавателей тоже не остались в стороне от трагической даты начала Великой Отечественной войны. Пилоты откликнулись на предложение оргкомитета и посвятили завершающий ночной полет памяти тех, кто героически сражался с немецко-фашистскими захватчиками или погиб в фашистских застенках. Организаторы подготовили для экипажей специальные баннеры с памятной надписью. Все участники ночного старта надели георгиевские ленты. Поддержали участников знакового полета работники культуры. Они исполнили для пилотов несколько известных песен военных лет. В предрассветном небе города воинской славы Великие Луки величественно плыли аэростаты. На одном из них гордо развивался флаг Великой Победы. В Великих Луках команда кондитерской «Сладкое небо» под руководством шеф-кондитера Владислава Павлова приготовили гигантский десерт длиной более 106 метров. 20 лет мировой рекорд Новой Зеландии в 64 метра считался почти недосягаемым. Теперь его побили в городе Налоувате. Результат был официально зафиксирован. Все измерения, фото и видеоматериалы собраны и отправлены на рассмотрение для внесения результата в реестр. Более 10 метров рекордного десерта было передано в дом престарелых города Великие Луки и в Центр помощи детям. Угостились все, кто пришел на праздник, увидел это событие своими глазами и стал частью общей истории.
2: О валютах.
4: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 10,81.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольск».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать в студии Сергей Григорьев. Теперь обсудим новость о том, что власти России отказались от полного запрета иностранных нейросетей. IT-системы, уже использующие такие технологии, смогут работать на них как минимум до 32 года. По крайней мере, это отражено в финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте. Ограничения затронут только крупные ИИ-модели в сфере госуправления и на объектах критической инфраструктуры. Ну и, как сообщил изданию вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Григоренко, частный бизнес сохранит право самостоятельно выбирать

0: технологические решения. Ну и, кстати, из документа исключили требования обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. Это тоже интересный нюанс. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин. Ильдар Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот с чего хочется начать обсуждение. Из документа, судя по откликам, убрали запрет на иностранные нейросети, отказались от требования обучать модели только на российских данных. Помимо всего прочего, кстати, исключили реестр доверенных моделей. На ваш взгляд, чем вызвано такое решение? Почему такой разворот произошел?
1: Закон был полностью переписан, потому что первоначально это не... откорректированный закон, он полностью переписан, потому что первоначальная версия, она была очень залихватской и не учитывала, что у нас де-факто своих моделей искусственного интеллекта ровно две, от Сбера и от Яндекса. Эти модели сильно отстают от западных. Если бы закон был принят, наше отставание в области нейросетей стало бы катастрофическим. То есть первоначальная версия закона, она фактически была антигосударственной, если так можно сказать. Она нас тормозила. То, что принято сейчас, с учетом индустрии, с учетом реального положения дел, фактически можно трактовать следующим образом, что бизнес может развиваться на тех моделях, которые он выбирает, uh-huh. и нет никаких ограничений. Более того, мы можем дообучать свои модели на иностранных, что делает весь мир, включая Китай. И это должно дать нам ускорение. Что, собственно говоря, с другой стороны, если посмотреть, мы видим ограничения США, со стороны США на распространение своих моделей. Конечно, в первую очередь в отношении Китая, но и в отношении России тоже.
0: Угу. А вот я, судя по тому, что опубликовано, вижу интересный нюанс, что ограничивать иностранные вот эти модели искусственного интеллекта и нейросети не будут, но есть условия, что все данные будут храниться и обрабатываться на территории Российской Федерации. Вы можете это как-то прокомментировать?
1: Да, конечно, но то есть это обычная модель информационной безопасности, то есть сама модель может быть иностранной, но мы делаем замкнутый контур, в котором первоначальные данные, исходные и данные, которые мы получаем, крутятся внутри системы и не выходят за пределы России. То есть это нам обеспечивает безопасность. Простой пример. Загружаем модель, данные по здравоохранению некие, которые представляют интерес для других государств. И дальше все это крутится внутри России. Мы получаем нужный нам результат, а никто больше доступа к этим данным не имеет.
0: Подождите, а кто нам даст эти модели вот так вот, чтобы мы их разместили на территории Российской Федерации? Я не очень понимаю. Ну, есть там, допустим, ну, условный там какой-нибудь DeepSeek, да? И как это работает? Они, разработчики этой модели, которые ее обновляют и дорабатывают постоянно, они будут не против, что мы как бы ее берем, перемещаем на территорию Российской Федерации и с ней работаем как, ну, в клетке?
1: Ну, не совсем так. Есть несколько путей. Вот вы упомянули DeepSeek. DeepSeek, в частности, американцы обвиняют в том, что они использовали доступ к американским моделям, чтобы дешево и сердито получить данные, да обучить свои модели, угу. что дало им преимущество, и не нужно было тратить много денег и ресурсов, в отличие от американцев. Это один подход. Второй подход заключается в том, что не только DeepSeek, у нас моделей существует достаточно большое количество. Эти модели могут быть как локальными, так и нелокальными. Но вот возьмем для примера Яндекс, который фактически делает то же самое. То есть они берут зарубежную модель и на основании ее начинают достраивать свою. Это быстрее, это выгоднее экономически. И мы получаем, в общем-то, быстрый результат. Но нужно иметь исходную модель. Дальше Яндекс не может назвать вот дообученную таким образом модель российской. Поэтому для коммерции будут использоваться такие модели.
0: Угу, понятно. А почему у нас всего две единицы? Нет у нас больше таких корпораций, нет у нас таких умов, нет таких средств и технических возможностей, чтобы появился, ну, скажем, третий конкурент?
1: Это очень дорого. У нас ограниченное количество суперкомпьютеров, вычислительных мощностей и железа. И на сегодняшний день неофициально была информация о том, что Яндекс и Сбер просили субсидии со стороны государства в размере 500 000 000 рублей примерно на то, чтобы дообучать модели, строить. И это действительно деньги, которые выглядят космическими, но просто надо понимать, что в год на искусственный интеллект сегодня Америка и Китай тратят порядка, ну, минимум 600-700 миллиардов долларов, это железо и модели, а некоторые оценки за триллион доходят.
0: Мы пока еще не очень отстали, у нас еще есть шанс в этом поезде поехать, под, ну, хотя бы в третьем вагоне?
1: В третьем вагоне мы можем поехать, у нас есть все предпосылки для этого. Проблема в другом. Мы не можем на сегодняшний день идти тем же путем. То есть мы стучимся в те же ворота, в ту же стену. Нам надо придумывать, так же, как китайцы придумали, как использовать чужие модели для своей выгоды, нам нужно использовать американские и китайские модели для того, чтобы совершать прорывы. У нас нет железа. Это самая большая проблема.
0: Огромное вам спасибо за разъяснение, Эльдар Викторович. Это Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на прямой связи. Ну а теперь о новостях спорта чуть подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
2: Новости спорта.
3: Россияне с четырьмя наградами стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Золотой медалью в командных соревнованиях турнира завершили саблистки Яна Игорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Также на счету Игорян серебро в индивидуальном турнире. Лучшими стали спортсмены из Италии. Вторыми в общем зачете стали французы. С россиянами третью строчку поделили венгры. Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с 7 на 9 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на сайте организации. На прошедшей неделе Медведев дошел до четвертьфинала травяного турнира категории ATP 500 в Халле, Германия, где уступил немецкому теннисисту Даниэлю Альтмайеру. В прошлом году россиянин играл в финале турнира. Еще один российский теннисист, Андрей Рублев, остался на 13-м месте, а его соотечественник Карен Хачанов потерял 4 позиции и занимает теперь 22-ю строчку. 18-летний игрок Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира по футболу. Ямаль отличился на 10-й минуте матча группового этапа против сборной Саудовской Аравии. Для Ямаля этот матч стал первым в карьере, где он вышел в стартовом составе сборной Испании. Ямаль стал вторым игроком моложе 19 лет в истории, открывшим счет в матче чемпионата мира. Первым был Пеле. Он в 17-летнем возрасте забил Уэльсу на турнире 1958 года. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
0: Спасибо Василию Воронину. От спортивных новостей к автомобильным темам. Далее в нашем эфире традиционная автомобильная рубрика «Под капотом».
4: Рекламно-информационная программа.
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Начало и середина лета – время горячо любимое не только аллергиками, но и автомобилистами. Тополя начали безжалостную охоту на машины любых марок и моделей, а заодно и на их владельцев. В современном автомобиле есть как минимум два радиатора, которые помогают охлаждать антифриз и хладагент системы кондиционирования. На турбированных также имеется интеркулер. Все они установлены в передней части машины и ловят своим забралом любой мусор, витающий в воздухе. Разумеется, прекрасно собирают они и тополинный пух, который плотно спрессовывается в сотах, перекрывает приток охлаждающего воздуха. Следствие – перегрев, повышенный износ мотора и большое энергопотребление. Тополинные семена под воздействием давления и влаги, сдобренные дорожной грязью и песком, образуют нечто вроде войлока. Смыть такое одеяло непросто. Для этого порой требуется полный демонтаж радиаторов и мойка их спецсредствами. При этом никто не гарантирует, что в процессе вы не повредите тонкие трубки и ребра. Так что надо регулярно осматривать радиаторы на предмет загрязнения. Свежие семена можно просто смахнуть тряпкой или мягкой щеткой. Важно не дать им скапливаться и спрессовываться. Многие устанавливают на бампере дополнительные тонкие сетки. Отмыть их намного проще. При этом радиаторы в процессе вы точно не повредите. Страдают от пуха и воздушные фильтры двигателей. Во время работы любой мотор внутреннего сгорания потребляет огромное количество воздуха. Засасывается во впускной тракт и содержащийся в нем тополинный пух. В коробке воздушного фильтра семена скапливаются, прессуются и ухудшают поступление кислорода в камеры сгорания. В результате двигатель начинает неустойчиво работать, теряет мощность или вовсе начинает глохнуть. Параллельно увеличивается расход топлива. При этом до возникновения проблемы может пройти всего несколько дней езды в пуховой метели. Поэтому периодически проводите ревизию воздушного фильтра, даже если с момента очередного ТО прошло не слишком много времени. Относительно новый воздушный фильтр можно попробовать очистить от пуха сжатым воздухом. А при сильном загрязнении экономить не стоит. Это копеечная деталь, от состояния которой напрямую зависит срок службы вашего мотора и расходы на горючее. Проще заменить фильтрующий элемент на новый. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
6: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
7: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, ты лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
13: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
14: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. А инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
13: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
14: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
13: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
14: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
13: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
14: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
13: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
14: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
13: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
14: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет идеальным и доступным решением. Такие потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
13: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
14: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
13: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Просто космос.
16: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу, и исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
2: Просто космос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
17: Вперед в будущее.
18: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: О спецоперации.
19: Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1440 военных за сутки. Это сообщает Минобороны России. Наши военные в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. Российские средства ПВО сбили за сутки 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа.
20: О важном.
19: Попытки уравнять Третий рейх и Советский Союз в вине за начало Второй мировой войны неприемлемы и исторически ущербны. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Это несостоятельно и морально неприемлемо», — сказала она. Захарова отметила, что утверждения о тождественности нацизма и коммунизма антиисторичны. Дипломат также подчеркнула, что Красная Армия сыграла решающую роль в победе над нацизмом. Именно Советский Союз освободил народы Европы, которые сегодня пытаются приравнивать Советский Союз к Третьему рейху. Переговоры Ирана и США в швейцарском Бюргенштоке прошли позитивно, принесли обнадеживающие результаты. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
20: О происшествии.
19: Самолет, выполнявший рейс Гюмри-Москва, подавший сигнал бедствия, был перенаправлен в аэропорт Махачкалы. Посадка прошла успешно. Борт подал аварийный сигнал над Дагестаном.
20: О туризме.
19: Операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Это сообщил вице-президент организации Дмитрий Горин СМИ. Рекомендация Минэкономразвития при остановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Ее ввели после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов. Главным направлением для россиян на Ближнем Востоке по итогам 2025 года стали Объединенные Арабские Эмираты.
20: О спорте.
19: Чемпионат мира по футболу этого года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей, передает Sky News. По информации источника, после 36 из 104 проведенных на Мундиале игр общая посещаемость достигла более 2 миллионов зрителей. В среднем на одну игру приходит 64 110 человек. Процент заполняемости трибун составляет около 100%. Первенство проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 24 градуса. Завтра днем ожидается плюс 22-24. Осадков синоптики не обещают. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
21: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
3: Всем привет, это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, и сегодня у нас в гостях педагог-психолог Алена Николаевна Сан. Алена, привет.
22: Привет.
3: Я знаю, что ты не только педагог-психолог, расскажи о себе больше, потому что много регалий я запомнить не могу.
22: Также я руководитель некоммерческой организации «Институт семьи», это организация дополнительного профессионального образования. Вот сейчас делаем лицензию как раз на образовательные курсы. Еще я супервизор для специалистов, которые выводят семьи из кризиса. Это опека, там КДН, КДН, в общем, такие структуры очень серьезные.
3: Вообще наша встреча – это чудо, потому что ты давно уже не живешь в Великих Луках, ты живешь в Оренбурге. Расскажи, как тебе вообще там?
22: Прекрасно. У меня первое ощущение от Оренбурга – это как будто солнце тебе падает на голову. Оно, во-первых, там очень большое, и это степь. Невероятно голубое небо, без облаков практически. И ты выходишь, ощущение, что просто вот свет, солнце, воздух, и все тебя окружает. Так свобода, свобода. Вот, да, Оренбург – это свобода.
3: Алена, удается ли тебе что-то читать, потреблять какую-то литературу?
22: Да, удается. В основном оно связано у меня это с психологией, да, с моей профессией. Также я очень люблю читать все, что связано, ну, знаешь, так, сексология. Ну, все-таки все, что связано с профессией, все, что связано с психологией, да. Психосоматика, психотерапия. Вот Литвак мне очень нравится. Михаил.
3: Давай, расскажи.
22: Это тоже психотерапевт, и он написал книгу «Психологическое айкидо». Я, кстати, очень рекомендую почитать, потому что там простые методы и способы выхода из стресса. И знаешь, как вот сейчас в наше время нужно развивать навык коммуникации, такой правильной, позитивной коммуникации. Знаешь, вот есть... Часто ко мне люди приходят на консультацию и говорят: «Вот, был вампир, он высосал из меня всю энергию, когда я с ним пообщался». О чем это говорит? О том, что человек просто не проработал свои внутренние травмы, его можно очень легко триггерить, и он истощается в этом процессе. Вот в этой книге указано, как не истощаться, да, в коммуникации, если у вас еще триггеры ваши не проработаны.
3: Но я обратил внимание, что вы меня, сори, назвали тоже интересным словом. Я, оказывается, манифестор.
22: Да.
3: Расскажи подробнее, что это означает.
22: Это наука дизайн человека. Очень интересный современный метод самопознания, самоисследования. Если ты знаешь, как работает твоя механика тела, это про механику тела в данном случае, это как ты манифестор. Твоя аура, она такая, знаешь, она очень жесткая, отталкивающая. И люди, когда могут с тобой общаться, могут думать, что ты высокомерный, себе на уме, и считаешь, что они ниже тебя. Ну, примерно так.
3: Сноб.
22: Да? Сноб, да, если простым словом. И нужно про себя знать вот эту механику, для чего тебе тогда в жизни легче двигается. Да? Я за тобой наблюдаю достаточно давно, мне очень нравится, как ты развиваешься. У меня такое ощущение было, что ты живешь в Москве или в Санкт-Петербурге.
3: Вот.
22: И судя по твоим проектам, ты их сам двигаешь, ты сам в этом заинтересован. Это очень интересно, и манифесторы люди, их всего 8% на Земле.
3: Это что?
22: Да, то есть ты в меньшинстве в таком. Да, но ты создан для того, чтобы управлять. Вот все, что ты хочешь, должно воплощаться. Это радует?
3: Ну, то есть некий креатор, да?
22: Да.
3: Ага. Радует ли это меня?
22: Да.
3: Теперь я уже начал сомневаться, потому что ты перечислила какие-то негативные стороны моей личности.
22: Ну, негативные какие, например?
3: Ну, вот отталкивающая личность, ты говоришь, вот некое какое-то высокомерие, оно считывается или это просто потому, что в теории так написано, потому что манифесторы так себя ведут?
22: Отталкивающая аура — это про то, что когда ты хочешь что-то сделать, тебе не должны в этом мешать, иначе ты будешь злиться и думать: друзья, вы можете подвинуться немножко подальше, я здесь пришел реализовать свой проект, и мне обязательно это нужно реализовать. И поэтому отталкивающая аура нужна, чтобы ты реализовал то, что тебе нравится. Ты здесь для того, чтобы инициировать новые проекты, новые какие-то, знаешь, видения нового мира. Ты здесь для того, чтобы вот это видение продвигать. А как ты будешь продвигать, если все будут на тебя влиять и говорить: это не подходит, ты что? Нет, ты будешь в себе сомневаться. Для этого у тебя такая аура, чтобы ты шел и делал, а люди другие: да, мне подходит, мне интересно, или ну нет, не подходит, неинтересно. Присоединялись или нет?
3: У меня вообще сложилось такое мнение на основе людей, которые меня знают. Мне говорят, что я в жизни просто душка, а на сцене демон какой-то. Вот почему это так работает? То есть какие-то альтер-эго, они просто включаются в определенный момент?
22: Да, да. Есть такое еще направление, ФС-терапия, это внутрисемейные системы. Это как раз про то, сколько у нас в голове живет людей. Судя по тому, что у тебя вот вокруг люди о тебе говорят, да, то у тебя две ярко проявленные личности. Это обычная коммуникация повседневная, да, то есть я просто Антон Никифоров, да, и есть Антон Киф. Я, кстати, думала долго, что фамилия у тебя Киф. Вот недавно только узнал, что ты Никифоров.
3: Да, я везде пишу Киф. Знаешь почему? Потому что в Москве есть ведущий Антон Никифоров. Это чтобы мы не совпадали в поиске.
22: Отлично. Вот да, видишь, тоже здесь.
3: Да, и с этим тоже связано.
22: Индивидуально. И вот твоя субличность, которая связана со сценой, она ярче проявляется, получается, да, и в ней такие ярко выраженные качества, что я хочу делать то, что я хочу. И ты берешь и делаешь то, что ты хочешь. Тебе же не указывают люди, как ты должен выступать. Говорят, ну вот это выступление нам не понравилось. Поменяйте, пожалуйста. Были такие моменты?
3: Ну, были какие-то моменты связанные. В целом с личностью можно, пожалуйста, этого человека убрать.
22: Да, но такого, чтобы тебе указывали, как проводить, наверное, навряд ли.
3: Было много раз. Это, знаешь, когда бывают какие-то гости на каком-либо празднике, которым не нравится в целом концепция проведения, и поэтому они пытаются каким-то образом ее поменять и направить в свой русло.
22: А как ты реагируешь? Так интересно вообще.
3: А это на опыте. Просто когда ты работаешь в сфере услуг, необходимо быть более гибким. И момент самый важный — не вступать в конфликт, а просто как-то мягко выкрутиться из ситуации и сказать, что все будет, но чуть-чуть попозже. Поэтому какой-то весь негатив лучше как решето через себя пропускать.
22: Вот психологическое айкидо, как раз ты вот механизм объяснил, что надо быть очень гибким, да, для того, чтобы вот эту энергию, которая на тебя направлена, использовать себе на пользу. А ты истощаешься после таких вот мероприятий, где люди против вот всей концепции, или нет? Или ты все-таки понимаешь, что вот люди, да, разные, ну, этим не понравилось, например, и тебя это не трогает никак, или трогает?
3: У меня бывает такое, когда истощаюсь, вот если, возможно, попали в какое-то больное место, то я потом долго об этом думаю. Но опять же, со временем я стал более толстокож в этом понимании, и, соответственно, как-то менее болезненно на это реагирую.
22: То есть профессионал, твоя субличность профессионала, она укрепилась, да, получила внутреннюю опору, и вообще по итогу, когда ты укрепляешь свои внутренние вот эти части, сильные стороны этих внутренних частей, да, то есть, например, вот ты как человек сцены, ты понимаешь, что обижаться бессмысленно. Либо ты карьеру себе загубишь, да, либо ты все-таки будешь развиваться в этом направлении, продвигать свое направление, которое тебе нравится, и кайфовать от этого. И поэтому твой внутренний профессионал, он укрепляется в сильной стороне, и потом со временем ты увидишь, что таких людей даже не будет появляться, потому что ты будешь выбирать те проекты, где у тебя эта часть будет ярко очень проявляться. И вот для твоей манифесторской структуры это очень важно, кто тебя окружает, какие люди, что они тебе говорят. То есть тебя должны всегда восхвалять. Представляешь? Какой классный, молодец.
3: Почти Киркоров, да?
22: Да.
3: Да, я еще хотел добавить, что со временем уверенность сама по себе поведения и с клиентами, и на сцене она растет, и поэтому как будто бы сужается процент людей, которым что-то не нравится. То есть, возможно, они видят некую силу и уверенность и уже лишний раз просто не подходят, потому что они видят, что человек знает, что делает.
22: Здесь поэтому очень важно, да, понимать, вот есть такое понятие, как предназначение. Это вот про, также про книги о психологии, зачем я их читаю, да, чтобы утвердиться в позиции, что я правильно думаю, когда работаю с клиентами, да, что я все делаю верно, для этого профессиональную часть свою прокачиваю. И вот про предназначение, когда ты находишься на своей траектории движения, на своей, а совершаешь те действия, которые приводят к тебе внутреннему, к внутреннему восторгу, к успеху, к радости, да, то ты со временем понимаешь, что ты оказываешься в сообществе людей, которые тебя только поддерживают. И вот людям очень важно уделить внимание тому, среди какого сообщества они существуют. О чем, вот если оно негативное, прямо очень много негативных людей говорят, что все не так, там, знаешь, вот это знаменитый абьюзер, когда женщина ко мне приходит, я так перескакивать буду с одной мысли на другую, но потом вернусь.
3: Да, когда... тем более у нас хронометраж не позволяет развернуть часа на три.
22: Когда женщина приходит ко мне и говорит, у меня муж абьюзер, я понимаю, что женщина сама не хочет с ним строить отношения, поэтому для нее он абьюзер. И вот люди, когда оказываются в среде, которая негативна, о чем-то говорит, что они не хотят просто исследовать свое предназначение и идти этим путем. Им страшно, там стыд, вина, еще что-то влияет на это, и поэтому они находятся там, где их не принимают. Вот это первый показатель, что человек не на своем месте, и надо что-то менять.
3: А к тебе же часто обращаются семьи, которые в кризисах. А как ты смотришь на то, что вот ты когда начала только вот эту деятельность, в тебе откликались какие-то попкультурные явления, там, например, мистер и миссис Смит.
22: Ты
3: вспоминаешь какой-то фильм, где, по-моему, там даже есть сцена, где они как раз-таки ходят к психологу. И вообще смотришь ли ты фильмы, связанные с семейными драмами, там, где приключаются какие-то события?
22: смотрю,
3: связанные с разводами, там такое.
22: Смотрю это больше как развлечение, это я там отдыхаю, вот, когда я такие фильмы смотрю, я больше отдыхаю, потому что там все процессы, они такие, знаешь, гиперболизированные, то есть такие, да, очень ярко представлены, на самом деле, ее люди так ярко не проживают, но архетипы семейной жизни действительно есть, да, есть такие, как миссис Смит, есть вот еще хороший фильм, где художник и две художницы у него было, я забыла, как зовут.
3: Мы обязательно вспомним название, но сначала послушаем рекламу на Луки FM, скоро вернемся.
0: Реклама.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
3: Это «Клиповое мышление». Мы вернулись. Меня зовут Антон Киев. В студии Луки FM по-прежнему педагог-психолог Алена Николаева-Сан. И мы пытались вспомнить название кинокартины. Я вспомнил почему-то «Призрачная нить», но там именно отношение кутюрье и его супруги.
22: Его супруги.
3: Да, там немножко другое. Ты говоришь, две художницы.
22: Да, художник и две женщины-художницы по итогу с ним рядом. Там Пенелопа Круз снимается, и еще одна женщина. В общем, у меня в этом проблема, это моя профессиональная, в общем, деформация. Я не помню актеров, названия фильмов и названия книг, к сожалению. Ну, в общем, в чем там драма заключается, да? То, что две женщины были влюблены в одного мужчину, он никак не мог определиться, кто же ему больше нравится, да? И он постоянно изменял одной своей женщине с другой. И в итоге вот такая дилемма была между ними. А в чем здесь интерес вообще, да? Понять, как работает психология мужчины. И архетип мужчины здесь достаточно недозревшего, который не определился, и, скорее всего, что у него сепарация с мамой не произошла. Да, Вика Кристина Барселон, да-да-да.
3: Да, это название фильма. Посмотрю, я не смотрел.
22: Очень интересно.
3: И Хавьер Бардем еще там.
22: Да-да. Вот это моя проблема, я не помню.
3: Так ты говоришь, сепарация от мамы у него не произошла?
22: Да, сепарация не произошла с мамой, поэтому он не может определиться, какая женщина больше ему подходит.
3: Опа, интересно. С Хавьером Бардемом есть еще один фильм, называется «Мама».
22: Не смотрела, кстати.
3: И там его супругу играет Дженнифер Лоуренс. Это такой хоррор, тоже завязанный на материнстве. Они пытаются отремонтировать дом, и туда постоянно приходят люди какие-то неизвестные, которые там начинают просто обживаться.
22: Интересно, видишь, да, границы лишние.
3: Да, и все больше и больше и больше людей, они уже не знают, что с этим делать. И там в конце такой прямо катарсис адский.
22: А почему «Мама», интересно, назван фильм? Там образ матери есть,
3: по-моему,
22: да?
3: Дженнифер Лоуренс беременна, беременна была в фильме, да.
22: А, понятно. Но здесь приличные границы все-таки, да? Люди заходят на вашу территорию, нарушают ваши устои, и вы как бы не можете даже не знаете, как реагировать. Тоже про сепарацию с мамой и про сепарацию с папой. Про внутреннее взросление, вот это все.
3: Какой последний фильм тебя поразил, Алена?
22: Меня поразил. «Дьявол носит Прада» мне понравился, честно. Вот такой он очень сейчас популярный, вторая часть.
3: Да, я еще не посмотрел.
22: Не смотрел, очень рекомендую. Там очень показаны красивые вот эти образы внутренние людей, да, то есть они через внешние образы проявляют свой внутренний мир. Вообще мода мне очень нравится, как и тебе, мне кажется, да?
3: Да-да, немножко увлекаюсь.
22: И почему мне нравятся вот эти модные образы? Найти себя, то есть легко через одежду найти себя, и там вот это показывается. Почему так мода процветает? Потому что люди могут увидеть себя в зеркале хотя бы в одежде в какой-то, и потом свой внутренний мир открыть через одежду. Я вот так это воспринимаю. Поэтому там очень глубокие вещи тоже показаны в этом фильме. Как человек всю жизнь свою кладет на алтарь карьеры, да, и по итогу, ну, все-таки главная героиня, она выстраивает свою семейную жизнь. Вот, Мэрил Стрип, которую играет, да. Для меня она главная героиня все-таки.
3: А не Энн Хэтуэй, да?
22: Да, да, для меня главная героиня. Выстраивает личную жизнь и выстраивает карьеру, но отказаться не может от этого образа уже, который вжился до образа профессионала, человека, который разбирается в моде. Она бы могла уйти, да, как бы жить свою жизнь дальше счастливо, но она не может уже. Настолько эта субличность окрепла. Для меня было интересно, вот как это в фильме показано.
3: А я недавно пересмотрел первую часть, потому что я ее смотрел в году 2008. Перед этим. И мне показалось, как будто я смотрю какой-то новый фильм, и он выглядит так свежо.
22: Так, и что ты для себя открыл в нем?
3: Я для себя открыл то, что человек постоянно ставит перед собой выбор, и то, что главная героиня, вторая, Энн Хэтуэй, она делает выбор между отношениями и карьерой, и она выбирает карьеру. Если помнишь первую часть.
22: Она выбирает карьеру, и потом все-таки она возвращается к своему молодому человеку. То есть она в итоге выбирает молодого человека, а во второй части она
3: так, спойлер.
22: Она с ним не живет. То есть она одна во второй части. Да? И, то есть выбор такой показан. Как будто ты выбрал личную жизнь вместо карьеры. Сначала карьера, рост, процветание. Потом человек анализирует и говорит, нет, я выберу все-таки этого мужчину и буду с ним счастливо проживать. А в итоге во второй части она одна. Одиноко, без молодого человека.
3: А там какой временной разрыв? То есть, как и в жизни,
22: примерно
3: 20 лет? Тоже так, да?
22: Да, также 20 лет, да.
3: Там интересно.
22: Показано. Очень интересно, потому что вот здесь, да, архетип женщины. Женщина, вот я считаю, что женщина всегда должна выбирать себя. А если в отношениях какая-то часть женщины теряется, женщина все равно этого мужчину, я извиняюсь за сленг, такой сожрет. Она его съест, да, и все равно семейная жизнь не удастся. Женщина будет болеть, вот эти все болезни, рак, миома, ну, все вот это вот, да, не очень красивое. Оно основано на том, что женщина себя не проживает, свою природу. И когда она себя не проживает, то первый, кто в этом виноват, это мужчина, который рядом с ней находится. И он попадает просто под постоянную ежедневную месть, очень тонкую, манипулятивную, но очень страшную. Потому что и сам болеет тоже в итоге, и свою жизнь тоже не сможет реализовать.
3: Так, а если мужчина заболевает, то женщина виновата?
22: Которая рядом виновата, смотри, с чем он занимается, да? Если он каждый день пьет пиво, извините, да, или алкоголь какой-то, то понятно, почему он болеет. Но если... Ну, здесь нужно смотреть семейную систему. Да, все друг от друга зависят. Семейная система — такой симбиоз, где люди друг на друга влияют. Особенно взрослые влияют на детей. Вот это то, что я вижу постоянно сейчас. Ты знаешь, что плохих подростков или трудных вообще нет? Есть дети, которых не услышали.
3: Я смотрел сериал «Переходный возраст».
22: Угу.
3: Смотрела?
22: Нет. Я не успела, мне говорили. Но все-таки я посмотрю. Да, расскажи, пожалуйста, спойлер какие-нибудь.
3: Ну, во-первых, это популярная тема, потому что поднимаются очень такие острые темы. И школьный буллинг, и взросление, и невнимательность родителей. И с технической стороны там каждая серия снята одним планом. Это тоже очень интересно смотреть. Плюс там очень крутой саундтрек, там играет даже Sting, насколько я помню. Там в какой-то серии он звучит. Поэтому советую посмотреть. И там все начинается с того, что происходит некое убийство в школе, и подозревают маленького мальчика. Он говорит, я не виновен. И отец пытается... Отец, кстати, автор и режиссер этого сериала. Он когда-то снимался в фильме «Карта, деньги, два ствола», насколько я помню, когда-то очень давно. И, значит, он пытается... Он, конечно же, верит сыну, и он пытается его очистить его имя.
22: Угу, получается.
3: Надо смотреть, я не буду спойлерить.
22: Смотри, да, не просто ли.
3: И что я могу добавить, что ребенок сыграл очень сильно, это его дебют в сериалах. Ему даже дали, по-моему, какую-то премию, вроде бы Эмми.
22: Интересно. За эту роль. Я обязательно посмотрю, потому что да, у меня это ежедневно происходит. То есть мне сериал можно не смотреть, но у меня это сериал ежедневно. То есть каждый день я работаю с подростками, которые постоянно подвергаются психологическому либо физическому насилию со стороны родителей, взрослых, буллинг в школе как от одноклассников, так и от учителей в том числе. Вот, поэтому темы такие серьезные. Посмотрю сериал, буду даже рекомендовать, возможно, родителям, да, чтобы они увидели, как вообще это все происходит.
3: А какие еще можешь посоветовать про буллинг фильмы или книги?
22: Ну вот «Чучело», знаешь, вот этот
3: да,
22: советский фильм.
3: Да, с Кристиной Орбакайте.
22: Да, он более-менее такой, знаешь, который не сильно травмирует, как бы и более-менее терапевтичный все-таки является, да, и позволяет увидеть проблему подростков, как она есть на самом деле, да, что подростки-то не злые, это как бы по большому счету, да, их заставляет среда так себя вести. Дети сами не злые. Дети бы, если бы не видели этого в жизни, такого насилия, они бы сами никогда так не делали. Да. То есть насилие, прежде всего, взрослые применяют по отношению к этому. Поэтому «Чучело» все-таки.
3: Я уверен, что можно обратиться и к произведениям Стивена Кинга, потому что у него там это сплошь и рядом. Вот, например, первый роман Кэрри. Это тоже происходит из-за буллинга, когда у нее вот эти вот силы появляются, тоже отчасти поэтому.
22: А страшный образ отца, это «Сияние» тоже есть, да, по-моему?
3: «Сияние» тоже,
22: страшное.
3: Да.
22: Это вообще такое ужасное. Я когда
3: мне сразу Джек Николсон перед глазами.
22: Это очень страшный образ папы, и такие папы действительно существуют, но в плане не с топором они ходят, а психологически проявляют такое насилие к детям, да.
3: Я думаю, что Стивен Кинг отображает это метафорически.
22: Да.
3: Все эти моменты.
22: Да.
3: Дошли до Стивена Кинга. Великолепно. Алена, какую музыку ты слушаешь? Что-то успокаивающее или, наоборот, бодрящее?
22: Я все-таки, знаешь, предпочитаю музыку, которая настраивает на позитивное мышление. Да, это мантры. Ну, я люблю мантры, да, потому что они выстраивают ваш внутренний мир, психика очень спокойно на них реагирует. И вот эту энергию, которую запускает эта музыка, она помогает тебе дальше в жизни очень быстро и легко достигать определенных результатов. Плюс еще санскрит, да, это язык, который, в принципе, имеет такую чистоту, которая тоже успокаивает наш ум. То есть мы все время в стрессе. Вот вы послушаете мантры, я часто бывает на своих мероприятиях включаю, либо частоты. И очень легко и быстро выйдете из стресса, поэтому рекомендую. Особенно на ночь включили, и все, и спите.
3: Но сначала послушать наш подкаст, а потом уже мантру.
22: Обязательно.
3: Алена, спасибо тебе большое. Вот и прилетели 20 минут.
22: Очень быстро.
3: Да. Желаю тебе отличной поездки в Оренбург обратно.
22: Да, благодарю тебя.
3: Даже ради этого в Великие Луки приехала. Алена, спасибо тебе большое. Мы прежде всего передаем привет коллегам из Оренбурга. Радиостанция ГТРК, передача «Маевка». Надеюсь, что наша передача была на таком же уровне, как и у них.
22: Да, Елене и Светлане большой-большой привет. Да.
3: Меня зовут Антон Киев. Сегодня в студии Луки ФМ педагог-психолог Алена Николаева-Сан. Слушайте нас каждый понедельник. Все, всем пока.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
7: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье у Брюсселя. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие. другие рынки.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина.
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе...

0: 1-2-5 и узнаете, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте! В студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
3: Вооруженные силы России за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Также российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 12 управляемых авиабомб и 734 дрона ВСУ самолетного типа. Между тем, Росавиация сообщает, что сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Бугульмы, Казани и Чебоксар. Ускоренная милитаризация Евросоюза и его сращивание с НАТО превратили Союз в геополитического врага России. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, курс армянского руководства не может не привести к изменениям в отношениях между двумя странами. Захарова заявила, что в нынешнем виде Евросоюз уже нельзя воспринимать исключительно как экономический проект. Ускоренная милитаризация и фактическое сращивание с НАТО превратили его из геоэкономического конкурента в геополитического врага, сказала дипломат.
1: Про газ.
3: Цены на газ в Европе выросли после завершения переговоров США и Ирана в Швейцарии. Рынок продолжает опасаться перебоев с поставками топлива с Ближнего Востока, сообщает Bloomberg. Дополнительное внимание участников рынка привлек инцидент в Катаре, одного из крупнейших мировых экспортеров СПГ. Накануне в промышленной зоне Рас-Лафан произошел взрыв по технической причине. Рынок продолжает оценивать возможные риски для работы энергетической инфраструктуры региона и поставок топлива.
1: О медицине.
3: МРТ с сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Такие сроки обозначены в опубликованном Минздравом документе. МРТ, как правило, назначаются для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Процедура исключает использование рентгеновского излучения и считается одним из наиболее безопасных методов визуализации.
1: О погоде.
3: В некоторых районах Москвы и Подмосковья начался тропический ливень, гроза и град. Объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, дождь будет кратковременным, но сильным. На 1 квадратный метр прольется до 7 литров воды. Начиная с четверга, 25 июня, в столицу придет холодный атмосферный фронт, из-за которого осадки усилятся. Будет северный ветер, а температура днем упадет на 5 градусов ниже климатической нормы. Ранее сообщалось, что возвращение аномальной жары в конце июня в Москве не ожидается. Сейчас в российской столице плюс 24 градуса, завтра будет такая же температура. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. На минувшей неделе авторынок восстановился после праздников. Надолго ли фиксируют рост? Град, грозы и кратковременные ливни ожидаются в Москве. Что там с погодой? Эль-Ниньо может лишить многие страны урожая зерновых. И не только. Высока ли вероятность? Обсудим с экспертом в эфире. На минувшей неделе авторынок восстановился после праздников. Было реализовано чуть более 28 тысяч новых легковых автомобилей. И это на 27% больше, чем недели ранее. В праздничную неделю, с 8 по 14 июня, продажи новых автомобилей существенно проседали. Об этом рассказал глава автостата Сергей Целиков. В сегменте коммерческих автомобилей похожая тенденция. Рынок за неделю вырос, причем вырос почти на четверть, до 1278 единиц, но по отношению к прошлому году, правда, пока минус держится, минус 13%, но все равно рост налицо. А также в сегменте грузового автотранспорта наблюдается рост продаж почти на треть. Там более 31% рост с плюсом до 913 единиц. Тем не менее, на аналогичной неделе прошлого года было реализовано на 1,5%.

0: процента больше грузовиков. Вот, исходя из текущей недельной статистики, в июне ожидаются продажи на уровне мая в районе 110 тысяч новых легковых автомобилей. По крайней мере, это так заключил эксперт. Ну и тут другие эксперты оценивают вообще возможное возвращение в Российскую Федерацию глобальных автобрендов. Есть и такие размышления и новости. Для разговоров о возможном возвращении на российский авторынок известных мировых брендов все-таки есть некие основания. И вот это уже достаточно интересная история. Допустим, в начале прошлого года в России начались продажи моделей южнокорейской марки KGM. Если помните, ранее это Ssangyong называлась она. И вот уже этой весной представители Kia тоже, в общем, сделали интересное заявление на закрытой встрече с бывшими дилерами и анонсировали возвращение шести моделей. Там Picanto, K4, K8, Seltos, Sportage, Sorento. По предварительной информации, цены могут варьироваться от 1,5 миллиона рублей за Picanto до почти 7 миллионов рублей за Sorento. Вот еще можно отметить, что с начала этого года известные автопроизводители во всем мире, там Toyota, BMW, Hyundai, активно регистрируют свои товарные знаки в Роспатенте почему-то. Хотя, конечно, но само по себе это не гарантирует немедленного возвращения, и вообще возвращение не гарантирует как такового в краткосрочной перспективе. Но такой интерес к России скорее демонстрирует стремление автопроизводителей на будущее сохранить права на свою интеллектуальную собственность в нашей стране. Также эксперты считают, что ключевые факторы, которые влияют на решение мировых автобрендов, их руководителей, хозяев, владельцев, включают, конечно, и политическую конъюнктуру, рыночную, безусловно, тоже учитывают, но и рыночная имеет, конечно, больше вес, нежели политическая. Допустим, офисы Hyundai и Kia продолжают функционировать в России, пусть и в ограниченном режиме, но функционируют и обеспечивают таким образом сервисное обслуживание и поставку запчастей. Не только автопроизводители, кстати, да, южнокорейские концерны, я знаю, как минимум один, который вроде бы из России ушел, но офисы поддерживает, и поддержка, кстати, работает до сих пор, ну и сокращение штата не произошло, и по-прежнему все пока продолжает работать, просто это никто широко не афиширует. Ну и также многие эксперты обращают внимание на то, что основным сдерживающим фактором для международных автокомпаний являются вторичные санкции. Запад ими угрожает всем желающим вести бизнес в России, и тут это, конечно, касается крупных игроков, и Kia, и Hyundai, о которых я уже говорил, значительные бизнес-интересы прежде всего в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и, конечно, риск ограничений, которые могут на них наложить, перевешивает потенциальную прибыль от российского рынка. Но, кстати, Hyundai уже утратил право на обратный выкуп своего завода под Санкт-Петербургом из-за невозможности вести деятельность с Россией. Пока, в общем, ситуация как-то вот прощупывается таким образом. Температура по больницам, можно так сказать. Да? Мы с вами ее сейчас проверили, озвучили в эфире. И перейдем к другой теме нашего эфира, которая тоже, кстати, относится к автомобильным новостям, поскольку на одну новую легковую машину приходится 5 подержанных. Сразу 70% автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет уже, и, по словам экспертов, такое положение дел – это прямое следствие старения автопарка. Подробнее Юрий Кораблев в нашем эфире.
1: В России на сегодня насчитывается 70% автомобилей с пробегом в возрасте от 10 лет и старше. Об этом заявили в агентстве «Автостат». По сравнению с началом прошлого года, доля таких возрастных машин немного снизилась. Тогда показатель составлял 72%. При этом соотношение продаж подержанных и новых легковушек в России составляет в текущем году 5 к 1. То есть на каждый купленный новый автомобиль приходится почти 5 машин с пробегом. Высокая доля автомобилей старше 10 лет на вторичном рынке России – это прямое следствие старения автопарка и увеличения срока владения автомобилем. Россияне просто не могут себе позволить купить новую машину, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» автоэксперт Игорь Маржаретта.
2: У нас парк не просто стареет, он стремительно стареет. Денег у населения не хватает на то, чтобы купить новый автомобиль. Подсчеты автостата говорят, что если в 2014 году для того, чтобы купить новый автомобиль, тогда средняя цена была чуть меньше миллиона. При средней зарплате нужно было порядка 30 месяцев. Сейчас при средней цене автомобиля в 3 миллиона 100 тысяч надо примерно 45 месяцев при средней зарплате в России. В полтора раза срок увеличился для того, чтобы купить новый автомобиль, если вы не будете ни есть, ни пить, ни платить квартплату и так далее. То есть, в принципе, объективная причина. Мы не богатеем, к сожалению. За последние годы мы не богатеем, и, соответственно, это видно по продажам.
1: Раньше существовала программа по утилизации автомобиля. Она позволяла сдать машину старше 10 лет и получить сертификат на скидку для покупки нового автомобиля. Но сейчас такая схема просто не будет работать, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Программа замещения старых выбывших для потребления автомобилей – это, конечно, хорошая история. Такая программа нужна. И раньше у нас и действовала как раз программа, когда человек сдавал старый автомобиль, получал, было время там 50-100 тысяч рублей, тогда это были значительные деньги, и покупал, если у него была возможность, новый автомобиль. Сейчас вряд ли мы такую программу запустим, а если запустим, то она эффекта уже приносить такого не будет. Потому что, ну сколько сейчас государство сможет компенсировать человеку, который сдает старый, пришедший в негодность автомобиль? 100 тысяч, 200, 300. А это хорошее подспорье, но если человек не может купить себе автомобиль вместо совсем развалившихся «Жигулей», то даже с помощью 200 тысяч рублей он его тоже не купит. Денег либо своих не хватает, либо заемные стали очень дорогими.
1: Эксперты пока не видят предпосылок к омоложению российского парка легковых автомобилей. Высокая ключевая ставка, постоянный рост утилизационного сбора и инфляция сдерживают продажи. Новых машин будет продано меньше, а значит, и автопарк россиян продолжит стареть. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Град, грозы и кратковременные ливни ожидаются в Москве. Что там с погодой? И через несколько минут в нашем эфире подробнее.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Сергей Демиденко о подписанном между Ираном и США меморандуме о прекращении конфликта.
6: Это, безусловно, победа Тегерана. Во-первых, как бы Трамп не юлил, а задачи смены режима ставились, совершенно очевидно. И будем, так сказать, смотреть правде в глаза, это задача, которая, в общем-то, преследует американская политика на протяжении, собственно, всей своей истории, ну, в отношении Ирана, с 1979 года. Это смена режима. Сейчас, конечно, Трамп заявляет о том, что такая задача не ставилась, все это было для того, чтобы остановить ядерную программу, там, и так далее, и так далее. Но суть была не в этом. Это первая, да, это победа, безусловно. Вторая победа, это на самом деле те самые репарации. Конечно, это не репарации в прямом смысле этого слова. Это разблокировка активов. Это снятие санкций, которые, ну, как-то намеками, а где-то и впрямую, но прописаны в этом самом меморандуме, да, из 14 пунктов. Это не что иное, как, собственно говоря, выплата репараций, на самом деле. Ну и разблокировка Ормузского пролива, который заколочен с двух сторон, это тоже, безусловно, победа Ирана. То есть для Ирана, как мне кажется, здесь сплошные плюсы, по крайней мере, в тех формулировках, которые мы сейчас наблюдаем в прессе. И как мне кажется, что это действительно победа Ирана. И помимо политического момента, то есть устоял режим, второй момент – это момент экономический. А момент экономический со снятием репараций, возможностями инвестирования в иранскую экономику и так далее, и так далее – это важнейшая вещь и с точки зрения, в том числе, поддержания стабильности и жизнеспособности иранского нынешнего руководства.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
9: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. О погоде поговорим, ибо град, грозы и кратковременные ливни в Москве прогнозируются и ожидаются. Ну и начало недели встретят жители и гостей столицы контрастной погодой. Допустим, если московский регион окажется во власти циклона с ливнями, грозами и градом диаметром до 3 сантиметров, чтобы вы понимали, это немало, то вот северная столица, речь о Питере, пока наслаждается летним теплом до плюс 27 градусов. Но о том, какая погода ждет жителей России вообще в начале недели, хотя бы на первую половину вот этой последней полноценной июньской летней недели, мы узнаем от синоптиков. У нас на прямой связи заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. Людмила Николаевна, приветствую вас. Здравствуйте.
12: Да, взаимно. Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, о погоде в российских регионах подробнее, там, на новую рабочую неделю, или насколько там модели показывают в глубину, там, на 4-5 дней хотя бы.
12: Ну да, хотелось бы сказать, что особой жары в средней полосе не намечается. Сейчас вполне такая летняя температура в Москве, Московской области, в большинстве центральных областей 20-25 градусов, местами и выше, а в центральном Черноземье до 30 градусов. Вот сегодня вы правильно обрисовали ситуацию. Ливневые дожди прогнозируются в Москве, Московской области с грозами, возможно, град, усиление ветра до 15 метров в секунду, до 21 часа сегодняшних суток. Но и могут быть ливни, конечно, в ряде других областей Центрального округа. Это Ярославская, Тверская, Костромская, Ивановская области, Смоленская. Собственно, дожди уже там прошли. Очень сильные дожди были в Оренбургской области. Это другой циклон. И в Оренбурге 21 июня перекрыт абсолютный максимум суточного количества осадков. Выпало около 30 миллиметров за сутки. А на одной из станций вообще 161 миллиметр. Это очень много. И если сравнивать с московской нормой, это 2,5 июльские нормы для Москвы. Ну, атмосферный фронт перемещается по европейской территории с северо-запада на юго-восток. Такое его движение. И завтра уже оставит позади московский регион. Будет на востоке центрального округа, подойдет к берегам Волги. Поэтому в Москве завтра днем прогнозируем погоду без осадков, а температура останется в пределах 23-25 градусов. Потом еще один атмосферный фронт опять от Санкт-Петербурга будет перемещаться, он тоже холодный, и он уже принесет понижение температуры в середине недели, во второй половине недели будет не выше 17-22 градусов. Но фронт не очень активный, поэтому дожди ожидаем уже небольшие. Ну, юг европейской территории освободился пока от дождей. Краснодарский край, республики Северного Кавказа. Хотя в выходные дни на Черноморском побережье было много дождей, очень выпало. И несколько дней там подержится погода такая, преимущественно без осадков, но отдельные кратковременные дожди могут быть, но не особенно сильные. Но вот 25 июня снова там расширяется зона осадков по территории Ставрополья, в республиках Северного Кавказа и в Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье, опять сильные дожди с грозами и сильными порывами ветра 20-25 метров в секунду. Но температура ближе к 30 градусам и чуть выше ожидается. Но если перейти дальше на восток, то очень сильные дожди. Это Свердловская область, Челябинская, запад Ханты-Мансийского округа, там циклон южный, юг Приволжского округа тоже еще будут продолжаться в течение ближайших 3 дней. В Башкирии сильные дожди, ливни, грозы, град, порывистый ветер. То есть вот Придуралье, Урал, такая неблагоприятная погода, но тем не менее теплая летняя погода, 23-28 градусов местами выше. Будет держаться еще до середины недели аномально жаркая погода на юге Западной Сибири. Это Новосибирская, Томская, Кемерская области. Температура до 30 градусов и выше ожидается. В то же время в Иркутской области в ближайшие 2 ночи заморозки до минус 2 градусов. Ну, сильные дожди на Дальнем Востоке будут идти. Примерно это Амурская область, Хабаровский край, Приморский край. Затем во второй половине недели это островная часть Дальнего Востока, Сахалина, юг Курильских островов. Много дождей будет в Якутии, в северных, центральных районах. Будут сопровождаться дожди грозами и усилением ветра до 16-21 метра в секунду. А в северных районах Якутии, в крайних северных и вблизи арктического побережья Чукотского округа дожди с мокрым снегом возможны.
0: Ничего себе.
12: Если обрисовать вкратце, вот такая погода. Но главное, не главное, а вот основное, это похолодание. В центре России в середине недели, во второй половине недели температура будет ниже нормы на 2-3 градуса. И, в общем-то, возвращает нас в начало июня по средней суточной температуре.
0: Людмила Николаевна, но все-таки дожди, вот град, это насколько неожиданные вот такие выверты погодные, и в ближайшую неделю они где-то еще возможны, или это вот сегодня в Москве вот такой просто летний залп?
12: Ну, прогноз – это всегда вероятность, он может и не оправдаться, и расчет может быть неверным, и атмосферные образования, циклоны, атмосферные фронты могут повести себя другим образом. Мы еще не все знаем об атмосферных процессах, но, в принципе, сегодняшнюю погоду прогнозировали на 3 суток вперед. Кратковременный дождь, местами сильный, еще звучало в наших прогнозах в пятницу. И вот атмосферный фронт действительно сегодня утром подошел к границам Московской области с сильными дождями. В связи с этим усилили, можно сказать, предупреждение о том, что очень сильные дожди будут и сильные ливни в московском регионе. Ну, это примерно четвертая часть от месячной нормы, местами и больше. Ну, вот атмосферный фронт, он может пройти активно по территории Центрального округа, а может в каких-то местах своих и ослабеть его влияние, то есть облачность рассеется. Вот думаем, что все-таки будут сильные дожди. В 21 час будет снято показание с осадкомеров, и тогда посмотрим, какие дожди были в московском регионе сегодня днем. Ну и вот еще ряд областей. Это северо-центральный округ, Ярославская, Костромская, Ивановская, Тверская и Смоленская. Тоже такая же аналогичная погода. Но град, конечно, возможен, потому что холодный воздух сталкивается с более теплым, облака высокие и могут образовываться там в высоте осадки в виде ледяных кристаллов.
0: Да, спасибо. Спасибо большое, Людмила Николаевна, за ваше разъяснение и за ваш прогноз. Это Людмила Парашина, заведующая лабораторией гидромедцентра, была с нами на прямой связи. Ну, а теперь про Эль-Ниньо, природное явление, из-за которого вода в Тихом океане становится теплее. Что с урожаем? Егор Волгин далее расскажет.
13: Урожай зерновых сразу в нескольких регионах мира оказался под угрозой. Все из-за прогнозируемого синоптиками особенно сильного «Эль-Ниньо» – природного явления, когда поверхностный слой воды в Тихом океане начинает нагреваться. В результате него экваториальная часть Тихого океана становится теплее на несколько градусов. Это приводит к жаре и даже засухе в ряде регионов. Вероятность формирования «Эль-Ниньо» в ближайшее время оценивается в 70%, а вероятность сохранения этого явления до конца года – почти в 95%. В результате рис, пшеница, кукуруза, а также кофе, чай и сахарный тростник в Азии, Африке, Австралии, и Латинской Америке могут попасть под удар во второй половине этого года и начале следующего. Однако не стоит думать, что Эль-Ниньо влияет только на страны южного полушария. Косвенно оно задевает весь земной шар. Именно из-за последнего такого явления, случившегося в 2023-2024 году, глобальное потепление поставило очередной рекорд по температуре, и с этого момента прошло слишком мало времени. Примерная периодичность смен потепления и похолодания обычно на несколько лет больше. В том числе и поэтому большинство ученых бьют тревогу, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик-климатолог Алексей Карнаухов.
14: Если сейчас наступит еще одно такое явление Эль-Ниньо, то это действительно будет необычное явление, потому что периодичность примерно 4-8 лет между вот периодами Эль-Ниньо. Предыдущее Эль-Ниньо закончилось относительно недавно. Если оно еще и по амплитуде окажется сильным, то воздействие на глобальный климат может быть достаточно серьезным. Предыдущие Эль-Ниньо, они приводили к парадоксальному явлению. Аномально холодная весна в Европе, в России. Снегопады в Румынии, 1,5 метра нападало снега в апреле. В мае у нас на Красной площади лежал снег. В июне был снегопад в Санкт-Петербурге. Снег был в июле в Финляндии.
13: Из-за такого короткого перерыва метеорологические службы отмечают вероятность возникновения так называемого «супер-эль-Ниньо». Новый эпизод может оказаться сильнейшим в 21 веке. А некоторые климатологи и вовсе предполагают, что грядущий «эль-Ниньо» способен приблизиться к масштабам потепления 1877 года. Тогда природное явление сопровождалось сильнейшими засухами и экстремальными волнами жара. Последствия оказались катастрофическими для многих стран мира. Из-за неготовности социальных систем того времени в Индии, Китае, Бразилии и Египте начался масштабный голод, унесший миллионы жизней. За ними последовали эпидемии и другие бедствия, особенно тяжело ударившие по беднейшим слоям населения. И хоть такого же масштаба бедствия ожидать вряд ли стоит, но серьезные потрясения все-таки могут произойти, уверен Алексей Карнаухов.
14: У нас и сейчас люди умирают из-за глобального потепления, и голод, он тоже, понимаете, очень неравномерно по планете распределен. Прежде всего, это затрагивает неблагополучные страны с точки зрения экономики, и совершенно запросто тоже могут люди погибать из-за засух, из-за неурожаев, когда цены на продовольствие растут. То есть это приводит еще и к социальным потрясениям, потому что люди, когда они голодные, они склонны к тому, чтобы бунтовать, и, собственно, это тоже проявляется. Когда вот у нас было ужасное лето 2010 года, и у нас был неурожай в России, сократившиеся поставки российского зерна подняли цены на пшеницу, у нас началась так называемая арабская весна. Это вот тоже сцепленные процессы.
13: Помимо угрозы сельскому хозяйству, Эль-Ниньо может спровоцировать затяжной энергокризис, особенно на фоне конфликта в Иране, отмечают эксперты. Обмеление рек приводит к снижению выработки гидроэлектростанций, и параллельно возникают сложности с охлаждением атомных электростанций. И все это на фоне увеличения энергопотребления на кондиционирование и охлаждение. Не говоря уже о том, что при Эль-Ниньо, как правило, происходит больше природных катаклизмов вроде ураганов, которые нарушают логистику поставок энергоносителей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
16: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь, но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
17: Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящего контакта смогут обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал вмешательством во внутренние дела Белоруссии угрозы главы киевского режима в адрес Минска. Москва не сомневается, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет, заявил Песков. Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
4: О спецоперации.
17: Российские военнослужащие освободили еще 103 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в мессенджере «Макс». Бойцы группировки «Войск Юг» продолжают наступать на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ на юго-западе Константиновки. За сутки противник лишился 85 человек. Ранее стало известно, что бойцы вооруженных сил России эвакуировали 6 мирных жителей Константиновки.
4: О выборах.
17: Подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с существенными препятствиями из-за закрытия властями стран российских посольств, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Непростая ситуация складывается в странах Прибалтики, в Молдавии, Польше, Черногории, Чехии, Швеции. За рубежом откроют около 350 участков для голосования. Во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работают посольства, организуют избирательные участки, сообщила дипломат. Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября.
4: О топливе.
17: Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка, сообщило правительство. Новак провел совещание по ситуации на рынке с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний. ФАС поручено продолжать непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости принимать меры.
4: О Солнце.
17: Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце высшего класса X. Специалисты напомнили, что всего классов 5 от А до X. Вспышки последнего считаются самыми сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури, которые влияют на работу спутников связи и навигационных систем. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 24 градуса. Завтра днем такая же температура. Больше новостей в новом российском месседже. Джерри Макс в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Чалышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася, давай проверим связь. Слышишь ли ты студию?
19: Прием, прием. Меня слышно?
18: Да, замечательно.
19: Я вас тоже слышу замечательно. Надеюсь, как и все радиослушатели «Комсомольской правды». Желаю вам всем хорошего самочувствия, бодрости, радости, несмотря ни на что. Пусть у вас все будет хорошо. Искренне желаю всем от всей души. Но если у вас есть вопросики к своему самочувствию, действительно устраивайтесь максимально удобно. Будем говорить о том, как это самочувствие поправить. Ко мне вот мой кот присоединяется. Будем вместе с ним сегодня вещать. Так что если услышите громкое мяу, не удивляйтесь. Так вот, устраивайтесь, включайте фантазию. Давайте, собственно, начинать. Представьте, вы делаете обычный вдох через канюлю. Канюля – это такая трубочка, которая в нос вставляется. Не больно. Не больно. Абсолютно ничего не чувствуете. Так вот, представьте, что вы делаете обычный вдох через канюлю, и в этот же момент внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, одобренная Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. И в этой программе вы узнаете, как эта простая привычка может изменить ваше здоровье. И почему миллионы людей уже переходят на водород. И так помчали. Почему водород? Потому что он самый мощный природный антиоксидант. Он проникает туда, куда не могут попасть витамины и таблетки. Через гематоэнцефалический барьер в мозг. Внутрь митохондрий наших клеточных электростанций. Итак, Оксфордский переворот 2007 года. Все началось с публикации в журнале Nature Medicine в 2007 году. Японский ученый Шигея Ота доказал, молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который способен избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – это гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С или Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. Точечная работа, именно поэтому у него нет побочных эффектов. Поняли, да? Он работает точечно. То есть витамин С или Е, особенно если в большом количестве пить, он сам может превратиться во вредный радикал. Или же его работа не селективная, то есть не точечная. Он связывает всех подряд, и плохих, и хороших. Это не есть хорошо. А вот молекулярный водород связывает только плохих. Это очень важно. Запомните. Ну, а теперь факт, которым мы все с вами, я уверена, гордимся. В России создан свой собственный аппарат для ингаляционной терапии водородом. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России совместно с центром Келдыша. Он входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМФ лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевании, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Вы вот только сейчас вдумайтесь в это. Я сейчас хочу процитировать Михаила Мурашко, его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. «Использование ингаляции водорода также оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. И если раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс, то сегодня, по сути дела, приоритет – продолжительность здорового, то есть здоровой жизни, замедление развития болезни и нивелирование этого фактора. И поэтому, если вы прямо сейчас начнете дышать водородом, вы займетесь профилактикой. Неважно, сколько вам лет, вообще не важно, младенец вы, юнец вы, подросток, студент, человек в возрасте, человек пенсионного возраста. Дышать водородом – это сегодня номер один в мировой медицине. Номер один. И ехать для этого куда-то, например, там научно-медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины, чтобы подышать аппаратом, нет, вы можете дышать дома. Дома. Аквалайф пионер на этом рынке. У нас есть специальный генератор водородной воды, при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить. Вы получаете водород пероральным путем. И при помощи этого же генератора, у него в комплекте идет канюля, вы дышите водородом и получаете те самые эффекты, о которых вот официально говорит в том числе и наш министр здравоохранения. А совсем свежее исследование, то, что касается постковидного синдрома. От него, к сожалению, многие до сих пор не отошли. Самые актуальные данные. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В нем участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких побочных эффектов. Вывод автора. Водород эффективен и безопасен для реабилитации. И знаете, что очень важно? Никаких побочных эффектов. Я знаю, что при ковиде назначают очень серьезный препарат, который дает в том числе и побочные эффекты. У меня у знакомой мама, ей назначили довольно-таки большое количество препаратов лекарственных, чтобы снять этот синдром, потому что ей очень тяжело ходилось, у нее была безумная одышка. В общем, тяжело жилось очень, с легкими там проблема. Ей назначили препараты, которые дали серьезное осложнение розации. Не просто там лицо покраснело и прыщички, а бесконечный зуд, огромное число серьезных таких гнойных воспалений по всему лицу, капилляры начали вылазить, да. А вот когда я посоветовала, говорю, ну, пожалуйста, попробуй, да, и вот водород, в принципе, он без каких-либо побочных эффектов, да. Я говорю, ну, подключите водородный эффект, водородные ингаляции, потому что данные, все врачи говорят, что снимает токсическую нагрузку на печень. Пить водородную воду и дышать водородом. И вот они это сделали. А пока она говорит, все, не прошло. Все вот эти побочные эффекты касательно розации. Но первое, что, говорит, ушел зуд уже через несколько дней. Несколько дней подряд делали ингаляции. Ну, они там еще подключили, конечно, и увлажнитель для лица и тела водородный. Но они делали ингаляции, пили водородную воду, говорят, зуд прошел очень быстро. Без каких-то мазей, без вот этих лекарств дополнительных, которые там начали назначать, но они уже просто боялись вводить, потому что побочка серьезная идет. Она говорит, ты знаешь, и даже дышать стало чуть легче. Смотрим за результатом, наблюдаем, я вам буду рассказывать обязательно. Но пока у нас с вами есть серьезные научные данные российских ученых. Серьезные научные данные российских ученых, которые говорят о том, что проходит одышка, проходит кашель, улучшается качество жизни и снимается вот этот побочный эффект от лекарственных препаратов. Подумайте об этом. Попробуйте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Сегодня супер предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Наш генератор водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого вы делаете ингаляции водородом, и при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить, а с ним еще в комплекте генератор водородной воды Light, при помощи которого можно просто готовить водородную воду, чтобы пить. То есть в семье у вас будет два генератора, которые вы заряжаете как мобильный телефон и всегда носите с собой. Муж в одну, на одну работу с собой взял один генератор, вы на другую работу взяли с собой другой генератор. У вас в семье все обеспечены водой. Два генератора, и все это по одной цене сегодня. 29 тысяч рублей. Таких цен скоро не будет. У нас сейчас идет вот последние остатки старой партии, и новая партия будет уже, увы, дороже. Это факт, с которым мы сами пока пытаемся смириться. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы платите, когда получаете свой заказ. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Я уверена, у вас остались вопросы. Так вот, наши специалисты колл-центра очень грамотные. Они все сами используют эту продукцию и ответят на любой ваш вопрос. Звоните 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Раак, которая, как водится, готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
19: Будет очень здорово, если вы дозвонитесь, и мы сможем с вами пообщаться. Люблю, когда вы дозваниваетесь в прямой эфир, набирайте. Ну, а пока хочу напомнить об особом предложении для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня 2 генератора водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого вы готовите водородную воду в 2 режимах, а также готовите щелочную воду, а также делаете ингаляцию. В комплекте есть все, и зарядное устройство в том числе. То есть докупать к нему ничего не надо. Ну, а также генератор водородной воды Light. Это комплект. 2 генератора сегодня для вас по одной цене. 29 тысяч рублей. Вы получаете в том числе и гарантийное обслуживание от нас, от производителя, и грамотную поддержку, консультации. в любой момент. Пишите в наши соцсети. У нас есть канал Макс, у нас есть телеграм-канал, у нас есть группа во ВКонтакте, у нас есть Дзен. В общем, в любом месте, в любой момент вы можете написать и задать свои вопросы. Мы всегда с вами на связи. Так вот, сегодня еще раз напоминаю, два генератора по одной цене, 29 тысяч рублей. Заказ можно оформить по номеру телефона 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата при получении. То есть, когда получите вашу посылку, тогда и оплатите. Никаких предоплат. Ну, а мы с вами давайте двигаться дальше и выясним еще, кому, когда могут помочь. Точнее, помогают в настоящем времени, скажу, потому что сегодня это очень распространено во многих странах мира и в нашей стране в том числе. Если вы пойдете на просторы интернета искать, вы увидите, что сегодня уже большое число клиник предлагают прийти, прописывают ингаляции водорода. В Москве процедура начинается от 3000 рублей за полчаса. А вы можете делать ингаляции дома, самостоятельно, лежа в своей любимой кровати. Я, кстати, прямо сейчас делаю ингаляцию. У меня рядом еще стоит водородный увлажнитель для лица. Тоже периодически освежаюсь, чтобы мысли мои были ясными, речь складной, мозг не затуманенный. Водород, он прекрасно, прекрасно. Вы знаете, в чем преимущество, кстати, именно ингаляции? Водород сразу попадает в кровоток. Сразу. И сразу же начинает работать. И вот это сразу можно видеть очень хорошо на капилляроскопии. Капилляроскопия – это когда смотрят ложе ногтевое, которое является окном в наш организм. То есть потому что мы видим здесь на ногтевом ложе, мы можем оценить состояние капилляров всего организма. Так вот, делают капилляроскопию перед ингаляциями и после. Я это видела на очень многих разных людях. Я видела эффект, когда капилляры как обрубки какие-то, и кровь в них практически не шевелится. И как после ингаляции начинает шевелиться кровь в этих капиллярах, как появляются иногда новые капилляры. А также я очень много видела, и мой коллега Михаил Рудаков тоже лично это видел, как людям делают капилляроскопию, а у них прекрасные капилляры. Они вот все как шпилечки, их много, и кровь там бежит. И человек, который делает капилляроскопию, говорит: слушайте, какие у вас хорошие капилляры. Он говорит: а я пью воду Аквалайф. Вот честное слово, я это очень много раз слышала, видела, это факт. Это факт. И вот во многих местах, клиниках, где предлагают как раз-таки делать ингаляции водородом, в том числе предоставляют эту услугу. Показывают капилляроскопию до и показывают после. И люди видят свою разницу и понимают, за что они заплатили деньги. А вы, еще раз подчеркиваю, можете дома делать ингаляции. Но давайте пойдем дальше. Еще одно исследование Токийского института гериатрии. Это ведущий центр по изучению долголетия. Они подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление – основа всех возрастных болезней, всех, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Чем раньше вы начнете делать ингаляции, ну, я имею в виду по возрасту, потому что ж многие думают: так, господи, мне 25 лет, что мне вот эти ваши ингаляции? Чем раньше вы вступите на эту тропу профилактики, тем качественнее жизнь свою вы проживете. Поверьте, я очень много общаюсь с врачами, и с биохакерами, и с нутрициологами. Я очень много читаю на эту тему, я очень понимаю, о чем говорю. Чем раньше начать следить за своим здоровьем и применять вот такие превентивные профилактические методы, тем ярче будет ваша жизнь. Поверьте. А дальше давайте вот как раз-таки про спортсменов поговорим и про тех, кто ведет активный образ жизни. Начнем, можно сказать, с неожиданного. Китайские ученые провели исследования с профессиональными регбистами. Результат. Ингаляция водорода перед интенсивными тренировками сохраняет уровень оксида азота, вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток. плюс снижается воспаление и оксидативный стресс после нагрузок. То есть водород помогает восстановиться и тренироваться еще эффективнее. Вот кто сейчас активно ходит в спортзал, кто хочет нарастить себе мышечную массу, сделать свое тело мечты, или кто уже пришел к этому, например, там бодибилдеры, кто хочет это сохранять, поддерживать, относиться бережно к своему здоровью, не просто гору мышц накачивать, а бережно относиться к своему здоровью, пожалуйста, попробуйте. Начните дышать водородом прямо сейчас. Я могу однозначно сказать, что у меня есть два состояния после тренировок, в смысле восстановления после тренировок. Гораздо легче, гораздо проще, гораздо больше энергии и меньше вот этого застоя молочной кислоты в мышцах, болезненных ощущений, если я дышу водородом. Бывает такое, что я, конечно, забываю или просто ленюсь. Это же совсем другая история. Не очень хорошо и приятно. А вот когда дышишь водородом, то гораздо-гораздо легче. Поэтому я всем рекомендую попробовать. Тем более, что сегодня сразу два генератора по одной цене с прекраснейшей скидкой. Вы заберете себе два генератора и после каждой тренировки сможете делать ингаляции водородом. Я надеюсь, вы тренируетесь, независимо от того, сколько вам лет. Я, например, хожу на кардиобокс в клуб «Сварог». В этом же клубе проходят занятия московского долголетия, куда приходят люди пенсионного возраста. И не которые там только вчера вышли на пенсию, которые уже довольно-таки длительное время находятся на пенсии, и они тренируются. И я вижу, какие у них хорошие тренировки. Они тратят много сил и энергии. Я всем желаю от всей души находить себе эти силы, ходить на тренировки. Если вы их будете делать регулярно, то сил будет однозначно много, и гормоны счастья будет тоже много. Так, пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель они получили такие результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно, выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это официальные данные. Пациенты после операции, еще одно свежее исследование, 24-й год, ингаляция водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее, сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Можно много лет подряд слушать программу «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда» и ничего не делать. Но я сталкивалась с огромным числом людей, которые говорили буквально, дословно следующее. Я жалею только об одном. Почему я не купил раньше? Вот такие слова они произносят. Поэтому не надо ждать. Позаботьтесь о себе сами прямо сейчас. Это забота о себе, это любовь к себе, это поддержка себя. И она важна в любом возрасте. А водород, еще раз подчеркну, не имеет никаких противопоказаний, никаких побочных эффектов. Есть исследование, которое доказало, что укрепляет иммунитет. Поэтому детям, маленьким тоже в том числе. И это абсолютно безболезненная, это очень приятная процедура. Вы видите, слышите точнее, я могу даже говорить в то время, как делаю ингаляцию. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Два генератора водородной воды, лайт и премиум по одной цене 29 тысяч рублей. Успевайте, пока они есть в наличии, их мало. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Если у вас есть вопросы, на них очень грамотно и подробно ответят по этому номеру телефона. 8 800 505 0855. Цена действует сегодня до 19.00. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа России Родион Мирошник о бескомпромиссности России в Нюрнбергском процессе.
3: Только в 43-м году страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить. Они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Это была, знаете, такая установка, меморандум. Договорились об этом, а вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 45-го года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда было отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили, слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто в закрытом решении вынесем им смертные приговоры, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали, нет, то, что они совершили, Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно.

0: посвященный 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. На Братском кладбище состоялся траурный митинг. К памятным местам города великолучане возложили цветы. В акции приняли участие представители городской власти, активисты «Единой России», представители депутатского корпуса общественных и политических объединений. Около вечного огня великолучане почтили память погибших, застыв в минуте молчания. Участники 30-й международной встречи воздухоплавателей тоже не остались в стороне от трагической даты начала Великой Отечественной войны. Пилоты откликнулись на предложение оргкомитета и посвятили завершающий ночной полет памяти тех, кто героически сражался с немецко-фашистскими захватчиками или погиб в фашистских застенках. Организаторы подготовили для экипажей специальные баннеры с памятной надписью. Все участники ночного старта надели георгиевские ленты. Поддержали участников знакового полета работники культуры. Они исполнили для пилотов несколько известных песен военных лет. В предрассветном небе города воинской славы Великие Луки величественно плыли аэростаты. На одном из них гордо развивался флаг Великой Победы. В Великих Луках команда кондитерской «Сладкое небо» под руководством шеф-кондитера Владислава Павлова приготовили гигантский десерт длиной более 106 метров. 20 лет мировой рекорд Новой Зеландии в 64 метра считался почти недосягаемым. Теперь его побили в городе Налоувате. Результат был официально зафиксирован. Все измерения, фото и видеоматериалы собраны и отправлены на рассмотрение для внесения результата в реестр. Более 10 метров рекордного десерта было передано в дом престарелых города Великие Луки и в Центр помощи детям. Угостились все, кто пришел на праздник, увидел это событие своими глазами и стал частью общей истории.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 10,81.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на все ваши вопросы и принимать ваши отзывы, если дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
5: Звоните, будет очень здорово с вами пообщаться. Ну а я тут в перерыве решила в телеграм-канале открыть свое интервью, которое я писала с Инаиши Сан. Это на международной конференции мы с ним встретились, познакомились. Он основатель компании японской, которая выпускает приборы большие, профессиональные для ингаляции водородом. А запустил он эту компанию, потому что, как он рассказывает свою историю, будучи юным, он переболел денге. Это очень трудно излечимая болезнь, лихорадка, острое вирусное заболевание. И очень трудно лечится. И он считает, что именно водород, ингаляции водородом и использование водородной воды помогли ему выздороветь. И поэтому, когда он поправился, он очень молодой, основатель уже крупнейшей в Японии компании, он запустил эту компанию, он связался с несколькими учеными и занимается сейчас продвижением по всему миру ингаляторов водорода и так далее, и так далее. Вот я записала с ним интервью, оно выложено в телеграм-канале ионизатора «Аквалайф» 9 декабря прошлого года. Вы можете полностью его прочитать. Я сейчас вам чуть-чуть скажу о том, что, если это его слова, я цитирую. Если говорить конкретно о водородной воде, то ключевые доказанные эффекты связаны с улучшением микробиоты кишечника. Например, есть данные. Внимание, это для вас сейчас лайфхак. Когда вы купите генератор, они у вас появятся, как надо делать. полоскание рта водородной водой.

0: водой перед сном значительно снижает количество вредных бактерий к утру. Поэтому мы советуем не только пить такую воду, но и использовать ее для гигиены полости рта. В чем принципиальная разница между питьем водородной воды и ингаляциями, спросила я и Наиша сам. Он говорит следующее, цитата, это два дополняющих метода. Ингаляция, газообразный водород через легкие напрямую попадает в кровоток, быстро распределяется по всему организму. Концентрация активного вещества, поступающего клетка, здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – главное преимущество. Простота и комплексность. Мы убиваем двух зайцев, насыщаем организм необходимой влагой и параллельно получаем антиоксидантный эффект в пищеварительной системе во всем организме. Для ежедневной гидратации и поддержки кишечника это отличный выбор. То есть вы не просто пьете воду, вы пьете антиоксиданты. Понимаете, вы выходите на новый уровень. Вы становитесь биохакером, вы взламываете систему. Вы не идете к врачу, чтобы он вам прописал витамины, не берете рецепт, не идете в аптеку. Вы выходите из этого замкнутого круга, потому что все, даже витамин С надо пить только под наблюдением врача, только по результатам, анализам и постоянным контролем. То есть это каждый раз походы, походы, походы, это каждый раз деньги, деньги, деньги. Вы взламываете эту систему, вы выходите из этой системы, потому что у водорода нет противопоказаний. Вы становитесь крутым биохакером. Вы выходите на новый уровень о заботе о своем здоровье и исправлении тех проблем, которые уже накопили. Дальше. Возвращаемся с вами в Россию. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием и, главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Вот и все. Поймите, как это легко, как это просто. Ингаляции можно делать в день сколько угодно. Я могу вот лежать и все время, пока я веду программу, дышать водородом. Мне это не мешает разговаривать. Мне это не мешает ходить. А если я хочу улучшить качество сна, там, понимаю, вижу по фитнес-браслету, что качество сна чуть подухудшилось почему-то, там глубокий сон недостаточно было. Я дышу на ночь водородом. И все это исправляется. Сон в эту уже ночь будет гораздо лучше. Гораздо, не просто лучше, а качественнее. Это ключевое – качественнее. Если какие-то проблемы с давлением, тоже берем, делаем ингаляцию, мы стабилизируем давление. Это вот работает вот так вот в моменте. Но я вам сейчас делюсь своим собственным опытом. Со мной это работает в моменте. Мне 3 подряд ингаляции, и у меня все прекрасно. Потому что иногда бывает, ну, такая чрезмерная слабость, мое давление пожизненное, 90 на 60. А представьте, иногда оно может опуститься ниже. Вот я стабилизирую. И здесь важно не повышенное, пониженное, а вопрос стабилизации. И еще раз особенно подчеркиваю, что можно всем, независимо от возраста. Никаких ощущений вы практически не испытываете. Водород, он самотеком попадает в легкие, каким-то особым образом дышать не надо. Поэтому дети тоже любят. Дети не любят болезненные процедуры, когда им больно. А здесь им интересно. В процессе, когда вырабатывается водород в наших генераторах водородной воды, вы видите сами пузырьки, как они вырабатываются. И генераторы, они имеют подсветку, эта подсветка меняется. Поэтому, когда даешь ребенку делать ингаляцию, трубочки, они не глубоко вставляются, это легко. Ребенку не больно, ребенку нормально. И он держит в руках этот генератор, смотрит, как там идут эти пузырьки, поднимаются, как меняется подсветка. Ингаляции делают на ура. А я еще раз напомню, детям это прекрасно позволяет укреплять иммунитет. И дети нормально, регулярно ходят в детский сад, а родители не берут постоянно больничные и не просят постоянно бабушек, дедушек, да посиди, посиди с ребенком. Нет, у ребенка хороший иммунитет. Но это самое главное, ключевое, конечно, здоровье ребенка. Да? И водород здесь тоже помогает. И пить водородную воду им тоже можно. Кстати, дети, опять же, про детей, если будем говорить. То есть есть про детей и про взрослых, но просто сегодня в наши дни очень много детей с аллергией. Полинозы, там всевозможные диатезы и прочее, и прочее. Вот ингаляции водородом в совокупности с пить водород дают потрясающий эффект. Просто потрясающе, вы удивитесь. Вы забудете, что такое весенняя аллергия. Вы будете любить весну. Вы будете ее обожать. Именно так произошло со мной. И уже нескольким знакомым я это порекомендовала, и они подтверждают. Попробуйте и вы, чего вы ждете? Чего? Дальше, могу вам честно сказать, можно дождаться только повышения цены. Потому что вот сейчас распродается старая партия, поэтому мы можем предложить вам такую хорошую цену – 29 тысяч за два генератора. Но как только прилетит новая партия, она будет дороже, потому что поставщики уже сказали – логистика подорожала и все остальное. Поставщики компонентов, с которых мы собираем генератор. Поэтому чего вы ждете? Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Тем более и с мобильного, и из городского. Для вас звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Оплачивать сейчас, опять же, ничего не надо. Вы
1: Так, у нас, видимо... А,
0: оплачиваете
1: все,
0: по факту,
1: проблемы
0: когда
1: решены.
0: получаете генератор. Я здесь. Ты меня потерял, Антон? Я здесь.
1: Ты
0: Я
1: несколько
0: просто
1: раз
0: делаю еще ингаляцию
1: пропадала, да, ты несколько раз
0: параллельно.
1: пропадала со связи, поэтому я решил на всякий случай, включиться.
0: Так, но я надеюсь, что сейчас меня слышат
1: Да,
0: хорошо, и все
1: сейчас,
0: услышат номер телефона, по
1: да.
0: которому... Вот во время ингаляции ничего никуда не пропадает. Это только связь у нас сейчас страдает, к сожалению. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, если все операторы заняты, вам просто не ответят, мы видим ваш входящий, мы вам перезвоним. Перезвоним мы с городского номера, он начинается на 495 и заканчивается на 0808. То есть, если вы видите входящий звонок вам с цифрами 0808 в финале, то знаете, это вам звонит Аквалайф, чтобы принять ваш заказ или ответить на ваши вопросы. 8 800 505 0855. Два генератора, генератор премиум. Он готовит водородную воду в двух режимах: 10 минут и 2 минуты. У него в комплекте идет канюля, чтобы делать ингаляции водородом. У него в комплекте идут минералы, чтобы насыщать воду, поднимать pH до 9,2. Все в комплекте, и зарядное устройство. То есть вы генератор зарядили, мобильный телефон, и носите всегда его с собой. И генератор Light. У него одна функция – приготовить водородную воду вам за 5 минут. Успевайте забрать их по цене прошлого года 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. 5-5. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Всегда с вами на связи ваш Аквалайф. 8 800 505 0.
2: Фабрика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме «Владимир Высоцкий» на 16 лет старше.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости. И вот о чем нужно помнить, чтобы поездка на природу на машине не закончилась штрафом или конфискацией авто. С обычными правилами все просто и ясно. Ну, казалось бы, да, не садись за руль пьяным, ремень пристегивай, скорость не превышай. Но есть ряд нарушений, о которых мы даже порой и не задумываемся. Наказания за них бывают в разы строже. Даже шашлыки с друзьями на опушке в лесу могут обернуться эвакуацией авто и штрафами, причем в десятки тысяч рублей. Об этом и не только. Материал на портале kp.ru, сегодня опубликованный в рубрике «Общество» с заголовком «Чем дальше в лес». О чем нужно помнить, чтобы поездка на природу на авто не закончилась штрафом или конфискацией машины. Николай Мысин, автор этого материала, автоэксперт «Комсомольской правды», с нами на прямой связи по мотивам этого материала. Николай, приветствую вас, здравствуйте.
10: Да, добрый день.
1: О чем же мы не задумываемся и как на бешеные десятки тысяч можем налететь из-за того, что вовремя не подумали? Перечислите, пожалуйста, эти моменты, давайте освежим в памяти.
10: Да, но моментов на самом деле не так много. Главное, о чем мы редко задумываемся или действительно вообще не задумываемся, это то, что не везде можно ездить, не везде можно парковаться на машине. Если в городе мы примерно понимаем, что вот здесь оставить автомобиль можно, если нет запрещающего знака, но, например, на газон выезжать нельзя, вот, то на природе эти понятия бывают довольно размыты, и там, тем же газоном, например, может оказаться зеленая лужайка вдоль общей дороги в садовом товарище. Да, недалеко от крупного города, вот, хотя, казалось бы, ну, дача и дача, какая разница, где я запарковался, перед воротами или за воротами, уже непосредственно в своем участке нет, вот может так вдруг не повезти, что запарковавшись не на своей территории, а на территории, скажем так, общей, на травке или на том, что могло бы оказаться травкой, выяснится, что машина по факту стоит на газоне, и, соответственно, за это выпишут довольно кусачий штраф. Ну, в данном случае это все разнится от региона к региону, потому что во всех, прошу еще раз за это слово, да, регионы, регионах свои правила, и даже понятие газона, в общем-то, оно может отличаться в Москве и в каком-нибудь, не знаю, там, условно, Якутии. Вот, поэтому неплохо бы изучать все эти моменты. Также, например, с поездкой в лес. Ну, казалось бы, что такого, да, заехал в лесок, выбрался там на уединение с природой, грибочков пособирать или просто, не знаю, погулять в тишине. Вот, а тут внезапно оказалось, что это, например, заповедная зона. Знак забыли повесить, такое тоже случается, но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Нашел вас лесничий, а это заповедная территория, куда въезд на транспорте запрещен. Пожалуйста, вот ваш штраф десятки тысяч рублей, да еще действительно могут машину на спецстоянку забрать. Вот, поэтому тоже, соответственно, если куда-то планируете такой выезд на природу, неплохо бы убедиться, вся эта информация на самом деле доступна в интернете и легко гуглится. Вот, не является ли там то место, куда вы наметили маршрут, действительно каким-то там национальным заповедником. В леса обычные, даже если не это не заповедный лес, вот, но обычный лес, куда уж, казалось бы, ну, действительно, всем дорога открыта. Да, по факту она открыта, но, например, если на территории не введен режим особой пожарной безопасности, вот, тогда въезд в лес, ну, да, в принципе, и вход, по-моему, запрещен, но въезд запрещен уж тем более, тоже все это может обернуться штрафами довольно кусачими. Ну, и последнее, наверное, скажем так, ну не по значению, а может быть даже наиболее распространенная ошибка, это, конечно, выезды к водоемам. Вот, опять же, там с городскими пляжами плюс-минус все понятно, благоустроенная территория, всякие знаки, охранники, есть у кого в случае чего хотя бы спросить, можно ставить машину или нет. А вот где-то в дикой местности, где никаких ни знаков, ни благоустроенных районов нету, вот, есть у нас сабан, да, подобраться поближе к речке, чтобы не таскать далеко из багажника, там, не знаю, мангалы, раскладные стульчики и корзинку со снедью и прочие покрывала. Вот. А выяснится, например, что подъехали вы ближе 50 метров к водоему, а у нас все водоемы являются водоохранной зоной. И за это тоже полагается штраф, по-моему, от 3 до 4,5 тысяч рублей. И тоже, конечно, можно попасться, по сути, вот на ровном месте, но не на ровном месте. Вот. Закон он для того и существует, чтобы его соблюдать, а за нарушение полагается наказательство. Ну и, конечно, да, мыть. И на всякий случай напомню, вдруг еще кто-то не знает, но мыть автомобиль в тех же самых речках, да, у любых водоемов тоже категорически запрещено. Тут еще помимо нарушения водоохранной зоны и различные штрафы за ущерб экологии можно схлопотать, если докажут, что вы, например, используете всякие там автохимию. Вот, она впитывается в почву, происходит загрязнение, эрозия и так далее и тому подобное. За это тоже полагается наказание.
11: Спасибо большое, Николай, за столь подробный рассказ. Автоэксперт «Комсомольская правда» был с нами на прямой связи. Автор материала, опубликованный на нашем портале kp.ru. Чем дальше в лес, о чем нужно помнить, чтобы поездка на природу на машине не закончилась штрафом или вовсе конфискацией автомобиля. Вот и Николай Мысин помог перечислить нарушения, о которых автомобилистам стоит помнить на природе. Правительство Москвы проводит HR-премию для госсектора под названием «В кадре». В этом году заявки на участие принимаются до 19 июля. Участвовать могут сотрудники и руководители кадровой сферы со всей страны. Это, кстати, совершенно бесплатно. Далее подробнее.
12: Мы продолжаем прием заявок на HR-премию для госсектора «В кадре». Это площадка для самых ярких решений в управлении персоналом. Ждем не только кадровые службы, но и команды, руководители, которые привлекают таланты, внедряют инновации, развивают людей или работают с молодежью. Премия проходит уже второй раз. И в прошлом году мы получили заявки со всей России, от Калининграда до Сахалина. Самыми популярными стали проекты по удержанию и развитию сотрудников. Сейчас самое время рассказать о себе. Прием заявок продолжится до 19 июля, а подробности вы найдете на сайте премии. С финалистами встретимся на церемонии награждения в октябре.
11: И еще одна тема, еще один сюжет в нашем эфире. Тут стал известен топ-20, ну или лучшая двадцатка среди самых прослушиваемых музыкантов в Apple Music. 30 июня сервис отметит, кстати, свой 11-й день рождения. Ну и к этой дате подготовил к празднику чарт наиболее востребованных артистов среди своих слушателей. Вот в следующем сюжете все подробности услышим.
13: Apple Music опубликовал список самых прослушиваемых артистов за все время. 30 июня американский музыкальный сервис отметит свой 11-й день рождения. На данный момент площадка предоставляет доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes. В прошлом году, в преддверии 10-летнего юбилея, сервис составил список самых прослушиваемых музыкальных композиций за свою историю. В этом году Apple Music опубликовал чарт из самых прослушиваемых артистов. Интересно, что в этом списке нашлось место как уже именитым исполнителям, не первое десятилетие находящимся на сцене, так и новичкам индустрии. Из ветеранов в чарт попал Eminem. Он занял 20-е место в списке самых прослушиваемых артистов сервиса. Дебютный альбом рэпера вышел 30 лет назад, в 1996-м. С тех пор он стал самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а журнал Rolling Stone даже включил его в сотню величайших музыкантов всех времен.

По соседству с Эминемом расположился более молодой, но не менее популярный исполнитель Эд Ширан, занявший 18-ю строчку рейтинга Apple Music. Он уже оказывался в прошлогоднем топе самых прослушиваемых песен сервиса. Первый коммерческий успех пришел к певцу в 2011 году, благодаря синглу «The A-Team», занявшему третье место в британском чарте. Последующие 4 альбома музыканта занимали первые места в британском чарте, 2 из них даже возглавляли американский чарт, а песня «Thinking Out Loud» даже принесла ему 2 премии Грэмми в 2016 году. Журнал Forbes внес его в список самых высокооплачиваемых музыкантов. За один только 2019 год он заработал $110 миллионов, а в 2025-м Time назвал Эда Ширана одним из самых влиятельных людей мира.

Что же касается лидеров рейтинга, то там в основном расположились артисты, чья карьера пошла на взлет в 2010-х годах. С 5 по 3 место заняли рэперы Bad Bunny, Future и Young Boy Never Broke Again. Серебряным же призером стала Тейлор Свифт. До недавнего времени она была обладательницей рекорда – 8 выступлений на стадионе Уэмбли за один год. В 2025-м этот рекорд побила группа Coldplay, но у певицы осталось еще немало достижений. В частности, она 14-кратный лауреат премии Грэмми, обладательница прайм-таймовой премии Эмми. У нее 40 статуэток American Music Awards, 30 MTV Video Music Awards, 49 Billboard Music Awards, а в 2023-м она даже стала Человеком года по версии журнала Time.

Самым прослушиваемым артистом сервиса Apple Music стал канадский рэпер Дрейк. Свое первое признание он получил в качестве актера в телевизионном подростковом сериале «Деграсси. Следующее поколение». В 2007 он покинул проект и начал заниматься музыкой. Спустя 3 года, в 2010-м, Дрейк опубликовал свой дебютный студийный альбом, который мгновенно оказался на вершине хит-парада Billboard 200, а позже получил статус платинового. Следующие 2 альбома получили 3- и 4-кратный платиновый статус, а в 2023-м Дрейк стал первым рэпером в истории США, заработавшим более $5 миллионов за один концерт.

0: двадцатке самых прослушиваемых исполнителей также оказались певица Ариана Гранде, подростковая звезда Джастин Бибер и рэперы Кендрик Ламар, Крис Браун и Трэвис Скотт. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о политическом кризисе на Украине.
3: Начиная после обретения так называемой независимости с 91 года, не было никогда никакого монолитного блока, я имею в виду в правящей структуре власти, вот все эти годы. Всегда были шатания, колебания, никогда не было стабильного большинства в Верховной Раде, в парламенте, и всегда правительство и президенты лавировали. Почему? Объясняется очень просто, потому что Украина – это как бы абсолютно разнородные части страны, которые пытались объединить в единое целое. В советское время, когда была монолитная система, все было понятно. А вот когда монолитная система распалась, то вот эти разнородности, да, ну, Западная Украина, да, Западная Украина, да, Восточная Украина, это Восточная Украина, центр, это центр. Вот три политические диспозиции, и колебания вот этих диспозиций вызывало такую вот разнородность и в управлении, и принятие, положим, решений долгосрочных. Чтобы развивать страну, необходим период, ну, хотя бы лет 10 стабильности. Хотя бы лет 10. У нас никогда такого периода не было.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
4: Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Беларуси абсолютно агрессивны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Вмешательство во внутренние дела другой страны – посягательство на суверенитет, отметил он. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не сомневается в способности руководства Беларуси обеспечить свой суверенитет. Ранее Зеленский заявил, что если Минск не демонтирует вышки ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, то этот вопрос будет решен военным путем. 18 июня президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что ситуация на границе с Украиной достигла беспрецедентного накала. В тот же день он призвал Киев к честному ответу после удара ВСУ по автобусу с детьми.
1: Об атаках.
4: Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж уточняется, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее глава региона заявил о 3 пострадавших, 1 в тяжелом состоянии. В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах для оперативной ликвидации последствий атаки ВСУ. Повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Также Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушалось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главной структуры Центра космической связи.
1: О топливе.
4: В правительстве работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо. Меры принимаются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг цен в отрасли и при необходимости оперативно принимать меры. Правительство Венгрии подготовит поправки в основной закон, которые позволят отстранить от должности президента Шуёка. Это сообщил Петер Мадьер. Подробности в следующих выпусках.
1: Обо всем.
4: С СМИ сообщили о продолжении актерской карьеры американского кинорежиссера Квентина Тарантино в фильмах британского постановщика Джейми Адамса, известного импровизационным стилем, сообщает издание Variety. Название и сюжет нового фильма держатся в секрете, но известно, что Тарантино появится в качестве актера вместе с поп-звездой Кайли Миноук. Предыдущей работой Адамса и Тарантино стал фильм «Только то, что мы носим». Это первый крупный актерский проект Тарантино после фильма «От заката до рассвета», если не считать эпизодических ролей и камео. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Премьер-министр Великобритании Стармер сегодня официально объявил о своей отставке. С трагическим лицом материал «Комсомолки» обсудим в эфире. НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 30-го года, заявили в МИД России, а США, Иран, Швейцария заложили фундамент окончательных договоренностей, заявил Джей Ди Венс. Эти и другие темы подробнее, но начнем с того, что сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке. С трагическим лицом, еле сдерживая слезы. Об этом писала местная пресса, это не наша придумка. Политик вышел журналистам на Даунинг-стрит и буквально с дрожащим голосом зачитал прощальное обращение. Кстати, тоже четвертая подобная сцена за последние 5 лет. Вот так же бесславно с поста уходили предшественники Стармера, начиная с вдохновителя украинского конфликта Бориса Джонсона. Кстати, отставку сэру накануне напророчил президент США Дональд Трамп. Он прямо написал об этом в своей соцсети, но в Кремле на отставку Стармера уже отреагировали.
6: Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится в своей бытности. Ну и в то же время вот много вопросов, что, может быть, после него будет лучше. Ну, вряд ли сейчас кто-то на политическом небоскребе Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений.
5: Ну что ж, давайте обсуждать, тем более, что на портале kp.ru есть подробный материал с заголовком, сейчас домотаю, «Голос дрожал, на глазах слезы, премьер Британии Стармер истерично объявил об отставке». Дмитрий Бабич, автор этого материала, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий Олегович, я вас приветствую.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну вот про отставку Стармера, что бы вы могли сказать? Об этом, кстати, говорилось уже, насколько я помню, и предполагалось это уже несколько недель, как минимум две, да, и 20 числа британская пресса там разжигала, все таблоиды говорили о том, что Стармер должен уйти или будет путч и что-то в этом роде. Можете об этом чуть подробнее?
7: Ну, путч они имели в виду, конечно, не в стиле Чили 73-го года, а то, что внутри лейбористской партии будет какое-нибудь голосование неожиданное, которое вынудит Стармера уйти в отставку. Но все сделано как раз по английскому образцу, через давление общественного мнения, через стыд, устыжение. Вот, соответственно, вот иногда сравнивают англичан и японцев, что вот они островитяне, похожи друг на друга. У японцев тоже, когда премьер уходит, он извиняется, там кивает головой, плачет, приблизительно то же самое мы видели и от Стармера. Вот, ну, если подытоживать про его управление, оно продолжалось чуть меньше года. Вообще, конечно, это скандал, потому что за 10 лет это уже 6-й премьер. Вот следующий будет 7-й. За 10 лет. Короче, по-моему, правило только Ли Страсс, представитель консервативной партии, там еще меньше года. Вот. Но я не совсем согласен с Дмитрием Песковым, который говорит, ничем примечательным не запомнилось. А захват российских судов, или, по крайней мере, угроза этого захвата в Ла-Манше, это ничем ничего примечательного, да? Мы живем во времена уникальных событий, уникально опасных, драматически негативных. И в этом плане, конечно, Стармер, не знаю, как кому, а мне запомнится. Он с самого начала занял такую резко антироссийскую позицию. Понимаете, немножечко, когда у нас освещают внешнюю политику, это делается таким образом, что мы иногда кидаемся в крайности. Я пытался для себя это объяснить. Но кроме нашей эмоциональности, мы хотим, чтобы нас любили, очень обижаемся, когда нас не любят, начинаем ненавидеть тех, кто нас не любит. В случае с Англией это, наверное, такая неразделенная любовь. Да? То есть, благодаря прекрасным переводом английских поэтов, которые делал Маршак, Пастернак и другие наши великие поэты, у нас составился такой очень домашний образ Англии. Это вот Мэри Поппинс, это вот, значит, стихи Маршака и так далее.
5: Где
7: так
5: ты
7: далее.
5: Была сегодня, киска, у королевы английской?
7: Где ты была сегодня, киска, да, что-то такое. Дети у нас еще до того, как они узнавали, что существует британский премьер-министр, они узнавали, что существует Винни-Пух. Это вообще хорошо, это нормально. Но в итоге сначала наша элита бросилась в одну крайность после 91 года, что надо ехать туда, потому что там настоящая жизнь, английский язык такой простой.
5: Я уеду жить в Лондон.
7: Я вот буду жить в Лондоне, да, дети мои будут ходить вот в этих дурацких английских школьных нарядах, и у них будет прекрасное образование. На самом деле это оказалось, извините, читайте внимательно Диккенса и других, это очень классовое общество, где аутсайдеров, где гостей вообще не вводят ни за какие деньги в высшие классы. Но если вы туда войдете, то это будет только внешне. Да? Вот этот отец этого Доди Альфа-Эда, хозяин этого огромного универмага Хэрротс, он вообще всю жизнь, все свои миллиарды потратил на то, чтобы постараться доказать самому себе и англичанам, что он часть вот этого высшего общества. У него даже сын флиртует с принцессой. Но в итоге сын погиб вместе с принцессой. И вот мы знаем все эти трагические события, и наша элита также обманулась, потому что вдруг оказалось, что вообще-то могут забрать деньги элементарно, отнять недвижимость, детей не пустить, они вот проучатся 10 лет, а она в 11 класс их не пустят, а почему, даже не будут объяснять. Вот. И в итоге у нас, по крайней мере в СМИ, бурная любовь сменилась на столь же бурную ненависть. Вот англичане стоят за всеми действиями спецслужб против России, вот здесь они устроили, здесь устроили. Мне кажется, иногда это преувеличение, потому что, в общем-то, такой уж великой страной Англия сейчас не является. Это осколок бывшей Британской империи с намного меньшими возможностями. Тем не менее, да, политика была антироссийской, но, вы знаете, она была такой все 90-е годы, все 2000-е, когда говорят, что они как-то там любили Ельцина, это просто неправда, они над ним издевались. Угу. Вот. Но нынешняя ситуация, все-таки давайте перейдем к этому моменту. Ну, Дмитрий Песков высказался очень пессимистично, что мы не видим другой фигуры, которая бы, значит, проводила какую-то другую политику. Посмотрим. В случае с Трампом, помните, тоже говорил, значит, Песков, что никаких изменений не будет, мы ничего не ожидаем. Изменения начались через 2 недели после его прихода к власти.
5: Но с другой стороны...
7: Все, да, да, это все не закончилось пока еще никакими позитивными вещами, но с британским премьером я бы не был вот так категоричен, что ничего не изменится.
5: Ну вот сейчас вместо Стармера придет, скорее всего, бывший мэр Манчестера. А вообще это что-то меняет? Разве в Британии премьер-министр что-то решают кардинально? Разве не палата лордов стоит за ними? Разве не какие-то элиты?
7: Палата лордов вообще полная ерунда, ее хотят отменить уже давно, вот, но просто у нас люди, они любят двумя вещами объяснять внешнюю политику, или деньгами, это кажется им очень логичным, но деньгами вот нынешний ужас во всем мире не объяснишь, он экономически невыгоден вообще в целом, а второе объясняют тем, что настоящее правительство где-то там, за ширмой,
5: да-да-да,
7: премьер-министром номинален, мировая закулиса, или в той или иной стране, ну, конечно, в любой стране существует элита, да, и мы прямо видим, как ее интересы, ее представления отражаются во внешней политике. Тем не менее, партии, лица имеют значение, да, и в Британии что сейчас произойдет? Вот ушел Стармер в отставку, по идее, должно быть внутрипартийное голосование, но может быть и такой вариант, что Бёрнама сделают премьером, так сказать, по ускоренной процедуре, это называется условно коронация. поскольку лейбористы все-таки недавно выиграли выборы, год назад, то его, так сказать, как самого популярного по рейтингам лейбористского лидера, катапультой отправят в премьер-министры. Тем не менее, он интересный человек, этот мэр Манчестера, да, такой конформист, менял свою позицию в зависимости от поветрия. Но мне кажется, если в Европе начнется какое-то осознание того, как опасна сейчас ситуация между Россией и Украиной, как это вообще может их погубить, на самом деле, и нас, и их, такой конформист, как Бёрнам, вполне возможно, возглавит какое-то движение к здравому смыслу. Я не хочу быть таким розовым оптимистом, но я рекомендую все-таки за этой ситуацией следить. Конечно, надо понимать, что Британия сегодня – это не перворазрядная держава, и даже не передовая. Тут наша элита, которая ориентировалась на Лондон, она ошиблась 3 раза. Это давно уже не самое технологическое общество, сейчас не 19 век. Это давно уже не самое гуманное общество. Посмотрите, оно и не было гуманным ни в 19 веке, ни в 20-м. Почитайте Диккенса, почитайте там, прекрасных английских писателей, которые описывают, какой там был ужас в низших классах, да, который все равно большинство населения. Вот, и да, обманываться не надо, но не надо и черной очень краской это все рисовать. Там есть разумные люди, и в народе, собственно, вот такое русофобское настроение, оно слабее в Англии, могу сказать, чем даже, скажем, в такой стране, как Германия или... в такой стране, как Испания. Испанская пресса более еще антироссийская, чем британская. Вот я вас уверяю.
5: Вот это интересные тезисы, на которые нужно еще, наверное, минут 40 брать для обсуждения. Да, тема такая многогранная. Дмитрий Олегович, благодарю вас за то, что пришли в нашу студию. Это Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Прошлись по материалу о премьере Британии Стармере, который истерично объявил о своей отставке. Ищите на нашем портале kp.ru материал Дмитрия Бабича. Ну а мы с большим удовольствием будем продолжать наш эфир. У нас есть еще темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. США, Иран, Швейцария заложили фундамент окончательных договоренностей, заявил Джей Ди Венс. Вот об этом через пару минут подробнее пообщаемся.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. И еще одна тема и новость о том, что Соединенные Штаты и Иран на переговорах в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной мирной договоренности. Это заявление от вице-президента США Джей Ди Венса. Заключительная сделка – это дом. Мы заложили фундамент. Мы не построили дом, но мы фундамент хороший заложили. Дважды повторил это Венс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии. И отметил, что Штаты создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и Хезболлой. А давайте-ка обсудим это с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ММОРАН Алексеем Юрком. Алексей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
5: Алексей Владимирович, ну вот механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и Хезболлой. Это фантазия, это некий чертеж или это уже какой-то набросок, который осталось только проверить и запустить, на ваш взгляд?
11: Ну, я бы, если честно, если выбирать из перечисленных вами вариантов, сказал, что это что-то среднее между фантазией и чертежом.
5: Понятно.
11: То есть, как это будет работать, на мой взгляд, не очень понятно, учитывая позицию Израиля, которую он в последние дни неоднократно повторял, отношения между Израилем и Хезболлой, Израилем и Ираном, не особо какие возможности у США по влиянию непосредственно на Израиль, как мы видим. То есть не очень понятно, если честно, как это будет функционировать.
5: Я вот вижу, что нефть подешевела после переговоров США и Израиля, по крайней мере, Рейтер об этом сообщает. Там Brent упал до 79 за баррель, 61 цент потерял. Ну, в общем, в наших форматах не очень большое падение, но так как Тегеран заявил о получении послаблений, которые позволяют расширить экспорт нефти и нефтепродуктов, это снизило опасения дефицита на мировом рынке. Я вот думаю, вот эти все заявления, это не вот с рынками или люди играют, да, чем мощнее заявишь, тем там сильнее скакнет, тем больше заработаем, продадим, прикупим, а потом через неделю еще что-нибудь ляпнем, еще денежки в карман упадут. Может, все это про это, потому что, но логики другой я, честно говоря, пока не наблюдаю.
11: Ну, учитывая, да, что мы неоднократно уже, собственно, по сообщениям СМИ наблюдали подобное, в принципе, я бы тоже этого в целом не исключал. Но я думаю, здесь дело не только в этом. Дело в том, что администрации, в принципе, нужно демонстрировать какие-то успехи, потому что ситуация вокруг войны в Иране – это масштабный кризис с последствиями не только региональными, но и глобальными, экономическими в первую очередь. Поэтому нужно США, как во многом по-прежнему остающимся первой державой мира и во многом ответственными за начало этого конфликта, им нужно демонстрировать какие-то успехи реальные или нет в деле, собственно, мирного урегулирования этого конфликта.
5: Ну вот сейчас чемпионат мира по футболу проходит, вернее, это Кубок мира скорее, да, там слово «мир» разные написания и значения имеет в английском языке, это у нас мир и мир, да, одно и то же. У них там peace и world. Но вот на ваш взгляд, то, что в США, в том числе, помимо Канады и Мексики, проходит чемпионат мира по футболу, дальше там еще одно важное событие – это выборы в Конгресс. Надо уже показывать какие-то результаты, тут осталось всего лишь, ну, можно сказать, 3 месяца, да, те самые пресловутые 60-90 дней. И нужно какие-то успехи показывать. Вот, может быть, поэтому опять что-то закрутилось, и мы уже вторую неделю слышим о том, что иранский конфликт, ну, конфликт в Персидском заливе вот-вот завершится, нужно обращать внимание на конфликт России и Украины, а такое ощущение, что все буксует, ничего не движется, кроме вот этих вот ярких заявлений. Что будет с Ормузским проливом, непонятно. Сначала одни говорят, потом другие опровергают. Но просто ощущение, что это какой-то сон при температуре, ну, не 39,5, да, но 37,8 – это точно.
11: Да, совершенно с вами согласен. Но ситуация, на самом деле, она и до войны была достаточно запутанная, потому что большое количество заинтересованных сторон, непосредственных игроков в этом конфликте, в этой ситуации. Но после начала войны она, естественно, стала еще сложнее, поэтому чем сложнее ситуация, тем сложнее найти какой-то приемлемый компромисс для всех сторон, вовлеченных в этот конфликт. И поэтому вот мы видим во многом вот это вот топтание на месте, или еще можно это назвать таким многоуровневым перетягиванием каната во все стороны. То есть лебедь, рак и щука такие тянут этот бедный мирный процесс во все стороны.
12: Но так вот, самое и удивительное, пока... интересное и непонятное, что такое ощущение, что пересмотрели каких-то полицейских боевиков в самой администрации американского президента Трамп и Венс. Такое ощущение, что они начали разыгрывать хорошего и плохого полицейского. Вот мы видим, Венс говорит, что есть шанс начать переговоры с чистого листа, все хорошо, отличный у нас фундамент, прекрасный. Трамп угрозами из-за Хизбаллы Армузского пролива начинает сыпать. Ну, такое ощущение, что у него взломали аккаунт, или там два разных человека, или, как знаете, письмо дяде Федору. Утром один человек пишет, в обед другой, вечером третий.
11: Ну, тут надо учитывать во многом, что в администрации в текущей достаточно мало именно, особенно на внешнеполитическом, на военном направлении, среди лиц, принимающих решения, достаточно мало именно профессиональных дипломатов и военных. То есть, да, они там присутствуют на каком-то среднем звене, но именно лица, принимающие непосредственные решения, они во многом, ну, не профессионалы все-таки. Mm-hmm. За исключением вот, да, бедного Марка Рубио, который там долго был связан, да, с внешней политикой в Сенате, он комитет профильный возглавлял. Но, как мы видим, сейчас его как-то вот оттерли на задний план. То есть мы про него особо ничего не слышим. То есть это или его оттерли, или это он сам увидел, что ситуация такая сложная.
12: Или, знаете, как на чемпионате мира по футболу. Временная замена, да? Отправили на лавку, да, чтобы немножко передохнул. До следующей игры. Так, да. Будет что обсудить, Алексей Владимирович. Благодарю вас. Алексей Юр, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН, был с нами на прямой связи. И еще одна тема, которую обсудим. Тема урожая риса, пшеницы, кукурузы, кофе, чая, сахарного тростника. Сразу в нескольких странах мира урожай может оказаться под угрозой. Эль-Ниньо – это природное явление, из-за которого вода в Тихом океане становится теплее, ну и, как результат, серьезное потепление, даже засуха. Эту тему с подробностями продолжит наш коллега Егор Волгин.
0: Урожай зерновых сразу в нескольких регионах мира оказался под угрозой. Все из-за прогнозируемого синоптиками особенно сильного Эль-Ниньо, природного явления, когда поверхностный слой воды в Тихом океане начинает нагреваться. В результате него экваториальная часть Тихого океана становится теплее на несколько градусов. Это приводит к жаре и даже засухе в ряде регионов. Вероятность формирования Эль-Ниньо в ближайшее время оценивается в 70%, а вероятность сохранения этого явления до конца года почти в 95%. В результате рис, пшеница, кукуруза, а также кофе, чай и сахарный тростник в Азии, Африке, Австралии и Латинской Америке могут попасть под удар во второй половине этого года и начале следующего. Однако не стоит думать, что Эль-Ниньо влияет только на страны южного полушария. Косвенно оно задевает весь земной шар. Именно из-за последнего такого явления, случившегося в 2023-2024 году, глобальное потепление поставило очередной рекорд по температуре, и с этого момента прошло слишком мало времени. Примерная периодичность смен потепления и похолодания обычно на несколько лет больше. В том числе и поэтому большинство ученых бьют тревогу, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик-климатолог Алексей Карнаухов.
13: Если сейчас наступит еще одно такое явление, нет, то это действительно будет необычное явление, потому что периодичность примерно 4-8 лет между вот периодами Эль-Ниньо. Предыдущее Эль-Ниньо закончилось относительно недавно. Если оно еще и по амплитуде окажется сильным, то воздействие на глобальный климат может быть достаточно серьезным. Предыдущие Эль-Ниньо, они приводили к парадоксальному явлению. Аномально холодная весна в Европе, в России, снегопады в Румынии, 1,5 метра нападало снега в апреле. В мае у нас на Красной площади лежал снег, в июне был снегопад в Санкт-Петербурге, снег был в июле в Финляндии.
0: Из-за такого короткого перерыва метеорологические службы отмечают вероятность возникновения так называемого супер-Эль-Ниньо. Новый эпизод может оказаться сильнейшим в 21 веке. А некоторые климатологи и вовсе предполагают, что грядущий Эль-Ниньо способен приблизиться к масштабам потепления 1877 года. Тогда природное явление сопровождалось сильнейшими засухами и экстремальными волнами жара. Последствия оказались катастрофическими для многих стран мира. Из-за неготовности социальных систем того времени в Индии, Китае, Китае, Бразилии и Египте начался масштабный голод, унесший миллионы жизней. За ними последовали эпидемии и другие бедствия, особенно тяжело ударившие по беднейшим слоям населения. И хоть такого же масштаба бедствия ожидать вряд ли стоит, но серьезные потрясения все-таки могут произойти, уверен Алексей Карнаухов.
13: У нас и сейчас люди умирают из-за глобального потепления, и голод, он тоже, понимаете, очень неравномерно по планете распределен. Прежде всего, это затрагивает неблагополучные страны с точки зрения экономики, и совершенно запросто тоже могут люди погибать из-за засух, из-за неурожаев, когда цены на продовольствие растут. То есть это приводит еще и к социальным потрясениям, потому что люди, когда они голодные, они склонны к тому, чтобы бунтовать, и, собственно, это тоже проявляется. Когда вот у нас было ужасное лето 2010 года, и у нас был неурожай в России, сократившиеся поставки российского зерна подняли цены на пшеницу, у нас началась так называемая арабская весна. Это вот тоже сцепленные процессы.
0: Помимо угрозы сельскому хозяйству, Эль-Ниньо может спровоцировать затяжной энергокризис, особенно на фоне конфликта в Иране, отмечают эксперты. Обмеление рек приводит к снижению выработки гидроэлектростанций, и параллельно возникают сложности с охлаждением атомных электростанций. И все это на фоне увеличения энергопотребления на кондиционирование и охлаждение. Не говоря уже о том, что при Эль-Ниньо, как правило, происходит больше природных катаклизмов вроде ураганов, которые нарушают логистику поставок энергоносителей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
12: Россиянам грозят доплаты по утильсбору. Какие, кому и за что, расскажем через 5 минут в эфире.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Первую литургию памяти и скорби в Великолукской крепости сегодня совершили.

0: творческие коллективы. В Великих Луках состоялся финал конкурса «Студент года». Участники продемонстрировали свои лидерские качества, ораторское мастерство и умение выступать перед публикой. По итогам финала победителем конкурса стала Ирина Бахтова. Лауреатом второй степени признан Рафаил Шахмаметьев. Третье место заняла Анастасия Борисова.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». И теперь рассказ о том, что россиянам грозят доплаты по утиль-сбору. Чуть подробнее. Российская таможня в массовом порядке доначисляет утиль-сбор на автомобили, которые до лета 2023 года ввозились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение 12 месяцев после этого. Юристы напомнили о том, что ограничения на реализацию таких машин начали действовать позднее. Несмотря на это, по словам юристов, тех же самых сейчас суды заваленными подобными исками, и речь идет о тысячах должников. Взыскиваемые суммы при этом достигают миллионов рублей и иногда кратно превышают стоимость самих автомобилей. Автовладельцы готовят коллективный иск к Федеральной таможенной службе. Давайте разбираться. Нам в этом поможет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. Ян, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: В этом случае, я так понимаю, закон имеет обратную силу, так что ли получается? То есть закон изменили после того, как машины были ввезены, но теперь я не понимаю. Объясните, пожалуйста, и мне, и аудитории.
6: Откровенно говоря, многие этого не понимают. Юристы, которые смотрят на написанное, считают по одному, таможня настаивает на своем и действительно выставляет эти счета. На мой взгляд, все-таки юристы правы, и все эти нормы стали действовать до... после 23-го года, и, соответственно, до этого не действовал. Но там есть такой момент, тонкий, и об этом почему-то не упоминается. Дело в том, что эти требования начали присылаться тем, как правило, тем, кто ввозил несколько автомобилей, и те, кто их продал до 12 месяцев. Поэтому таможня рассматривает ввоз этих автомобилей на одно конкретное лицо, как на коммерческую партию. Поэтому там много составляющих. Если туда попадает один гражданин с одним автомобилем, это одна история. Если попадают граждане, которые лично на себя, и таких большинство, конечно, которые ввозили несколько автомобилей, затем его продавали, это другая история. Поэтому есть несколько составляющих. Ввоз автомобилей для последующей перепродажи, которая оценивается коммерческой партией, приравнивается к повышенному утилизационному сбору. Если же привозилась одна машина и несколько раньше продалась, то здесь можно уже повоевать, и шансов, соответственно, больше. У нас же были еще доначисления по другим позициям утилизационного сбора. Первое. Это в определенное время все машины, которые въезжали с территории таможенного союза, подвергались коммерческому утилизационному сбору, а некоторое время из Киргизии, Казахстана, это после 23-го года, конечно, такие машины прибывали, и с них не уплачивали утилизационный сбор. таможня в течение 3 лет имеет право перепроверить поданные данные.

0: и выставить, соответственно, требования к тем, кто ввозил автомобиль. Опять же, как правило, во многих случаях это связано через с посредниками, которые завозили эти автомобили и сразу оформляли на владельца. Поэтому иногда владельцы, собственно говоря, и не знали, что с ними происходит. Им казалось, что кто-то там выполняет для них услуги, они юридически подкованы, все сделают правильно, и никаких проблем потом не будет. Возможно, если бы таможне так сильно не нужны были деньги, и были бы прежние времена, когда товара бы в страну приходило много, и собирались бы большие таможенные пошлины, и недостатка в этих деньгах бы не было, то все эти вопросы бы не всплывали. Но сейчас другие времена, планы у таможни есть, у налоговой инспекции тоже планы есть, и они взимают эти планы в виде денежных знаков с тройной активностью.
1: Скажите, пожалуйста, Яна, вот все-таки, если подытоживать, насколько такое законно, сколько могут такие судебные разбирательства продолжаться, и в чью сторону склонится чаша весов Фемиды?
0: Ну, в зависимости от того, был это коммерческий ввоз или частный ввоз, с коммерческим ввозом очень сложно победить, практически нет шансов. С частным ввозом шансов больше. Велика вероятность положительного разрешения вопроса в пользу тому, кому предъявляются требования.
1: Угу. А вообще, насколько сейчас рискованно покупать автомобили в ЕАЭС?
0: Мне кажется, что в целом никакого риска нет. Другое дело, что у нас одна из стран ЕС была очень активным поставщиком в Россию, посредником фактически, на весь параллельный импорт. Это была Киргизия. И надо понимать, что там были очень привлекательные как бы цены. Они складывались из не очень корректной таможенной очистки автомобиля. А правильнее сказать, заниженного декларирования. Ну, условно, автомобиль стоит 3 миллиона рублей. Вот везде он стоит 3 миллиона рублей, а декларируется он, например, за 1,5 миллиона рублей. Соответственно, таможенные пошлины, сборы, НДС уплачиваются с 1,5 миллионов рублей. Такая машина может прийти на территорию Российской Федерации, и таможня может пересмотреть заявленные цифры и сказать: вот знаете, у нас есть список, который опубликован Минпромторгом, с ценами на автомобили. Давайте-ка придерживаться этих цен, они реальные. Они не могут быть в половину ниже. И тогда будет перерасчет, и перерасчет это будет не для тех людей, которые помогали, там что-то делали, организовывали, были посредниками. Это будет для того, кто владеет сегодня автомобилем. Точно так же и может случиться с утилизационным сбором. Если кто-то не уплатил утилизационный сбор, или кто-то вез автомобиль, но продал эту машину до пользования года, то есть до 12 месяцев, то, соответственно, тоже утилизационный сбор должен быть оплачен в полном объеме, то есть стать коммерческим. Вот такие риски существуют. Я не могу сказать, что они у всех, но просто людям надо быть очень внимательными, не гоняться за дешевизной, потому что чудес на свете не бывает. И когда приобретается автомобиль, я бы попросил полный комплект документов от договора купли-продажи, каким образом попал в страну ЕАЭС, или если он произведен, там, то соответствующие документы, если импортировался через страну ЕАЭС, соответствующие таможенную декларацию и так далее. Для того, чтобы убедиться, что машина была очищена в полном объеме. В общем, если хочется что-то получить более выгодное или более интересное, все-таки это стоит перепроверить, потому что чудес на свете не бывает. И потом можно, собственно говоря, и поплатиться за это своими деньгами.
1: Спасибо большое за ваши советы и объяснения. Это Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Мы обсудили новости о том, что россиянам грозят доплаты по утиль-сбору, поскольку российская таможня в массовом порядке доначисляет утиль-сбор на автомобили, которые до лета 2023 года ввозились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение 12 месяцев. Ну и предупрежден, значит, вооружен, как я люблю говорить. Надеюсь, вам помогло это включение юриста. Ну, а россияне стали реже обновлять гардероб. Из-за этого фэшн-рынок теряет клиентов и закрывает офлайн-магазины. В первом квартале этого года выручка локальных марок выросла всего на 5%, только за счет роста цен на 10-40%. Что ждет рынок одежды и обуви в России в ближайшем будущем, расскажет подробнее Василий Воронин.
2: Магазины одежды и обуви в России теряют продажи. Согласно подсчетам аналитиков фэшн-рынка, в первом квартале выручка локальных марок выросла примерно на 5%. И это исключительно за счет повышения цен на 10-40% в зависимости от бренда. Еще одним маркером серьезных проблем стало то, что в этом году на российский рынок не вышло ни одного зарубежного бренда, хотя анонсы были от китайских, турецких марок и игроков из стран СНГ. Однако все они отложили планы по освоению нашего рынка. А в конце прошлого года владельцы торговых центров отчитались о сокращении на 10-15% доли площадей, занимаемых фэшн-ритейлом. Тенденция к сокращению доли магазинов одежды и обуви наблюдается не первый год. Однако сейчас она стала заметнее в том числе из-за ухода с рынка большого числа марок. В прошлом году это сделали как минимум 28 брендов. Некоторые из них полностью закрылись, часть в процессе, а кто-то решил перейти в онлайн. Причины для сворачивания или трансформации бизнеса по сути две. Если ранее большинство арендаторов страдало от повышения цен на аренду площадей, то теперь торговые центры, наоборот, готовы поддерживать бизнес. Вот только активная популяризация маркетплейсов и снижение покупательской способности россиян выступают преградой развития фэшн-ритейла, заявила радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Финфлэйр» Ксения Рясова.
3: Цена на аренду не растет. Сейчас торговые центры с нами в одной лодке. Все стараются друг другу помочь, поддержать. Страдает не только ритейл, но и арендодатели тоже страдают от этой ситуации. 50-50 маркетплейсы и снижение покупательской способности. Очень сильно выросла цена на жизнь, на продукты, на квартиру, НДС. И, в общем, людям просто не хватает на одежду денег.
2: За 2025 год фэшн-ритейл потерял более 5% трафика. А с начала 2026-го показатель снизился еще на 30% год к году. И такая тенденция продолжится во второй половине этого года, уверены эксперты. Конечно, о полном закрытии офлайн-магазинов речи не идет. Без них невозможно полноценно развивать и укреплять бренд. Однако формат будет меняться. Самих торговых точек станет меньше, а их площади сократятся. Освобождающиеся после закрытия магазинов одежды площади, как правило, перераспределяются в пользу кафе и ресторанов, досуга и сервисных форматов. У таких объектов трафик более предсказуемый, поэтому все больше арендодателей будут отдавать квадратные метры, которые раньше занимал фэшн-ритейл, именно им, уверена Ксения Рясова.
3: В этом году онлайн будет по-прежнему расти, уже не такими темпами, но точно будет расти, а офлайн будет сжиматься, тоже уже не такими темпами, как в прошлом году. Уйдут слабые игроки, сильные займут их место. Вот торговый центр класса А, им ничего не грозит. А вот что будет с C&D, мне не очень понятно, чем их надо как-то перепрофилировать во что-то, потому что, ну, реально люди уже не ходят в торговый центр у дома. Они либо заказывают на Валбересе, либо едут какой-то роскошный торговый центр с аквариумом.
2: Не помог и переход на отечественные материалы. Те, кто используют дорогую ткань, сталкиваются с недовольством покупателей из-за высоких цен. А те, кто решил сдержать прайс, перейдя на бюджетную ткань, и вовсе растеряли клиентов. Из-за этого многие компании расширяют ассортимент. Так Gloria Jeans начала развивать косметическое направление, а Соколов, помимо ювелирных изделий, выпускает БАДы. Таким образом, повышается средний чек покупателя. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточной. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
9: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся на самый северный курорт Краснодарского края, в город, который называют «Жемчужиной Азовского моря». Здесь мелкое, быстро прогревающееся море, бескрайние песчаные пляжи и целебные грязи. Наш герой – Ейск. Ейск находится на северо-западе края, на берегу Таганрогского залива Азовского моря, на Ейской косе, которая отделяет залив от Ейского лимана. Море прогревается до плюс 25-27 градусов уже в конце мая и остается теплым до середины сентября. Зима мягкая, с редкими морозами. Благодаря ветрам с Азовского моря летняя жара переносится легче, чем в степи. Лучшее время для пляжного отдыха с июня по август. Бархатный сезон, сентябрь-октябрь тоже хорош. Вода еще теплая, но солнце не такое активное. О том, насколько длинный здесь курортный сезон, расскажет Наталья. Много лет назад она с семьей переехала в Ейск.
10: Ейск – небольшой уютный городок. Больше подходит для отдыха с семьей с маленькими детьми. Есть все самое необходимое и для отдыха, и для развлечений. Это красивая набережная, санатории. При желании можно даже получить лечение грязями. Это хороший, уютный, красивый парк Поддубного. Дельфинарий, аквапарк, красивый пляж. Но и в целом теплое, неглубокое море. Ейский лиман, как часть Таганрогского залива. Думаю, что для спокойного отдыха он хорошо подходит. Тем не менее, если вы любите еще более спокойный отдых, то, наверное, можно поехать в какую-то из станиц Ейского района, находящихся на побережье Азовского моря и Таганрогского залива.
9: Но об окрестностях чуть позже. Сначала немного истории. Ейск основан 6 марта 1848 года генерал-губернатором Михаилом Семеновичем Воронцовым. Он задумал создать на Азове новый порт и торговый город по образцу европейских курортов. Название получил от реки Ея. К концу 19 века Ейск стал крупным центром хлебной торговли и рыболовства. В 1911 году в Ейске был построен первый сероводородный источник, что дало начало курортному делу. Во время войны город был оккупирован, но быстро восстановлен. На набережной Ейска, по словам жителей, обитает призрак белой невесты. Скульптура невесты иногда оживает. Туристы замечают, что она меняет положение рук. Местные шутят, что она ждет жениха. Кроме того, интересные подземные ходы под старыми особняками. Во время гражданской войны подземелья использовались для переброски оружия. Некоторые ходы ведут к морю. Но давайте не будем уходить вглубь и прогуляемся вдоль Ейска и его окрестностей. Визитная карточка города – Ейская коса. Это песчаная полоса длиной 7 километров, шириной от 100 до 800 метров. Она разделяет залив и лиман. С одной стороны море с волнами, с другой – лиман, почти неподвижный и очень теплый. Пляжи на косе песчаные, мелкий золотистый песок, вход в воду пологий, особенно со стороны лимана. Там можно зайти на 100 метров, и глубина будет по пояс. Именно этот пологий вход и очень теплая вода делают Ейск идеальным для детей. На косе есть спасательные станции, кафе, прокат шезлонгов, но самые уединенные места в дальнем конце косы, куда доезжают не все. Ейская коса – уникальный памятник природы. Длина 7 километров, ширина от 100 до 800 метров. Она отделяет Таганрогский залив с соленой водой от пресного Ейского лимана. Пляжи здесь песчаные, с мелким кварцевым песком. А сейчас предлагаю послушать Владимира. Он с семьей давно живет в Ейске и знает, где тут самые привлекательные места.
11: Так, станица Должанская Ейского района. Очень хорошее место. Место для отдыха, для жизни. Очень комфортное. Находится недалеко от города Ейска, что очень удобно. Всего лишь какие-то 15-20 минут езды, и ты на берегу моря. Большие, хорошие, красивые, чистые пляжи. Полный сервис на этих пляжах. То есть есть сабборды, парашюты, лодки, катамараны, все что угодно, все, что нужно для отдыха, все там есть. Продают мороженки, пироженки. И чем мне нравится в станице Должанской, то что очень хорошие, добрые, приветливые люди, чистая станица, красивая. С любой стороны можно выйти к морю опять-таки, можно выйти на залив, можно выйти на открытое море. Все в шаговой доступности. Мне очень нравится. Я рекомендую отдыхать в станице Должанской.
9: Что ж, обязательно, когда будем в ваших краях. А пока продолжим заочное знакомство с окрестностями. Ейский лиман – ключевая орнитологическая территория международного значения. Здесь гнездятся и останавливаются на пролете десятки видов птиц. Здесь гнездятся колонии большого, баклана, пестроносые чайки, рыжие цапли. А главная гордость – кудрявый пеликан, занесенный в Красную книгу. Обычных туристов, впрочем, тоже есть чем сюда заманить. Набережная длиной 2 километра – главная прогулочное место Ейска. От центра до конца косы. Выложена плиткой, украшена фонарями, скамейками и скульптурами. Та самая невеста, возле которой фотографируются влюбленные парочки. Кот ученый. Ему трут лапу на удачу. Вареник с вишней на тарелке – это вообще символ города. Их здесь готовят маленькими и сладкими. Здесь есть и памятник поддубному, великому борцу. Если вам нужны силы на что-то, нужно потереть медаль легендарного спортсмена и загадать желание. Но продолжим наше путешествие по Ейску. В 10 километрах от города, направление на Должанскую, находится Ханское озеро. Мелководный лиман площадью 35 квадратных километра. Дно покрыто черной лечебной грязью, насыщенной сероводородом, бромом, йодом, магнием. Теперь предлагаю познакомиться с Ейской косой. Она не менее популярна, чем Должанская. Во время сильного шторма 1914 года волны прорвали косу в узком месте, образовав протоку. Так образовался небольшой остров. Вообще это полуостров, но местные называют его именно так. Сейчас на него перекинут деревянный мост. На острове озеро с целебной грязью, песчаные дюны, роскошный вид на море. Идеальное место для уединенного отдыха и фотосессий. Там же находится маяк и заброшенная рыбацкая база. Окрестности Ейска – это отдельное направление для отдыха. Базироваться можно в центре, а потом устраивать радикальные вылазки-поездки, куда душа пожелает. Вы уже послушали, чем привлекает станица Должанская мужчин. А как насчет женского взгляда? И вновь обращаемся к Наталье, которая проводит там все свободное время.
10: Мы больше всего в Ейском районе любим станицу Должанскую. На мой взгляд, это уникальное место, которое находится на таком длинном мысе, коса Долгая, которая омывается с одной стороны Таганрогским заливом, а с другой стороны Азовским морем. И если на одном из морей, как мы выражаемся, волны, шторм, то можно поехать на другой берег, другое море. Там обязательно будет штиль. Что есть в Должанской? Ну, во-первых, поражает то, что очень большие пляжи, береговая линия и длинная, и пляжи широкие. Есть в Должанской и базы отдыха, и даже такой хороший комплекс, где есть разного рода развлечения, и санатории, и какие-то спа-процедуры получить можно, и поиграть в боулинг, бильярд и тому подобное. Но, в общем, конечно, это место больше подходящее для спокойного отдыха. Тоже очень много людей приезжают туда с детьми разного возраста. В целом, на самом деле, мне кажется, столько граней отдыха можно получить в Должанской разных. От спокойного до экстремального, потому что здесь же находится на самом краю косы, находится такая спортивная база отдыха, где традиционно каждый год, а иногда даже почти круглогодично, почти потому что и ранней весной, и поздней осенью сюда съезжаются спортсмены, и не только, просто люди, увлекающиеся спортом, плаванием, кайтингом, серфингом. Они устраивают, во-первых, они тренируются, конечно, но и периодически устраивают соревнования. И, в общем, это невероятное зрелище, когда все море покрывается красивыми разноцветными парусами вот серфингистов. Кроме того, что интересно, есть места, куда можно приехать с ночевкой, просто с палаткой.
9: Спасибо, Наталья, заслушалась я. Но в Ейском районе не одна станица. Камышеватская, еще одна коса, не менее известная, но тоже с живописными обрывами и лиманами. Там, говорят, отличная рыбалка. Вообще, будучи в Ейске, советую заказать какую-нибудь экскурсию, а лучше несколько. Например, обзорная экскурсия «Купеческий Ейск» по особнякам истории города. Ейская коса – заповедник птиц, орнитологическая экскурсия с биноклем. Есть здесь и рыболовные туры на катере в море или лиман. Можно предпочесть им катание на яхте, аренда с капитаном или винные туры на винограднике в соседней станице. Цены демократичные. Для детей аквапарк, дельфинарий, контактный зоопарк. Есть также огромный парк аттракционов с колесом обозрения, с которого виден весь город и море. В окрестностях страусиная ферма и конный клуб, где можно покататься на лошадях или пони. Для любителей тихого отдыха прогулки на лодке по лиману, рыбалка, ловится бычок, таран, судак, камбала, сбор ракушек-перловщиц, а также фотосессии на закате на косе – это классика. Что, уже пакуете чемоданы и чистите память на телефоне? Давайте сначала расскажу, как добраться. Садитесь на поезд до станции Ейск, прямые из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга, или на автобус из Краснодара. Можно приехать и на машине по трассе М4 Дон, через станицу Павловскую, затем на Ейск. Дорога асфальтированная, заправки есть. Путь очень комфортный. Остановиться можно в гостевых домах на косе, близко к пляжу, или в центре, близко к набережной. Много частного сектора. Санатории с грязелечением. С собой берите детей, друзей, спортинвентарь или удочки. Подытоживая, Ейск уютный, спокойный, очень семейный курорт. Он не пытается быть Сочи, он просто дарит теплое море, песчаные пляжи, возможность подлечиться грязями и тихие вечера на набережной. Сюда приезжают за размеренностью и безопасностью для детей. Ну или за экстримом, соленым ветром в волосах и палаточным морским отдыхом. Какой будет у вас? Решайте сами. С вами была Вяля Лето Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
8: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Алексей Финенко о заблуждениях в отношении Германии.
13: Мы сами себе придумали серию мифов, в которых продолжаем верить. Миф первый. Немецкое общество кардинально изменилось после Второй мировой войны и стало пацифистским. Я напомню, что именно Бундесвер был сухопутной опорой НАТО всю холодную войну. И в СССР мы называли до 91 года именно ФРГ наиболее вероятным противником в Европе, а отнюдь не Соединенные Штаты. И армия ГДР была одной из самых мощных в Варшавском договоре. Второй момент. Нам говорят о том, что Германия очень пацифистская была страна. Я напомню, в Югославии воевали вместе со всем НАТО? Воевали. В Афганистане воевали? Воевали. Миротворческие так называемые миссии на Балканах, включая Македонию, участвовали. В Африке даже участвовали. Как-то это мало согласуется со сказкой про очень миролюбивое общество, не правда ли?
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Абачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Абачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
14: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: О Ближнем Востоке.
15: Ормузский пролив открыт для судоходства, заявил вице-президент США Джей Ди Венс на пресс-конференции в Бюргенштоке. По его словам, минувшей ночью через пролив уже прошли миллионы баррелей нефти. Ранее КП.РУ писал, что иранская делегация в знак протеста против угроз Дональда Трампа покинула переговоры в Швейцарии. Американский лидер пригрозил Тегерану новыми ударами, если подконтрольные Ирану силы в Ливане не прекратят создавать проблемы, и заявил, что Штаты могут взять под контроль также Ормузский пролив и взимать пошлины за его использование. Заявления Еревана о важности сохранения и развития партнерских отношений с Москвой расходятся с реальными шагами армянского руководства, которое взяло курс на интеграцию с Европейским Союзом, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее она сказала, что армянские военные обучаются ведению боевых действий против России в рамках учений Еревана и НАТО. Тогда же она отметила, что в России много этнических армян, которые воспринимают Россию и Армению как единое историко-культурное пространство.
16: О судебных делах.
15: Первомайский районный суд Краснодара арестовал Григория Артюшина, напавшего на людей в торговом центре города 20 июня на 2 месяца. Он объяснил свои действия шаткой психикой и влиянием увлечения другими преступниками, совершавшими убийства. Молодой человек в здании торгового центра в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, скончалась одна женщина, пострадали не менее 5 человек. Кир Стармер стал 6-м премьер-министром Великобритании за последние 10 лет, который подал в отставку. Это сообщает Sky News. Сегодня Стармер объявил, что покинет пост лидера лейбористской партии. По его словам, парламентская фракция дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партии на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.
16: Обо всем.
15: Грузовик с миллионами пчел перевернулся в Техасе. Об этом сообщает «Нью-Йорк-Пост». Пчеловоды пытались собрать огромный рой. Служба экстренной помощи округа предупредила местных жителей оставаться дома. Пчелы тем временем разлетелись по округе. Они облепили все поверхности рядом с местом аварии и свили гигантское гнездо на дереве. О пострадавших не сообщают. Курс доллара на сегодня 73 рубля и 44 копейки, евро 84,17, юаня 10,81. И о погоде в эти минуты в российской столице. Плюс 24 градуса. Завтра днем такая же температура. Осадков не ожидается. На этом пока все. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю. Мы начинаем очередной выпуск. И в ближайший час на ваши вопросы постараются ответить Виктор Баранец и...
18: Аким Апачев. Здравия желаю.
17: Сегодня 22 июня.
19: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие.
20: 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Кончилось мирное время.

0: улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня.
1: И в той песне, которую вы только что слышали, и в заявлении Молотова, которое вы только то, что слышали, есть два любопытных момента, которые зачастую неточно трактуются даже нашими самыми выдающимися историками, журналистами, писателями, мемуаристами. И в чем же здесь ошибка? Ошибка в том, что война началась не ровно в 4 часа. Война началась в 3 часа 15 минут ночи, потому что не так давно, в давние годы, Министерство обороны в архивах Черноморского флота обнаружили докладные командующего Черноморским флотом Жуков, который доложил ровно в 3 часа ночи, что наблюдаются подлеты стай самолетов. И, естественно, попросил разрешения на определенное действие. И Жуков на себя взял ответственность на открытие огня. Первый залп прозвучал в 3 часа 15 минут ночи. Это факты. От них никуда не уйдешь. Первый выстрел, первая очередь была в 3 часа 15 минут ночи. Въедливые историки, безусловно, на это, вероятно, или осочинили песни, видно, не обратили внимания. А вот те, кто строжайшим образом пытается ничего не исказить в истории Великой Отечественной войны, начало которой мы сегодня вспоминаем через 85 лет. Есть и другой любопытный момент. Вот вы только что слышали заявление Молотова о том, что Германия без объявления войны напала в 4 часа. Это одна сторона вопроса. А другая заключается в том, что посол Германии был вызван в ту же ночь в Кремль, где и признался, что Германия напала на Советский Союз. И это было уже не 6 часов утра, это было раньше. Это было, как я сказал, 3 часа 15 минут. Видите, какие наши историки, особенно, повторюсь, въедливые, они какие обнаруживают неточности. Это хорошо, потому что таким образом полируется правда, пишется правда. Ну и, наконец, легендарная фраза, легендарная. Враг будет разбит, победа будет за нами. Как вы думаете, кому она принадлежит? Да я не сомневался еще с юных своих пор, со школы, что эту фразу была что эту слова произнес Сталин. Оказывается, нет, не только он автор этой знаменитой легендарной фразы. В интервью Феликсу Чуева Молотов сказал: «Мы сочиняли вместе обращение к народу. И у нас там все вперемешку, и мои фразы, и Иосифа Виссарионовича. Но эту фразу мы сочинили вместе. Половину я, половину Сталина». Ну, еще какие можно обнаружить несоответствия? То ли по глупости, то ли по идеологическим каким-то злым намерениям. Ну, вы все знаете, нас уже приучили историки, учителя так приучили к тому, что 22 июня вся авиация Красной армии была уничтожена. Все. Если я так отвечал на экзамене, получал пятерку, счастливый, шел там гулять. Да, вся авиация была разбита. А сейчас подняты документы. И белорусские документы, и документы Министерства обороны, и ВВС, и так далее. Что же там было на западной границе в первый день нападения? 22-го? Да. Потери были большими. Ну, а сколько самолетов уничтожили хотя бы в европейской части или в одной из частей европейской части? 70% – это трагическое, очень неприятное. Ну, вот это правда. А другая авиация успела перебазироваться в глубину Советского Союза, стала жива. И уже вскоре начальник генерального штаба Германии докладывал Гитлеру, что мы недооценили состояние ВВС Советского Союза. И, кстати, 22 июня были совершены сразу 9 таранов во время Великой Отечественной войны. А еще есть грязная байка, запущенная Хрущевым, о том, что якобы Сталин проспал войну, не доверял разведке и так далее. Что говорят историки, которые не на уровне слов, а на уровне документов, прежде всего документов или показаний свидетелей, говорят, проспал ли Сталин войну. Жуков разбудил Сталина. И вплоть до 27 июня Сталин ежедневно, если не ежечасно, давал указания. В журналах посетителей или в журналах, там, скажем, действий Сталина, засвидетельствованы в дневнике поскребывавшего секретаря Сталина, он каждый день давал по десяткам указаний, и военных, и политических, как хотите. И лишь 28 июня, из-за того, что ухудшилось здоровье, он только один день, вот судя по бортовому журналу, приемный Сталина, он не давал указаний. Вот она, такая правда. Ну что еще, дорогие друзья? Хорошо, хорошо, что в этом бездонном колодце информации о первом дне Великой Отечественной войны, хорошо, что историки все-таки лезут по сусекам, выскребают документы. Казалось бы, уже миллионы статей написано, уже вроде все утряслось. Нет, а сколько мифов, сколько вредных мифов, которые переписывают историю Великой Отечественной войны, в том числе и первый день, о котором мы сегодня говорим, 22 июня. Огромное количество. Но борьба за правду продолжается. Ну что, на этом я свою вступительную речь заканчиваю, и мы ждем с Акимом ваших звоночков.
2: Значит, да, у меня есть небольшой доклад, но я на вторую часть его оставлю, товарищ полковник.
1: Хорошо, позволю. Хорошо, давайте. У нас из Владимира Игорь.
3: Игорь, здравствуйте. Да, да, добрый день, товарищ полковник и товарищ рядовой. Такой вопрос. Если я имею зарегистрированное оружие.
2: Приезжать хотя бы какие-то купола, вот какие-то палатку, знаете, как ставят? Вот палатку приезжают отдыхать люди, собирают палаточку, оп-оп-оп, и палатка готова. Вот такие сейф-зоны в палатке, обтянутые кевларом, должны появляться по путешествию. Желательно, конечно, вся дорога, вот начиная от Мариуполя, заканчивая там Геническом, должна быть обтянута. Но, боюсь, мы уже не успеваем. В общем, друзья, плетем сети, народ-паук.
1: Продолжаем военное ревю и ждем вопросов, вопросов, вопросов. Ну и так, Владимир из Владимирской области. Владимир из
4: Владимира. Здравия желаю, да, товарищи ведущие. Сегодня 12 часов 15 минут ваш ведущий объявил минуту молчания. Я встал. Но вместо этого звучала реклама Владимирской области. Неоднократно в городе Владимир на автобусных остановках общественного транспорта видел фотографии участников СВО. В полуметре от этого стояли урны, наполненные мусором, а в 15 сантиметрах на стене шла реклама колбасы и других рекламных товаров. И считаю, что сегодня обращение минуты молчания со стороны Владимирской области Комсомольской правды очень оскорбительным. Сообщите Бастрыкину для проведения этого расследования. Товарищ полковник Баранец, ваше воинское звание 3 звезды и 2 просвета. Мое воинское звание 2 звезды и 2 просвета. Пожалуйста, сделайте и выполните мою просьбу. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо за свидание. Спасибо за ваш сигнал. Нам достаточно своему радиоруководству доложить. Бастрыкин здесь... В общем, мы обойдемся без Бастрыкина в данном случае. Если это действительно звучало... Или было сделано так по радио, которое звучало на нашей волне во Владимире. А мы идем дальше к следующему звонящему. Кто на это? Кто? Ставрополь у нас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Геннадий из Ставрополя. Этот день никогда не забудем. Всем страданий принес он несчесть. Только вот непонятно... Только людям у нас непонятно, почему на всех контурных картах до сих пор Германия есть. Вот мне тоже это непонятно. Почему товарищ

0: Сталин разрешил немцам существовать. Они просто не поделил Германию, не сделал большую, огромную Калининградскую область. Все, спасибо.
1: Внимание, внимание, ну куда вы уходите? Подождите, мы же вас это... Скажите, пожалуйста, да, ответьте на вопрос. А товарищ Сталин должен был перебить всех немцев? Их несколько миллионов было.
0: Нет, товарищ Сталин должен был Германию поделить. Не было, не должно быть Германии. Германии быть не должно.
1: Уважаемые, а разве не поделили на ФРГ, на ГДР?
0: Нет, Надо было
2: Пруссию сделать. Верните Пруссию пруссам.
0: Человек, кто тогда... Просто нужно было сделать огромную Калининградскую область в составе России. Все. И ну тогда Советского Союза.
1: Вы знаете, спасибо за ваши такие острые намерения, но все-таки каждой идее должны быть какие-то разумные пределы, уважаемые. Я не думаю, что Сталин не предвидел, как оно будет развиваться. Он сделал совершенно правильно, разрешив образовать две Германии. Ну и, во-первых, уважаемые, в вашей аргументе есть огромная слабость. Я легко сейчас вышибаю вашу. Германию делили победители, уважаемые. А вместе с Советским Союзом кто еще участвовал в дележке Германии? Америка, Великобритания.
0: Это уже дорогой. Уважаемые.
1: Ну, это мы уже... Давайте будем фантазировать. Давайте вот дальше еще. Какая-то вот наша планида историческая. Мы все время плачем над гробом наших недоделок. Будь это древняя история, недавняя или сегодняшняя. Вот мы рыдаем, что надо было сделать. Все, проехали. Германия, к сожалению, в таком виде, я бы сказал, полугитлеровском, да, она осталась. И сейчас снова поднимает голову. Кто следующий в эфире? Андрей, Тверь.
3: Добрый день. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему в городах Украины нет очереди на заправочных станциях, а в России, по крайней мере, в Твери, на заправочных станциях нет бензина, а где он есть, очереди километровые?
1: А это неправда, что на Украине нет очереди. Откуда вы это взяли? Вот где источник, скажите, пожалуйста. Зачем вы несете бузу, если в блогах мелькает информация, где очереди стоят? В некоторых городах есть тоже лимиты, уважаемые. А почему? Да потому что враг бьет по некоторым. Да,
2: бьет раз, во-вторых, ну слушайте, на самом деле вот на сегодняшний день урон не такой критический, как вот пытаются нам средства массовой информации украинские, в первую очередь, и ЦИПСОТа пробить вот сюда. Ну у нас же народ, знаете какой, помните, когда проблемы начинаются, все за гречкой бегут, гречка сразу кончается, за туалетной бумагой бегут, туалетная бумага сразу кончается. То есть у нас вот это вот потребительское отношение, все пропало, побежали, нужно сразу дотарить там 200-литровые канистры, вот это вот все, лишь бы было вот у меня в гаражике там стояло. То есть мы сами ажиотаж вокруг этого накрушаем. Конечно, АЗС должны реагировать как-то. И будут реагировать.
1: И мы не отрицаем о том, что кое-где выстраиваются очереди. Это правда.
2: Не, они есть, они очевидно есть. Но нужно учитывать, что у нас вот то тоже мышление, вот это все пропало, побежали. Выключайте, друзья.
1: Я знаю, что хотел человек какого от нас ответа дождать. Потому что нас стали сильнее бить. Ха-ха-ха. Вы этому, может быть, хотите услышать от меня?
2: Нет. Товарищ полковник, ну, бьют, да. Бьют прицельно, бьют сильнее, да. Бьют больше. Да. Количество дронов, о чем мы говорим уже, из эфира в эфир, из эфира в эфир. Нам нужна дешевая ракета-перехватчик, нам нужна дешевая ракета-перехватчик, нам нужна дешевая ракета-перехватчик, нам нужна дешевая ракета. Сколько раз еще повторить? Вот Китай уже отгружает, товарищ полковник, недавно обнаружил для себя, интересно. У Китая отгружают сейчас на Украину, ну, понятно, через там фирмы, просто продает дешевые ракеты-перехватчики от 30 до 60 тысяч гривен, это, ну, плюс там, плюс-минус, от 50 до 100 тысяч рублей. А у нас, нам не отгружают, мы сами собираем такие ракеты, и не в том объеме, в котором хотелось бы. Китай завтра перекроет поставки для дронов на украинскую сторону, и Украина проиграет в течение там, буквально 2-3 месяцев. Но Китай в этом не заинтересован. Поэтому, друзья, у нас нет друзей, у нас главный союзник армия и флот. Вот пояса потуже затягиваем. Было плохо, будет хуже, но мы справимся.
1: Отвечаю с предельной правдой, уважаемый. Слушай, запоминай, товарищ. Потому что идет война, запомнил? И по вторым, что у нас нет возможности на 100% пресекать нападение беспилотников и ракет врага. Запомнил? Да? Все, другого ответа у меня нет, уважаемые или неуважаемые, не знаю. Кто следующий в эфире? Юрий Королев.
4: Здравствуйте, товарищи ведущие. Во-первых, не украинские доллары, а угро-бандеровские.
1: Ну, как вот, хотите. Вы как свою хотите. Жену, как жену свою называете, так и их можете называть.
4: Хорошо. Да. Когда Казимир Великий Третий захватил южные русские княжества, он сначала принял на себя титул король польский и русский. А потом от этого, от слова русский избавился. А вот эти земли новые, ими захвачены, стал называть Украиной.
2: Спасибо большое. Вот название. Будем путаться еще долго. Вернемся после небольшой паузы.
5: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Первую литургию памяти и скорби в Великолукской крепости сегодня совершил епископ Великолукский Невельский Варнава. Она прошла в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны впервые у поклонного креста, установленного на месте разрушенного в годы войны Воскресенского собора. Молодежный православный клуб присоединился к молитвенному бессмертному полку и принял участие в богослужении с портретами погибших в боевых действиях и ветеранов. День кинологических подразделений МВД России отметили в Великих Луках. Накануне профессионального праздника на территории крепости состоялось мероприятие «Друг, спасатель, защитник». Организаторами выступили краеведческий музей и городской отдел МВД России. Зрителям продемонстрировали слаженную работу кинологов со служебными собаками, которые обеспечивают охрану общественного порядка и помогают в борьбе с преступниками. Сотрудников кинологических подразделений

0: еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире. Ему нужно именно Иран не то, чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Да, мы продолжаем выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы стараются ответить и Апачев, и Баранец. Что-то в голове роятся лермонтовские строки. Не могут, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. Ну, это так, в общем. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Олег, Соколиная гора.
3: Полковник. Да, здравия желаю, товарищ полковник и товарищ гвардии
2: да.
3: Мировой актив.
2: Давай. Вопрос.
3: Вначале ответ своему собрату, по несчастью, то есть такому же незрячему, как я, он 3 недели вам звонил и спрашивал, как можно ему работать на СВО, чтобы сделать для СВО. Так вот, я уже говорил вам, Виктор Николаевич, что я работаю массажистом, медбратом по массажу в госпитале, в отделении реабилитации. Нам эта профессия посильна. И в каждом регионе, в том числе и в регионе Поволжья, откуда звонил товарищ, есть такое училище, которое готовит массажистов. Сейчас много реабилитационных центров, восстановительных центров, где наша профессия будет нужна. Считать, каждый восстановленный боец может еще укокошить несколько хохлов, бандеровцев и так далее. Вот. А вопрос у меня такой. Бандеровцы, как правило, ненавидели москалей. Вот. Ну, а почему, как тогда они отношение их к белорусам, если они сжигали белорусов в деревнях, стариков, женщин, детей в Хатыни и везде, они их тоже ненавидят так же, как москалей?
2: Да, да.
4: И поляков точно так же, да. И белорусов. В общем, они, да. Этот национализм строится на собственном превосходстве. Здоровый националист строится на гордости за свою нацию, не в унижении. Ну, в общем, посмотрите, сколько там было столкновений УПА с армией краевой, сколько столкновений было с белорусскими формированиями. В общем, они же регулярно вырезали деревнями. С поляками рубились истово, просто вырезали друг друга. Русских резали, русины бедные там. В общем, как пол такой на самом деле.
2: Только ради Бога. Мы не должны допускать одну важную путаницу о том, что не весь украинский народ сжигал людей в Хатыни, или не весь украинский народ воевал в УПА, в этом мерзопакостном фашистском объединении. Тут важно не путать.
4: Естественно.
2: Да, тут очень важно.
4: Нет, я тут, знаете, хохол же это политическая нация. Можно было, есть хохлы разных национальностей, там же вот они там всех, ну там и русские стали вдруг хохлами, и поляк, ну а вот все, кто там оказался на той территории, и у нас тоже хватает вот этих хохлов разных национальностей.
2: И хорошо, что белорусы помнят, кто сжигал их бабушек, дедушек, детей. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Поляки тоже помнят. Поляки тоже, оказывается, помнят. Сергей, Москва, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот среди ваших коллег из армии ГДР, каков был конкурс в военное училище? Больше или меньше, чем в среднем по Советскому Союзу?
2: Какое училище? Советское или в немецкое?
5: Немецкое.
2: Немецкая. Нет, там конкурс был не такой, как во Львове, 14 человек на место. Но там был

0: было такое распоряжение, что допускать не меньше трех на одно место. Я помню. Но, тем не менее, до 10 человек доходило. За те 5 лет, которые я служил в Германии. Да. Ответ закончил. Популярность Спасибо. Войн была очень большая. Да. Кстати, очень немцы любили учиться в наших военных училищах. КДРовские немцы, я имею в виду. Кто следующий в эфире? Юрий, Подмосковье.
1: Здравствуйте, полковник. Здравствуйте, Аким.
2: Здравствуйте.
1: Ну, я поддерживаю вашу, как всегда, кота Леопольда. Кроме этого, есть французская пословица, что яичницу едят не только те, кто несет яйца. В прошлый раз спросили, участник ли я СВО. Мне 69,5 лет, ну, соответственно, я не участник.
0: Вопрос Что-то такой. Длинное вступление какое-то. Подгребайте к вопросу, пожалуйста. А.
1: Мне в секундах меньше, чем гораздо раз в 5, чем средний по вашей передаче.
0: И вас отключить, вопрос. Что ли, сейчас или нет?
1: Отключи, полковник.
2: Нет, давайте, все, отключи. Все, шашки на голову порубились.
0: Давайте. И научитесь правильно.
2: На ровном месте. Ну, нет, что реагировать? Сразу вопрос задавайте, и все, и поплыли. Вот это обрядные танцы начинаются. Mm-hmm. Да. Есть еще у нас кто-нибудь на линии?
0: Сергей Петербург.
2: Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня давно интересует вопрос. Зачем мы приютились у себя Януковича? Когда в Беларуси началось, Лукашенко взял автомат, а этот сбежал. Просто в страну. Зачем
2: согласен,
3: его приютились?
2: Согласен. Сам всегда задаю вопрос этот, но не знаю, куда позвонить. Мы в Донбассе считаем его предателем. И все, что сегодня происходит на Украине, это все следствие слабости Януковича, его трусости и предательства. Вот эти реки крови, которые мы льем, это следствие слабости одного человека.
0: Кто у нас в эфире? Петр Тула.
4: Здравствуйте. Уважаемые ведущие, разведите мое сомнение, не только мое, многих, я быстренько сейчас скажу. Скажите, пожалуйста, это правда, что мы не бьем по этим чертям чубатым, как положено, только из-за того, что наших чиновников, дети, внуки там в Европе, на Западе, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста.
0: Вы говорите про чубатых. Это вы имеете в виду прежде всего хохлов, да, украинцев.
4: Я имею чубаты, в виду именно Зеленского и его и в этом вот.
0: Да. А потом там деньги наших, да, там не деньги наших миллиардеров лежат, да? Вы говорите, не бьем, потому что там деньги миллиардеров лежат, да?
4: Нет.
0: Это глупейшее заблуждение. Это глупость.
4: В Европе и на Западе. Это глупость.
0: Так вы же про чубатых говорите, уважаемые. Что ж вы мне с толку сбиваете? Мы нет, не бьем нет. чубатых, потому что там где... Нет, оказывается, не так дяденька выражается. Оказывается, я его не могу понять. У чубатых наши деньги не лежат. Они у рыжих лежат.
4: За Виктор Николаевич, не у чубатых. Чубатых мы не бьем, как положено, только из-за того, что наших руководителей, дети, внуки...
0: Да вы же говорите, потому что у чубатых деньги лежат, и все.
4: Нет, да. Я не сказал, что у чубатых, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, ну вы как, ну не так вы эмоционально-то реагируете-то.
0: Я не могу Людей понять много, глупых и... вопросов, понимаете? Я
4: это
0: понимаю
4: не
0: вашу
4: вопрос,
0: простую мысль.
4: Виктор Николаевич, да это не глупый
0: при чем
4: вопрос.
0: Здесь Украина? Не... Подожди, при чем здесь Украина, если наши деньги лежат за океаном? При чем здесь
4: Потому
0: Украина?
4: Что... Наши руководители не дают приказа, чтобы пиндюрить их как положено, потому что все-таки деньги и дети их
0: кого учатся. Кого их, украинцев или европейцев с американцами? Кого их?
4: Виктор Николаевич, я вам задам просто вопрос.
0: Нет, подождите, вы запутали меня. Вы, значит, нет. потому что деньги наших олигархов лежат за рубежом, потому наше да. руководство не дает приказ бить украинцев. Да. Ну где да, же логика, да, дяденька?
4: Как где логика? Если мы их будем бить как положено, так же их не где-то оттуда отправят сюда, в Россию, и их денежки так заморозятся, наших олигархов.
0: Это чушь,
4: там.
0: Это, дорогой мой человек, проверьте, ну, пожалуйста.
4: Дай Бог, чтобы это была чушь, Виктор Николаевич, дай Бог, чтобы это была чушь.
0: Проверьте лучше мышцы тазового дна. Это чушь, уважаемые. Как-то вы все запутали. Вот я понимаю логику, не бьем по американцам, по немцам, по французам, потому что там детишки. Эту логику я еще как-то понимаю. Но вы как-то запутали. Ах, оказывается, мы не бьем по Украине только потому, что деньги наши лежат за рубежом. Ну, где логика, а? Поехали дальше. Попроще надо быть, ребята, попроще. Поехали. Владимир, Петербург.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У меня не столько вопрос, сколько просьба. Вот нам Министерство обороны каждый день докладывает, что нанесены удары туда, сюда, поражены все цели. Вот. Вы бы не могли узнать, вот после того, как нам разбомбили общежитие ночью, хоть раз в этих целях, которые наши войска и ракеты бомбили по Украине, есть ли в этих списках военные училища Украины, их академии?
0: Есть, уважаемый, точка. Можно об этом поставить разговор. Есть. Вот вам пример академии во Львове. Сухопутных войск имени Сагайдачного. Ответ закончил.
5: Спасибо за конкретный вопрос. Академия, училище.
0: Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос.
2: Ой, Господи, сколько не говорит, вот мы почему не бьем? Да бьем мы. Добьем, но не так интенсивно, как хотелось бы, конечно же, да. Конечно же, да, хочется X10 просто выдавать им, в особенности, когда посмотришь последствия их ударов, он опять у нас 200-е, куда ни глянь, во всех регионах, куда летят их дроны.
0: Но мы, оказывается, не бьем хорошо по Украине только потому, что деньги наших олигархов лежат в Европе. Вот, оказывается,
2: людям, логика, знаете, часто же есть вопросы, на которые есть простые ответы. Ну, просто даже никто, кроме вот нас с вами, никто не пытается даже их искать. Я имею в виду со стороны, в том числе, там, и Министерства обороны. То есть, ну, нужен кто-то, кто будет разъяснять простые вещи. Можно кто-то, вот как Кашпировский, вечером будет выходить и рассказывать, что происходит. Что у нас там в Крыму, что у нас там. Потому что люди... потом прибегают вот эти все пропальщики. И, конечно же, люди вот в этой тревоге находятся. Можно подготавливать людей к грядущему, просто объяснять им, что будет, чтобы не было кипиша. Чтобы вот этих очередей не было. Все полетели сразу. Миллион канистр понабирали с собой, лишь бы затариться.
0: Угу. Пятый год бьем украинцев. А детишки там же так и учатся. Где же логика, уважаемый, а? Надо же думать головой. А, перерыв, да, Аким? По-моему, мы должны уйти.
2: Да, уходим на перерыв. Всего.
6: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
7: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможна. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и ближайшие 10 минут мы проведем с вами вместе. За это время я постараюсь рассказать вам о том, почему же мировое научное сообщество сегодня считает молекулярный водород самым эффективным антиоксидантом и почему он нужен всем без исключения. Давайте начнем с нашей страны. Минздрав подтверждает, что Минздрав Российской Федерации подтверждает, что ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием и, главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Также было опубликовано исследование в России в этом году буквально в журнале «Терапевтический архив». В исследовании приняло участие 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода и оксида азота привела к регрессу одышки и кашля, то есть нет одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких серьезных побочных эффектов. Вывод авторов прост. Водород эффективен, безопасен и максимально прост, а также показан к использованию в любом возрасте и в неограниченном количестве. Я сейчас хочу процитировать министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Это его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. Цитирую. «Использование ингаляции водородом оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. Раньше вы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня наш приоритет – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни, нивелирование этого фактора. Почему же молекулярный водород сегодня во всем мире признан антиоксидантом номер один? Еще в 2007 году была доказана, была публикация в журнале Nature Medicine, где японский ученый Шигео Ото доказал, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – гидроксильные радикалы. Когда много гидроксильных радикалов, появляется оксидативный стресс. А оксидативный стресс – он причина 90% заболеваний. Вот если есть там диабет второго типа, нейропатия, гепатоз жировой печени – еще там что-то. Причина одна – оксидативный стресс. Поэтому и чтобы справиться со всем этим букетом, нужно справиться с оксидативным стрессом. И в чем еще преимущество молекулярного водорода, например, от таких антиоксидантов, как витамин С или витамин Е? Водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету, то есть это точечная работа, и именно поэтому у него нет побочных эффектов. Связывая свободные радикалы, он превращает их просто в воду. То есть невозможно получить побочный эффект от молекулярного водорода. Невозможно, и побочной реакции никакой не может быть. Понимаете, в отличие от любой витаминки, от любого антиоксиданта, не может быть. Поэтому можно и нужно всем, без исключения. Постковидный синдром. Да, я вам только что рассказала, в России было опубликовано исследование. Если есть какие-то проблемы с легкими, дышать водородом, пить водородную воду. Все. Люди с хроническими воспалениями, причем это рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование, это золотой стандарт исследования в медицине. Так вот, она показала, что ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. А кишечник – это основа всего нашего иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Официальные данные от Американской кардиологической ассоциации. Они изучали эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель, и сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это ваше здоровье, это ваши силы, это ваше сердце, это ваш выбор каждый день. Как вы себя будете поддерживать? Себя, своих детей. Легко и просто можно это делать максимально экологично. Экологично я имею в виду без каких-либо побочных эффектов. То есть вы получаете только то, на что рассчитываете, никакой побочки. Поэтому можно в любом возрасте. Всем, даже маленьким детям. Слышали, да? Доказано, что укрепляет иммунитет. Кстати, при аллергиях пить водородную воду и дышать водородом – это мой топ номер один. И не только мой, уже очень многие по моим рекомендациям ощутили эффект. И теперь весну любят, обожают и ждут, когда же придет весна. Они боятся и не переезжают в другую страну или в другой регион, чтобы спрятаться от цветения березы, например. Попробуйте. Для того, чтобы дышать водородом, не надо куда-то ехать. Хотя сегодня очень много клиник предлагают ингаляции водородом. Очень много. Процедура стоит от 3000 за полчаса. А когда вы покупаете генератор водородной воды Aqualife Premium, вы можете дышать сколько вашей душе угодно. Каждый день с утра до вечера. Дышите, дышите, дышите. Ограничений нет. Перед сном, чтобы улучшить качество сна. Попробуйте. Мы сейчас можем предложить вам цену прошлого года. Это 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Aqualife Premium, при помощи которого делаем ингаляции, и Aqualife Light. Но как только приедет новая партия, то цена станет выше. Потому что повысилась цена на логистику и так далее, и так далее. Сегодня 29 тысяч рублей, два генератора. Генератор премиум, он за 2 минуты или за 10 минут, по вашему выбору, приготовит водородную воду. С его помощью вы делаете ингаляции водородом. В комплекте все есть, вам ничего докупать не надо. С его помощью вы также готовите и воду щелочную. Там есть минералы для этого специально в комплекте. И также в комплекте генератор Light. У него одна единственная кнопка, одна единственная функция – за 5 минут приготовить вам водородную воду, чтобы вы пили. И только сегодня до 19.00 этот комплект из двух генераторов 29 тысяч рублей. Успейте звонить прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И обязательно сегодня захватите магний. Магний цитрат предлагает вам компания Aqualife в стиках. В одном стике суточная доза магния, то есть одному человеку один стик в день. А в упаковке 120 стиков. Для одного человека это 4 месяца приема. Он растворимый, он шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты, и поэтому очень хорошо усваивается, особенно если вы его будете разводить водородной водой. Каждая известная нам болезнь связана с дефицитом магния. Так говорит один из великих врачей-хирургов Норман Шиль. Так вот, магний – это важнейший элемент для фасциальной соединительной ткани организма. Это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. Поэтому если у вас там склонность к артритам, артрозам, остеопорозу, вам обязательно надо принимать дополнительно магний. Это жизненно необходимый макроэлемент, и он, кстати, не накапливается. Исследования, кстати, показывают, что у многих пациентов с сахарным диабетом второго типа диагностирован дефицит магния в крови. Низкий уровень этого макроэлемента тесно связан с инсулинорезистентностью. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, а также уменьшает частоту приступов мигрени. Магний защищает мозг Поэтому пьем магний, разводя его водородной водой. Еще раз, 120 стиков в упаковке стоит 3000 рублей. Таких цен просто не найти. А если вы возьмете еще дополнительно полкилограмма клеточного сока пихты, то вместе это будет 5000, по отдельности 3000. А клеточный сок пихты – это вязкая жидкость внутри живой растительной клетки хвои, где она накапливает минералы и органические соединения. И клеточный сок очень эффективен при железодефицитных состояниях, при простуде, при снижении иммунитета и при проблемах с ЖКТ. Заказ по единому номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните, вам там все расскажут. И только сегодня до 19, 29 тысяч рублей. Два супергенератора водородной воды Аквалайф. Делайте ингаляции, пейте водородную воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855.
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Реклама. Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о дне медицинского работника.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
16: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
17: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке – полночь.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О Ближнем Востоке.
20: Иран в рамках договоренности США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив, сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что Ормузский пролив открыт для судоходства. По его словам, минувшей ночью через пролив уже прошли миллионы баррелей нефти. Технические переговоры между США и Ираном продолжатся в течение ближайших дней или недель. Также переговоры по разрешению конфликта между Израилем и Ливаном ведутся на постоянной основе. Владимир Зеленский нанес новое оскорбление Варшаве, вернув Польше высшую государственную награду республики – Орден Белого Орла – через курьерскую службу. Об этом заявила министр канцелярии польского президента Ангелка Янджак. Она подчеркнула, что подобные действия выглядят особенно цинично на фоне той масштабной поддержки, которую Варшава оказывала Киеву на протяжении последних 4 лет. Решение польского президента Карла Наврутского лишить Зеленского польской государственной награды из-за продолжающейся на Украине героизации лидеров УПА, которая признана экстремистской и запрещена в России, спровоцировала мгновенную реакцию в Киеве. Ряд высокопоставленных украинских чиновников демонстративно отказались от польских регалий.
21: о топливе.
20: Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка, сообщило правительство. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний. ФАС поручено продолжать непрерывный мониторинг цен в отрасли и при необходимости принимать меры.
21: Обо всем.
20: Анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» вернется на большие экраны России 16 июля в обновленном качестве с новым дубляжом. Об этом сообщает ТАСС. «Ведьмина служба доставки» — это приключенческая фэнтези 1989 года по роману Эйко Кадона. По сюжету молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определенное время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело – экстренную службу доставки. Постепенно Кики сталкивается с трудностями взросления, одиночеством и поиском себя. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля и 44 копейки. Евро стоит 84 рубля 17 копеек. Курс юаня 10 рублей и 81 копейка. И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля. Завтра такая же температура и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
22: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит» у микрофона. Сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У меня вот всегда ассоциируется.
23: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтодорожное, асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить.
22: Каждый год
23: я по тебе скучала, Ксения.
22: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
23: Слушай, ну в этом году как-то особенно.
22: Либо раньше просто. Это кажется, потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
23: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну, вот как по мне, ну, просто
22: да нет,
23: практически
22: объемы,
23: каждый участок города ремонтируется.
22: Объемы те же самые объемы, просто в этом году, благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
23: да,
22: был.
23: Да, все, кроме пешеходной зоны.
22: Ну да.
23: Да. Все, кроме пешеходной зоны, и мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно, но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками, за людей, которые ограничены в возможностях передвижения, да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать, и еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
22: ну,
23: вот
22: к сожалению,
23: засыпей, да.
22: Вот те люди, которые когда-то боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, uh-huh. вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
23: Финансирование же выделялось.
22: Нет, финансирование не выделялось, финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
23: А без спила невозможно было?
22: Нет, невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены.
23: Под липами?
22: Под липами, конечно. Когда...
23: И без спила это
22: нет,
23: сделать невозможно.
22: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
23: Новые технологии,
22: знаешь. Если нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
23: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
22: Кать, этим вопросом
23: не
22: раньше
23: кто-то
22: занимался? Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
23: Как могли.
22: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
23: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
22: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
23: Угу. А если хотя бы локально... засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
22: Когда проект, когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги на...
23: Позволить, короче, себе это невозможно.
22: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
23: И они типа сразу выделяются.
22: Сразу
23: вот
22: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
23: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда-то или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
22: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. да, вот ездить.
23: Спилили.
22: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип...
23: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
22: не
23: кстати...
22: стоит, но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в зеленхозе в нашем, и в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев, и, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
23: не симпатичная,
22: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле, эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
23: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
22: Да, да, да, более того, она вырабатывает все возможные
23: вредные вещества
22: и всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных, но вот я как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился, вот, поэтому...
23: А ты ничего не колола собаке?
22: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке от...
23: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться, это любят многие гулять по весеннему лесу, пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
22: Конечно.
23: Плюс одеваться как соответствующим образом, и если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки,
22: ну, там
23: соответствующие,
22: есть целая
23: антибиотики.
22: Схема,
23: да,
22: есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
23: Ни разу в жизни не кусал,
22: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, и был нездоровый клещ. Я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
23: а
22: в инфекционной,
23: сдавала,
22: да, в инфекционной больнице, мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
23: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
22: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
23: Ну.
22: Но в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно, если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
23: Чтобы точно убедиться.
22: Да, во-первых...
23: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
22: Нет, быстро.
23: А
22: в инфекционной
23: вот
22: больнице...
23: Заражение 72 часа. Ну, то есть за 72 часа может произойти.
22: В инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид, вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика, то есть попался клещ,
23: насколько
22: он тебя укусил
23: вот опасны,
22: там, да,
23: да.
22: Значит, там вот неблагоприятная среда. Ну, а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: «Меня бомбит». Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств, наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
22: Плюс-минус.
23: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
22: Обращаться нужно в ЖКХ.
23: Да.
22: Всем, когда
23: я
22: вот
23: всегда говорю, что обращать... у нас есть приложение «Дом» замечательное.
22: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
23: вернул
22: землю.
23: Вид.
22: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал, рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
23: очень часто
22: двором.
23: История, кстати, у
22: да,
23: нас
22: и
23: такая.
22: Вот вчера Дмитрий Беляков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Ну, нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского. Вот я с собакой гуляю в том районе. Я вот что ни иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
23: Ну, там, может быть, да. Вот опять же возьму Северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
22: На Северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
23: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
22: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
23: Нет, именно во дворе, то есть дом, мусорки. И вот, собственно, вот
22: тут... В общем,
23: тут...
22: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора – это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заявкой, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
23: Можно даже не приносить, можно просто написать через приложение дома.
22: Можно написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться с ГОС.
23: ВКонтакте стало официальным обращением.
22: Абсолютно.
23: Оно было не так давно, пару лет назад точно неофициальным, потому что я писала...
22: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение.
23: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
22: Гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
23: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан. Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, у никакая управляющая компания как бы
22: не, конечно,
23: им...
22: нет.
23: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно,
22: не с неба
23: откуда.
22: Упал.
23: Не с неба упал,
22: он же,
23: да?
22: Не с неба упал.
23: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
22: конечно,
23: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы там еще.
22: А, но там есть, конечно, компания. Собственник, который дома эти строит.
23: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
22: Ну, естественно,
23: ну,
22: не его проблемы.
23: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
22: Вообще проблема мусора, она существует.
23: Ой,
22: вот эти
23: такая.
22: Вот люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну, а что это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то... Ну, как-то, ну, вот странная
23: политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна. Но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти. Они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
22: все
23: но управляющая у нас...
22: не доносит, да?
23: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
22: Абсолютно.
23: Мы сами эти проблемы
22: Абсолютно.
23: Создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
22: или
23: что,
22: влажную
23: почему?
22: Салфетку какую-нибудь.
23: Влажную салфетку. Фантик, бумажку.
22: Фантик, да.
23: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была. Я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
22: Да.
23: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
22: Они просто к этому относятся, как к своему
23: к этому, да,
22: дому, прежде
23: да,
22: всего,
23: да.
22: А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение в водоканал. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. Вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это что-то такое сверх нормы.
23: Да, но... 21 век, миром правят нейросети, да, мы до сих пор в козу.
22: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
23: Реинновационная Москва-сити.
22: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
23: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
22: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз, а во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
23: В конце мая, мне кажется. Так же, как и отопление, друзья мои, самое важное тема также в пабликах, это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
22: мы в апреле.
23: Да, в начале апреля. Да, ходили в шерстяных носках.
22: Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
23: Да.
22: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление? Не хорошо, знаю. Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
23: Он сушит воздух.
22: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
23: давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
8: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
10: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
24: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
26: Друзья, будущее наступило.
27: Радио уже давно не шипящий приемник.
26: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
25: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: Переговоры Тегерана и Вашингтона не прекращались, несмотря на угрозы со стороны Дональда Трампа, заявил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, во время короткого перерыва в переговорах для проведения консультаций в СМИ были опубликованы угрозы президента США, что привело к тому, что иранская делегация объявила, что не будет участвовать в четырехсторонней встрече Иран-США-Катар-Пакистан. Однако обмен посланиями продолжился через посредников, сказал Багаи. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье прошли технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников. Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить, цитата, «создавать проблемы». Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины, заявил глава Евросовета Антонио Кошта после саммита ЕС-Молдавия. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к переговорам с Европой, отметив, что Владимир Путин не раз заявлял об этом. Он подчеркнул, что инициатором сворачивания контактов с Европой была не российская сторона.
14: О поисках.
12: В Ингушетии поисковики нашли тело 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа. Об этом сообщил республиканский главком ЧС. Мальчик пропал 15 июня. Его искали 8 дней. За это время медицинская помощь понадобилась более чем 100 участникам поисково-спасательной операции. Ребенка искали тысячи человек. Его нашли в 10 километрах от места, где он пытался спасти товарища, но утонул сам.
14: О землетрясениях.
12: 10-е за день землетрясение произошло в Черном море у берегов Севастополя. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых были ощутимы. Никаких

0: одну. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
3: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория – это возле ЖД моста. Тоже объективно.
4: Со стороны Гагарина.
3: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами. Борьбу с птицами и с гнездами. Сейчас опять, наверное, зоозащитники будут себя бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
4: Переборчик, да, ребят.
3: Сейчас будет ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да. Отремонтировали две территории, а годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента, и нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег неполное финансирование. Еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
4: Ну, там уже хорошо стало по сравнению
3: да,
4: с тем, как было.
3: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе, это на улице Дворецкая, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям. Это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там по задумке активистов хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория, это Глинки...
4: То, за что я голосовала.
3: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
4: Да.
3: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
4: Подизносился. И там не хватает, конечно, тоже.
3: Поэтому голосуйте, да, это не...
4: Сделать несложно,
3: несложно
4: абсолютно. Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать. Раньше там была просто помойка. А теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться. Действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь. Ну и пускай, а где им тусоваться? Ну надо же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице вокзала.
3: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
4: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
3: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
4: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или за Ставск.

0: Где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
1: Абсолютно верно.
0: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. С нами интересно. И всем пока-пока.
1: Пока-пока.
2: А знаете ли вы что? За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
3: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки-ФМ, 102,6 FM.
4: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Сколько стоит доброта? Как любовь свою измерить? Где закончится черта, если перестанешь верить? Сейчас я все чаще сталкиваюсь с такими проблемами. Приводит ребенка. Он ничего не хочет делать, кроме того, что его интересует на данный момент. Не хочет помогать своим родителям по дому, не хочет усваивать материал в школе, в общем, не хочет подчиняться тому, что считает неважным для себя. У родителей возникает вопрос, что делать. И, конечно, сейчас, видимо, стало модным водить детей не только к психологу, но и к психиатру, так сказать, сразу на диагноз. Но всегда ли проблема в поведении ребенка является психическим нарушением, которое обязательно нужно лечить с помощью фармакологии? Или стоит задуматься о том, как скорректировать поведение ребенка с помощью правильного подхода в поведении. Давайте попробуем разобраться, как научить ребенка правильному поведению. И вообще, надо ли этому учить? Может, послушать тех, кто советует не лезть к ребенку, ну, типа сам потом разберется. Для начала определение правильного поведения в социуме. Оно гласит, что правильное поведение в социуме – это осознанное соблюдение правил, которые помогают встраиваться в разные социальные ситуации и коллективы, не навлекая на себя негативных эмоций окружающих. Если мы говорим о детях, то необходимо знать элементарные возрастные нормы. Совершенно бессмысленно учить трехлетнего ребенка аккуратно сидеть за столом, виртуозно орудуя вилкой и ножом. И, естественно, не стоит пускаться в пространственное объяснение морали о сложных взаимоотношениях людей в социуме и в семье. Ребенок не поймет. Маленький ребенок в силу нехватки жизненного опыта не понимает, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Он начинает теряться и стесняться. Мы часто забываем, что сами являемся примером для своих детей. И сначала мы учим своим примером ребенка правильным полезным вещам, а позже он, возможно, своим примером научит других, как правильно поступать. Но взрослые не подозревают, что, напоминая о хороших манерах своему ребенку, они сами повторяют себе, как нужно правильно поступать. Ребенок как зеркало своего родителя, но часто мы учим тому, что не хотим выполнять сами. Самое главное – воспитать те нравственные силы ребенка, без которых он не может не делать добра, то есть сопереживать. Сухомлинский. Впервые мы узнаем о том, что есть добро и есть зло, на страницах сказок в достаточно раннем возрасте. Сказки способны привить отзывчивость ребенку к прекрасному. При помощи сказки, ярких сюжетов, ребенку гораздо проще усвоить жизненные ценности. Стремление к доброте рождается из взаимоуважения, осознания ценности добра. Желание нести людям добро надо всячески культивировать в ребенке, потому что это делает из нее гуманную личность. Не секрет, что многие родители полагают, что в ребенке надо воспитать сильную личность, что именно это поможет ему в жизни выживать и процветать, умение ставить свои интересы любой ценой. Подобная педагогическая позиция, когда доброта противоставляется агрессивным качествам личности, ошибочна и вредна не только для общества, но и для самих детей. Настоящие волевые качества не только не исключают доброты, отзывчивости и чуткости, но в значительной мере предопределяются ими. В противном случае человек вырастает жестокосердным эгоистом. Все внутри его будет подчинено тому, что в людях он будет видеть лишь средства для достижения своих целей. На первый план будет выходить бесконтрольно «я хочу». Он будет искренне удивлен, почему другие люди так быстро сбегают из отношений с ним. И так как другого мнения для него не существует, он будет жить в мире, где он никому не интересен. А это ведет к вакуумному одиночеству, тотальному непониманию других людей данной персоны. Подумайте, такого будущего вы желаете своему ребенку? Соглашусь с теми, кто может сейчас подумать, что человек, что без разбора сдает себя, тоже не очень правильно поступает. Конечно, добро должно понимать, когда и с кем. Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания, сопереживал ему, чтобы умел любить, прощать и помогать. Нам, взрослым, надо тоже усвоить несколько правил. Никогда не воспитывать ребенка в плохом настроении. Ясно определить, что вы хотите от вашего малыша, объяснить ему это. Также узнать, что он думает по этому поводу. поводу. Предоставить ребенку самостоятельность, устраивать дни самоуправления. Когда на ребенка возлагается ответственность взрослых, рассчитать бюджет на день, при этом не забыть о нуждах взрослых, для этого сначала нужно выяснить, что необходимо каждому члену семьи в этот день. Оценивать поступки, не личность, сущность человека и его отдельные поступки не одно и то же. Дать ребенку почувствовать, ощутить, что вы верите в него, несмотря на все его оплошности. Но встает вопрос, как нам, взрослым, вспомнить о отзывчивости, доброте и сочувствии? Сегодня очень часто можно услышать, вот раньше люди были добрее, отчасти это так. Но, по словам психолога Анастасии Колесниковой, чаще всего мы сами отказываемся быть добрыми или попросту не верим в любовь и доброту. Давайте разбираться, почему так происходит. Одна из причин, по которой человек отказывается верить в добро – страдания самого человека. Они все чаще всего употребляют выражение «почему я должен?», «мне бы кто помог?». Такие люди эмоционально истощены, можно сказать, выгорели от жизни. Заметьте, насколько насыщена событиями наша жизнь сегодня. Мы постоянно куда-то бежим и все делаем по-быстрому. Если произошло какое-то событие, которое усугубило напряжение или сбило нас с обычного темпа жизни, оставив негативные последствия, то о доброте и любви к ближнему можно даже не намекать. Однако постараться исправить ситуацию все-таки возможно. Если вы почувствовали себя истощенным эмоционально, если вам плохо и мысли о бескорыстной помощи ближнему вызывают лишь отторжение, попробуйте вспомнить причину такого состояния. Если причиной вашего состояния стал напряженный ритм жизни, начните отдыхать. Не ждите, когда организм заболеет и уложит вас в постель. Отдыхать – это значит заниматься чем-то действительно, чем хочется, а не тем, что было надо. Ведь часто выходные человек использует для того, что не успел сделать в будний день. Не хочется разбирать шкаф, но и не надо. Для этого будет другое время и другой психологический настрой. Не хочется ругаться с ребенком по поводу бардака в его комнате. Просто сегодня закройте двери в его комнату, завтра, не исключено, к нему придет настроение, и он сам все уберет. Если же причина в шлейфе негативного опыта, научитесь отпускать ситуацию. Я всегда говорю и самой себе, в том числе. Если ситуацию сегодня нельзя изменить, значит, сегодня для этого нет условий. Не исключено, что завтра появятся новые возможности для решения проблемы. Еще немаловажно верить в то, что в жизни намного больше приятных моментов. Просто научиться их замечать, постоянно вспоминать и надолго задерживать их в памяти. Может, даже ими делиться, так будет лучше. Нельзя обойти стороной то, что происходило в нашей жизни в детстве. Это так называемые детские травмы, которые уходят глубоко в бессознательное и часто напоминают нам о себе. Если вы начинаете сталкиваться с похожими ситуациями уже во взрослой жизни. Но нашему бессознательному не понять, что было и что сейчас – это разные вещи. Это касается обид и каких-то страхов, на все случаи у бессознательного выстроен алгоритм защит. Вот, например, вас кто-то обидел в детстве. Вы забыли, но будучи взрослым, встречаете человека, похожего на детского обидчика, по характеру, может быть, по внешним признакам. И вот ваше бессознательное дает вам сигнал «О, это он или она». И вы настораживаетесь, не понимая, что происходит. Вы даете неправильную реакцию на человека. Вот так может работать механизм детских травм. Дальше будет по нарастающей, если не осознать, как это работает. Есть еще одно чувство, которое накрывает нас, заставляет нас переставать верить в добро и быть отзывчивым. Это разочарование. Очень часто человек, отдав все во имя любви и добра, не получает желаемого результата. Эти действия приводят к душевной боли. Но ваш опыт может пригодиться другим людям, и они будут вам благодарны, возможно, всю жизнь. Пускай вы даже об этом не узнаете. Просто поверьте в то, что легче будет и вам, и тому, кого мы решили помочь. Совсем не обязательно делать что-то масштабное. Достаточно начать с малого. Откройте дверь перед входящей женщиной или девушкой в магазин или в общественный транспорт. Помогите пожилому человеку перейти улицу. Просто улыбнитесь от души грустному лицу на вашем пути. Снова поверить в искреннюю доброту и любовь можно. Нужно ежедневно открывать двери своей души понемногу. Со временем вы научитесь принимать, а после почувствуете, как вам захочется делать добро, даже если сразу в ответ вы не получите позитивный отклик. Добрые поступки стали диковинкой. Мы настолько привыкли, что нас хотят обмануть, оболгать, что забыли, как это не воспринимать близко к сердцу. Мы можем качать мышцы тела, делать их сильнее. А кто мешает нам в кавычках накачать мышцу доброты? Прекрасные слова Иосифа Бродского. Любовь – это разлука с одиночеством. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Конинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17:40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в мессенджере Макс. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
1: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки ФМ.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. А сегодня мы просуждаем на тему двух, на мой взгляд, значимых для всего общества и не только экосообщества, экологических праздников. Итак, все, кто хотя бы немного застал пионерское детство в СССР, наверняка помнят такое активное направление пионерской деятельности, как участие в кружках юных натуралистов, или еще их называли юнаты, открытых практически при всех советских школах. А оказывается, это детское движение не ушло в прошлое вместе с пионерией и развивается в России и сейчас. Днем создания юнацкого движения считается 15 июня 1918 года, когда сотрудники, возникшие в том же году станции юных любителей природы в Сокольниках, это Москва, провели первую организационную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания первого внешкольного учреждения – станции юных любителей природы или биостанции юных натуралистов. Ну, сокращенно ее называли БЮН. Через год при станции уже действовало 4 кружка. Огородники – это ботаники, птичники – это орнитологи, насекомники – энтомологи и водолюбы – гидробиологи. Позднее она сменила название и стала Центральной биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева. Именно здесь зародилось как раз юнацкое движение страны. Через несколько лет станции юных натуралистов начали открываться в других советских городах. В числе первых – в Омской, Ленинградской, Ивановских областях. Чуть позже юнацкое движение настолько захватило страну, что станции и кружки юных натуралистов начали работать практически при каждой школе. Во многом благодаря именно этому движению в России выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей природы и ученых, селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля, ботаников и, конечно же, экологов. У юнатов много дела сейчас. Они не только наблюдают за природными явлениями, но проводят большую опытническую и исследовательскую работу, активно участвуют в природоохранных акциях. Юнаты не только наблюдают за природными явлениями, но и проводят большую опытническую, я уже говорил, исследовательскую работу. С 2002 года куратором как раз этого юнацкого движения в России является Федеральный детский эколого-биологический центр, который осуществляет координацию эколого-образовательной деятельности учреждений дополнительного образования. Ведущее направление деятельности данного центра — это совершенствование подходов к экологическому обучению и воспитанию, повышению качества образования учреждений дополнительного экологического натуралистического образования России. Будучи правопреемником и продолжителем лучших традиций юнацкого движения, центр осуществляет участие в координации учебно-методической образовательной деятельности учреждений доп. Образования детей, эколого-биологической направленности, объединяет работу более 250 станций юных натуралистов и детских эколого-биологических центров регионального и муниципального уровня в России. К тому же уже в 2021 году центру была передана туристически-краеведческая направленность, которая ранее реализовывалась на базе Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. Поэтому учреждение было переименовано в Федеральный центр доп. Образования и организации отдыха и оздоровления детей, который решением Министерства просвещения России стал федеральным оператором создания новых мест дополнительного образования всех направленностей. И еще одна дата, которую не стоит забывать – 27 июня. июня, совсем скоро. Итак, с 1985 года ежедневно именно в этот день отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по урегулированию и развитию рыболовства, которая состоялась еще в июле 1984 года в Риме. Рыбалка – это одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем не сравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, и тот этого не забудет никогда. Процесс ловли рыбы настолько увлекателен, что со временем новичков нередко перерастает во всепоглощающую страсть. Ведь только по-настоящему увлеченные люди ради того, чтобы увидеть или ощутить поклевку рыбы, могут забираться в очень отдаленные глухие уголки, часами мокнуть под дождем или стынуть на морозе. К тому же рыболовство – это один из самых древних видов природопользования, упоминания о котором в истории человечества появились задолго до земледелия и скотоводства. В настоящее время водные биоресурсы относятся к числу наиболее популярных во всем мире продовольственных товаров, представляют собой очень важный элемент здорового питания, источник более 30% белковых продуктов животного происхождения, потребляемых мировым населением. По данным продовольственной хозяйственной организации ООН, в настоящее время объем продукции мирового промышленного рыболовства ежегодно составляет около 90 миллионов тонн. Из них вылов в морях примерно 90%, остальное – это внутренние водоемы стран. Рыболовные промыслы обеспечивают прямую косвенную занятость до 120 миллионов человек во всем мире, являются мощным фактором развития территории, способствуя решению проблемы занятости и благосостояния населения. В сам же праздник во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. Последние годы среди участников рыбных соревнований можно также увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля – это прекрасное средство укрепления духовных физических средств. При этом я напоминаю, что есть еще один связанный с этим праздник. Это в России День рыбака, и отмечается он во второе воскресенье июля. И вот как раз этот праздник впервые отметили еще в 1964 году в городе Мурманск, в регионе, для которого рыбная промышленность была остается одной из ключевых отраслей экономики. А уже год спустя, год рыбака в качестве профессионального праздника был установлен уже для всей страны указом Президиума Верховного СССР от 3 мая 1965 года. Именно тогда его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. А в 1980 году празднование было подтверждено соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР. Не случайно праздник приходится на середину лета. Теплая и солнечная погода во многих районах России, а также отпускной сезон способствует тому, что как профессионалы, так и рыболовы-любители выходят на свои заветные рыбные места. К тому же примерно к этому моменту заканчивается действие запрета на ловлю рыб, связанной с их нерестом. Но не стоит забывать, что кроме армии рыбаков-одиночек, которые расскажут вам, что однажды поймал вот такую рыбу, рыболовство является одной из ведущих отраслей промышленности, имеющей значительную долю экспорта. День рыбака может считать своим профессиональным праздником не только непосредственно мастера рыбного дела, но и сотрудники рыбинспекции, рыбоводных предприятий, ученые-ихтиологи, ихтиопатологи, преподаватели специальных учебных рыбохозяйственных заведений университетов, пограничники, которые осуществляют охрану водных биоресурсов в экономической зоне России. Праздник неизменно вызывает интерес не только у самих рыбаков, но даже и у тех, кто знаком с рыбной ловлей лишь по рассказам других или видел рыбу только на сковородке. В честь этого праздника в регионе проводятся соревнования рыбацких бригад отдельных рыболов. Этот праздник не ограничивает людей в занятии ловлей рыбы ни по возрасту, ни по полу, ни по интересу и другим признакам. И тут сразу возникает вопросик, зачем вообще нужны экологические праздники? Ответ прост. Ну, во-первых, экологические праздники – это специализированные мероприятия, направленные на вовлечение внимания общества к экологическим проблемам, формирование экологической культуры и побуждение к действиям по сохранению природы. Они играют важную роль в экологическом просвещении, воспитании, ответственного отношения к окружающей среде. Основные цели таких праздников, конечно же, привлечение внимания к экологическим проблемам, формирование экологической культуры, вовлечение людей в природоохранную деятельность, просвещение, экологическое образование, объединение общества, информирование о конкретных проблемах. И самое важное, это еще один повод задуматься, а что ты именно сделал для того, чтобы оставить природу для наших потомков такой, какой мы ее приняли от наших предков? Хотя бы мы не вмешивались в их состояние и не носили невосполнимый урон. Наверное, так. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «5 минут». минутка с экологом. С вами был член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили, а тема близка и интересна, не волнуйтесь. Вы можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте, в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду и до новых встреч.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
7: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев. И она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было. А как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда? Вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали. Ну как же так? Мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее. Я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
8: Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящего контакта смогут обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии. Это сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал вмешательством во внутренние дела Белоруссии угрозы главы киевского режима в адрес Минска. Москва не сомневается, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет, заявил Песков. Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничные территории. В МИДе России назвали главные условия для возвращения к полноценному диалогу с Ереваном. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, для здоровых отношений необходим конструктивный и, что важнее, честный подход. Она указала на явные расхождения между публичной риторикой руководства республики и фактическими действиями. В Москве фиксируют, что Ереван последовательно берет курс на сближение с Европейским Союзом. Это, по мнению представителя МИДа, создает серьезные препятствия для выстраивания стабильных отношений.
3: О судебных делах.
8: Матери ребенка, который умер после того, как впал в кому от теплового удара в запертой машине в Кузбассе, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону. Трагедия случилась в Таштаголе, куда семья приехала из Новокузнецка. Женщина оставила ребенка одного в салоне автомобиля, когда отлучилась по своим делам в дневное время. Мальчик несколько дней находился в реанимации, врачи не смогли спасти его.
3: О спорте.
8: Американка Тори Пенса и мексиканка Катя Гарсия назначены главными арбитрами на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба FIFA. Пенса обслужит матч сборных Германии и Эквадора. Ранее она работала в таком статусе на встрече второго тура между сборными Чехии и ЮАР. Пенса станет первой женщиной, которая будет главным арбитром на двух матчах мирового первенства среди мужских команд. Бригада во главе с Гарсией будет работать на матче между сборными Туниса и Нидерландов.
3: О достижениях.
8: Сборная российских школьников завоевала 4 золотые и 2 серебряные медали на второй открытой международной географической олимпиаде. В интеллектуальном состязании приняли участие 125 старшеклассников из 25 стран, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Сборная команда России стала лучшей также в неофициальном рейтинге команд участниц олимпиады. И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля. Завтра такая же температура, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. На фронте наступает важный момент, Киев сдает последние рубежи Донбасса. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. И полковник Баранец развеял мифы о начале Великой Отечественной. Все подробности этих и других тем в ближайшее время. Итак, подразделения группировки войск «Юг» продолжают выдавливать противника из Константиновки. Штурмовиков активно поддерживают операторы беспилотных летательных аппаратов. Воздушная разведка, например, вчера зафиксировала в городе скопление пехоты. В воздух немедленно подняли FPV-дроны. Наши войска взламывают главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба Константиновки уже предрешена. Меж тем, украинские дроны попытались сегодня поразить центр космической связи «Дубна» в Московской области. В госпредприятии «Космическая связь» сообщили, что пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды», член ПЧ. Александр Кот, Саш, приветствую.
10: Да, приветствую.
9: Слушай, я начну с Дубны. Просто, ну, все знают Дубна. Ты конкретно разобрал, что это, чем это грозит, какие цели? Вот об этом несколько слов прошу тебя.
10: Ну, космический центр Дубна – это вообще объект, который был построен к Олимпиаде, Московской Олимпиаде 80-го года. И тогда через этот комплекс космической связи шла трансляция наших Олимпийских игр на страны Европы и Атлантики. Это, ну, его называют телепорт, один из крупнейших, наверное, в Восточной Европе, через которые идут, ну, различные сигналы. С одной стороны, это распространение всем нам привычного телевидения, как федерального, так и регионального и коммерческого вещания. Это центр также обеспечивает президентскую и правительственную спутниковую связь. И там у них свои линии зарезервированы.
9: В это имеете ли, я полагаю, да? Извини, наперед.
10: Ну, не знаю, может, нас без телевизора хотят оставить.
9: Демонический смех получился, надеюсь. Извините.
10: Без радио, между «Комсомольской правды». Там более 200 телевизионных и радиокомпании в цифровых пакетах идут через вот этот центр. Поэтому как бы и по нам цели тоже, точно так же, как и по президентской связи, по «Комсомольской правде» и по нашим радиослушателям, которые привыкли нас слушать без помех, а тут вдруг вот такое.
9: Друзья,
10: такое,
9: если вы сейчас слышите Александра Коца в нашем эфире, в федеральном эфире радиостанции «Комсомольская правда», напишите мне, пожалуйста, ВК, Рутуб, все под видеотрансляцией. Будьте любезны. Саша, продолжай, пожалуйста.
10: Да, вот, обеспечивают телеметрию в космосе, то есть это управление космическими аппаратами, различными спутниками. Здесь уже, конечно, серьезнее, ну, потому что это большой космос, и это в том числе наш начинающий, зарождающийся проект «Рассвет» от бюро 1440, это будет наш, как говорят, русский «Старлинг», да, вот сюда как раз и могли метить, в том числе параллельно удару по ретранслятору «Комсомольской правды». Вот. Ну и плюс там всякие корпоративные сети, орбитальные испытания, мониторинг загрузки спутников и так далее, и так далее. Ну, то есть это большая история.
9: Узел такой получается, большущий, всего на свете. Ну, я понимаю, что метили они в 99% из того, что перечислили, потому что все это важно. И все это еще один небольшой элемент того, чего добиваются со всех сторон, о чем я конкретно скажу. Но можно прям сразу взять и сказать, что добиваются укронацисты. Они добиваются того, чтобы мы с вами начали возмущаться, мы с вами начали праздношатание в головах произошло. То есть это вот, гадалки не ходи, такая хорошая, с одной стороны, если бы мы это не как-то не предотвращали хотя бы вот то, как мы это делаем, такая, знаете, пропагандистская физическая работа. Извините, коряво получилось, но я другого не вижу, потому что ну, слишком много всего похожего на истерику. Что ты думаешь?
10: Ну, я думаю, что высокопрофессионально работают органы украинские, которые обеспечивают информационное сопровождение вот этой психологической операции. Ну, глупо отрицать, да, что как бы, удары сказываются на нашей привычной жизни. Ну, давайте вот без ханжества, да, без лукавства, ну, бензина нет в Крыму. Я вот в Донецке, ну, тоже нет бензина. При этом, ну, вот так, чтобы кто-то по Донецку бегал, рвал волосы на голове, я тоже не вижу. Здесь город как бы живет, несмотря на то, что ему воду дают раз в три дня на пару часов. Розы цветут по всему городу, и машины все равно ездят, да. То есть, ну, совершенно
9: я
10: очевидно,
9: об этом и говорю. Об этом и
10: преследуется
9: говорю.
10: В том числе и эта цель, да, как-то воздействовать на мозги наших сограждан, вызывать у них ощущение незащищенности, слабости власти и прочее, прочее. Ну, это совершенно профессиональная операция, и здесь она многослойная, то есть есть ее боевая часть, когда воздействие идет ну, ракетами и дронами, есть ее информационная составляющая, которая идет там, через новостные потоки, через социальные сети. Вот только что у меня буквально, я перед эфиром посмотрел, товарищ разбирал два ролика, Асинтер, короче, он очень хорошо так это, во всем этом разбирается, два ролика из Крыма, там, значит, вот машин нет, ничего нет, все это самое, все пропало, вот такие два ролика, он их вскрывает, смотрит. Эти два ролика, значит, по ID были запущены с индийской сим-карты, с двух индийских сим-карт, два разных ролика в двух каналах, но при этом зарегистрированные в один и тот же день. И один файл называется 33333, а второй файл называется 44444. Вот с индийской симки, вот так вот незамысловато назвав два ролика, были запущены в информационное пространство. При этом я смотрю...
9: Саш, скажи мне, пожалуйста, закончи, я просто...
10: реальных крымчан, да? И я вот не вижу в них паники. Я вижу, как они шутят, прорвемся, не такие метели в лицо летели, ну там не лицо, там другое слово, которое не нравится Роскомнадзору. Какие-то песни они сочиняют смешные про отсутствие бензина. Понятно, тяжело, понятно, что вот это самое, это дикие неудобства. Понятно, что противник пытается и, скорее всего, сорвет нам там этот самый курортный
9: сезон. Купальный сезон, да.
10: Детей уже туда сказали, не
9: повезут. До 1 сентября лагеря объявили.
10: Да, может, будут вывозить оттуда детей. Но вот тоже как-то не вижу я. Вот, мне интересно, вот, какие чувства украинские террористы испытывают, да, когда направляют на российский полуостров вот эти дроны, потому что у них-то зуб до сих пор на них, после того, как Крым в родную гавань ушел, вот, наверное, они сидят там у себя, это самое, ну что вы, не жалеете, да, что отчалили из Украины. Вот, они уже 12 лет как кость в горле.
9: Слушай, Крым. Я читала сегодня, так или иначе, мне попадаются эти укрозаголовки, и вот, чтобы я тоже не выглядела шапкозакидательной, ну, там прям мощь такая, знаете, и вот ты пишешь о том, что по украинскому телевидению рассказывают, как освобождают территории, рассказывают. Слушайте, когда тебе, когда зимой также рассказывали, а было очень-очень трудно и очень-очень холодно, даже в столице, да, в Киеве, то как бы что рассказываешь, что не рассказывай, но легче от этого не становится. Я же, например, с Крымом связываюсь, и мне говорят, ну, что летал, то и летает. Я говорю, вы там как? Ну, как? Так? так же нормально. То есть вот это самого главного, чего пытаются добиться, слава богу, пока не наблюдается.
10: Да на меня крымчане даже наругались, писали мне в личку. Вы что там пишете, что у нас нет воды и света? Все у нас есть. Ну, писали те, кому повезло, что у них есть свет. У кого нет света, у того и интернета нет, соответственно. Но вот сейчас все-таки там пошли и... там какие-то веерные отключения, да, на 3 часа в некоторых городах отключают, и с водой в некоторых частях Крыма перебои. Но просто это люди, которые уже пережили в свое время энергетическую блокаду, когда им террористы взрывали на той стороне в Херсонской области линии электропередач, опоры. Они пережили водную блокаду. Ну, у них были проблемы. Ну, то есть это люди, которые уже имеют
9: опыт
10: выживания, да, так скажем. Вот. И, конечно, они воспринимают это по-другому. Я-то сам по-другому это воспринимаю. Я не могу быть здесь совершенно объективным, потому что, ну, у меня своя есть профессиональная деформация, да, какая-то наверняка. И я там совершенно нормально воспринимаю то, что воду дают мне раз в 3 дня. Я тут баклажки эти набираю. Ну, вот. Хотя, условно говоря, случись это в Москве, ну, наверное, многие будут ошарашены. Ну, конечно, когда бензина нет, это довольно тяжело. Ну, то есть многие меня...
9: С этим не спорю. Ну, слушай, ну...
10: С этим там как-то что-то заламывать руки, бегать.
9: Вот. Ну. Надо понимать, что работа ведется, и ведется настолько, насколько возможно. Ну, как бы немножечко надо, как говорится, сцепить зубы. 2 минуты у нас остаются в этом блоке, но я начну. Мне важно у тебя выспросить про Константиновку, да, что юг подразделения группировки уже практически зачистили, как я поняла. Ты меня вот поправляй, да, чтобы я тут не совершила ошибки. А можно ли сказать, что судьба Славянско-Краматорской агломерации решена? Вот такое можно сделать? А то, скажешь, шапка закидательства.
10: Судьба решена в 2022 году. Да. Вопрос, как, когда она решится? Как, это не скоро будет. Тут не надо торопиться. Угу. Вот то, что мы с тобой обсуждали перед этим, напрямую связано с тем, что мы будем обсуждать дальше. Потому что, собственно, вот все эти налеты и блокада Крыма, и беспрецедентные налеты на Москву, это все имеет прямое отношение к тому, что происходит на земле. То есть на земле-то на самом деле у Киева успехов не очень много, так мягко скажем. Да? Там, по сути, идет наше генеральное наступление. Русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе, да, там судьба Константиновки вот точно предрешена, потому что, ну, там мы присутствуем уже во всех районах, там украинские журналисты, я читаю, уже ноют, что и Дружковка готовится стать стратегически неважным, как они говорят, перед сдачей города населенным пунктом, и, в принципе, мы там подходим с востока, с северо-востока.
9: Саш, прерву тебя, с этой цифры начнем. Сейчас новости последние, а затем Александр Коц продолжит в нашем эфире.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. А знаете ли вы что? Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Друзья, это итоги дня. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Про Константиновку. Так, что мы ее зачистили, вот здесь прервали.
10: Нет, это я пока общими такими большими мазками, да, то есть на фоне чего происходят вот эти все удары, налеты и прочие информационно-психологические операции со стороны Украины. Подошли к Славянско-Краматорской агломерации. В Запорожье, на Днепропетровщине мы контролируем фронтовые и прифронтовые дороги на десятки километров вглубь. Там ежедневно жгутся и военные машины, и бензовозы, и прочие элементы стратегической их логистики. Мы ежедневно по всей Украине наносим удары по энергетической, по железнодорожной, по портовой инфраструктуре. Мы, значит, там недавно этот телемарафон украинский сообщал, что они за май освободили большую территорию, чем мы заняли. Зачем тогда они объявляют об эвакуации в десятках населенных пунктов, принудительной эвакуации семей с детьми? То есть, ну, видно, что мы продвигаемся, пусть не там какими-то спринтерскими темпами, но продвигаемся. Как нас остановить? Ну вот что-то сделать, да, что-то такое. Петр Алексеевич, помнится, Порошенко взорвал малазийский Боинг, да, сбил, чтобы остановить наступление ополчения. Эти вот решили взять в заложники людей, да, целый полуостров взять в заложники и потом, видимо, выдвинуть какие-то свои требования, да, при этом вот там удушение, я имею в виду, через там топливо, через энергию.
9: Ну, понятно, какая-то частичная экономическая блокада, имеется в виду.
10: Да, террористические такие методы. Вот. Потому что в Киеве почему-то вдруг поверили, что если они сделают жизнь простых крымчан там, и севастопольцев невыносимой, то они смогут вести с нами разговор с позиции силы. Да? Но это вот это так же, как террористы в школе взяли заложников в Беслане. Ну вот как с ними вести переговоры? Никак. Да? Террористами, с шантажистами, ну, время уже не то, никто разговаривать не будет. И как бы сорвать курортный сезон и сорвать наше наступление – это разные вещи.
9: У меня возникает вопрос. Я так полагаю, что вот из-за того, что ты сказал, из-за того, что вывозятся заводы, эвакуируются предприятия, семьи, как с детьми, у меня такое ощущение, что это еще попытка выиграть время. То есть они чего-то ждут от Запада? Вот здесь какие-то выводы помоги сделать, если они вообще существуют.
10: Они думают, что с помощью вот этой картинки, с помощью дыма над Москвой, коллапса с топливом в Крыму, удары по Воронежу и прочее, они смогут создать вот эту картину того, что Украина побеждает, что Москва теряет инициативу, Украина побеждает, значит, надо ей больше денег, значит, надо больше... Ну, вот вся картинка, она создается ради денег, ради оружия, ради того, чтобы продолжать выполнять свою функцию некой такой застрельной стрелы, которую пускают для того, чтобы у зверя вытекала потихонечку кровь. Вот, собственно, этого они и добиваются. Но, ну... Проблема Зеленского в том, что он, видимо, не понимает, что на войну мы все равно топливо найдем. Вот на войну все равно будут и ресурсы, и деньги, и необходимое вооружение. А вооружение у нас появляется все больше и больше нового. И на новые вызовы мы отвечаем многократно. И как бы с новыми вызовами мы справляемся. Я вот сейчас работал несколько дней с совершенно потрясающими парнями из нашего элитного центра беспилотного «Рубикон», которые взяли под охрану трассу. Ну вот я работал с подразделением на трассе Донецк-Мариуполь. Там, к сожалению, тоже жгут фуры, причем гражданские жгут бензовозы, жгут гражданские обычные машины, когда батарейка садится у дрона. И вот они сейчас с этим новым вызовом, с этими «Хорнетами» американскими борются. И борются вполне успешно, поэтому я думаю, что ну, будем на эти вызовы как бы реагировать.
9: Ну, чтобы снова сделать сухопутный путь в Крым, таким же, например, как он был в прошлом году, в прошлом курортном сезоне. Ну вот как минимум, потому что в прошлом году я ехала, вообще ни о чем не боялась, ничего не беспокоилась.
10: Но сейчас, к сожалению, пока ситуация такова, что ситуация, пик уже ее прошел, но так, чтобы поехать с детьми по сухопутному коридору, я бы сейчас не советовал.
9: Мне кажется, не нужна эта нагрузка-то лишняя. Вот,
10: потому что сейчас и нагрузка лишняя, и повод лишний для Зеленского. И в принципе. Ну,
9: конструктив какой-то, мозг надо включать.
10: Послушай, время военное.
9: Вот про риски мы поговорили. А я теперь хочу поговорить, правильно ли сказать, что дроны – это самый главный и, возможно, единственный актив ВСУ? Ну, потому что в личном там составе мало что улучшилось, а все равно решает пехота. Но это не очень бьется с тем, что дронами занято небо, и пехота у нас не марширует вот так свободно. Вот здесь расставь мне точки, пожалуйста.
10: Дронами занято все небо. У нас вот сейчас промежуток, который надо преодолеть. Это 40 километров. Дальше нет никаких дронов, нет никаких укреплений, ширина mm-hmm. этой зоны, которую надо преодолеть, взломать, это 40 километров всего. И дальше можно идти там по всей, не знаю, Днепропетровской области, например, да, Но у нас-то по факту вот там в Константиновке мы в финальную стадию уже заходим, да, бои по всему городу, мы там сместились уже на юго-восточную, на юго-западную его часть, где как раз заблокировали украинские подразделения. То есть с Константиновкой там уже все в ближайшие недели будет понятно. А Константиновка – это как бы южные ворота к Славянско-Краматорской агломерации. Там от нее, от Константиновки до Дружковки остается километров 7. Дружковку уже хоронят украинцы, хотя за нее, конечно, надо будет пободаться. И это уже украинский термин, который они применяют относительно к Славянско-Краматорской агломерации, что мы ее потихоньку берут в клещи. Только украинские аналитики почему-то пишут о вот этих клещах только с северной и с южной стороны, хотя по мне так это все будет намного более плачевно для украинцев, потому что они рассматривают этот участок фронта как некий отдельный, да, а то, что происходит под Красноармейском, там, Доброполье, это совсем другое, а это не так, это все единая операция, по которой мы с юга клин идет через Константиновку, с севера клин идет через Красный Лиман на Славянск. Ключевой успех последних дней – это взятие Рай-Александровки и переход за канал Северский Донец-Донбасс. Там мы заняли Юрковку, а это, собственно, нас выводит на господствующие высоты, с которых вся местность простреливается вплоть до Славянска и открывает нам путь к трассе между Славянском и Краматорском. Mm-hmm. Если ее перережем, вот эти два города, крепости, они будут находиться mm-hmm. по отдельным котлам. Кстати, в 2014 году противник так и сделал. Он ополчение в Славянске как раз по этой трассе отрезал. Вот. Но при этом, это я сейчас говорил про юго-восточно-северную часть, да, mm-hmm. при этом мы взламываем сейчас Доброполье. И, соответственно, если мы занимаем Доброполье, где бои идут очень интенсивные и обнадеживающие, такие я новости оттуда слышал, но раз их не публичат, то и я не буду. Если мы забираем Доброполье, мы открываем себе дорогу с запада и на Дружковку, и на Краматорск, и на Славянск, а это западная сторона, с которой, собственно, каких-то серьезных замыкания они не строили.
9: Слушай, можно спросить, я не знаю, известно это или нет, насколько наше подразделение далеко от того же Краматорска, того же Славянска?
10: Ну, если мы говорим о восточной, северо-восточной части, то там от Славянска 10 километров примерно с северо-востока до пригорода в Краматорск около 9. Но тут тоже не надо обманываться, там еще чуть-чуть севернее есть Николаевка. Это такой серьезный очень укрепрубеж. Противник его в 2014 году так и не взломал, когда его обороняло ополчение. Вот его еще предстоит взламывать. Но то, что они уже там эвакуируют, да, спешно какое-то оборудование машиностроительных заводов, это, скорее всего, из Краматорска, потому что это такой промышленный центр был на Украине. Mm-hmm. Они как бы понимают, что вопрос времени. И вот они пытаются, не дожидаясь падения Славянско-Краматорской агломерации, организовать такой информационный фон, чтобы все, значит, на Россию давили, чтобы она села за стол переговоров на каких-то невыгодных условиях. Да? Но вот вот ситуация на земле, она показывает, что русский солдат продолжает продвигаться на поле, Украина продолжает терять территории.
16: А почему, Саш, тогда вот в этом, вот в этих предлагаемых обстоятельствах, сложившихся, а не предлагаемых, так неправильно говорить, Зеленский еще пытается как-то наезжать или хамить в адрес Беларуси? Ну как бессмертный он, что ли? Я никак не врубаюсь.
10: Но он человек очень движимый эмоциями. Вот он сейчас на кураже, да, у него, как ему кажется, что-то получается. Вот он на этом кураже и выговаривает Александру Григорьевичу, да. Вот. Почувствовал, видимо, слабость Александра Григорьевича после того, как хитрый Лукашенко извинился перед ним там, за какие-то слова. Но Александр Григорьевич-то тертый калач, его попробуй это самое, обмани. Вот. Но мне кажется, что Зеленский хочет таким образом, ну, с одной стороны, распространить географию боевых действий, да, потому что история с Белоруссией, она тоже многослойная. Это же одно из звеньев цепи. А в прошлом году их демсилы белорусские эти в изгнании говорили, что им нужны вооруженные подразделения по типу иностранного легиона. А вот только что Тихановская приезжала в Киев, да, и да. Они там, значит, какое-то свое посольство открыли, да.
16: Ну, это очень смешной был сюжет, да, вот это посольство.
10: Да, только что был удар по автобусу с детьми из Беларуси. То есть постепенно из Беларуси рисуют образ врага.
16: Врага, чтобы тоже еще бабла подтянуть под белорусские... кейс. Саш, извини, пожалуйста, приходится закругляться. Я бы еще говорила. Спасибо тебе огромное. Береги себя. Специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Кот был с нами. Спасибо.
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о дне медицинского работника.
18: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
19: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился с молодыми специалистами ЗАУЗЭТа, которые в ближайшие дни представят предприятие и Псковскую область на 14-м международном промышленном форуме «Инженеры будущего 2026» в Тульской области. Вместе они обсудили проекты, которые ребята готовят к представлению на форуме. Результаты прошлогоднего участия в этом мероприятии уже нашли практическое воплощение. Благодаря инициативе молодых специалистов ЗЭТа и поддержке Союза машиностроителей России в Псковской области появился молодежный инженерный форум «Спектрум». В этом году он пройдет уже во второй раз. 23 июня Центральная городская библиотека имени Михаила Семевского приглашает вспомнить легендарную песню, которая когда-то звучала в каждом пионерском лагере и объединяла миллионы детей по всей стране. Ее автор Сергей Кайдан-Дешкин жил и творил в Великих Луках с 1959 по 1972 год. На встрече можно будет познакомиться с краеведческими материалами о композиторе и увидеть тематическую выставку открыток из коллекции Ольги Мурашовой. Начало в 15 часов в конференц-зале библиотеки. В Омске во время турнира по смешанным единоборствам ACA-204 в одном из поединков великолучанин Руслан Шамилов встретился с московским бойцом Дмитрием Арышевым. Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом в пользу Шамилова. Эта победа стала для него 18-й в профессиональной карьере.
0: О валютах.
22: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
23: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как

0: бомбардировки территорий советских республик. Сегодня в 12 часов 15 минут по московскому времени по всей стране прошла общероссийская минута молчания. Именно в это время, 22 июня 1941 года, советские граждане услышали обращение о начале Великой Отечественной войны. С нами на связи историк, публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, приветствуем вас.
1: Да, добрый вечер, здравствуйте и вам, и нашим уважаемым зрителям и слушателям.
0: Да, кстати, друзья, по поводу зрителей, не устаю вам напоминать, что видеотрансляции ведутся на официальных аккаунтах радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте, радио «Комсомольская правда» на Рутубе. Так что подписывайтесь, присоединяйтесь. Евгений Юрьевич, почему, на ваш взгляд, Советский Союз не объявил войну Германии первым, хотя понимал вроде, что конфликт все-таки неизбежен? Или это миф, и Гитлер просто опередил Сталина, какой-то превентивный удар нанеся? Насколько вот эта версия далека от истины, и какова была реальная логика нашего руководства в 41 году?
1: Слушайте, советское руководство и лично товарищ Сталин вообще не собирались объявлять войну нацистской Германии. Во-первых, начнем с того, что у нас был пакт о ненападении. Именно так, о ненападении. Он был подписан 23 августа 1939 года. И Советский Союз всегда чрезвычайно скрупулезно относился ко всем международным договорам, где стояла его подпись. Это первое обстоятельство. Второе. Сталин не был сумасшедший. У нас только-только началась в 1938 году третья пятилетка. Основным заданием этой пятилетки было не только дальнейшее развитие нашей индустриальной мощи, но перестройка всей нашей оборонной промышленности и оснащение советских вооруженных сил новейшими образцами боевой техники и вооружения. Было расписано все не просто по годам, а поквартально. Что, сколько, в каком объеме мы должны произвести. И по плану третьей пятилетки завершить мы должны были перевооружение нашей армии в декабре 1942 года. Это с какого же рожна Сталин, не проведя необходимое перевооружение армии, вдруг ни с того ни с сего начал бы войну летом 41 года. Третье. Сталин прекрасно понимал, что любая оплошность в дипломатии на мировой арене, она сразу даст возможность буржуям всего мира сколотить объединенную антисоветскую военную коалицию. Вот представьте себе на минуточку, если бы та же Великобритания и Соединенные Штаты Америки стали бы в годы Второй мировой войны не нашими союзниками, а союзниками нацистской Германии. Но о чем вы говорите? Когда подобного рода фантазии выдают за некие исторические факты и намерения, это люди либо просто с головой не дружат, либо они все прекрасно знают, но сознательно занимаются провокацией. Потому что Советский Союз вообще никакого отношения к развязыванию Второй мировой войны не имел. Можно приводить огромное количество фактов и аргументов. Я вам приведу всего один. Но убийственный аргумент, на который мне никогда никто не даст разумительного ответа. Когда нацистская Германия начала войну против Панской Польши 1 сентября, то 2-3 сентября военные союзники Польши, они объявили войну нацистской Германии. У меня сразу возникает вопрос, а почему они то же самое не сделали в отношении Советского Союза, если с их точки зрения Советский Союз вместе с нацистской Германией напал на Польшу?
0: Ну, это понятно. В общем-то, тут это риторический, я так полагаю, вопрос, на который и ответа нет, но доказательный. Я передаю, с вашего позволения, к следующему вопросу. Вы с нами? Евгений Юрьевич, слышно нас?
1: Да,
0: у нас видео
1: слышал,
0: немножко хромает, поэтому уточняю. Вот о чем хочу про репрессии спросить высшего военного руководства в 1937-1938 годах. Насколько серьезно они ослабили все-таки Красную армию? Потому что в современной историографии есть как крайне негативные оценки, так и более сдержанные. Мне интересно ваше мнение. Если бы репрессий не было, СССР лучше бы сражался в первые месяцы войны? Или корень поражения лежал в других каких-то системных проблемах, а не только в кадровых потерях?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что я не считаю, что в приграничных боях мы столкнулись с какой-то катастрофой, как это обычно принято считать. Мы решили главную стратегическую задачу.

0: в приграничных боях лета 41 года. Мы сорвали гитлеровский план молниеносной войны. Сорвали план Блицкрига. И это предопределило, по сути дела, поражение Германии уже в 41 году. Гитлер не решил самую главную задачу. Буквально в течение 2,5-3 месяцев поставить на колени Советский Союз. А затем заняться Британией, ну и далее по списку. И уже к концу 41 года даже самым здравомыслящим немецким генералам стало очевидно, что Германия эту войну проиграла. Тем более, что мы к тому времени создали антигитлеровскую коалицию в составе Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Вот это самое главное достижение, которое было сделано за первую, прошу прощения, за вторую половину 41 года. Поэтому я вот этот день, 22 июня, все-таки бы переименовал не День памяти и скорби, а День стойкости и мужества. Стойкости и мужества. Прежде всего, бойцов и командиров рабоче-крестьянской Красной Армии, которые своими жизнями, своим героизмом остановили нашествие гитлеровцев, не дали Гитлеру реализовать план Блицкрига, то есть молниеносной войны. И когда началась уже битва за Москву, я напомню, что первый план захвата Москвы, так называемый план «Тайфун», он начал реализовываться только 30 сентября, когда по замыслам Гитлера война должна была быть закончена.
1: Да. Очень убедительно. Тороплюсь, Евгений Юрьевич, хочу еще вопрос. Гипотетически сейчас задам. Если бы нашим диверсантам или антифашистскому подполью удалось уничтожить Гитлера в начале войны, в 41-м, она бы быстрее закончилась?
0: Ну, мне трудно сказать, это действительно только гипотезы можно выстраивать. Вы же поймите, во главе нацистской Германии был не только Адольф Гитлер, была НСДАП, Национал-социалистische Deutsche Arbeiterpartei. И там было полным-полно отмороженных нацистов, типа того же Геббельса, того же Гиммлера, Розенберга и далее по списку. Они бы из своих рядов быстренько бы нашли бы нового канцлера, нового вождя, а создать из любого из них нового фюрера, вот, вождя нации и вождя государства, но это проще пареной репы. Поэтому тут дело-то не в Гитлере персонально. Хотя, безусловно, фигура самого Гитлера, его неуравновешенность, его авантюризм во многом и предопределили стратегическое, военное, экономическое поражение Германии. Тут же важно подчеркнуть именно это обстоятельство. Не только военное, но и экономическое поражение Германии. Советская мобилизационная экономика переиграла экономику всей буржуазной Европы. Мы на единицу времени произвели больше танков, самолетов, артиллерийских орудий, снарядов и далее по списку. И именно металлом мы, по сути дела, и завалили Гитлера. А не трупами, как нам потом рассказывали разного рода церебожники и либералы.
1: Ну вот как раз об этом, Евгений Юрьевич. Понятно, что сейчас каждый второй, особенно западный историк, пытается фальсифицировать историю, уравнять Советский Союз и Третий Рейх. А что нам нужно сделать, чтобы перехватить вот эту информационную инициативу, не допустить переписывания истории, как минимум из уважения к памяти тех, благодаря чьим жизням и подвигу мы сегодня живем?
0: Вы знаете, дело в том, что это переписывание истории началось не сегодня, не вчера. Еще в середине, второй половине 40-х годов этим занялись и американские, и британские, и прочие политики, историки. Не случайно в 48-м году огромным тиражом в 2,5 миллиона экземпляров вышла брошюра под редакцией Вячеслава Михайловича Молотова, тогдашнего министра иностранных дел, которая так и называлась «Фальсификаторы истории». Всегда историю Второй мировой войны, в том числе и Великой Отечественной войны, фальсифицировали, всегда использовали события тех лет как инструмент политики, международной политики, внутренней и внешней политики. Я именно так подчеркиваю, внутренней и внешней, потому что этим оболванивали и собственное население. Они только вносили сумятицу на уровне каких-то международных представлений, понятий и явлений, понимаете?
1: Да.
0: И вот сейчас, кстати, эта политика, оболваниваясь собственного населения, она дошла до ручки. Не только в Европе, но возьмите ту же Японию. Значительная часть японцев до сих пор уверена, что именно мы сбросили на них атомную бомбу, а не американцы. Понимаете? Это все дело в манипуляциях политических, исторических, информационных, каких хотите. Мы здесь ничего реально сделать не сможем. Другое дело, что нам надо не повторять ошибки нашего собственного прошлого, времен Хрущева и особенно Горбачева, когда мы плевали собственную историю, когда мы извращали в угоду политической конъюнктуры собственную историю и поливали грязью наших вождей, наших героев.
1: Спасибо, Евгений Юрьевич. Да, мысль предельно ясна. Я, несмотря на то, что оборвала вас, потому что хочется вас поблагодарить, успеть. Друзья, с нами на связи был историк, публицист Евгений Спицын. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
6: Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья мои, я напомню, что у нас в финале, точнее в 19:47 у нас обязательно теперь чемпионат мира, дневники чемпионата мира, поэтому вопрос дня начинается раньше, так что будьте бдительны. Ну и возвращаясь к теме, что 85 лет назад, 22 июня 41 года началась Великая Отечественная война, казалось, за 8,5 десятилетий изучены все обстоятельства этого трагического дня, написаны миллионы статей, тысячи книг, сотни сняты фильмов, но сегодня обнаруживаются неизвестные или малоизвестные факты, которые заставляют по-новому оценивать суть тех событий. И именно об этих фактах большой материал написал на сайте kp.ru Виктор Баранец, Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник. Виктор Николаевич сейчас с нами на связи. Здравия желаю.
7: Добрый вечер, Машенька, добрый вечер.
1: Виктор Николаевич, вот один из главных мифов, который вы разрушаете, это хронология 4 часов утра. Вы пишете, что согласно документам штаба Черноморского флота, первые очереди зенитчиков по вражеским самолетам прозвучали уже в 3:15. А в 3:30 начальник штаба Западного особого округа докладывал о бомбардировке 12 белорусских городов. То есть, получается, на 45 минут раньше, чем принято считать. Насколько важно вот восстановление этой хронологической справедливости? Ну, 45 минут, да, вроде бы, туда-сюда. Вот мне интересно ваша точка зрения.
7: Машенька, для истории это крайне важно. Это крайне важно потому, что начало войны, как тебе известно, даже попало в нашу знаменитую песню «Ровно в 4 часа нам объявили, Киев бомбили, что началась война. А война-то началась не в 4 часа. Въедливые аналитики, историки, военные специалисты, они люди, которые не допускают фривольности. Так что действительно, если быть строгим судьей вот этому событию, то действительно война началась на 45 минут раньше. Как бы нам ни хотелось, чтобы не портить песню, чтобы 4 часа, военные люди, строгие военные аналитики, они не любят фривольности. Более того, Машенька, я тебе скажу другое. Вот буквально полчаса назад Бронец мне прислала одна женщина. Ты не понимаешь, что разница между Севастополем там и Минском была в несколько часов? Отвечаю. Когда секретные шифровки шли в Москву, то обязательно в скобочках, когда упоминалось время, если это шло Сталину, Кремль, обязательно, Машенька, стояла в скобочках хорошо знакомое тебе МСК.
1: Да,
7: то
1: да,
7: есть
1: да.
7: время
1: про московское. Сталина вспомнили. Я форсирую. Вы подробно описываете ночной звонок Жукова Сталину, его долгое молчание в трубке. Не провокация ли это, да, вот о том, что Сталин спросил.
7: Да.
1: Насколько это промедление было критично? Или наоборот, оно должно говорить о том, что Сталин, как политик, прекрасно зная об играх Гитлера с датами нападения, до последнего пытался исключить риск спровоцировать полномасштабную войну. Вы ведь приводите тот факт, что Гитлер 27 раз отдавал приказ о наступлении, 26 его отменял.
7: Ну, я прежде всего хотел бы тут ваше внимание обратить на один любопытный ответ Молотова, председателя Совмина тогдашнего, да, который в разговорах с Феликсом писателем Чуевым, он говорил, вы знаете, ну, задавали вопрос, Сталин не велен разведке, Сталин проспал войну, в конце концов, да. Что говорит Молотов? Я каждый день тратил по полдня, читая доклады разведки. Чего там только не было, говорит Молотов. Было огромное количество донесений, среди них огромное количество противоречило друг другу. Более того, Машенька, я скажу, наши въедливые историки, занимавшиеся именно этим вопросом, подсчитали. Сталину приносили на стол 143 донесения нашей разведки. И из них, как потом оказалось, потом уже после войны, только 10 указывали на 22 июня. Угу. Поди, разберись вот такой куче противоречивых донесений разведки. Но еще я хочу обратить внимание. У нас заголовок «Проспал ли Сталин начало войны?»
1: Да.
7: У Сталина был секретарь по Скробишеву, который, сидя в приемной, поминутно записывал работу Сталина, кто к нему проходил, о чем говорил, кого Сталин вызывал. И вот говорит, Сталин с 22 по 27 июня ни разу не выходил из кабинета. Он спал в кабинете по 2 часа, как это следствие, как это показывает запись в журнале. И только, Маша, 28 числа, что подтверждается многими фактами, свидетелями и мемуарами, документами, он только 28-го, у него горло прихватило, и он не выходил на связь, ну, где-то порядка 12-16 часов. Ну,
1: то есть вот этот миф, что он сбежал из Москвы, потому что мутируется местами. В статье приведен уникальный факт о том, как Жуков, вопреки строгому указанию Иосифа Сталина, не поддаваться на провокации, в 3 часа 7 минут взял на себя ответственность и отдал приказ ПВО Севастополя открыть огонь.
7: Это правда.
1: Это был первый боевой приказ в той войне. Насколько, на ваш взгляд, вот этот шаг Жукова был сопряжен с риском для него лично? И как он характеризует Жукова? Как военачальника, способного действовать по обстановке, рисковать, не бояться высшего руководства, ну и прочее, прочее.
7: Да, вы правы. Если бы я отвечал коротко, я бы, Машенька, вам сказал, это был подвиг Жукова. Вы представляете, что такое в этой ситуации попереть против самого Сталина? И Жуков в данном случае выполнял обязанности, которые были на него возложены законом, уставом и так далее. Он рисковал всем. Но ведь он поступил правильно, да? Пока там еще кто-то примет решение, получится голосование, да. было жесточайшее указание Сталина не поддаваться на провокации. А уж сколько было мемуаров, воспоминаний о том, как немцы нас провоцировали, да? Огромнейшее количество. И все эти докладные записки следовали в Кремль. И тем не менее Сталин уверен был, уверен до определенного времени, что Гитлер не нападет. Об этом говорил в своих мемуарах и Жуков, и многие другие, кто часто контактировал со Сталином до этого рокового дня, 22 июня.
1: Вы также опровергаете миф о том, что советские летчики проспали, вот этот глагол, да, проспали атаку, авиация, да, мол, была полностью уничтожена на земле. Да даже я в кино это где-то видела. Вы пишете, что части были подняты по тревоге, но не были подняты в воздух дежурные звенья. Тут же приводите данные, что 22 июня немецкие люфтваффе понесли самые большие потери за весь 41 год. 72 сбитых самолета, причем 9 из них тараном. Друзья мои, это, ну, это подвиг, это сразу звезда героя. А первый таран совершил младший лейтенант Кокарев, о чем говорит факт, вот, собственно, записанный в документах. Скажите мне, пожалуйста, это что? Вот все, что я перечислила, я специально эту статью вот как бы перечитала и сейчас даю некие выдержки. Это высочайший профессионализм, который стал для немцев полной неожиданностью. Но как быть тогда с тем, что вот они к нам были привлечены для того, чтобы наши вот предприятия ВПК переиначивать, только тамошние инженеры? Ну вот здесь продолжите, так сказать, мою мысль, мой вектор. Виктор Николаевич.
7: Машенька, я продолжу очень просто. Вот начиная со школьных времен, когда еще в начальную школу ходил, потом в среднюю, потом учился в высшем военном училище, везде и учителя, и преподаватель. Маша, вот тут это у меня глубоко засело в мозгу. Вся наша авиация была уничтожена ночью 22 июня Люфтваффе. Вся наша была уничтожена. Это вот... И этот миф очень хорошо поддерживали пропагандисты-сказочники на Западе, которым хотелось поизгаляться и над Сталиным, и над нашей армией. Да, повторяю, да, огромное количество наших самолетов было расстреляно на земле, они остались. Я более того скажу, что на западном направлении, и скажу так, белорусском, 70% мы потеряли авиации. Это доказывает вам не бронец, это факты, документы, которые сейчас, и уже даже давно поднимало Министерство обороны, обнажило, и сейчас новые документы. Действительно, огромные потери понесла наша авиация, но потом стала на крыло и стала совершать чудо. Одно из них, вы, конечно, героизм, который вы сказали, Машенька. Да, наши военно-воздушные силы потом очухались после тяжелых поражений и стали доблестно биться с Люфтваффе.
1: А я процитирую материал Виктора Николаевича цитатой, которую он приводит в своем материале, генерала Люфтваффе фон Вальдау, который признавал, что, далее цитата, «качественный уровень советских летчиков куда выше ожидаемого». Ну, не лаптем, да, борщи тут хлебаем, или что мы там должны были хлебать. Виктор Николаевич, огромное вам спасибо и за труд, и за то, что нашли время рассказать об этом в эфире, потому что вот такой точечной, скрупулезной работой вот пресекается вся та, как вы любите говорить, брехня нашей великой истории. Спасибо вам большое. Друзья, всех отправляю в первую очередь на сайт, там и фотографии, и большой материал. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник. Проспал ли Сталин начало войны? Вот так это начинается. Спасибо вам большое. Всего доброго.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт дипломатической академии МИД России Антон Гришанов о предложениях со стороны стран Европы вести диалог с Россией.
9: есть Европейский Союз, есть НАТО. Согласовано ли это с руководством НАТО? Согласовано ли это, тем более, с руководством Европейского Союза? Мы слышали заявление руководителей Европейского Союза фон дер Ляйен и Каллас о том, что они продолжают и будут продолжать этот конфронтационный курс в отношении России, нацеленный на то, чтобы навредить непосредственно гражданам России, о чем сказала фон дер Ляйен. И параллельно некая активность вот этой евротройки. То есть кого они представляют? Они представляют Мерца, которого собственная партия там уже пытается всеми силами сместить, найти альтернативу Стармера, который остается премьером, только потому что его главный оппонент не прошел еще в парламент. Там скоро будут довыборы. Когда он пройдет, скорее всего, его будут смещать. Там, или Макрон, который не просто хромая утка, а утка там, хромающая на все возможные лапы, крылья и так далее. Поэтому говорить о том, что в долгосрочной перспективе правительство этих стран могут что-то предложить, довольно сложно. Тем более, скоординировано ли это с Соединенными Штатами. У нас есть соответствующий протест, есть договоренности Анкоридж и так далее. Может быть, это будет началом некого изменения вектора, который приведет к тому, что у дипломатии появится шанс.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
10: Число раненых в результате атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР выросло до 13, сообщил мэр Иван Приходько. По его словам, люди получили ранения различной степени тяжести. Для удара ВСУ применили беспилотник, автобус был гражданский. Другие детали не приводятся.
2: О Евросоюзе.
10: ЕС обсуждает усиление экономического давления на Москву и дальнейшую поддержку Киева, а не посредничество в переговорах. Об этом заявил председатель Евросовета Антонио Кошта. «Мы не хотим быть посредниками, мы на стороне Украины и поддерживаем ее». Ранее он сообщал, что ЕС намерен установить дипломатический канал связи с Россией. После этого, по данным политика, некоторые члены объединения пришли в ярость.
2: Про бензин.
10: Московская топливная ассоциация сообщила о резком росте цен на АЗС. Его зафиксировали по итогам прошлой недели. Средневзвешенная стоимость литра 92-го бензина выросла на 92 копейки, до 66 рублей 14 копеек. 95-й подорожал на 93 копейки, 73 рубля 1 копейка. Дизельное топливо стало стоить в среднем 80 рублей 15 копеек, плюс 87 копеек. Отмечается, что с начала года 92-й бензин в Москве подорожал более чем на 4 рубля за литр, 95-й на 4,5, дизельное топливо на 4 рубля 45 копеек.
2: А важно.
10: Масштабный сбой произошел в работе крупных интернет-сервисов во всем мире. Жалобы массово поступают на неполадки с глобальной облачной платформой Cloudflare, через которую сайты связываются с пользователями из разных точек планеты. Сейчас пользователи испытывают сложности со входом в Reddit, Discord, Twitter, Zoom, Gemini, Google, YouTube TV и TikTok.
2: Обо всем.
10: В Болгарии археологи нашли торс Геракла. Раскопки ведутся на руинах древнего города Гераклея Синтика. По информации местных СМИ, вативная, то есть посвятительная фигура, относится к тому же времени, что и ранее обнаруженные стены, датируемые 3-2 веками до нашей эры. Две недели назад на месте раскопок храма был обнаружен постамент со ступнями в охотничьих сандалиях. Ученые считают, что этот фрагмент принадлежал статуе богини Артемиды.
2: О валютах.
10: Курс доллара на завтра 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юаня 10 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
10: В Москве плюс 22, малооблачно, возможен дождь. В Петербурге 21 выше 0, там облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, это итоги дня. Продолжаем. Меня зовут Мария Баченина. Британский премьер Кир Стармер объявил об отставке. Представляете, да, я сейчас вытаскиваю пистолет и стреляю в воздух. Но не тут-то было. Великобритания получит уже 7-го премьера за 10 лет. Нет, она не останется без премьера. Там следующий премьер тоже себе такой. Стармер уходит как один из самых непопулярных премьеров в британской истории. Его работу не одобряли, внимание, 79% британцев. Экономический спад, обвинения в пустых обещаниях. Все подрывало его позицию внутри партии. Ну, и либористы сказали, что извините, до свидания. И он согласился. Главный претендент на место премьера считается Энди Бёрнам, 56-летний бывший мэр Большого Манчестера. И интересно заметить, что все выглядело как срежиссированный сценарий. Сначала Бёрнам выигрывает до выборов в парламент по округу Мейкерфилд, а это обязательное условие в такой многовековой британской традиции. И тут же Стармер объявляет об уходе. Кстати, кто такой Бёрнам? А давайте мы сейчас спросим. У нас же в гостях, да, вы уже слышите. Заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, добро пожаловать.
11: Здравствуйте.
1: Да. Почему я не стала стрелять в воздух даже виртуально, да, и чепчики бросать туда же? Потому что этот товарищ, ну, не нам, конечно, Бёрнам, да, он поддерживал Украину еще с 2014 года, призывал лишить Россию чемпионата мира по футболу 2018. Когда Трамп выставил Зеленского из Белого дома, Бёрнам пишет: не может смотреть на это.
11: Угу. Ну да. Ну, было бы странно ожидать сейчас в Англии у власти русофила. У нас какие-то иногда бывают какие-то максималистские требования к иностранным лидерам.
1: Нет, я с вами не соглашусь. Очень у меня часто конструктивные требования.
11: У меня тоже конструктивные, но часто у нас раздаются такие голоса, что если вот он прям не скажет, что это специальная военная операция, которую я поддерживаю, то это уже не наш друг. Ну, нет, это все-таки не так.
1: Так.
11: Есть разные политические лидеры, в том числе и в Европе. Но Энди Бёрнам... Здесь сразу объясню, кстати, нашим слушателям, что он пишется по-английски, если читать вот буквы Бёрнхэм, да? Но читается вот именно так, Бёрнам. Вот.
1: Да.
11: И мы, как люди ныне слышащие русские, слышащие английский язык, мы его читаем так. Вот. Хотя ну, до этого у нас была вековая традиция не обращать внимания, как там говорят англичане. У нас он был доктор Ватсон, хотя он, конечно, Уотсон.
1: Да вот. Бог с ними, ну, так, Господи! Ними, да.
11: Это я просто насчет имен, потому что все время возникают вопросы. Так вот, Энди Бёрнам изрядный конформист. То есть он меняет свои взгляды и старается, чтобы его биография, жизнь соответствовали мейнстриму английскому, чтобы удерживаться у власти. Ну, как пример, вот главный сейчас вопрос, главный вопрос для Британии – это миграция, да, нелегальная и легальная, просто меняется этнический состав населения этого острова. А оказалось, что они это болезненно воспринимают. С одной стороны, вот вроде бы англичане так привыкли работать с разными нациями, брали в свою элиту потихонечку представителей элит захваченных ими стран, там какие-нибудь индийские раджи становились лордами в Англии, но, правда, полностью своими они никогда не становились. Да? А, тем не менее, вот сами, так сказать, низы английские, вот эти островитяне, они потому и островитяне, что они не очень любят чужаков. Вот. Какова позиция, значит, господина Бёрнама по этому поводу? Он говорит так, что границу укрепить, не пускать, задерживать.
1: А выгнать всех, кто уже там?
11: Нет, а вот насчет тех,
1: режет,
11: которые...
1: на улицах глотки местным.
11: Нет, нет, насчет тех, которые уже здесь поселились, давайте примем меры, чтобы не было жестокостей, чтобы как-то решались эти проблемы. Давайте вот еще завезем и успокоимся, да? Вот такая линия. При этом он все время очень подчеркивает...
1: Дмитрий Ильич, это же был немножко сарказма, я правильно уловила?
11: Ну, конечно, есть хорошо, немножко сарказм. Вот, но самое главное тоже его ход такой интересный. Он очень, очень подчеркивает все время, что он католик. Вот в Англии, вы знаете, доминирующая деноминация христианства – это протестанты, да, с 16 века. А вот он все время подчеркивает: я католик, я католик. И...
1: А зачем он это делает? А,
11: ну, это он хочет показать, что он меньшинство. Несколько веков в Англии католики были, если угодно, таким дискриминируемым меньшинством. По этому поводу существует куча потрясающих теорий. Вот почему Шекспир такой интересный. Я якобы он был тайный католик. Мы знаем, что он учился в латинской школе, да, знал латыни, он это применяет в своих пьесах. Вот появилась теория, что вот его отец был какой-то тайный католик, который его так обучил, поэтому он такой бунтарь, поэтому он такой...
1: Уникум.
11: Вот, уникум, да. Ну, есть и аргументы против этой теории. Но в сегодняшней Англии быть католиком, ну, совершенно не опасно. Это никого не интересует. В стране живут миллионы ирландцев, которые католики, да. Из Европы приехали французы, немцы, которые тоже многие католики. Тут проблемы нет. Но он вот пытается показать, что я тоже вот не совсем большинство. Я...
1: А вообще, насколько серьезна его фигура? Его уже СМИ называют королем Севера. Ну, мы же прекрасно знаем,
11: да. Популярен, то есть его поддерживает 35% населения. Для сегодняшней Англии это очень хороший позитивный рейтинг. Есть у него, конечно, и негативный рейтинг, но все познается в сравнении. Стармер они поддерживают, вы правильно сказали, 79%. А поддерживают 13%. Сколько получается 79 минус 13? 65, да, у него 66 даже негативный рейтинг. Понимаете, да? И то же самое у других. Даже вот этот Найджел Фарадж, руководитель ныне очень популярной партии Reform UK, что значит реформируем Соединенное Королевство, United Kingdom, у него минус 20, да, негативный рейтинг.
1: А здесь мне что интересно, а вот ну, немножечко сказать про внутрянку, а потом про внешнюю политику, слежу просто за временем, он получает страну в очень расшатанном состоянии. А вообще в стране в последнее время ну, много
11: кризисные
1: очень...
11: явления,
1: да,
11: много кризисных явлений.
1: Очень мало успехов, не успешных, а успехов у премьеров. И вот, ну, конечно, все хотят такого нормального, сильного политика, который страны что-то сделает...
11: Что-то сделает шаг вперед.
1: Да, да, да, да, да.
11: Нужен герой.
1: Есть у него эти шансы? Или вот то, с чем придется сейчас работать...
11: Ну, дело в том, что вы правильно сказали в самом начале, это же 7-й премьер за 10 лет.
1: Это огромное количество.
11: То есть они держатся в среднем
1: Борис Джонсон года. Больше всех, этот наш белобрысый
11: Борис
1: сумасшедший.
11: Борис Джонсон держался долго, Ли Страсс держалась короче всех. Ну, она вообще уникальная, альтернативно одаренная дама. Помните, как она сюда приезжала?
1: Да. Так, ладно.
11: Вот. Ну, проблема в том, что это даже не я говорю, а основные эксперты по Англии, назрели проблемы, их очень много, приходит очередной премьер, предлагает решать их в рамках действующей идеологии, то есть вот этой такой ультралиберальной идеологии. Ну, вы знаете, значит, политкорректный язык, помощь меньшинствам, феминизм и так далее, так далее, так далее. И получается так, что это или стоит безумных денег, и тогда это непопулярно, потому что всем надо просто стать нищими. Или это невозможно, то есть это не работает, потому что эта идеология не соответствует
1: жизни. Ну, то есть ответ на мой вопрос
11: жизни.
1: Очень практически невозможно, вот так обозначим.
11: Ну, в рамках, то есть для того, чтобы это поменять, нужно поменять идеологию страны, нужно изменить язык, на котором люди говорят, убрать из него лицемерие, понимаете? Ну, я не знаю, это вот как, чтобы поменять Советский Союз, чтобы его сделать рыночным государством, в свое время пришлось убрать такие слова, как класс, массовый подход, эксплуатация, да, вот эти слова когда-то были на слуху, вот, я не знаю, наверное, новое поколение не поймет этот момент, ну, как пример, да, когда начиналась программа «Взгляд», вот этот легендарный ведущий Владислав Листьев, он говорил с первыми представителями какой-то там партии новосозданной, да, вот у нас все было КПСС, КПСС, и вдруг какая-то появилась новая. И первый вопрос, который он задает, вот его не поймут нынешние молодые люди, он их спрашивает: ребята, а среди вас рабочие есть? То есть очень важно было даже в середине, даже в конце 80-х годов вот рабочий класс. Нашей страной правит какой-то рабочий класс. Сейчас уже об этом не вспоминают, потому что изменилось сознание людей. Мы даже не представляем себе, как оно изменилось.
1: Я поняла. Простите.
11: А в Англии оно не поменялось.
1: У меня две минуты, я должна вас спросить еще про внешнюю политику. Смотрите, Стармер, он с Трампом, ну, не то что на ножах, но очень неприятные у них там ситуации были разного рода. В общем, они не любят друг друга. Ну, кого любит Трамп и кто любит Трампа, это второй еще вопрос.
11: Да.
1: А вот, соответственно, как Англия окажется, в каком месте она окажется во внешней политике, на арене вот этих политических действий? Во-первых, в пересменку, а во-вторых, с приходом именно этой фигуры.
11: Ну, Стармер, можно сказать, старался. В ссоре с США он не виноват. Он делал все, чтобы подольститься к Трампу, но, в конце концов, у него это не получилось.
1: Но рожа не вышла, как говорят
11: русские. Ни у кого не получилось, даже у Мелони не получилось. И, в общем, они разошлись по принципиальному вопросу. Трамп требовал, чтобы страны Европы, включая Британию, вот постфактум поддержали его войну против Ирана.
1: Да.
11: То есть это, ну, удивительно, да? Мы союзники, значит, я что-то сделал, я где-то начал войну, и вы, нравится вам, не нравится, вы со мной, да? Вы присылаете войска, корабли,
1: присягайте
11: помогайте.
1: Мне на верность.
11: Вы уже присягнули на верность. Да, присылайте людей.
1: Да.
11: Ну, это как-то так совсем грубовато, и европейские страны это не поддержали.
1: Ну, этот возьмёт сейчас и присягнёт.
11: А Трамп возмутился и стал всех обзывать предателями. Но дело в том, что нельзя ссориться со всеми сразу, да? То всё-таки в НАТО сколько там, 32, по-моему, государства, в Евросоюзе 27.
1: Да, у нас
11: нельзя со всеми ссориться. Можно выделить кого-то одного нелюбимого, ну, в крайнем случае, двух или трех. Но Трамп поссорился со всеми сразу. Так не делается.
1: Ну, вот. Слушайте, президенту Соединенных Штатов Америки, видимо, делается так.
11: Ну, оказывается, есть такие вещи, которые даже президенту США нельзя делать, не надо.
1: Дмитрий Олегович, я хочу проанонсировать, во-первых, ваш материал по данному вопросу на сайте kp.ru. Дмитрий Бабич, огромное вам спасибо.
2: «Комсомольская правда». Реклама.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Итак, друзья, как я вам уже и говорила, вопрос дня сегодня начинается в 19:16 по московскому времени и продлится до 19:45 плюс-минус там секунды, потому что дальше дневник Мундиаля. Это не менее важно. Чемпионат мира по футболу 2026. Но возвращаемся к опросу. Я напомню, что сегодня 22 июня. Я напомню, что сегодня День памяти и скорби. И мы, конечно же, вспоминаем этот великий подвиг советского народа, русского народа, Красной армии, против немецко-фашистских захватчиков, против всяческой мрази, которая повылезала. И вы знаете, вот так же, как 9 мая, каждому из нас есть что вспомнить и 22 июня. Но я сейчас объясню, чего от вас хочу. Вопрос простой. Чей подвиг сегодня вспоминаете вы? Каждый из нас учился в школе, и нам рассказывали про подвиги. Кому-то еще повезло, кому-то приходили еще ветераны и рассказывали о том, о чем хочется слушать детям, о чем хочется слушать октябрятам, пионерам. И вот эти рассказы, возможно, западают в душу навсегда. Вот поэтому и хочу, чтобы вы поделились тем, что сегодня вспоминается вам, что всегда с вами. Да, чей подвиг сегодня вспоминаете вы? Это может быть даже ваш ближайший родственник, дедушка, папа. То есть мы говорим сегодня о подвиге. Что считать за подвиг? Это, конечно же, наверное, личное дело каждого. Смотрите, звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Давайте сделаем все динамично, быстро, чтобы большинству из нас хватило времени. И я, когда, в общем, ищешь про подвиги, ну, первое, что приходит и в интернете, и вообще как бы на ум, это, конечно же, ну, я не знаю, там, Александр Матросов, да, человек, который закрыл с собой ДОТ в 43-м, стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона. Это, конечно же, Николай Гастелло, который в 41-м году командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка, в общем, пошел на таран. Вот такие известнейшие имена, и Зоя Космодемьянская, и Леня Голиков, и Зина Портнова, огромное количество. Но есть еще имена, которые я, готовясь к сегодняшнему эфиру, открыла для себя впервые. А я на минуточку именно к тому поколению отношусь, кому приходили ветераны. Ну, и я внучка ветерана Великой Отечественной. Но у нас уже есть звонок. 8 800 200 ровно 9702. Новосибирск на связи. Антон, здравствуйте.
15: Да, Мария, здравствуйте.
1: Слушаю вас. Чей подвиг вспоминаете?
15: Знаете, я вот живу до сих пор на улице Ольги Жилиной. И вот почему-то нам вот как в школе рассказывали про нее, про вот этого медика.
1: Расскажите.
15: Военного. Вот до сих пор... О, ну, как она выносила раненых бойцов, сколько раз она была там ранена сама, очень много.
1: Я вот набираю. Ольга Жилина, история новосибирской героини. Сегодня знают немногие новосибирские, хотя в городе названа ее именем улица и установлена мемориальная доска.
15: Да. Да, и еще, не касается Великой Отечественной войны, вот у меня дедушка есть такой, Петр Новиченко. Если вы наберете, ваша правда очень много о нем рассказывала.
1: Да вы что?
15: Вот наберите, пожалуйста, да, тоже почитайте, посмотрите. Вот это реально герой, который, ну, правда, не нашего президента, но спас.
1: Обязательно почитаю, обязательно. Спасибо вам большое. Но вот, кстати, по поводу гвардии старшего сержанта, санинструктора Ольги Васильевны Жилиной. Она спасла сотни раненых, дважды сама поднимала товарища в атаку. И вот я читаю: храбрая сибирячка. Слушайте, ну прям сложно об этом говорить. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
16: Вечер добрый. Вы знаете, мы немножко принижаем тех людей, которые, как нам раньше говорили, в тылу ковали победу. Мой отец, воронежец, был эвакуирован, Воронежский авиационный завод Куйбышев. В поле построили цеха, делали легендарные самолеты Ил-2. И вы понимаете, вот парень 21 год, в голой степи, получил право, вот вы знаете, была такая награда, производственная, не боевая, а производственная, сталинское клеймо. Вот в нашей семье это самый, весомый.
1: Ценная вещь. Я понимаю. А как звали отца? Имя, фамилия, отчество?
16: Валентин Иванович его звали. Валентин Иванович. А это давало право ему детали Без госприемки, без военной приемки его детали, которые он точил на станке, ставить на боевой самолет.
1: Я поняла вас.
16: Самое интересное, одну секунду, я еще два слова. Их два брата было. Младший брат Анатолий был непризывного возраста. В 44-м году ему исполнилось достаточно лет, чтобы он мог призваться. И он поступил в Ташкентское военное летное училище. И учился на тех Ил-2, который делал его старший брат в Куйбышеве. Вот. Единственное, война быстро кончилась. То есть успел повоевать.
1: Слава Богу. Там я слышу комментарий. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо, Воронеж, что дозвонились. 8 800 200 ровно 9702. Подольск с нами на связи. Вячеслав, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария.
1: Слушаю вас.
17: Я хотел сказать, что я являюсь сыном фронтовика Расторгуева Тимофея Яковлевича, 1908 года рождения. Уроженец Пензенской губернии, деревня Дубасово. Это уже я с годами узнал, что вот он участник трех войн с белофинами, с фашистами, с японцами, это милитаристской Японии.
1: Да.
17: Вот. Он там получил награду за отличие в бою, за боевые заслуги. Я что хотел сказать, что сегодня передача была о начале Великой Отечественной войны. Значит, наши летчики, как Виктор Бронец сказал, очухались, а потом нет. Мы, между прочим, наши летчики в августе уже бомбили Берлин. Так что...
1: Но, слушайте, правда, почему вы выбираете не те слова, которые надо выбирать? Я с Виктором Николаевичем провела эту беседу в эфире. Я его интервьюировала. И этот глагол не самый был ключевой. Он как раз наоборот говорил о подвиге советского летчика, о том, что самый первый месяц войны было уничтожено столько самолетов Люфтваффе, что мало не покажется. Ну, вы, видимо, включились на этом глаголе, и неправильное впечатление сложилось. Я всегда за какую-то справедливость выступаю, поэтому попросите меня за демарш в ваш адрес. Но на самом деле все было именно так, как и вы рассказываете.
17: Я его очень уважаю.
1: Я тоже. Да, я тоже Виктор Николаевич очень люблю и уважаю.
17: Почему позвонил вам, вы затронули самое.
1: Вас понимаю. Мне тоже очень тяжело об этом говорить. Я слышу какой-то надрыв в голосе, у меня такая же история. Давайте только не будем давать трещину. Спасибо большое, Подольск. Спасибо огромное. Давайте уступаем место следующему. Но реально сложно, и всем это понятно. Держимся, никаких этих не позволяем себе. Ростов с нами на связи, Любовь. Здравствуйте.
18: Добрый вечер, Мария. Не первый раз я с вами говорю. Я бывший следственный работник, поэтому вы меня помните.
1: Помню прекрасно. Давайте ускоряемся. Что вспоминаете
18: вы? Я дочь обоих родителей, которые участники Великой Отечественной войны. Оба служили в авиации. Отец был летчик-истребитель Зериков Григорий Дмитриевич и мама Анна Егоровна. В девичестве Сватеева, из Тамбовской области. Папа родом из Краснодарского края.
1: Как?
18: Закончил летное училище и был направлен на Центральный фронт. Там они познакомились, прошли всю войну, поженились, родили 4 детей. Они рассказывали, воспитывали нас на своих воспоминаниях. Хотя было это редко, но я запомнила, то, что они рассказывали, и у меня отложилось в памяти. Они оба участники Курской битвы. Битва была такая, что это был день. Самолеты вылетали и прикрывали наши танки. И от снарядов было темно, хотя был это день, но на земле было темно от клуба дыма.
1: Так, держимся. Давайте мы себе не будем позволять. А то сейчас вы начнете, потом я начну, и вся страна с нами. Да. Не надо, да, не будем.
18: Да. Так. Я держусь.
1: Держимся, да.
18: А потом он мне рассказывал, как он, как более опытный летчик, уже пришел в Белоруссию, пришли не в Белоруссию. Угу. И было по истории военной такое великое Бобруйское сражение.
1: Так.
18: Многие летчики уже погибли. А его, как одного из самых опытных полку летчиков, послали разведку. Даже есть эпизод у Озерова, направление главного удара, как были найдены наши танки под Бобруйском. Немцы перекрыли все дороги и стояли на пехота их, угу, на мотоциклах с овчарками. И подойти невозможно было найти. Разведка докладывала, где-то танки их. А где невозможно пройти?
1: Любовь, 20 секунд у нас осталось, и новости начнутся. Я просто хочу сказать, вот правда, спасибо вам огромное. Спасибо, что, извините, что перебиваю, но просто хочется успевать благодарить, чтобы позвонили и так далее. Смотрите, у нас есть и вот такие неизвестные пока подвиги. Звоните, будем их оглашать.
2: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Леонид Цуканов о том, есть ли у США ресурсы для конфликта с Ираном.
19: Большая компания, она на данный момент не в интересах Соединенных Штатов, в первую очередь, потому что это требует больших и серьезных консультаций с законодателями, которые на данный момент не очень понимают конечную цель операции, поскольку вопрос того же обогащенного урана иранского, вокруг которого идут основные дебаты, он на дипломатическом треке продолжает прорабатываться. Достигнуты предварительные договоренности о том, что он не будет вывозиться из территории Исламской Республики, будет приведен к безопасному режиму на месте, к безопасным показателям обогащения путем либо разбавления, либо смешивания под гарантией МАГАТЭ. Но это пока только предварительная договоренность, и Тегеран на нее до конца еще не согласился, потому что США настаивают на непосредственном участии и контроле этого процесса, что на данный момент Иран согласиться не может.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский встретился с молодыми специалистами ЗАУЗЭТа, которые в ближайшие дни представят предприятие и Псковскую область на 14-м международном промышленном форуме «Инженеры будущего 2026» в Тульской области. Вместе они обсудили проекты, которые ребята готовят к представлению на форуме. Результаты прошлогоднего участия в этом мероприятии уже нашли практическое воплощение. Благодаря инициативе молодых специалистов ЗЭТа и поддержке Союза машиностроителей России в Псковской области появился молодежный инженерный форум «Спектрум». В этом году он пройдет уже во второй раз. 23 июня Центральная городская библиотека имени Михаила Семевского приглашает вспомнить легендарную песню, которая когда-то звучала в каждом пионерском лагере и объединяла миллионы детей по всей стране. Ее автор Сергей Кайдан-Дешкин жил и творил в Великих Луках с 1959 по 1972 год. На встрече можно будет познакомиться с краеведческими материалами о композиторе и увидеть тематическую выставку открыток из коллекции Ольги Мурашовой. Начало в 15 часов в конференц-зале библиотеки. В Омске во время турнира по смешанным единоборствам ACA-204 в одном из поединков великолучанин Руслан Шамилов встретился с московским бойцом Дмитрием Арышевым. Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом в пользу Шамилова. Эта победа стала для него 18-й в профессиональной карьере.
2: О валютах.
20: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка.
2: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
21: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: 22 июня, друзья, вспоминаем, какие подвиги сегодня мы с вами помним, вспоминаем. Я вот говорила о том, когда готовилась, что для себя открыла много. Хочу с вами поделиться. Мария Осипова, она родилась в 1908. Кстати, она ушла из жизни в 1999. 91 год. Гвозди этими людьми можно было забивать. Партизанка, вы просто представьте, да, какая нагрузка на организм.

0: И вот за отвагу Осипова стала героем Советского Союза. Я когда об этом читаю, я вам честно скажу, я даже не понимаю, как можно вот в такие минуты справиться со страхом. Мне кажется, вот он должен как-то настолько сковывать, что двинуться невозможно. У меня в голове это не укладывается. У меня укладывается в голове, что Вселенная бесконечна, а вот такая отвага не всегда укладывается. Давайте вспоминать, давайте чтить память. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Мария Сергеевна.
0: Здравствуйте.
1: И вот вы говорите про отвагу. Мой дед Петров Иван Андреевич, он на Малой Земле воевал с первых дней войны. Он сам с 1907 года. Матрос морской пехоты, он такие вещи, он полный кавалер орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, медаль там за взятие Будапешта и Вены, но он это моей маме и теткам на игрушки давал, он медали не признавал, только ордена, и это за личное мужество. Ему вручал партийный билет лично Леонид Ильич Брежнев, он тогда начальник политотдела был в 18-й армии, и вот это деду дали орден это Красной Звезды, простите, пожалуйста.
0: Да, Красной Звезды, да.
1: Да, они в атаке потеряли знамя чай, то есть знаменосца убили, и атака захлебнулась. И вот вернуть знамя части, а тогда было, если знамя части утрачено, то
0: часть расформировалась. Да, я помню, меня в детстве всегда это поражало. Я вот как бы другое мышление всегда думала, вы что, ребята? Ну, главное же, это не... Ну, я тогда думала такими масштабами. Флаг. Я думала, флаг, понимаете, слово «знамя» как-то. Люди же. А вот это вот то, что к тебе приходит немножко позже, с философией...
1: Потом осознание
0: приходит. Да,
1: Совершенно
0: я просто хотела поделиться.
1: Верно, Мария Сергеевна. И вот их трое человек пошли, одного убили. И послали то есть они вернули знамя. И представление на звание героев вроде. А Сталин, это мне дед рассказывал лично. Вот, ну, мне 66 лет, я уже это... А дед ушел в 77-м году, мне 17 лет было. Вот, и это он рассказывал, как это... Ну, ему, конечно, командование рассказало. Сталин говорил, как утратили, так и вернули. Вот героев не дам. Ну, а вот это орден Красной Звезды дали двоим. Один, ну, одному посмертно.
0: Ну, после ордена... Слушайте, если я ничего не путаю, по-моему, следующее после ордена Красной Звезды это как раз Золотая Звезда Героя.
1: Да,
0: именно.
1: Они так и шли.
0: Да.
1: А потом это орден Боевого Красного Знамени, потом Отечественной войны и так далее.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Извините, я тороплю, чтобы как можно больше людей смогли дозвониться. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург. Ну как бескультурная столица, любимая всеми. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я, может быть, немножко не по теме, но если такой случай. Мой дед был призван в ряды Советской армии. Вот. Ну, сформирован был еще он. И из Санкт-Петербурга, из Ленинграда тогда отправился еще он. Точнее, как отправился, был сформирован эшелон. Но что случилось, короче, поезд не подали. Ну, вот их отпустили на один день. Он вернулся к бабушке, сделал моего деда, моего отца.
0: Вот, и ушел на следующий день, да, на фронт?
2: Да, ушел на следующий день, да. Этот эшелон попал под бомбежку, их точным ударом попал в тот вагон, где ехал мой дед. Ну вот. И случилось так, что все документы и все сгорело. Ну вот, и в книге памяти я нашел то, что вот именно вот так случилось все.
0: Я поняла.
2: Ну вот. Он похоронен сейчас, получается, в деревне Первомайская или поселок Первомайская.
0: Братская могила, скорее всего, да?
2: Да, в Выборгском районе, да. Но там была сделана ошибка. Ну, как бы документы-то сгорели, и никто же не помнил отчество. Ну, Макаров Петр и Петр.
0: Распространенное имя и фамилия, я понимаю. А вот можно я здесь скажу? Можно мне здесь сказать? Вы знаете, я хочу вот в этот момент поблагодарить все поисковые отряды, все поисковые организации. Именно благодаря их труду люди узнают, где похоронены их деды, прадеды, дяди, тети. Именно в списках братских могил. Это огромная работа, огромный труд, потому что такого ведь не...

0: не было долгое-долгое время. И вот благодаря их труду, их разыскной деятельности, это стало возможно. Поэтому хочу сказать огромное спасибо им. Спасибо вам большое. Да. История просто, ну, до слез. Понимаешь, вот ушел, да, пришел. Это вот как провидение, да, чтобы оставить после себя след на планете и уйти. А, ребят, хочу еще про Людмилу Павличенко сказать. Она прожила недолго. Она в 16-м году родилась, в 74-м ушла из жизни. Она самая успешная женщина-снайпер в истории. Ну, чтобы вы понимали, это не просто меткая стрельба. Это вот так, ну, такие же подвиги сейчас у нас на СВО совершаются. Когда ты лежишь неделями в снегу, в сырой земле, и не двигаешься. Вот. А, ну, я, конечно, немножечко, как бы, может, преувеличиваю, но я думаю, вы все прекрасно понимаете. А, она с поля боя своего жениха вытащила, к сожалению, он не выжил. Ее тяжело ранили. И именно ей принадлежит фраза, когда их, они поехали в 42-м году с делегацией в США, жили в Белом доме, там Элеонора Рузвельт их возила, и там на приеме, вот она сказала, мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Так, 8-800-200-97-02. Здравствуйте, Леонид из Москвы. Слушаю вас.
1: Добрый вечер, Мария.
0: Слушаю.
1: Мой отец, рождение 1906 года, в 41-м году добровольцем, не дожидаясь повестки, ушел на фронт. Обратился в военкомат. Вот. И в 41-м году, вы знаете, он получил медаль за отвагу.
0: Уже в 41-м сразу. Я просто обращаю внимание слушателей на этот факт.
1: Да, потому что в 41-м награждали, ну, очень редко. Потому что, ну, мы
0: тогда еще не было. Я смотрела в фильме, потом стала интересоваться этим. Тогда еще даже дело не в отступлении. Тогда еще, не, помимо этого нюанса, не было выработана вот эта наградная, ну, да, за что, да, как, да, что давать. Да, я сейчас очень крупными мазками такими говорю. Поэтому подвиги были. А как бы, как награждать, вот это вот, ну, с ходом войны вырабатывалось. А сколько, сколько ему лет было, когда он ушел на фронт? Извините, вклиниваюсь.
1: А, ну, если он 906-го, а в 41-м он ушел в это, значит, 30...
0: Ну, понятно, за 30, да. Я просто хотела уточнить. Уточнить хотела.
1: Угу. У него уже были три дочки. Вот.
0: Вернулся? Вернулся с фронта?
1: Да, ну я же... 46-го года рождения.
0: Ну, я же не знаю таких подробностей, ну, поэтому решила. Я, знаете, если задам какой-то странный вопрос, наивный, вы же простите, но эмоционально у нас такая история. Спасибо вам огромное. Спасибо, что дозвонились. Так, есть еще Роман из Волгограда. Ну, посмотрите, Волгоград-то, во как, заканчиваем. Здравствуйте, Роман.
2: Добрый вечер. Приятно попасть к вам в эфир. Всегда слушаю, но никак не мог, не решался позвонить. Но тут такая тема, не смог удержаться по стечению обстоятельств. Буквально неделю назад залазил на сайт «Народа», смотрел своего прадеда «Путь», там вся информация есть. Так вот, хотел сказать, ну просто не смог не позвонить, потому что выдающийся был прадед. В 41-м году он призвался, ушел, хотя у него было трое сыновей. Начал свой путь с Украины, дошел до Берлина, вернулся живой.
0: А у вас дети есть? Скажите мне, Роман.
2: Да.
0: Вы рассказываете им про своего прадеда, про их прапрадеда?
2: Да, я очень сильно патриот своей страны, Сталинграда. Я вообще всем горжусь. Я рассказываю, я работаю такси, и люди приезжают, я им всем рассказываю.
0: Молодец, молодец. Это так надо делать, так надо обязательно.
2: Ну, я горжусь там, где я родился, и вообще и страной, и городом, поэтому я...
0: Вот хорошо, так, мы, так. Вот хорошо мы закругляемся. Здорово, что... Да, слушайте, я хотела сказать, здорово, что Волгоград. А потом думаю, да что же я такое несу? Да какой бы город ни позвонил, будет... Уместно поставить «здорово, что Курск», «здорово, что Санкт-Петербург», «Ленинград», вернее, да. Ну, в общем, да, друзья, спасибо вам огромное. Впереди у нас дневники чемпионата мира по футболу 2026. Об этом тоже надо думать, тоже надо оставлять место радости, спортивному болению. Спасибо вам за то, что слушали, за то, что дозвонились. Итоги дня вернутся завтра.
3: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
8: После возения на чемпионате мира появился привозение. Ямаль спас Испанию от проклятия автобуса, а женщинам доверили судить мужчин. Это джентльмены спорта на чемпионате мира.
9: Да, это так. И действительно, есть что обсудить, есть что посмотреть. Господи, вообще, по-моему, я уже полностью поглощен этим чемпионатом мира.
8: Да, в студии Андрей Вдовин, Павел Садков. И давай сразу же пробежимся по результатам последнего дня.
9: Обязательно.
8: Испания, Саудовская Аравия 4-0. Ямаль выходит, забивает и снимает с испанцев проклятие автобуса. Уругвай, Кабо-Верде 2-2. И если за Кабо-Верде играет голкипер Вазинья, то в воротах Уругвая стоит Привозинья. Благодаря вратарю Муслери африканцы обеспечили себе эту ничью. Бельгия-Иран 0-0. Второе разочарование постзолотого поколения бельгийцев. Второй матч, вторая ничья, и шансы Бельгии на приличный результат на этом чемпионате мира смотрятся уже очень бледно. И Новая Зеландия-Египет. Это была первая победа за всю историю участия Египта в чемпионатах мира. Обеспечил ее Салах. На его счету гол и голевая передача.
9: И победный гол, я так понимаю, он же второй забил.
8: Да, победный гол. Да. Ну так что? Что тебя из этого больше всего восхитило?
9: Давай сначала с того, что не восхитило. Меня вчера утомила Бельгия. Я не мог это смотреть. Это чудовищное зрелище. Душераздирающее совершенно. То есть ощущение, что они же сильные, они добегают до ворот. Ощущение, что ты просто не знаешь, что дальше делать. Какое-то вот, ну, очень странная команда, очень странное впечатление. Не исключаю, что они еще взорвутся на этом чемпионате мира. Но пока я очень рад за иранцев, то, что вторая ничья, по-моему, очень мило с их стороны.
8: Подожди, сейчас давай про Бельгию сначала, потому что ты прям как Златан Ибрагимович.
9: Я прям как Златан.
8: Да. И он признался, что он тоже заснул под этот матч, под Бельгию. Мне, говорит, в первом тайме, говорит, я еще, говорит, держался, но второй меня срубил. И отсюда, Павел, к тебе вопрос. Ты вообще как на этом чемпионате борешься со сном? У тебя есть какой-то лайфхак?
9: С большим трудом, потому что как-то все совпало, и такая погода чудесная стоит, и хочется под свежий ветерок чуть-чуть задремать, и время от времени такое случается. Но большинство матчей из тех, что показывают вечером, на самом самом деле не дают заскучать. Но вообще, да, есть проблемка, есть проблемка.
8: Кофе. Только кофе спасет нас. Хорошо, что некоторым сотрудникам «Комсомольской правды» кофе достается. И еще, кстати, вот насчет сна, да, Юрий Джаркаев, помнишь такого игрока сборной Франции, который был чемпионом мира, был чемпионом Европы, его прям выхватила камера, когда он сидел рядом с президентом ФИФА Инфантино с закрытыми глазами. Было полное ощущение, что он спит. И потом сейчас вот полно всяких вот картинок мемов, где его одевают в колпаки, знаешь, такой перед сном в пижаму, и вот он так вот олицетворяет таким образом этот ночной чемпионат мира для всей Европы.
9: Но есть проблема. Слушай, я не представляю, как европейцы, как наши, но как вот ребята, которые сейчас в Владивостоке, условно говоря, наши сидят, смотрят этот чемпионат мира, это очень тяжело, потому что и тут... Ты знаешь, что самое ужасное? Нет даже обычных временных слотов. Ладно, бог с вами, понятно, что всем неудобно, но пускай один матч начинается там условно в 10, другой в 4, другой в 7 утра. Всегда. Там же еще даже вот эти вот...
8: Да, чуть-чуть двигаются туда влево-вправо, и я честно говорю, что я как-то поставил себе будильник на определенное время, просыпаюсь, а первый тайм уже идет одного из матчей. Не буду говорить, какой.
9: Не надо, не сдавай этот.
8: Так, ну что, Иран.
9: Иран.
8: Ты говорил про Иран, что тебя порадовал Иран.
9: Да, ну, во-первых, понятно, что команда находится под гигантским прессингом в связи с политической ситуацией, и можно только догадываться, как сейчас в Иране воспринимают этот чемпионат мира, и как люди вообще реагируют. И то, что они не проигрывают, и то, что на самом деле характер у этой команды точно есть, там, с мастерством второй вопрос, да, но то, что характер этой команды есть однозначно, это, конечно, больше того, мне кажется, что они заслуживали и победы, по большому счету. Там, вот это...
8: Да над такой Бельгией, я думаю,
9: да, над такой Бельгией.
8: Но я думаю, что они в первом матче тоже заслуживали победу над Новой Зеландией, но упустили ее. А что касается вот этого пресса психологического, политического, о котором ты говоришь, там же все так непросто, там же Иран пускают в США всего лишь на сутки, потому что они базу поменяли после всех этих известных событий, тренируются и живут в Мексике, а США, я не знаю почему, но ровно на сутки. Они должны вот прям вот бегом-бегом прилететь, не успевают даже нормально потренироваться, сыграть, и сразу бегом-бегом улетают обратно. И главный тренер сборной Ирана обращал на это внимание ФИФА, и совершенно непонятно смысл этого. Что такое? Вы как, вы принимаете у себя террористов на чемпионате мира? Вы что-то еще там? Вы боитесь сборную Ирана до такой степени, что они должны улетать?
9: Ну
8: сразу?
9: Да, это какая-то глупость несусветная. Слушай, ну это вот такой классический вот этот вот стандартизация, правила, которые зачем кем-то придуманы, и вынуждены люди их соблюдать. Безумие, конечно.
8: Кабо-Верде, Уругвай, 2-2. А перед этим еще сборная Кюрасао тоже набрала первые очки на чемпионате мира, сыграв 0-0 с Эквадором. Так вот, ты за кого, кстати, больше? За Кабо-Верде или за Кюрасао?
9: Хороший вопрос. За большевиков или за коммунистов? Я не знаю. И те хорошие, и те молодцы. Но мне кажется, у Кабо-Верде побольше шансов, потому что, конечно, с Кюрасао это какое-то было заколдованная совершенно история. Тут явно без магии не обошлось.
8: Да, кстати, мы как-нибудь отдельный выпуск наших джентльменов спорта на чемпионате мира посвятим необычным каким-то ритуалом, необычным способом добывать победу. Кто-то шаманами пользуется, а кто-то, между прочим, специально в сауну ходит в плюс 33. Ну, мы еще об этом поговорим. А если говорить, возвращаться к результатам чемпионата мира, то наши дневники не выходили в субботу-воскресенье, а там было тоже много что.
9: Да, конечно.
8: Там, например, немцы перебороли Кот-д'Ивуар и обеспечили себе выход в следующую стадию, в плей-офф. И я теперь в немцах на самом деле очень верю, потому что мало того, что они там разбили скромную сначала команду, но сейчас вот они перебороли себя, соперников,
9: в том
8: матче.
9: В какой-то момент казалось, что у них не получится. Вот было ощущение, что все, сейчас сборная Германии будет классической сборной Германии последних двух чемпионатов, когда они вроде могут, но не делают. А они перебороли, вот что касается характера, да и мастерства, на самом деле, там было предостаточно.
8: А знаешь, кто забил победный гол на 94-й минуте? Некто Ундав.
9: Да, ну, собственно, два мяча он забил.
8: Да, дубль сделал. А ты знаешь, что 12 лет назад он специально пошел на завод, его уже выгнали, хотели отчислить из футбола, его, в принципе, отчислили с приличной командой из Вердера, и сказали, что, мол, парень, ты слабоват, ты низковат, у тебя физические данные не для того, чтобы играть в профессиональный футбол. И тогда он ушел в команду 4-го дивизиона, там устроился на завод, чтобы в ней играть, и сначала отрабатывал 8-часовую смену за станком, а потом шел на тренировки, на игры, и таким образом пробился дальше.
9: Слушай, ну мечта советских профсоюзов просто.
8: В Торпедо ему играть надо с такими замашками.
9: Да, Москва.
8: США обеспечил себе выход в плей-офф, тоже мощненько.
9: Вот команда, которая, мне кажется, вообще не испытывает проблем тьфу-тьфу-тьфу на данном этапе, потому что оба матча они провели, ну, не скажу с легкостью, но с какой-то такой задорной уверенностью.
8: Они понимали, что они делают, зачем они делают, как они это будут делать.
9: Да, прям удивительно, потому что как раз вот от сборной США, наверное, этого не ожидаешь. Это ожидаешь от какой-нибудь, по большому счету, Швейцарии, да, ну, кто-то приходит, они знают, что делать. А это прям, причем они какие-то лихие, задорные, и очень похожи на сборную США по хоккею, которая была вот на Олимпийских играх, очень достойная команда, поэтому да.
8: Наверное, поколение такое.
9: Может быть, да.
8: И еще одно такое событие случилось. 39-летняя американка Тори Пенса стала второй женщиной в истории, отработавшей главным арбитром на мужском чемпионате мира. Она и ее бригада судили матч Чехия-ЮАР. И самый большой скандал по этому поводу почему-то разродился в России. Да. Ведущий Матч ТВ Андрей Романов заявил о женщинах-судьях на чемпионате мира. Нужен жесткий отбор, как и с женщинами-водителями.
9: Я должен сказать, я увидел, когда женщину-судью, меня немножко, понятно, что все мы старорежимные люди, меня чуть-чуть чокнуло, вот это щелкнуло, ой-ой-ой. Женщина судит. Но в течение всего матча у меня не возникло к ней ни одного вопроса. Больше того, когда она назначила пенальти, у меня была первая мысль: да что ты делаешь? Какой тут пенальти? Ну, мгновенно показывают повтор, и тут все совершенно очевидно. И я, честно говоря, хотелось, знаете, по-мужски пожать руку. Тонкий момент. Ну, классика, да, если судьи не видно, значит, он судит хорошо. Ну, так в свое время говорили, да? Вот этот был тот самый случай. Она вообще никаким образом, там же была женская бригада, там больше не она одна. Женская бригада отработала так, что не было ни одного вопроса. Я считаю, что если так, это очень круто. Это было сделано не потому, что этот человек, ну, надо поставить женщину, потому что время такое, а просто вышла профессиональная бригада и классно отсудила. Я проблему
8: вот
9: здесь
8: меня...
9: не вижу.
8: Нет, вот я единственную проблему, которую здесь вижу, да, чтобы действительно не ставили женщин, потому что надо женщин, надо равноправие подчеркнуть, и поэтому женщины должны судить футбол. Как,
9: да, просто уже, потому, знаю, что про снарядки.
8: Да, да, чтобы потому, что там какую-то политкорректность соблюсти. Нет, человек, если профессионал, значит, он должен профессионально работать на матчах, в том числе
9: мне, кстати,
8: и мужского
9: чемпионата. Мне, кстати, как она отработала, реально. Мне показалось это очень здорово.
8: Еще одна история. Полузащитник сборной Бельгии английского Манчестер Сити Джереми Доку временно покинул лагерь национальной команды на чемпионате мира, чтобы присутствовать на родах своего первого ребенка.
9: Какая прелесть.
8: Это прелесть? Или это потому что разделились болельщики на два лагеря. Первый говорит: да, молодец, все, там ребенок, это святое, семья и так далее. А второй говорит, что это непрофессионально. Ну, ты знал об этом? Ты знал, ну, слушай, договорись изначально, предупреди команду и тренера. Тренер узнает об этом за два дня.
9: Как тебе сказать? Я считаю так, вопрос профессионализма, это очень тонкая история. Раньше, да, когда существовали другие совершенно там параметры по физической подготовке, ну, наверное, да, это было бы странно. Сейчас у человека есть возможность поддерживать форму там в любых условиях, я не думаю, что это было бы проблемой. Взаимоотношения с тренерским штабом – это другая история. Ну, предупредил же, он же не самовольно сбежал. Мне кажется, что в этом ничего страшного нет. Наоборот, такие истории, они духоподъемны для коллектива, понимаешь?
8: Не знаю, как сборная Бельгии будет без своего лучшего дублера дальше сражаться.
9: Переживет. И у нее и так все сейчас получается.
8: Может быть, поедет за ним следом в Бельгию. И предлагаю по традиции обсудить те матчи, которые нас ждут в ближайшие часы. Аргентина-Австрия 20:00. Для меня это один из самых главных, самых
9: интересных. Да, однозначно матчей. Самый главный матч, потому что мы все понимаем, что мы все ждали. Вот приехали старички, что они нам покажут. Прибегает Месси, сразу кладет 3 в первом же матче. Должен удаляться. Он вообще персона номер один однозначно.
8: Да, но это с какой командой, да? Да. А тут Австрия, которая очень мощно любит прессинговать. Очень здорово защищается и вообще очень, очень дисциплинированная команда.
9: И, как говорится, сейчас мы посмотрим, какой ты Сухов, да, вот та самая история. Сейчас посмотрим, что какой ты Месси.
8: Вот когда Лионель Месси переведут эту твою фразу, он будет немножко в шоке.
9: Наверняка он смотрел «Белое солнце в пустыне», мы точно знаем.
8: Еще один очень хороший матч — Франция-Ирак. Но почему он хороший? В 0 часов будет. Потому что все ждут большую грозу, и есть специальное правило. Если молния в радиусе 13 километров куда-то попадает, там бьет вокруг стадиона, то матч прекращается на 30 минут, как минимум. А если следующее, значит, дальше 30 минут. Вот так, что будем смотреть ночью сегодня,
9: куда
8: пробьет.
9: Мне очень жалко сборную Ирак. Я понимаю, что сейчас их размажут французы, но такая лихая, такая яркая. Если бы еще чуть-чуть в обороне учились играть, ребята, цены бы мне было.
8: Ну хорошо, ну а мы еще посмотрим Норвегию-Сенегал в 3 часа ночи и Иорданию-Алжир в 6 часов утра.
9: Сенегал, на самом деле, абсолютно вот непредсказуемый матч, на мой взгляд.
8: Или это считаешь? Равные соперники, на мой взгляд. Mm-hmm. И мне кажется, что будет очень интересно посмотреть на амбиции сборной Норвегии, насколько она хорошо будет действовать против такой команды. И сможет ли форвард сборной Норвегии Холланд забить такой организованной мощной
9: забьет.
8: Команды? 100%
9: забьет. Вот я уверен, что будет ничья, и Холланд забьет. Вот моя ставка.
8: Отлично. Проверим ровно через день, когда джентльмены спорта на чемпионате мира опять будут в эфире.
9: А я напомню, что в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
10: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
11: Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о дне медицинского работника.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Об атаках.
13: 5 человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж, как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. За помощью в больнице обратились несколько десятков граждан. Также в результате удара по городу повреждены 10 многоквартирных и 6 частных домов. Осколками посечены свыше 50 автомобилей. Наибольший ущерб получило промышленное предприятие в левобережной части города, где возник пожар. Открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разбору, добавил глава региона. Он уточнил, что превышение опасных веществ в воздухе не зафиксировано. Кроме того, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, 300 тысяч рублей выплатят людям, получившим серьезные ранения. Утром Александр Гусев сообщал, что над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждены объекты одного из предприятий, в городе введен локальный режим ЧС.
12: О выборах.
13: Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют около 350 участков. Цифры привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, во всех странах, с которыми у России есть дипломатические отношения и работают посольства, будут организованы избирательные участки и сформированы соответствующие комиссии. Их точная цифра будет известна ближе к началу сентября, добавил дипломат.
12: О происшествии.
13: Один человек погиб, и трое пострадали в ДТП в Подмосковье. Авария произошла на трассе М9, сообщили в областной прокуратуре. Там уточнили, что водитель грузового автомобиля столкнулся с другой фурой, следовавшей в попутном направлении. После этого в них врезались 5 легковых машин. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.
12: О спорте.
13: Победительницу Уимблдона дисквалифицировали за отказ от допинг-теста. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе вынесло решение в отношении чешки Маркеты Вандроушевой. Как сообщила пресс-служба организации, в декабре прошлого года спортсменка не захотела сдать анализы. Свое решение она объяснила стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за безопасность. Дисквалификация 26-летней теннисистки завершится 21 июня 2030 года. Вандроушева в 2023-м победила на Уимблдоне. Это единственный в карьере турнир «Большого шлема», где ей удалось стать первой.
12: О валютах.
13: Курс доллара на завтра 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юаня 10 рублей 88 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
12: будет. Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Продолжаем наш эфир. Напоминаю, что трансляции идут на YouTube-канале «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, каналы группы «Радио Комсомольская правда». В чатах пишите, каждые полчаса мы с вами общаемся, микрофон работает во время больших перерывов. Ну и, конечно, наш сайт radiokp.ru и, разумеется, подкаст-агрегатор podcast.ru. Пользуйтесь им, самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно. Телеграм-канал «Панкин», подписывайтесь. Начинаем.
12: Что будет?
14: Кстати говоря, на выходных смотался в Волгоград, на самолете, разумеется. Ну и Шереметьево откладывали рейс. И вот вылетел спустя только 3,5 часа. Вот так, а так на полчаса, знаете, так на 15 минут, на 20 минут. Вот так вот переносили. Но 3,5 часа подождал я в Шереметьево. Так что ощутил на себе, что называется. Но это вот в ходе очередного плана ковер, разумеется, хотя в аэропорту в самом об этом ни слова, просто говорят, что значит, авиакомпании и аэропорт приносят свои извинения, и все, никаких подробностей не дают ни о сроках, ни о том, что происходит, по какой причине, ну, чтобы лишний раз не напоминать о том, что происходит, а может быть и зря, может быть, надо прямо говорить, введен план ковер, нас атакует Украина, и в этой связи сейчас вылет невозможен. Ну, не хотят, видимо, лишний раз напоминать о том, что происходит. Все и так понятно. Еще раз. Может быть, и зря, кстати говоря. Потому что мы ведь все понимаем, что происходит, правда ведь? А официальные, судя по всему, власти как будто бы стесняются нам это лишний раз напомнить. Лишний раз. А зря. Наверное, все-таки зря. Надо прямо говорить о том, что происходит. Ну, что касается Крыма, подробности излишни. Ситуация сложная, но решаемая. Безвыходных ситуаций вообще, обратите внимание, нет. Из каждой ситуации есть определенный выход. В том числе, кстати говоря, последний аргумент. Но не об этом сегодня. Сложная ситуация с топливом. Ну, по ходу эфира обязательно будем касаться этой и не только этой темы. Я лишь хочу просто напомнить, что когда вы переживаете о том, что вот все пропало, вообще количество всепропальщиков увеличивается, и меня, честно говоря, смущает. А что вы думали, что вот этот момент, он действительно не наступит, что ли? Что враг не будет пытаться перестраиваться, не будет атаковать Москву? Я напомню, что почему-то только сейчас услышали слова о том, что вообще-то Украина будет пытаться переносить войну на территорию России, чтобы вот, значит, русские это почувствовали. Еще раз слово напоминаю. Зеленский об этом говорит с 22 года. И я об этом в эфире говорил, что вот постепенно вот противник говорит об этом. И нет-нет, постепенно, медленными шажочками они, к сожалению, увы, свои слова пытаются выполнить. И сейчас вот проходит какой-нибудь Рамштайн условный, да, сборище вот этих вот людей, с позволения сказать, всех этих западных политиков, военных в том числе, где они решают, какую помощь, в каком количестве оказать Украине. И раньше они, помните, спорили о танках, сейчас они уже совершенно спокойно просто решают, сколько дать денег и, соответственно, по сборкам БПЛА. Все. Ну, и там технические нюансы. Больше никакой техники, по сути, очень мало ее передают. Сейчас только снаряды для ПВО. И да все, собственно, все, БПЛА и ПВО снаряды для, ну, вот эти зенитные ракеты для ПВО. Больше ничего и не надо. Ну, это, конечно, и в деньгах получается очень выгодная история. И Зеленский, как шоумен, умело, надо сказать, этим пользуется. Ну, просто потому, что на фронте действительно у них и для нас ситуация сложная, но у них она, поверьте, еще сложнее. Хотя, повторяю, это я все говорю без излишнего там ура-патриотизма. Мы с какой-то поры вполне серьезно оцениваем ситуацию на фронте. Уже нет этих разговоров про то, что, ну, вот Украина стачивает свои, значит, резервы на фронте, стачивает. Нет, стачиваются, конечно, безусловно, все, но так или иначе наша армия действительно продвигается, и в какой-то момент мы свои задачи, по крайней мере, задачу минимум выполним. Что будет дальше, вот Это интересный момент, потому что задача минимум – это Донбасс. Это Донбасс, как вы знаете. Ну, а потом уже будем заниматься решением вопроса БПЛА. Почему прямо сейчас нет жестких ударов, именно жестких, а вот так вот аккуратненько кусаем Украину, она поактивнее наращивает, конечно, использование БПЛА. Это временная история. Это временная история. Она не может длиться вечно, не может длиться бесконечно. Это история с атаками БПЛА, в том числе на центральные главные регионы, на Москву и Санкт-Петербург. В какой-то момент эту лавочку для них прикроют. Найдут решение. Найдут решение и по Крыму, безусловно. Сейчас ситуация сложная. И когда вы читаете Крикунов, безусловно, то, что они говорят, оно имеет отношение к действительности. Но не поддавайтесь панике, пожалуйста. Украина в условиях войны, абсолютной войны, как-то вот пятый год живет, существует и ничего. А тут только вас коснулось, и вы сразу же все пропало, начинаете кричать. Давайте успокоимся, друзья. Решение рано или поздно будет найдено. Ситуация будет переломлена. Факт. И это факт. Просто усвойте это, и все. Рано или поздно, все равно, я понимаю, что вот абсолютной победы, вот как мы изначально ее себе представляли, значит, парад в Киеве, вот это все красивенькое, да, отложим до определенных времен, до лучших времен, отложим эти мысли, отложим эти фантазии. Нет, дело не в этом, но вот эта верхушка, она все-таки рано или поздно, киевская, украинская, будет уничтожена. Сколько бы времени нам на это не понадобилось. Я вас уверяю, сейчас нынче я общаюсь иногда с людьми относительно компетентными, потому что компетентные люди стали более серьезны в оценке происходящего и, ну, больше молчат. Что на самом деле хорошо. А то раньше звучало очень много бравурных заявлений, сейчас все больше молчат. А вот относительно, знаете, вот люди, которые, ну, на второй ступени по компетентности, они говорят, что, несмотря на все сложности, рано или поздно мы до них доберемся. Ну, вот решительность вот это меня вполне устраивает, хотя я понимаю, что атак беспилотников со временем будет больше. Единственное, что касается топлива, пожалуйста, я понимаю ваше отношение к этому. Тяжело, я сам вот не автомобилист, но совершенно спокойно. Тем не менее, вызываю такси пораньше. Просто просыпаюсь, понимаю, что такси сейчас чуть-чуть помедленнее будут приезжать. Это касается и других регионов. Потому что люди, вот таксист мне сегодня рассказывал, сами создают ажиотаж на рынке. Зачем-то закупаются впрок и так далее и тому подобное. Вообще, ну, есть определенные трудности. Дефицита, кстати говоря, бензина в центральных регионах не ожидается. На всякий случай вам говорю, чтобы вы не разводили панику лишний раз. Не надо паникерства. Друзья, будет тяжело, да, можете запасаться терпением, можете попкорном, в зависимости от того, как вы относитесь к этой ситуации. Я сейчас цинично рассуждаю, и, может быть, многим это не понравится, но что нам еще остается? Мы можем поплакать, сесть, это дело никак не поможет, просто потому что мы люди нежные с каких-то пор стали, и любые трудности, и нам кажется, что все пропало, кошмар, шеф, все пропало. Успокойтесь, дорогие друзья. Там наверху сейчас, скрипя, конечно, серым веществом, сидят и думают, как переломить ситуацию. И в какой-то момент она все-таки будет переломлена. И, кстати говоря, раз уж на то пошло, я примерно понимаю, почему и с чем связана вот эта некая, ну, не осторожность с ударами текущими, а вдумчивость этих самых ударов. Можно же почаще, нам хочется и картинку покрасивше видеть оттуда, да, что там какие-то вот эти заводы по сборке пылают, взрываются. Друзья, ждут осени. К осени, накануне зимы, будут наноситься основные удары. Вот и все. Это очень грустно, с одной стороны, потому что простому народу Украины никто не желает зла, по понятным причинам. Я вот небольшой поклонник украинства в целом вообще, да, и не считаю Украину одним народом с нами. Украинцы есть украинцы, есть русские. Как бы вот я разделяю все-таки, я с концепцией, с подходом один народ или даже братский народ, я как считал, так и считаю, я не солидаризируюсь. Но, тем не менее, это люди. Люди вполне нормальные, просто люди, это главное, это очень важно, которым тяжело, которые тоже заложники ситуации. И мне вот не хочется видеть эти картинки, как они в метро ночуют. Мне от этого тяжело, как там людям сложно. И, конечно, отопительный сезон впереди, и тоже тяжело будет для них, как они переживут эту зиму. Но основные удары будут наноситься накануне зимы, разумеется, чтобы им осложнить. Они тоже будут пытаться нас сейчас скоро, я вам честно это говорю, будут пытаться сделать так, чтобы и мы тоже спускались в метро. Просто будьте к этой мысли готовы, друзья. Это совершенно естественно. Естественный ход боевых действий. Пока не произойдет что-то страшное, конфликт не закончится. Ну вот до определенного момента, когда будет какой-то грандиозный баба-дум, который затронет всех, всех абсолютно участников соревнований, вот тогда все участники соревнований возьмутся за голову и, наконец, сядут за стол переговоров и будут разговаривать уже серьезно во избежание большой беды, максимально большой беды. Поэтому, ну что, что можно сказать? Терпим, терпим и ждем развития событий и окончания, разумеется. Перерыв у нас.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Сергей Товкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Сергей, привет. Так, вопрос, ну, собственно, простой. Как переламывать ситуацию, да, с атаками дронов на нашу территорию? Мысли-то есть. Смотри, Зеленский заявил, что Украина в ближайшем времени получит дроны. Получит. Не сделает, сволочь такая, да? А получит. Все-то они получат. Ну и потом люлей получат в итоге. Дроны с дальностью полета до 3000 километров.
19: Ну, получат. Вопрос, сколько получат. Надо перехваты делать. То есть у нас основной изъян находится в том, что у нас ПВО перегружено. То есть мы идем тем же сценарием, что, в принципе, шла Украина. Соответственно, нам нужны дроны-перехватчики, нам нужно их больше. И нужно больше МОГов, которые
14: МОГи сразу заслонят. Расшифровывай, пожалуйста, Сергей. Сразу вот МОГи.
19: Да, мобильные огневые группы. Ага. Мобильные огневые группы. То есть это те самые бородатые мужики, которые носятся на джихад-мобилях и выскакивают в район, где идут дроны, с тем, чтобы их перехватить, сбить. А сейчас у нас
14: с пулеметов вот этих идет. Вот, да? Я правильно понимаю? Или с...
19: Но вот, к сожалению, у нас сейчас как деды воевали мы по-прежнему с пулеметами, а украинцы уж года полтора как сбивают в основном дронами-перехватчиками. Дроны-перехватчики типа у нас есть.
14: Типа елка.
19: Елка, да, типа елка. Дроны-перехватчики у нас есть, вот та же елка, молот, и, ну, это такие прям классные, вот мне нравятся. А есть попроще варианты. Несколько на госзаказе уже есть, уже вот прямо сейчас они есть на госзаказе. Но нужно просто расширять номенклатуру, соответственно, ускоряться в этом направлении. И, в принципе, задача-то решаема, просто немножечко проспали, скажем так.
14: Ну, подумаешь, прошел пятый год, проспали. С кем не бывает, правда ведь? Но с каждым случается, да. Вот. С каждым случается, и мы проспали. Бывает такое. Так вот, но это, ну, в общих словах, а что мешало до этого? Вот ты говоришь, проспали. Проспали, это что значит? По какой причине? Атаковали Москву, я напоминаю, просто осторожненько так, да, осторожненько, по одному. Это же было давно. Ну, и, кстати... Мы давно говорили, что противник наращивает число БПЛА. Жечь проспали, как говорят. Вы же проспали. Это как?
19: Ну, Москву, да, по одному, а Белгород как бы... Вот-вот. Да, и фиг с ним.
14: Вот-вот.
19: Но помнишь же, я, по-моему, в одном из эфиров говорил, что есть такая коронная фраза, когда ты приходишь со своей разработкой, что еще один дрон армии не нужен. Mm-hmm. Вот поэтому и проспали, потому что инженеры предлагают решение, инженеры видят ситуацию, а когда они приходят со своим проектом, то их встречают не инженеры, а люди в костюмах. А
14: военные.
19: У людей в костюмах военные, у них все хорошо.
14: Военные ты имеешь в виду? Люди в костюмах.
19: Есть и военные, да, военные. Вот я недавно военным объяснял, что такой минный инициатор магнитный, который существует там с 80-х годов, а генералы как бы не знали, что вообще существует такая штука вообще в принципе. Мы гадаем, почему у них у нас нет в войсках, они даже не знают, что такое бывает в природе. Но в основном там сидят люди в костюмах, вполне все гражданские, которые говорят, что вот, ну вот здесь у вас... Он не сверхзвуковой. Военные говорят, он у вас в минус 80 не может работать, на орбите Юпитера не может работать. У нас есть ГОСТы, ОСТы, вот вам процедура согласования, занимайтесь, идите. Люди смотрят, разработчики, на весь этот путь, говорят, да ну нафиг, да, мы лучше пойдем, да, в бизнес.
14: Ага. Да,
19: и как бы потом у нас отлетает крышка на пустом, правда, там пустой действительно был этот бак. Потому что жидкость.
14: Ты имеешь в виду знаменитую фотографию из Москвы, да?
19: Да? Да, и мы гадаем, как же так проспали. Вот, к сожалению, вот эта система госзакупки, скажем так, апробации, она у нас страдает, потому что украинцы, это единственное, в чем украинцы нас опережают, это то, что они выстроили систему госзакупки более грамотную. Ты сначала отдаешь прототип на фронт, вот прям на землю, там ее на земле люди пробуют, и если им нравится, они дают заключение о том, что доработать или прям сразу покупаем. И тогда на основании этого заключения принимается. У нас путь обратной большей частью происходит. То есть ты сначала должен представить свой проект там, экспертной коллегии, потом уже решается вопрос об апробации. Все должно соответствовать определенным требованиям. Эти требования тоже составляются порой весьма очень странно. Должна быть обязательно совместимость с какими-то другими продуктами, которые до этого туда зашли вообще непонятно каким путем. И вот это все одно на другое накапливается. В результате мы опаздываем.
14: Я просто вот недавно натыкался, мужик какой-то писал, говорит, да мы уже давно протестировали, у нас есть готовое решение по дронам с ИИ, ну, с искусственным интеллектом, вот, классные, которые вот очень своевременные, но, соответственно, вот натыкаемся на определенные проблемы. Вот. И да, вот к тебе, как к разработчику как раз, вопрос все-таки, почему так? Да, не иначе. Почему мы до сих пор не пришли? Есть ли объяснение, почему вот на Украине так, а у нас иначе?
19: А очень просто. Украина следует западной модели венчурного финансирования. Потому что если мы возьмем там стартап, вот эту всю стартап-тусовочку, то она устроена же абсолютно так же. Ты делаешь MVP, приносишь, показываешь, люди смотрят, а если что, дают тебе денег. А у нас пытаются все... контролировать и пытаются возродить вот эту советскую систему с одной какой-то госкорпорацией всея Руси, которая будет все делать, все решать, все контролировать, ни в коем случае не допустить частную оборонку, чтобы вот эти вот какие-то пацаны там ничего не изобретали, все должен изобретать. И это, кстати, я не придумываю, это официальная политика, потому что у нас же под Ростех собираются загнать, в общем-то, всех. Я не помню, кто, от кого там исходила инициатива, но это уже озвучивалось публично. Соответственно, модель, где будет множество частных компаний, которые будут изобретать, даже не связанные там со взрывчатыми веществами, с патронами, а просто военные технологии, околовоенные технологии, робототехнику, у нас она пока не прижилась, к сожалению. И пока она у нас не приживется, мы будем страдать, скажем так, мягко.
14: Страдать, вот. Мягко скажем, страдать. Но, как ты вот правильно заметил, первый момент, конечно же, решение, ну и я тоже сказал об этом в первом блоке, решение так или иначе будет найдено, безусловно, безусловно.
19: А несомненно, несомненно.
14: Только, да, действительно, вот надо получить по морде сначала. Это обязательная процедура, мы иначе по-другому не можем. Вот придумано, я всегда повторяю одну и ту же вещь. Народ ничего просто так не придумает. И про грабли, про поговорка, она как бы с нами всегда. Будем наступать на грабли обязательно. Слушай, а вот ты говоришь про упрощенную процедуру, но я слышал, что и коррупционный момент увеличивается, кстати говоря. И на Украине на этом отмыто огромное количество денег изначально. На том, что вот все типа так просто. Как ты на этот момент
19: смотришь? Нет, отмыто не на этом. Отмыто как раз не на этом, отмыто на крупнике, на закупках через Европу, в том числе с европейцами, потому что практически все вот эти скандалы, они завязаны на распиле донорских денег от европейцев. С точки зрения именно, ну, как сказать, вот сто раз уже приводился этот пример, что цикл жизни пехотинца, если сейчас взять человека на контракт, его на следующий день убьют, 15 миллионов рублей для государства. 5 миллионов рублей – это средний чек, который нужен молодой команде для того, чтобы построить минимальный прототип, для того, чтобы его опробовать на земле. И бойцы уже сказали, вообще, следует ли двигаться дальше в этом направлении или нет. То есть за цену одного погибшего бойца государство может профинансировать 3 проекта. Даже если из 10 проектов 9 окажутся полным фуфлом, это все равно экономически выгодно, потому что мы найдем одну изюминку, которую дальше можно вкладывать, и уже она может прорасти фундаментальным сдвигом на фронте, как, например, в свое время стали дроны на волокне, которые позволили выгнать украинцев с Курска.
14: Есть один маленький момент. Дроны на волокне курирует, сам знаешь кто, Алексей Викторович Чедаев, частый гость нашего эфира. А Алексей Викторович Чедаев, он, ну как, ну не парень с улицы просто, и вот к чему. Человек, который поработал, да где только не поработал, понимаешь, администрация президента, Госдума, там и прочее. Вот. Соответственно, знает людей, его все знают, тут гораздо проще. Если бы, условно говоря, я придумал дроны на оптоволокне, я бы нахрен никому не был нужен с этим оптоволокном. Понимаешь, ну вот, простое объяснение.
19: Не, ну он тоже был никому не нужен до тех пор, пока они просто не стали их применять на Курске. Это я эту историю хорошо знаю, и Чедаева я знаю. Но там тоже было все очень негладко.
14: Если у него было все очень негладко, ну, надо ли дальше продолжать этот разговор?
19: Ну, ты ж помнишь. А у людей с улицы, особенно если эта улица еще не московская, а где-то там
14: и не ленинградская,
19: Урале, у них шансов практически нет вообще.
14: Ну вот, соответственно, да, отсюда и, как пишут в этих ваших интернетах. Но в какой перспективе, есть у тебя прогнозы, в какой перспективе ситуация более-менее будет стабилизирована?
19: Я думаю, ну, мое личное мнение, конечно, что где-то месяц мы еще будем страдать, получать панамку, и где-то через месяц возникнет перелом. То, что осенью перелом будет 100%, это я знаю, потому что я в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны, некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны. И к осени украинцам станет очень грустно. Это вот 100%. Но наращение, скажем, средств перехвата у нас сейчас займет месяц-полтора. Поэтому, увы и ах, придется подзатянуть пояса.
14: Сергей Товкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Спасибо за выход. У нас перерыв, новости, рекламы и анонсы. Разумеется, во время перерыва микрофон будет работать, пообщаемся, не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области стартовала патриотическая акция «Служу Отечеству». Ее третий год подряд организуют Общество знания и Государственный фонд «Защитники Отечества». Проект позволяет через личные встречи с участниками боев передавать подрастающему поколению ценности, лежащие в основе единства общества. В течение лета для школьников и студентов по всей стране пройдут открытые дискуссии с ветеранами СВО. Личные истории воинов, их рассказы о быте и взаимовыручке, о поступках и победах – ключевые темы акции «Служу Отечеству». Такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим будущее нашей страны. В Великих Луках в инженерно-экономическом лицее состоялся ознакомительный мастер-класс по практической стрельбе. Для Псковской области это направление относительно новое. Поэтому главная цель организаторов – увлечь молодежь и заложить основу для создания новой спортивной секции. Развитие практической стрельбы в регионе получило поддержку партии «Единая Россия». Дисциплину планируют развивать в рамках партийного проекта «Сила единства», который решает одновременно спортивные и социальные задачи. В лицее номер 10 завершились традиционные кадетские сборы для учащихся 5-8 классов. Ребята проходили тренировки по общей физической и тактической подготовке, учились оказывать первую помощь, познавали основы выживания в дикой природе. Участники сборов значительно укрепили физическую форму, развили самодисциплину и выносливость, освоили новые знания и практические умения. Самые старательные кадеты и воспитанники были отмечены наградами, а всем добросовестным курсантам вручили сертификаты о прохождении курса.
3: О валютах.
13: Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 10,81.
3: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Николай Межевич, руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы и Российской Академии Наук. Николай Маратович, вас приветствую. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
14: Ну, разумеется, мы и про Польшу, и про Беларусь поговорим. Зеленский повторяет угрозы в адрес Беларуси, в адрес Лукашенко в том числе. Он потребовал от властей, властей Беларуси за неделю убрать вышки, которые используются для наведения российских дронов по Украине. И вот повторяет, как заведенный, эту мысль. Из самой Беларуси, кстати, надо отметить, ему очень скромно отвечают пока что. Ну, вот вам слово. Как будут дальше развиваться события, как ответит или не ответит Беларусь, и будет ли Украина в итоге все-таки атаковать Беларусь, как думаете, пожалуйста?
21: Официальная позиция Республики Беларусь за

0: Русь, ее народ, ее президент стараются сделать все, чтобы в непосредственный конфликт республика не входила. То есть фактически, да, нам помогают во многих очень важных, чувствительных вопросах. Сейчас нет, я думаю, времени перечислять все эти чувствительные вопросы, но их много, да. Но ровно также помогают Украине примерно 35-40 государств, да. Может быть, в чем-то даже и больше, да, прямыми поставками, прямым финансированием. Украина вообще воюет по доверенности, да, в отличие от России. По доверенности на чужие деньги, чужим оружием, ну да, используя в основном своих солдат. Собственно, поэтому ее на эту роль невеселую и пригласили. Да. Республика Беларусь, конечно, себя позиционировать не может. Что же касается угроз Зеленского, то я бы обратил внимание, 22 июня день памяти и скорби не только у нас, но и у белорусов. И если, ну хорошо, комплимент скажу, да, если этот человек, Зеленский, да, считает, что народ Беларуси забыл, что было с Советской Белоруссией в годы Великой Отечественной войны, он не прав. Если он думает, что народ Беларуси забыл, кто сжег Хатынь, и не только Хатынь. Я напомню, ее сожгли украинские националисты. Это были, конечно, фашисты, но это были украинские фашисты. Да? Поэтому все помнят, все знают. И в отличие от Зеленского, который даже пописать ходят с британским спецназом, Александр Григорьевич Лукашенко, когда надо, иногда бывает надо, в 20-м году было, да, может взять самое дорогое, что у него есть, то есть сына, да, и автомат, да, и выйти навстречу протестующим. Да, не один, да, вместе со своими спецназовцами. Тем не менее, я бы на месте Зеленского не стал злить не белорусов, но я так понимаю, что у него особого выбора не было. Это не его в чистом виде решение.
1: А не кажется ли вам, что вот эти понты с вероятной атакой на Беларусь, они как раз для того, чтобы Беларусь не втягивалась в эту войну? То есть эффект обратный. Они не хотят конфликта с Белоруссией, но хотят, чтобы Беларусь, скажем так, меньше помогала России, не более, не менее.
0: Ну, на самом деле, это не то, чтобы меньше помогало. Это называется капитуляция без войны. Да? Это угроза ударить по сотням военных целей на территории Республики Беларусь. Это так, что ли, переговоры ведутся? Это так, что ли, делаются предложения? Кстати, до этого безумного выступления Зеленского Александр Григорьевич выступал, сказал, что его корни с северо-восточных регионов Украины, то есть максимально примирительно выступил. Но вот получил в ответ то, что получил. Да, если бы было у Киева желание поговорить, то, во-первых, всегда можно было найти возможность это сделать в тишине. Ну, прости господи, в Индии, да, представителям украинского посольства выйти на представителей белорусского посольства. Но вместо этого в абсолютно гопнинской манере было сделано то заявление, о котором вы сказали. Обратите внимание, кстати, да, про переговорные способности Зеленского, да, говорит и ситуация с Польшей. Вот этот вот возврат веерообразный.
1: А давайте напомним. Давайте напомним, да, что президент, давай, Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей украинской повстанческой армии, экстремистской организации, запрещенной в России. И, соответственно, это еще Дуда его награждал, насколько я помню. Да, и этот самый Белый Орел вернули Польше, бывшая глава Украины, Кучма, Ющенко, террорист Порошенко и террорист Буданов. Вот у них у всех был этот орден. И они все его вернули в знак поддержки. То есть они все солидаризируются как раз с перезахоронением, с вот этим самым, из-за которого все началось. Но это же ужас вообще. Да.
0: Нет, почему же? Это же прекрасно.
1: Нет, ужас перезахоронения саму.
0: Я имею в виду, перезахоронение – ужас. А с орденами ситуация просто великолепная. У Киева была возможность промолчать, тихо сказать и тихо вернуть орден самого Зеленского. Вместо этого начался процесс массовой отправки орденов обратно.

0: а в Польшу. И что поляки будут это так вот спокойно терпеть. Теперь представьте себе политика явно проукраинского направления в Варшаве. Но когда соседняя страна так кидается белыми орлами, это высший орден, да, то у этого проукраинского политика не то, что руки связаны, у него язык отрезан.
1: Но и это еще после всего того, что Польша сделала. Польша, ну, после Германии, наверное, активнее остальных помогала Украине. И да, главное, какое количество украинцев сейчас находится в безопасности в Польше, не только мужчины, а женщины, дети и прочее, прочее. Так что не волнует Зеленского абсолютно.
0: Нет, его вообще ничего не волнует. Возвращаясь к белорусским сюжетам, 1300 километров добавочной линии фронта, ну, понятно, что у республики очень мало возможностей ее защищать, у Республики Беларусь, да? Но у Украины очень мало возможностей нападать. Через Пинские болота никто никогда не нападал. То есть все двигались с запада на восток или с востока на запад. С севера на юг, с юга на север. Там две крупных дороги. Одна в Гомельской области и одна в Брестской. Но для... Нет, если бы, конечно, мобилизационные резервы Украины были как хотя бы, как в Индии, ну да, бог с ней, с Индии, с Пакистане, да, ну да, но ведь там таких мобилизационных резервов нет. Поэтому вся проблема наших, нашей аналитики, моих уважаемых коллег, профессоров или даже академиков, заключается в том, что мы исходим из здравого смысла, исторических образцов и некоторых географических реальностей. А господин Зеленский живет в параллельной реальности. Ну, или перпендикулярно.
1: Ну, наверное, да. В альтернативной, может быть, даже.
0: В альтернативной, да.
1: Орешник там по итогу стоит в Беларуси же, правда ведь?
0: Стоит. Ну, так в том-то и дело. Как только бы одну телевизионную тарелку «Триколора» или «НТВ+» кто-нибудь снимет в Республике Беларусь, дальше начнутся следующие требования. Вплоть до вхождения Республики Беларусь своими частями в Польшу и в Литву. Там, да? Тут я уже довожу до некоторого абсурда, но почему я довожу до абсурда? Потому что из Киева ни абсурдных идей не исходит. Да? Вот. Поэтому, конечно, в Минске это понимают.
1: Ну, они сумасшедшие, но они опасные сумасшедшие. Будем помнить об этом.
0: Очень опасные.
1: Вот, очень опасные, да. И я вот просто хотел уточнить, если Орешник стоит, у Лукашенко рука не дрогнет. Ну, вот. Я просто не знаю, эти ретрансляторы, кстати говоря, они вообще существуют как таковые, или это выдумка вообще Зеленского, потому что мне никто так и не объяснил про эти самые ретрансляторы. Вообще ничего толком никто не сказал, поэтому и я не знаю. Но, тем не менее, если будет удар какой-то нанесен, вот реальный удар прямой наводкой, беспилотником, по какому-то так называемому ретранслятору, каков будет ответ?
0: Ну, этот ответ знают только два человека, портреты которых за мной висят на стене. Вот они посовещаются. Я думаю, что достаточно оперативно, да,
1: и будет... Мне кажется, уже посовещались, если честно.
0: Да, они уже посовещались, вы абсолютно правы, выработаны, я уверен, какие-то две модели, но последний звонок перед загрузкой спецбоеприпаса всегда следует сделать.
1: Хорошо. Сейчас у Калёвки уточню, сколько там в секундах осталось. Пожалуйста, подскажите. Николай Межевич с нами, руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Институт Европы Российской Академии Наук. Профессор Межевич, телеграм-канал. Подписывайтесь. Небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Трансляции на YouTube канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте канала группа «Радио Комсомольская правда» на сайте «Радио КП». radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Можете слушать там. Ну и, конечно, подкаст-агрегатор podcast.ru. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Новости, рекламы и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
4: и хорошего настроения.
3: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
7: Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
2: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин. К нам присоединяется Андрей Марочка, ветеран боевых действий, военно-общественный деятель, военный эксперт. Здравствуйте, Андрей Витальевич.
10: Здравия желаю вам.
1: Итак, ну, можно ли говорить о том, что на фронте сейчас наступает один из самых важных моментов и, ну, возможная утрата Киевом последних рубежей обороны на Донбассе Константиновского, Славянского и Краматорского? Или преждевременно об этом говорить?
10: Ну, по моему мнению, действительно, еще преждевременно говорить, потому что идут подготовительные мероприятия. В лучшем случае, мне кажется, в осенний период мы уже приступим именно непосредственно к конгломерации Славянск-Краматорск. Поскольку сейчас у нас идут подготовительные мероприятия, ребята действительно достигают очень значимых, ощутимых успехов. Буквально на прошлой неделе были взяты два ключевых с военной точки зрения населенных пунктов. Это Рай Александровка и Юрковка. И, естественно, эти населенные пункты, они находятся на стратегических высотах, которые открывает широкие оперативные просторы для продвижения на Славянско-Краматорской агломерации. Уже, можно так сказать, мы вскарабкались на тот хребет, который находится перед этими большими агломерациями. Но давайте не забывать, что у нас еще очень много работы и в Красном Лимане, и в Константиновке, невзирая на то, что большая часть этих населенных пунктов уже под нашим контролем, но вместе с тем противник упорно сопротивляется и постоянно, не жалея сил и средств, украинское командование подбрасывает на эти участки ресурсы. Так что сейчас ребята стараются, ребята продвигаются наши по всей линии боевого соприкосновения. Более того, на прошлой неделе был смещен акцент именно на Донецкую Народную Республику. Было освобождено 5 населенных пунктов именно в Донецкой Народной Республике. Также противник начал нести ощутимые потери. По моим подсчетам, по данным, опять же, Министерства обороны Российской Федерации, уже 5-ю неделю подряд идет рост численности безвозвратных и санитарных потерь противника. Естественно, это все усугубляет ситуацию, естественно, заставляет делать заявление того же нового министра обороны Украины о том, что нужны уже наемники, да, то есть с Запада. Но вместе с тем, пока ситуация вот такая очень сложная, напряженная, но позитивная динамика сохраняется за российской армией.
1: И, кстати говоря, на Украине стали больше платить, за участие в боевых действиях. То есть они повысили, хотят повысить, во всяком случае, жалование военным. Таким образом, попытаются простимулировать, ну, так, чтобы снять, значит, ряд обязанностей с ТЦК, потому что и вот прямо сейчас в Киеве там одну из улиц перекрыли из-за того, что кого-то хотели насильно мобилизовать, и вот все это переросло в стихийный протест. Ну, то есть люди постепенно-постепенно приходят в себя. Но, опять-таки, вот любят у нас говорить, что атаки на Москву, на остальные регионы БПЛА, на остальные регионы России – это все, ну, потому что агония киевского режима, про агонию будем говорить? Уместно ли это?
10: Ну, смотрите, корреляция действительно положительная есть. Чем хуже на линии боевого соприкосновения, тем больше террористических атак со стороны украинских боевиков. Это мы прослеживаем уже с 2022 года. И, естественно, такая динамика, она действительно наблюдается. Посмотрите, везде есть проседание, скажем, обороны украинских боевиков. Следовательно, на информационном поле нужно заглушать какие-то, скажем, ну, негативные последствия. Ну и, естественно, не следует забывать, что еще есть понятие такое, как террористическое государство Украина, которое, по сути, получило инструменты для того, чтобы усилить террористическую деятельность. Я прежде всего говорю о тех дальнобойных дронах, которые, как вы правильно заметили, наносят удары и по московскому региону. И сейчас мы знаем, что очень серьезная ситуация в Крыму. И вот все это как раз благодаря тому, что сейчас появились вот ресурсы. А ресурсы появились благодаря странам НАТО. Вот мы всегда обсуждаем Украину. Я уже как бы не воспринимаю такое государство, как бывшее СССР, да, как единое целое. Сейчас весь коллективный блок НАТО действует против Российской Федерации.
1: Об Бьем этом, по НАТО. Кстати, давайте уже бить по НАТО.
10: Ну, я бы не против, Иван, но здесь нужно очень выверенно, скажем, сделать определенные, скажем, выводы, анализы. Но вместе с тем, если мы посмотрим вообще на динамику, то действительно сейчас та стратегия, которая была выбрана еще год назад, да, или пару лет назад, она уже начинает проседать, поскольку мы работали на истощение. Сейчас же блок НАТО начал усиленно милитаризироваться и насыщать Украину вооружением и военной техникой, и боеприпасами. То есть сейчас тактика на истощение уже не работает.
1: Соответственно, еще вопрос. Россия начала наносить удары, шел пятый год СВО, по мостам в Запорожье. Насколько я понимаю, пока что первый блин, если не комом, то полного успеха нет. Вопрос к вам, почему только сейчас? Будут ли и дальше носиться удары, в чем сложность была до этого и так далее?
10: Иван, мы еще год с вами назад обсуждали проблематику данного вопроса, и я еще тогда говорил, я не понимаю, почему мы не нарушаем логистику украинских боевиков. Это вообще константа военной науки, что прежде всего нужно обескровить противника, нарушить логистику и потом начинать его уничтожение. Почему-то все мосты, там более 30-34, по-моему, моста через Днепр, у нас все целенькие, кроме там, ну, одного моста в Херсонской области, по которым били-били, наконец-то там проломили участок этот, и он сейчас не используется, что серьезно нарушило логистику украинским боевикам. А почему мы не бьем? Ну, это больше, наверное, вопрос к Министерству обороны. Наверное, посчитали, что это очень дорого будет потом восстанавливать. Мы же понимаем, что эта территория потом в любом случае будет восстанавливаться. Но, вы знаете, уже нужно, наверное, посчитать, что те последствия, которые вот в результате боевых действий наступили, они более дорогостоящие, нежели эти мосты восстановления. Мы Крымский мост за сколько построили? Я думаю, что и эти мосты восстановим без проблем. Но сейчас по мостам нужно бить, нужно отрезать левую и правую Украину и начинать планомерно защищать территорию, которая сейчас под украинскими боевиками.
1: Ну или хотя бы ответить на вопрос, почему. А то у нас как-то вот отмалчиваются. И мы вот с вами, да, еще год назад, а то и два, и три назад поднимали эти вопросы. Они как поднимались, так и поднимаются. И еще вот западная пресса, в данном случае «Нью-Йорк Таймс», пишет, Россия увеличила количество ударов баллистическими ракетами по Украине в 12 раз за 3 года. Обалдеть. Слушай, бьем-бьем, увеличиваем. Почему же она, сволочь, такая еще стоит? Украина, я имею в виду, как режим.
10: Ну, давайте, наверное, немножко в предысторию вернемся. Украина – это советское наследие, когда, скажем, строили промышленные объекты, восстанавливали Украину после Великой Отечественной войны, строили на века наши деды и прадеды, причем со всего бывшего Советского Союза. И, естественно, вот такой крепкий, мощный задел на будущее сейчас нам вылазит боком. Потому что сколько ты не лупи по, скажем, некоторым объектам, но они находятся на 200-300 километров под землей, тот же самый Днепропетровск, Киев и Харьков, другие города крупные. И мы баллистикой, естественно, наносим удары, но уже, скажем, того эффекта, который нужно достичь, мы не достигаем, потому что строили тогда на случай ядерной войны. И сейчас те же самые удары Орешникам, ну, они показали, что довольно-таки эффективно можно наносить удары, но вместе с тем Орешников на все объекты на Украине не наберешься. Здесь, мне кажется, нужно идти по другому пути. Конечно, нужно наносить удары, нужно выбивать логистику, склады, нужно уничтожать пункты дислокации противника, нужно уничтожать производственные какие-то цеха восстановления. Но нужно уже заниматься, наверное, теми, кто отдает приказы на такие преступные действия. Я уже не знаю, где и как кричать, но в каждом буквально эфире я призываю наше руководство изменить тактику в отношении преступного военно-политического руководства Украины.
1: А кроме, извините, еще раз давайте вот повторим тезис, кроме мостов, как изменить тактику-то?
10: Нужно ликвидировать террористов, которые отдают преступные приказы. Вот это мое сугубо мнение, но все больше и больше моих коллег придерживаются такого же мнения. Посмотрите, что делают те же самые Соединенные Штаты и прочие, как они работают. То есть здесь уже нужно отталкиваться, как вообще это выглядит. И если мы уж такие мягкие, добрые, пушистые, то, извините, это приведет к очень печальным последствиям. Мы уже раз наступили на грабли, даже не раз, а два раза наступили на грабли. И я думаю, третий раз нам уже не стоит доступать на грабли, потому что сильно по лбу ударит.
1: Угу. Ну, Валентину Ивановну Матвиенко слышали насчет Зеленского, да, почему мы не можем его как Мадуро? Ну, вы помните, напоминать не стану. Спасибо. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, военный общественный деятель, военный эксперт. Благодарим за выход в эфир. Как обычно, в конце каждого выпуска напоминаю, что все будет хорошо, друзья. Не надо отчаиваться, отчаяние – грех.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Во вторник, 23 июня в 15:47 по Москве программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о дне медицинского работника.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров об экономическом крахе Украины.
12: Никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества. Ну, если страна изолирована, какие, значит, инвестиции в эту страну могут прийти? Вот сейчас Украина изолирована. И несмотря на всю болтовню о том, что вот там засыпят там миллиарды, сотни миллиардов придут, никто ни копейки вот за эти годы на серьезные инвестиционные проекты не дал. Дали только на войну. Война закончится, вообще прекратятся всякие инвестиции. Не то, что инвестиции прекратятся, прекратится финансирование. Вот это вот абсолютно понятная, простая истина, она почему-то... Ну, почему понятно тоже, потому что 24/7 долбится одно в уши и в глаза украинцам, и, так сказать, здравый смысл просто пропадает.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Правда всегда одна». Это «Радио Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: О расследованиях.
13: СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Воронежу. Украинская армия применила ракеты по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, на месте продолжают работать специалисты и оперативные службы. Ранее глава Воронежской области Александр Авдеев заявлял, что в результате ракетного удара по городу 5 человек погибли, десятки пострадали, повреждено промышленное предприятие на левом берегу.
9: О выборах.
13: Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют около 350 участков. Цифры привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, во всех странах, с которыми у России есть дипломатические отношения и работают посольства, будут организованы избирательные участки и сформированы соответствующие комиссии. Их точная цифра будет известна ближе к началу сентября, добавил дипломат. Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября.
9: О мошенниках.
13: В Петербурге задержали 50 человек за организацию колл-центров мошенников. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии. Среди задержанных 30 россиян и 20 иностранцев. Их подозревают в организации двух офисов, откуда шли звонки мошенников. Изъято техническое оборудование, средства связи, деньги, в том числе криптовалюта. По оперативным данным, злоумышленники похищали у граждан электронные денежные средства. Возбуждены уголовные дела по двум статьям.
9: Об образовании.
13: Больше 80 тысяч заявлений подали в российские вузы в первый день приемной кампании, сообщили в Миноборнауке. Документы поступили от более чем 38 тысяч абитуриентов. Большинство поступающих, свыше 33 тысяч человек, воспользовались порталом госуслуги. Кроме того, среди желающих учиться в нашей стране больше 1300 иностранных граждан. В министерстве напомнили, что абитуриенты могут выбрать до 5 вузов, а в каждом из них до 5 специальностей и направлений подготовки. Приемная кампания стартовала 20 июня. В этом году студентами российских вузов могут стать около 1,5 миллиона человек. Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета для поступающих по результатам ЕГЭ завершится 25 июля.
9: О погоде.
13: В Москве плюс 23, облачно и гроза. Евгения Глинская, служба информации.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Всем привет. 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Эта война, она прошила огнем и болью буквально каждую советскую российскую семью. Не стали исключением и наши семьи.
15: Ну, я могу сказать, что именно 22 июня 41 года моего отца Моисеева Михаила Ивановича призвали в Российскую Красную Армию. Эта запись есть у него в трудовой книжке. Так и написано. Мобилизован в РККА в связи с началом Великой Отечественной войны. Он защищал Москву, дошел до Кенигсберга. У него медаль за взятие Кенигсберга, за победу над Германией.
14: Ну, у меня дед воевал, дед Алешка. И мы сегодня вспоминаем войну, потому что через все семьи советские, я сказал, российские, она прошла, и у нас сегодня в гостях в студии «Радио Комсомольская правда» Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, известный историк, политолог, политик, писатель, внук сталинского наркома Молотова. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич, что вы пришли к нам. Мы знаем, у вас очень много работы. Это и «Большая игра» на Первом канале, это сериал. И вот мне хотелось бы, знаете, с чего начать? Может быть, такой вопрос, ну, не может быть, а точно вам уже задавали. Вот за несколько дней до начала Великой Отечественной, а именно 14 июня 41-го, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил, дальше в кавычках, «Только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз». Кавычки закрываются. Он, Вячеслав Михайлович, действительно так говорил? Может быть, он сам это объяснял вам? И это было нежелание видеть очевидное? Или это была военная или дипломатическая хитрость?
16: Да, здравствуйте. День памяти и скорби действительно для каждой семьи он очень важен. Мой отец, Алексей Дмитриевич Никонов, тоже начинал войну 22 июня. Он тоже прошел всю войну, заканчивал войну капитаном СМЕРШа 48-й армии 2-го Украинского фронта в Праге. Ну, в общем, человек прошел действительно всю войну. Что же касается деда моего, Вячеслава Михайловича Молотова, то 22 июня он встретил в этом смысле в Кремле, когда начался только этот день. Затем он уехал на дачу на короткое время, уже когда были отданы приказы о приведении в боевую готовность всех частей Красной Армии. Но вскоре его разбудили, он вернулся в 5:30 утра. У него был немецкий посол Шуленбург, который, собственно, и объявил о начале войны, при том, что Шуленбурга он видел еще накануне вечером.
14: У него где?
16: В кабинете, Молотова, естественно.
14: В Кремле.
16: Шуленбург был в Кремле и накануне вечером, и отрицал то, что уже было нам хорошо известно, и нарушение границы уже, которые происходили, полеты немецких самолетов над нашей территорией. Шуленбург действительно был в неведении, и он, объявляя войну, он был очень расстроен. Он был противником Гитлера, потом его расстреляют в 1944 году как раз за заговор против Гитлера. После этого, естественно, он пошел в кабинет Сталина, там собралось политбюро, военное руководство. Были отданы все приказы, в том числе и по тотальной мобилизации целого ряда возрастов и во всех военных округах, кроме дальневосточных, чтобы не спугнуть Японию. В какой-то момент после 10 Сталин и Молотов остались в кабинете вдвоем. Было решено, что именно Молотов объявит о начале войны.
14: А почему?
16: Ну, дед объяснял это тем, что Сталин в тот момент пребывал в некоторой растерянности и не хотел брать на себя эту ответственность. Кроме того, в общем-то, страна привыкла к тому, что наиболее важные заявления делал все-таки Молотов, а не Сталин. Сталин выступал на съездах, но что касается каких-то заявлений, то все-таки он больше 10 лет возглавлял правительство, был председателем Совнаркома. И от него исходили основные заявления. И именно тогда вот он своей рукой начертал этот текст, который потом уже стал хрестоматийным, и который завершался словами «Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами». Эти слова он произнес в центральном телеграфе в 12:15.
14: В прямом эфире?
16: Да, конечно, это было в прямом эфире. И, в общем-то, жизнь страны не только разделилась на до и после. Теперь, что касается заявления,
14: с которого вы начали.
16: Вы знаете, у Сталина, Молотова не было никаких иллюзий в отношении Гитлера. Когда говорят порой, что они там не видели начала войны, это, по крайней мере, нелепо, потому что за те 10 лет, что Молотов возглавлял правительство, не только экономика наша выросла на 850% за 10 лет, оборонное производство выросло в 70 раз.
14: Какие годы?
16: В 70 раз, с 1930 по 1940. В 70 раз выросло военное производство за годы трех предвоенных пятилеток. Конечно, готовились к войне, знали, что она начнется. «Майн кампф» читали в оригинале. О планах Гитлера, в общем-то, было известно всем. О том, что война начнется, тоже было понятно. Когда? Вот это был большой вопрос, потому что Сталин до конца надеялся все-таки оттянуть начало войны, для этого делалось все, в том числе и давались вот информационные вбросы, которые имели цель зондажа на самом деле, надеясь на ответ со стороны Германии.
14: В том числе и вот это
16: заявление. Заявление Молотова о том, что на самом деле абсолютно верное, что только идиот может вообще думать о нападении на Советский Союз. Они действительно до последнего не верили, что Гитлер решится на эту, на их взгляд, абсолютную авантюру. Потому что не потому, что они так были уверены в себе там, и так далее, но они не видели признаков серьезной подготовки к Германии к длительной войне. Они не думали, что Гитлер рассчитывает на вот блицкриг, разбить там советские армии около границы и двинуться дальше. Все-таки Советский Союз – большая страна. Но они не видели никаких признаков подготовки Гитлера к длительной войне, тем более к зимней войне. Ну, например, там наша разведка сбилась с ног, пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки производства в Германии или союзных странах зимних масел для техники. Не было этого, не производили. Или то же самое с теплой одеждой.
15: Но так и рассчитывали, за 3 месяца.
16: Не было никакой подготовки к зимней войне. Германия не шила зимнюю одежду. Разведка давала очень противоречивую информацию. Говорят, ну вот сообщали ведь, что 22 июня нападут. Но при этом забывают, что вообще-то информации было море. И разведка постоянно давала вот это море информации, в которой были разные самые даты. В том числе и 22 июня звучало в тех сообщениях, которые были, ну, скажем, за месяц до начала войны. Но Гитлер принял решение о нападении на Советский Союз только 17 июня. Дата была неизвестна никому, кроме Гитлера. Ее не было, этой даты. И, кроме того, была, конечно, очень эффективная немецкая информационная кампания, организованная Геббельсом, которая говорила, что на самом деле Германия не готова к войне, Германия не готовится к войне, Германия не собирается нападать, что это хитрый трюк, чтобы обмануть англичан и так далее, и так далее. И именно эта информация, она превалировала в донесениях разведки. Ну, кроме того же сообщения, что было там сосредоточение войск, о чем было, естественно, понятно и известно, была огромная информация, что Германия не нападет. И надежда на это была. Сталин не хотел войны или хотел оттянуть ее на как можно большой срок. Поэтому, да, была очень серьезная такая дипломатическая игра, которая шла с немцами. Более того, была брошена информация, что Молотов собирается посетить Берлин. Это тоже был зондаж в эти дни для того, чтобы провести переговоры.
14: А это все Молотов? Вы же не в каких-то там энциклопедиях все это смотрели. Это вам Молотов все рассказывал?
16: Ну, естественно, он мне об этом тоже рассказывал. И в энциклопедиях об этой информации вы не найдете, но есть масса документов и стенограмм переговоров советско-германских, там, переговоров с делегациями западных держав, с Францией, с Великобританией. Все стенограммы есть. И вот вы упомянули фильм, который сейчас идет «Вторжение». Это 8-серийный фильм.
14: Это фильм Вячеслава Никонова на Первом канале.
16: На Первом канале 18:30 каждый день по будням. Серия, посвященная 22 июня, 22 июня. Угу. Это будет 6-я серия, 5 серий предшествует. То, что предшествовало этой войне, начиная, собственно, с японской агрессии против Китая. Я считаю, что именно там началась Вторая мировая война. Ну и затем 3 серии вот уже после начала Великой Отечественной. Для этого фильма мы использовали, конечно, огромное количество документов, и там много игровых сцен.
14: Да.
16: Там нет ни одной выдуманной вообще строки, выдуманного слова. Это все стенограммы реальные или выдержки из выступлений, речей тех деятелей, которые, собственно, и представлены в этом фильме. А это и Гитлер, и Сталин, и Чемберлен, и Деладье, и Черчилль, и Гитлер. В общем, как вы понимаете, там весь спектр политических деятелей тоже показан.
14: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, сегодня в студии радио «Комсомольская правда» известный историк, политолог, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов, а ведут эту программу журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
17: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
18: Комсомольская правда.
19: Читайте завтра, что Европа продолжает покупать у России. Стейк из фламинго для Анны Асти. Какие странности можно обнаружить в райдерах наших звезд? Доказано, смартфоны не вызывают рак. Но есть нюанс. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
20: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Еще раз всем привет. 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной. Эта война прошила огнем и болью каждую советскую и российскую семью, не стали исключением и семьи нынешних радиоведущих Любовь Моисееву и Александра Гамова. А в гостях у нас известный историк, политолог, писатель, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотов Вячеслав Никонов. Слушаем наш разговор.
23: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
24: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
25: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
26: А знаете ли вы что? Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
16: Касающихся абсолютно всех сторон жизни, из них половина подписана Молотовым.
15: Скажите, пожалуйста, вот мы про растерянность и прочее, да, в начале войны. Меня поразила одна цифра. Я недавно на нее наткнулась совершенно случайно. И оказалось, я увидела, что по количеству техники, скажем, танков и авиации, оказывается, наша советская армия не только не уступала немецкой, но в некоторых параметрах даже превосходила. Почему же тогда так резко отступали?
14: И в авиациях, и в танках.
16: Ну, это и правда, и неправда. Значит, правда в чем заключается? Во-первых, нам противостояла объединенная Европа. Не надо забывать это. Очень часто учитывается немецкая техника. А почему тут немцы, да? Против нас была объединенная Европа. Я просто напомню, что 22 июня 1941 года она объявляла войну не только Германия. Была еще Италия, была Финляндия, была Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия – это только те страны, которые официально объявили войну. Болгария не объявляла войну, потому что Гитлер предоставил ей возможность стать дипломатическим окном для разговоров с Советским Союзом. Общение шло через болгар. Чехия, Австрия были частью Германии, они уже были поглощены Германией. Франция была оккупирована Германией. Бельгия, Голландия, Люксембург тоже. Дания оккупирована, Норвегия оккупирована. Все они работают на Германию.
15: Швеция не была оккупирована, но работала тоже на Германию.
16: Швеция не была оккупирована, но работала на Германию. Испания, Португалия – фашистские режимы, работавшие на Германию и посылавшие свои войска. Все страны, которые я называл, посылали свои войска против нас. Поэтому там была не только немецкая техника, но и вся Европа. У этой коалиции, которая сейчас и называется Европейский Союз, там полное совпадение участников практически, было огромное превосходство и в людских силах, и, естественно, в экономических возможностях и так далее. Это первое. Второе. Вопрос ведь не только в количестве, но и в качестве той техники, которая производилась. У нас действительно было достаточно много техники и танков, и самолетов. В конце концов, мы будем производить больше, чем Германия и их союзники вместе взятые. Но, я повторяю, в 70 раз увеличили производство оборонной продукции, да, за 10 лет. Но далеко не вся эта техника была современной к 1941 году. Там было достаточно много техники, выпущенной в начале 30-х годов, да, которая она быстро устаревала тогда. Там модернизация шла постоянно. То же самое с авиацией. Да, было много самолетов, но по качеству они Мессершмиттом, Фоке-Вульфом значительно уступали. На стороне Германии был, во-первых, фактор неожиданности, безусловно. Понимаете, когда ты планируешь военное наступление, ты планируешь наступление. Историки спорят, и военные историки особенно. А что было правильно в тот момент сделать? Придвинуть все вооруженные силы к границе и встретить, так сказать, не войсками первого эшелона, которые немцы смогли действительно достаточно быстро пробить, потому что там было огромное превосходство именно до направления главного удара и именно на передовой линии нашей обороны, где стояли просто передовые части, части прикрытия по большей части. Вот что туда? Выдвинуть туда все основные вооруженные силы? Вот многие и полководцы тоже наши победы, они рассуждают на эту тему, что надо было сделать. Они не уверены, что...
14: Жуков, Аркасовский.
16: Да, что это было бы правильное решение. Жуков так не считал. Потому что, с одной стороны, выдвижение вот этой всей махины на границу, во-первых, моментально провоцировало бы немецкую агрессию, да, то есть это ускоряло бы начало войны, во-первых. Ясно, что Гитлер не стал бы ждать этого. И второе, это позволило бы Гитлеру реализовать его главную стратегическую, собственно, идею, которая заключалась в том, чтобы разгромить советские войска на границе. Именно в этом был замысел Блицкрига. Но на границе не было тех войск, которые он собирался разгромить. Они были дальше.
15: Но они вошли потом, как нож в масло,
16: и потом пошла тотальная мобилизация, которая позволила действительно Ну, знаете, когда идут хорошо выдрессированные, с большим боевым опытом немецкие колонны, которые как нож вошли во Францию и разгромили ее в течение месяца, просто уничтожив.
15: На кураже, получается, да?
16: Да, ну, дело не только в кураже, дело и в технике, дело и в стратегии, и в том, что наступающая сторона в данном случае имеет стратегическую инициативу. Поэтому остановить это было невозможно. Мы имели дело с превосходящей силой в любом случае, с превосходящей силой и в количественном, и качественном отношении.
14: Вот еще такой вопрос, Вячеслав Алексеевич, пока мы далеко не ушли от товарища Сталина и товарища Молотова, вот как вам дед рассказывал, вот они, политбюро, приехали на ближнюю дачу, значит, постучались, вошли к Сталину. Некоторые мемуаристы утверждали, что он сначала подумал, что его приехали арестовывать. Вот, но... А вам дед как рассказывал? Они пришли, он же его как звал дед Сталина?
16: Коба.
14: Коба. Коба, что с тобой? Вот как он рассказал? Коба, значит, можно мы, политбюро к тебе зайдет?
16: Ну, что думал Сталин, дед мой не знал.
14: А вот...
16: Как, и никто не может
14: знать. А как он рассказывал, что вот они зашли вот в эту... Ну, я был на этой даче, представляю, как она выглядит.
16: Ну, зашли, он сказал, что приехали.
14: А, вот так вот?
16: Да.
14: Нифига себе, война идет, значит, что приехали?
16: Что приехали, да. Ага. Ну, он говорит, ну, Иосиф, надо создавать... Там, Государственный комитет обороны, брать все руководство страны в свои
14: руки. Это 23-го было?
16: Кто председатель?
14: Это какого?
16: Нет, это не 23-го, это уже в начале июля. После этого, собственно, текст о создании ГКО написан рукой Маленкова. Маленков написал, и, естественно, они его согласовали тут же. Это клочок бумаги, и после этого началась уже полноценная работа Государственного комитета обороны, ставки Верховного главнокомандования, ну и так далее.
14: Так он сколько в оцепенении, товарищ Сталин, находился?
16: Ну, если иметь этот эпизод, то полтора дня.
14: Ну, понятно. А до этого вот эта правильная книга была, мне как-то ее показывали, посетители, которые в Кремль приезжали к Сталину и 22-го, и 23-го там. Она все это правда, да? Это...
16: Вы знаете, книга посетителей Сталина – это самая правдивая книга, которую себе можно только представить. Попробовали бы они кого-то туда не записать или записать лишнего.
14: То есть он работал, вождь работал?
16: Конечно, работал. А что же он делал?
14: А почему раньше ГКО не создали?
16: Потому что войны не было еще.
14: Нет. Почему нужно было до 3 июля ждать, если 22 числа уже… Самолеты летят, Киев бомбили, нам объявили.
16: Ну, почему? Ну, понимаете, решение об управлении войной принимается, когда война начинается. Так было всегда. И то же самое было с гражданской войной, что ли. И там Ленин сразу создавал там органы управления войной, да, как только начались там мятежи белочехов, да, там в 18-м году. Нет же, конечно. Ясно, что по ходу дела это создается, реформируется, изменяется, состав ставки менялся, потом была ставка Верховного главнокомандования создана и так далее. То есть управление в ходе войны, там несколько раз были реорганизации правительства и аппарата, и сфер ответственности тех или иных членов Политбюро и членов правительства. То есть там шли постоянные, конечно, совершенствования системы управления страной.
14: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв и продолжим наш разговор с известным историком-политологом Вячеславом Никоновым.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
4: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там четыре пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия. Партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит: не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферы влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
26: Об атаках.
13: Средства ПВО за день уничтожили над российскими регионами 141 украинский беспилотник. Атака отражена с 7 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
26: О катаклизмах.
13: 5 человек пострадали в результате мощного смерча в Свердловской области. Стихия обрушилась на город Кушва. По данным 112, троих пострадавших госпитализировали. Еще двоим помощь оказали на месте. 4000 частных домов в городе остались без электроэнергии. Об этом сообщили в региональном МЧС. Ветром повреждены 40 кровель. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор ЛЭП. К ликвидации последствий стихии привлечены свыше 40 человек и 15 единиц техники.
26: О политике.
13: ЕС обсуждает усиление экономического давления на Москву и дальнейшую поддержку Киева, а не посредничество в переговорах. Об этом заявил председатель Евросовета Антонио Кошта. «Мы не хотим быть посредниками, мы на стороне Украины и поддерживаем ее», – подчеркнул он. Ранее Кошта сообщал, что Евросоюз намерен установить дипломатический канал связи с нашей страной. После этого, по данным политика, некоторые члены объединения пришли в ярость, особенно страны Балтии.
26: Про бензин.
13: Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива ввели в Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. На заправках заливать топливо будут только в баке автомобилей. Бензин будут продавать не больше 40 литров на машину, а солярки – до 80 литров в городе и до 200 на трассах. Меры приняты, чтобы избежать искусственного ажиотажа и спекуляций, подчеркнул глава региона.
26: О знаменитостях.
13: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Нападающий сборной Аргентины отметился забитым мячом в матче второго тура группового этапа против команды Австрии. Он забил на 38-й минуте. Для форварда гол стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших снайперов Месси обошел нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года. На 9-й минуте этого же матча Месси не смог забить пенальти.
26: О валютах.
13: Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, юаня 10 рублей 88 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
26: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Еще раз всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» журналисты Любовь Моисеева и Александр Гамов, но прежде всего наш сегодняшний герой, известный историк, политик, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. А говорим мы сегодня о событиях 85-летней давности. Я напомню, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная.
15: А можно вот я еще раз вернусь к этому вопросу об отступлении, да? Знаете почему? Потому что мне недавно попалась совершенно теория, которая мне показалась, с одной стороны, совершенно дикой, я не могла сразу воспринять, но, с другой стороны, человек ссылался на какие-то данные, какие-то статистические выкладки. Суть этой теории была в том, что, несмотря на жесткую пропаганду, несмотря на воспитание нового поколения в духе коммунистической идеологии, сохранилось еще огромное количество людей, которые не были стопроцентными сторонниками большевистской коммунистической страны. И поэтому в армии многие просто не хотели воевать за социализм. И настоящее сопротивление якобы началось только после того, как люди увидели, какие зверства творили немцы на оккупированных территориях. Как вы могли бы прокомментировать такую теорию?
16: Знаете, я знаком с очень многими людьми, которые войну прошли. И считать их пятой колонной изначально я не могу. Я, честно говоря, не встречал таких людей, которые считали, что не надо.

0: Даже трупы нацистов Зеленский перевозит из Европы и хоронит. Ощущение, что скоро мы придем и к состоянию 41-го года. Вам не кажется?
1: История, с одной стороны, всегда себя повторяет, с другой стороны, никогда себя не повторяет. Повторения 41-го года, безусловно, не будет, хотя бы по одной причине. Существует такая вещь, как ядерное оружие. Мы не собираемся вести какие-то длительные войны с странами, которые тогда составляли Третий Рейх. Кстати, сейчас мы понимаем, что это те же самые страны, с той же самой идеологией, которая на самом деле у них никогда не уходила на задний план.
0: Более того, это там потомки этих фашистов.
1: Естественно, что в Германии там все потомки фашистов, поскольку вся страна была фашистской. Да и вся Европа была фашистской, понимаете? Вся Европа была фашистской. Это потом там были разговоры о том, что там либеральная демократия какая-то, права человека. Вся Европа была фашистской. И поэтому все жители Европы, они так или иначе наследники фашистской идеологии. И более того, те страны, которые были нам союзные, Соединенные Штаты, Великобритания, они после Второй мировой войны ведь активно использовали нацистов. Что такое там украинский отдел, украинское управление ЦРУ? Это те же самые бандеровцы, которые были перевезены из Украины, плюс украинское отделение гестапо. Что такое там северокавказское отделение ЦРУ? Это, естественно, то же самое управление гестапо, которое занималось Северным Кавказом. И потом это все стало просто тканью, плотью и кровью самого ЦРУ. Да? И те операции, которые после Великой Отечественной войны проводились на Западной Украине, вот те же самые все лесные братья, это была просто операция ЦРУ. Сейчас об этом есть масса документов. Это не было сопротивление там свободолюбивого украинского народа. Это была операция американских, прежде всего, спецслужб. И я вам напомню, что когда создавалось военное командование НАТО, подавляющее большинство генералитетов были генералы вермахта.
0: Это какой год?
1: Ну, как только было создано НАТО в 1949 году, в начале 50-х годов и так далее. А в немецком Бундестаге даже в начале 60-х годов 60%, даже больше 60% депутатов были в прошлом членами НСДАП, партии Гитлера.
0: А вот сегодня ФРГ снова не скрывают, что готовы и даже хотят напасть на нас. Это реванш или что-то еще глубже, или это просто инстинкт? Им... Я вот когда в Германии был, даже молодые люди совершенно говорят, вот здесь вот ваши пришли и остановились, вот, ну и так далее. Вот даже в лучшие времена они делили, в общем, себя отделяли, даже в ГДР. Говорили, что вот здесь ваши, нас, здесь наших наши, победили, да, конфронтации не ушли.
1: Ну, поскольку уничтожение нас является целью их на протяжении многих столетий, что вас удивляет, да? Вы думаете, что тут псы-рыцари делали, да, на Чудском озере? Ну, потом, конечно, когда были у нас тут монголы, хозяйничали, они не лезли. Но потом лезли постоянно, да, и регулярно. Сколько раз приходилось нам каждые 50-100 лет обязательно нам надо было выдерживать какой-нибудь наш со стороны Запада. То поляки там придут, Москву там Кремль захватят, то французы, то шведы в Полтаву придут, то немцы. Поэтому мы для них не просто чужие, мы для них такой инфернальный враг на протяжении, ну, по крайней мере, точно всего времени там с Василия III и уж точно до Ивана Грозного даже. Мы другие, мы самостоятельная цивилизация, которую они рассматривали тогда еще, даже в начале XVI века, как просто очередное поле для колонизации, ну, как там, я не знаю, индейцы в Америке, там, ну и так далее. Но поскольку мы не стали ни их вассалом, ни полем для колонизации, то вот эта ненависть к России, она остается. И кроме того, было всегда очень серьезное религиозное расхождение. Православие они считали ересью, русских всегда они считали неполноценными людьми. И это было, это ощущалось и тогда, и сейчас мы видим, да, разговаривать с русскими – это уже ниже собственного достоинства. Но вот почему не удалось договориться с, не,

0: с французами, англичанами, да, против Гитлера. Потому что для них Гитлер-то был свой. Они с ним встречались, они с ним разговаривали, они с ним подписывали соглашения. Но при этом ни англичане, ни французы ни разу даже не позвонили Сталину. Ни разу. Кто такой Сталин? Гитлер свой, Сталин чужой. И русские чужие. И вот это ощущение собственного превосходства, это комплекс того, что они являются сверхлюдьми. Когда говорят о западных ценностях, очень часто почему-то не вспоминают, что являлось главными западными ценностями на протяжении столетия, а может быть, даже и больше. Это прежде всего расизм. Это главная западная ценность. Есть они, как высшая раса, и все остальные, как нации рабов. Ну и такие вещи, как шовинизм, национализм, колониализм, нацизм, фашизм – это западные ценности. И они от никуда и никогда не уходили. И то, что они себя представляют иначе, не должно нас обманывать. Мы должны видеть, что это именно то, что является западными ценностями. А поэтому вот ваш вопрос, почему немцы хотят опять на нас напасть, по-моему, имеет совершенно логичный ответ. Вячеслав... Они иначе не могут.
1: Вячеслав Михайлович, вот на этот счет, что вам советовал? Что из советов, из наставлений деда вы сейчас используете или не используете?
0: Ну, что значит использовать?
1: Молотов вам помогает сейчас?
0: Естественно, я был информирован лучше, чем мои сверстники многие в тот момент. Но главное не забывать о том, что ты себя представляешь. Защищать свои ценности, идеалы. Верить в свою страну, любить ее, сделать ее максимально сильной. Никогда не верить Западу. Когда ему говорили, вот Вячеслав Михайлович, тут вчера там в «Нью-Йорк Таймс» вас опять ругали. Он говорит, было бы гораздо хуже, если бы меня хвалили.
2: Точно. Это мы в 90-е годы все прошли на практике.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв и продолжим наш разговор с известным историком-политологом Вячеславом Никоновым.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте завтра, что Европа продолжает покупать у России. Стейк из фламинго для Анны Асти. Какие странности можно обнаружить в райдерах наших звезд? Доказано, смартфоны не вызывают рак. Но есть нюанс. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
7: Мы можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров. Как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу тех, кто принимает решения.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной. Эта война прошила огнем и болью каждую советскую и российскую семью, не стали исключением и семьи нынешних радиоведущих Любовь Моисееву и Александр Гамова. А в гостях у нас известный историк, политолог, писатель, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотов Вячеслав Никонов. Слушаем наш разговор.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Работая чисто с документами, все равно ты оказываешься в плену неведения, потому что большинство, ну, абсолютно подавляющее большинство исторических событий не оставило никаких документальных следов. И что думаете, переписка Сталина и Молотова, там, она отвечает на все вопросы? Нет, конечно. Они каждый день встречались по нескольку раз и обсуждали все между собой. Mm. И самые главные решения принимались именно тогда.
2: А ведь, кроме того, еще масса документов, которые не раскрыты, они засекречены.
0: Есть засекреченные вопрос. Документы, но все равно даже они не ответят на все вопросы.
2: Завершающий вопрос.
1: Что про Лермонтова все? Можешь?
2: Ну, я могу. Завершающий. Мы еще только-только разговорились.
1: А надо...
2: Ладно.
1: Дальше изучать
2: Вячеслав
1: историю
2: Вячеслава Алексеевича. Тут назрел уже вот такой вот вопрос, который звучит, как ни странно, в стихотворении Лермонтова. Все чаще и чаще вспоминаются строки «Что же мы на зимние квартиры?» Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки?» Жестче надо,
1: наверное, русские...
2: А русские штыки?
0: Вы знаете, я эти темы не обсуждаю по одной причине. Потому что всей полнотой информации в отношении того, что происходит сейчас в мире, на линии боевого соприкосновения, в наших вооруженных силах, в вооруженных силах других стран, я не обладаю. Решение об этом принимает у нас Верховный Главнокомандующий и руководство Генерального штаба Российской Федерации. Поэтому я не могу обсуждать эти темы, не обладая той полнотой информации, которой обладают они.
1: Очень хороший. Ну, как всегда, ну что, хороший вопрос, хороший ответ. Ну, наверное, завершающий вопрос все-таки ваши прогнозы, ваши надежды. Ну и последняя фраза будет молотовская из ваших уст. Я, кстати, заметил, одно время вы... По крайней мере, в интервью «Комсомолке» вы говорили, наше дело правое, победа будет за нами. А серединочку вы упускали. Теперь Я правильно заметил, нет? А теперь вы серединочку тоже употребляете.
0: Ну, вот ваш прогноз. Поначалу я действительно использовал сокращенную фразу и говорил, когда мы возьмем Курахова, вот тогда я буду говорить полностью. Да. Как только Курахова взяли, я стал бы употреблять полностью фразу.
1: Кто-то еще заметил,
0: что двигаемся вперед, безусловно. Что касается прогнозов, ну что, Россия становится сильнее, а не слабее. Россия становится сплоченнее, Россия становится умнее, нас уже вряд ли удастся кому-то одурачить. Мы видим свои задачи, цели. Как их достичь? Ну, естественно, лучше видят тем, кто руководит военными действиями. Мы обладаем достаточно серьезным потенциалом для того, чтобы решать свои проблемы. Наши вооруженные силы, если не первые, то точно не вторые по огромному количеству параметров. Да, есть где-то вещи, по которым мы отстаем, скажем, по космической группировке, но по высокоточным системам, гиперзвуковому оружию, естественно, Россия опережает сейчас всех. И у нас есть, конечно, дух победителей. Мы все наследники не побитой фашистской Германии, как Запад. Мы наследники поколения, которое подняло красный флаг над Рейхстагом.
2: А можно
0: у нас
2: еще?
0: Гены победителей, и поэтому наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами.
2: А можно я еще все-таки один вопрос задам? А?
1: Ну, если про победу.
2: Про победу. Я, может быть, не просто про победу, а дело в том, что мы сегодня вот очень подробно вспоминали, вы рассказывали о 22 июня, о военных действиях каких-то, да? Вот, но мы понимаем, что как бы после гражданской войны в отечественный опыт гражданской войны не пригодился. А вот сейчас, если мы вспоминаем, что мы можем вынести, какой опыт из отечественной войны, потому что война-то стала другой.
0: Знаете, опыт годится любой, и опыт гражданской войны тоже, да, и полные георгиевские кавалеры, да, как Жуков, Первой мировой войны, затем гражданской, они, в общем-то, сыграли достаточно большую роль в победе и в Великой Отечественной. Военный опыт, конечно, он всегда устаревает. И сейчас, скажем, опыт уже 22-го года, 2022 года, уже устарел в значительной степени. Война начиналась не как война беспилотников, а сейчас идет война беспилотников. Да? То есть ясно, что военное дело прогрессирует очень быстро, особенно как раз во время военных конфликтов. Что отличает Первую мировую войну от Второй? В Первую мы проиграли, а во Второй выиграли. А в чем была разница? На самом деле только в одной. Мы же и в Первой мировой войне стояли на победу. Весной 1917 года должно было начаться наступление, которое, собственно, положило бы конец кайзеровской Германии. Страна взорвалась изнутри. Нас невозможно взять извне. Никому это не удавалось.
1: И не удастся.
0: Но нам надо следить за тем, чтобы мы не взорвались внутри. Потому что то, что написал тогда Николай II... «Кругом и ложь, измена и обман» – это, к сожалению, то, что погубило тогда Российскую империю и обрекло на поражение в Первой мировой. Поэтому, когда страна едина, когда она монолитна, когда элита не расколота, страну победить нашу невозможно.
1: И все же не смеют, что ли, командиры чужие и зарвать мундиры, а русские – орешники.
0: Каждый день рвем тем, чем можно.
1: Спасибо. Спасибо огромное вам,
2: Виссарион Сергеевич. В любом случае победа будет за нами.
1: Да, враг будет разбит, потому что дело наше правое. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за то, что вы пришли, и за ваши книги, и за ваши прогнозы, и за ваш оптимизм.
0: Спасибо. Ну, а сегодня помолимся за тех, кто погиб Великой Отечественной.
1: Да.
0: И вспомним тех, кто защитил нас.
1: Это правда. Да.
2: И за тех, кто сейчас стоит на нашей защите. Помолимся.
1: Помолимся. А теперь, друзья, мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, известный историк, политик, писатель, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. А вспоминали мы события 85-летней давности, я напоминаю, 22 июня 1941 началась Великая Отечественная. В эфире работали журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Любите нашу историю.
9: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о последствиях запрета закупки российского газа в Европе.
11: Ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще и с 1 января не полностью запретят импорт российского сжиженного природного газа, а мы второе место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. При всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах, то есть у них сейчас меньше на 10% примерно за полностью, чем в среднем за последние 5 лет. А это значит, что не то, что они там замерзнут, а это значит, что нам будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что проводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования цены высокой. Они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать СПГ по краткосрочным контрактам 26 апреля. Теперь трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. И вот с 1 января будет запрет на уже весь СПГ. И с ноября 27 года уже весь трубопроводный газ. Хотя это решение, кстати, даже часть европейцев оспаривает. Вот Венгрия и Словакия, они подали в суд на Еврокомиссию за то, что те нарушили процедуру голосования. То есть такие решения, они только единогласно принимаются. И у каждой страны есть право вето. А европейцы, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против, они взяли и простым большинством голосов приняли решение, сказав, что это вовсе не санкции, а просто изменение внутренних правил газового рынка Европы.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: О важном.
12: Сергей Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча представителей стран БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
9: Про бензин.
12: «Лукойл» ограничит отпуск топлива в Воронежской области с 23 июня. В бак на территории города за раз будут отпускать по 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. На трассе по 60 литров бензина и 200 дизеля, сообщили в областном правительстве. При этом, по словам властей, на АЗС федеральных сетей запас 92-го и 95-го бензина, а также дизельного топлива, сохраняется в достаточном объеме. Ранее аналогичные меры ввели в Омской области.
9: О политике.
12: Новое правительство Венгрии подготовит поправки в основной закон, которые позволят отстранить от должности нынешнего президента страны Тамоша Шуёка и начнет процесс разработки новой конституции. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, выступая в национальном парламенте. Ранее он неоднократно утверждал, что Шуёк обязан уйти в отставку, поскольку потворствовал злоупотреблением предыдущего правительства. Он также объявил, что с сентября начнется всеобъемлющий процесс разработки новой конституции с участием всего венгерского общества. В Росатоме сообщили о завершении строительства первого блока АЭС «Акую». Ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, который прибыл на станцию в Турции. По его словам, остаются считанные недели до начала пусковых операций. Во время обхода площадки Лихачев посетил центральный зал реакторного отделения блока номер один, где ему доложили о завершении операции по загрузке имитационных тепловыделяющих сборок в реактор.
3: О спорте.
12: Победительницу Уимблдона дисквалифицировали за отказ от допинг-теста. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе вынесло решение в отношении чешки Маркеты Вандраушевой. Как сообщила пресс-служба организации, в декабре прошлого года спортсменка не захотела сдать анализы. Свое решение она объяснила стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за безопасность. Дисквалификация 26-летней теннисистки завершится 21 июня 2030 года. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
3: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
13: Итак, товарищи, продолжаем большой и вдумчивый разговор про историю наших спецслужб. Продолжим развивать тему, поднятую в предыдущем выпуске этого цикла. Мы тогда говорили про МГБ, предшественницу другой мощной спецслужбы. Наверное, самой известной и грозной в истории Советского Союза. Речь про Комитет государственной безопасности, организованный 3 марта 1954 года при Совете министров СССР. Аббревиатуру эту знают примерно все, причем не только в нашей стране. Что только не было писано-переписано, снято-переснято, придумано-додумано, сочинено про КГБ и его сотрудников. После развала СССР и до прихода ко власти Владимира Владимировича Путина, подполковника госбезопасности, да и после, если быть предельно честным, тоже наснимали, наговорили многое. В нашей стране шла и порой идет мощнейшая агитпропагандистская кампания по обесцениванию работы данной спецслужбы. Да что там обесцениванию? Очернению и тщательной, скрупулезной мифологизации. Причем черной мифологизации. Бьют обычно по одним и тем же точкам, чтобы у людей в памяти сформировался четкий так называемый эффект Манделы. Вроде бы этого на самом деле не было, но то ли по телевизору как-то сказали в программе «Сванидзе», то ли в сериале показали, что напротив было именно так. Про воронки во дворе, смотрите фильм «Мастера Маргарита» 2024 года. Про воинственный антисемитизм чекистов. Юрий Андропов, сын Евгении Карловны Флекенштейн, подтвердит. Про слежку и прослушку на каждом шагу. И про 4 миллиона доносов нам рассказывали. И про стукачей-священнослужителей, и про дворников-доносчиков на зарплате. И прочее, прочее, прочее, прочее. В общем, если бы ФСБ, как правопреемница КГБ, могла при помощи нейросетей посчитать количество упоминаний аббревиатуры советского ведомства, особенно в рамках клеветы, и взыскать за это роялти, организация давно бы обогнала по капитализации Microsoft, Google, Apple, Amazon и всех остальных. Все почему? Потому что чешется у некоторых там, где болит. Расчесывают все эти язвы, как ни странно, зачастую потомки чекистов. Да, их немало среди творческой, особенно либеральной, но периодически и монархической нашей общественности. Мы разбирали это подробно в выпуске, посвященном НКГБ. Вот у них болит обычно сильнее всех. Так они пытаются чистить карму и перепрошивать свою собственную родословную, зачем-то открещиваясь от предков и пороча их честь. Самые яростные немыслимые фейки, самые нелепые стереотипы, самые идиотские штампы, а еще фразеологизмы, накрепко вбитые в головы сограждан типа «кровавая гбня» и тому подобное, это все в основном их кропотливая работа на протяжении целых десятилетий. А у нас работа другая. Мы фейки будем разоблачать. Как мы уже подчеркивали, в случае с любой спецслужбой КГБ не исключение. Секретность и закрытость работы, продиктованная служебной необходимостью, создает не только определенный романтический шарм, ореол тайны, но и множество домыслов и кривотолков. За ними реальность обычно и скрыта. Даже высшее руководство страны старалось разводить руководство МВД, Генпрокуратуры и чекистов по разным кабинетам. Генеральный прокурор Советского Союза с 1948 по 1953 годы Григорий Сафонов вспоминал: «В бытность мою генеральным прокурором за все 5,5 лет товарищ Сталин ни разу не вызвал меня, так же, как, впрочем, и моих предшественников, для обсуждения касающихся следствия вопросов с руководящими работниками и следователями МГБ, которых он иногда приглашал к себе. Никогда он не вызывал к себе также министра юстиции и председателя Верховного суда СССР». И все же КГБ отличался от предшествующих спецслужб. Конечно, это было особое ведомство, но в первую очередь в отношении компетенции и ответственности. Принято считать, что они были безграничными, но это не так. К примеру, в сентябре 1953 года было ликвидировано так называемое особое совещание. Орган, работавший с 1934 года, который обладал беспрецедентным правом нарушения конституционного положения об отправлении судопроизводства исключительно судом. Это ведомство, что вы слышали про него, было наделено полномочиями ссылать правонарушителей и отправлять их в места лишения свободы во внесудебном порядке и даже смертельные приговоры выносить. У КГБ таких полномочий не было. Просто не было никогда. Или, как многие считают, красная корочка чекиста, в сериалах показывают, служила вездеходным пропуском и допуском до любых действий, которые только КГБ посчитали бы нужными. И это тоже не так. За деятельностью следствия органов госбезопасности был строгий прокурорский контроль и надзор. В связи с этим было даже создано специальное управление в прокуратуре СССР. Следить, не поверите, за КГБ. Что касается репрессий 1937 года, которые проводило, как несложно догадаться, совсем другое ведомство, то как раз именно с 1954 года, когда был организован КГБ, начался пересмотр дел ранее осужденных лиц. Их реабилитировали, освобождали с учетом отбытого срока или меняли формулировки в статьях обвинения и сокращали сроки лишения свободы. Все это происходило во времена и отчасти даже в рамках работы КГБ. С момента введения в СССР нового уголовного законодательства в 1959 году и до развала Советского Союза Комитет госбезопасности привлек к уголовной ответственности 14 600 человек. Тут я подчеркиваю, это не мизер и не смешные цифры, это просто сухая статистика. 14 600 человек привлечение за 32 года. 32 года. Для сравнения, только в 1958 году более 52 000 человек были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона. Этим занимался не КГБ, как вы понимаете. 52 000 человек за год, а тут 14 600. Всего в Советском Союзе по всем остальным возможным статьям за 1959 год, для примера, было осуждено 869 000 человек. Так чем же вообще занимался комитет? Если они 14 600 человек наказали за 32 года, в то время как любой европеец или американец считает, что они столько людей отправляли в лагеря на Соловки за час. Созданная в 1954 году структура должна была ведать разведкой и контрразведкой тоже, оперативно-розыскной деятельностью и охраной госграницы. Комитет должен был обеспечивать ЦК КПСС информацией, затрагивающей государственную безопасность. Да, именно ЦК КПСС, а не правительство. Почему не другие ведомства занимались этим? В чем была сверхзадача создания данного органа? Прежде всего, нужно было выделить оперативно-чекистские подразделения в автономное ведомство. И чтобы ограничить масштабы влияния МВД на внутриполитические процессы в стране, и, кстати, чтобы минимизировать потенциальные риски для политического курса Никиты Хрущева. Именно поэтому первым председателем новой структуры стал генерал-полковник Иван Серов, доверенное лицо Хрущева. Отделения КГБ появились в городах, селах, районных центрах, а также на водном, авиационном и железнодорожном транспорте. Как оценить, что затрагивало госбезопасность, а что нет? На это и были приняты прямые должностные инструкции и ограниченные уставом полномочия, прописанные в положении Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР и его органах на местах. Какие были цели у КГБ? Первое и главное – гарантировать государственную безопасность, как вы понимаете. Другими словами, оградить советское государство и народ от внутренних и внешних угроз, в том числе путем контроля деятельности внутренних оппозиционных групп, ну и, конечно же, иностранных агентов, планировавших действия против Советского Союза. Так работает любое государство. Любое государство защищает себя и своих граждан. Не было никакой внутренней установки давить беззащитных и несчастных диссидентов, творческую элиту и интеллигентную косточку. Гасить все живое и творческое, ну и тому подобное. Это все демагогия. Была поставлена простая задача – обеспечить устойчивость системы. И задачи Комитета госбезопасности формулировались так. Пункт первый. Разведка и контрразведка. Комитет был ответственным за сбор разведывательной информации о странах Запада и других иностранных государствах, а также за противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб на территории Советского Союза. Второе. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Пункт третий. Контроль над иностранными гражданами и их деятельностью. Пункт 4. Обеспечение секретности и безопасности. КГБ занимался обеспечением защиты государственных секретов и тайн. Пункт 5. Идеологическая контрразведка, то есть работа с политическим экстремизмом внутри страны. Раскачать государство при посильной помощи западных партнеров пытались и тогда. Комитет предупреждал данную деятельность. Пункт 6. Поддержка внешней политики Советского Союза. Комитет проводил работу в других государствах через разведывательные и агентурные операции. Спустя некоторое время ведомство стало одной из наиболее эффективных и могущественных спецслужб во всем мире. Агенты наши успешно действовали практически во всех странах мира, добывая секретные сведения и отстаивая коммунистическую идеологию в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Северной и Южной Америке. В общем, делали то, чего нам так остро не хватает сегодня. С 1954 по 1967 год, до прихода Юрия Андропова, человека, кстати, гражданского, на посту руководителя КГБ сменилось три начальника. После Серова в 1958 году пришел Александр Шелепин. Его в 1961 году сменил Владимир Семичастный. Служба проходила стадию адаптации гражданской жизни к новым реалиям и искала, помимо выполнения прямых обязанностей, роль в новом государстве социалистической законности, которую строил Хрущев. Остановимся на ключевых и самых ярких эпизодах работы КГБ.
14: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
16: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
19: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет... Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
20: Послевоенные годы в жизни КГБ были переломным переходным этапом. Сильно вырос класс разведчиков и агентов за рубежом тоже, формировавших службу в 30-е годы. Нужно было, по сути, заново формировать и развертывать разведывательную сеть. И ведомство сумело провести ряд блестящих операций. Некоторые из этих операций буквально дали советскому государству целые государства в союзники. Операцию «Вихрь» разрабатывали при непосредственном участии маршала Жукова. Дело было в Венгрии, с которой у нас, как и сейчас, после Второй мировой войны, все было более-менее хорошо. В 1947 году коммунистическая венгерская партия трудящихся с лидером Матьяшем Ракошем сосредоточила всю власть в своих руках. За короткий послевоенный период он поставил Венгрию на рельсы социализма. Что там, совсем недавно еще нацистской стране, устраивало, конечно же, не всех. Долгое время наши чекисты никак не вмешивались в венгерские политические процессы. Но после смерти Сталина позиции его ученика ухудшились. И власть забрал другой коммунист – Имре Надь, запустивший своего рода венгерскую оттепель. Он был хорошим премьер-министром, но слабым лидером и упустил из вида Ракоши, который сумел путем политических комбинаций власть вернуть. И поставил во главе партии подручного Андраша Хигидюша, а того, в свою очередь, сместил глава МВД Эрньо Герё. Подогретая Западом молодежь начала массовые протесты в стране, требуя вернуть прозападного Надя ко власти. 23 октября 1956 года в Будапеште началась массовая демонстрация. Толпа в несколько сотен тысяч человек раздобыла оружие и пошла на дом радио. Началась бойня. Так Надь вернул власть, а Герё обратился к Советскому Союзу за помощью. В Будапешт прибыли 6 тысяч вежливых советских солдат и офицеров. Они просто наблюдали. Надь призвал бунтовщиков к переговорам, но вместо переговоров возобновились бои. Потери были с обеих сторон. И со стороны восставших, и со стороны венгерской власти. Герё окончательно утратил остатки управления, Надь упразднил Министерство госбезопасности Венгрии, а власть забрал новый лидер, Янош Кадар, который и начал переговоры с советскими военными. Мы согласились на переговоры в надежде на снятие эскалации, но заряженные адреналином молодые венгры решили, что напугали советских парней. В итоге по всей стране началось преследование коммунистов и бывших сотрудников местной госбезопасности, сопровождавшиеся многочисленными актами насилия и убийствами. Стало понятно, что пора действовать жестко. Советский Союз сделал ставку на Кадара. Руководство КГБ разработало ту самую операцию «Вихрь» при участии маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, который и возглавил данные процессы. Поздним вечером 3 ноября 1956 года на переговорах с советской стороной офицеры КГБ СССР арестовали нового министра обороны Венгрии Пала Малатера. Уже в 6 утра 4 ноября советское командование отправило в эфир кодовый сигнал «Гром». Это и был старт операции «Вихрь» по подавлению венгерского восстания. Задача подавления мятежа возлагалась на особый корпус. В общей сложности в операции «Вихрь» участвовало более 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий. Для захвата городских объектов были созданы спецотряды. Их поддерживали 150 десантников и БМД и по 10 танков. В каждом отряде были сотрудники КГБ, генерал-майор Павел Зырянов, генерал-майор Кузьма Гребенник. Он будет назначен военным комендантом Будапешта. Известный нелегал Александр Коротков. В их задачи входила организация захвата объектов и арест членов правительства Имре Надя. За один день были захвачены все основные объекты в Будапеште. Члены правительства Имре Надя попытались укрыться в югославском посольстве. 22 ноября 18:30 у посольства Югославии в Будапеште выстроились легковые автомобили и небольшой автобус, в котором находились дипломаты и члены венгерского правительства, в том числе и Имре Надя. Офицер КГБ приказал пассажирам автобуса покинуть его, но дожидаться реакции не стал. Автобус взяли в коробочку несколько наших бронетранспортеров. Председатель КГБ Серов доложил в ЦК, что Имре Надь и его группа арестованы, доставлены в Румынию и находятся под надежной охраной. 4 ноября 1956 года советские войска заняли Будапешт. За 4 дня Жукову и его товарищам из КГБ удалось полностью занять город и погасить все очаги сопротивления. За операцию «Вихрь» Жуков удостоился 4-й звезды Героя Советского Союза, а председатель КГБ Серов – ордена Кутузова первой степени. Ни о чем все это говорит. О том, что чекисты должны были отличаться от простых оперативников стратегическим мышлением. Они анализировали, они предупреждали, предвосхищали имеющиеся угрозы. Они обладали сразу несколькими действующими сценариями по отражению вражеских атак или по созданию негативных сценариев для нашего противника. Зачастую весьма нетривиальных и творческих. В том числе сценарии ликвидации нацистских палачей и фашистских приспешников, которых теперь в некоторых странах культивируют. Нацист, русофоб, Иуда по фамилии Бандера после войны сбежал в Германию, где коптил небо под другим именем, пережив, кстати, несколько покушений. Бандера был оповещен, что его по-прежнему ищут советские чекисты. И все же избежать возмездия не смог. Агент КГБ Богдан Сташинский опознал слугу фашистов на церковной службе в эмигрантском приходе Мюнхена. А затем установил его адрес по местной телефонной книге. Бандера жил под псевдонимом Штефан Попель, то есть «Сопля» в переводе. Почти год вел Бандеру Сташинский, изучив досконально график его передвижений и его предпочтений. 15 октября 1959 года, дождавшись Бандеру в подъезде его дома, выстрелил ему в лицо из, так сказать, ядовитого пистолета, трубки, заряженной капсулами с веществом на основе цианистого калия. Таким же образом Сташинский чуть ранее ликвидировал еще одного приспешника врага украинского происхождения, идеолога Льва Ребета, служившего фашистом еврея из ОУН. Эта террористическая организация запрещена в Российской Федерации. Затем Сташинский перебрался в ГДР, а затем и в Москву, где его триумфально встретили, поздравили, а председатель КГБ Шлепин лично вручил ему орден Красного Знамени. Удостоверением почетный сотрудник Госбезопасности СССР награжден был Гарольд Адриан Рассел, или просто Ким Филби. По-нашему, Андрей Федорович Мартинс, легенда разведки 20 века, успешный репортер, а затем и сотрудник особо секретных отделов британских спецслужб, включая легендарную МИ-6. Ключевой агент Кембриджской пятерки, неуловимый британец, завербованный советскими чекистами еще в 30-е годы. Он продолжал работу на наши спецслужбы 3 десятка лет. Рассказывал. Весной 1934 года со мной установили контакт и поинтересовались, не хочу ли я поступить на службу в советскую разведку. Это предложение я принял, не колеблясь. Идейный коммунист, он прошел вербовку и обучение, а затем начал разведку в Германии в 1936 году и в фашистской Испании с 1937 года. Несмотря на подъем фашизма в Европе, сумел разлиять в этих странах прочную базу левых сил. И я полагал, что должен внести свою лепту в то, чтобы эта база продолжала существовать во что бы то ни стало, так говорил он. Когда я говорю идейный, то это не высокопарность. Никакие деньги не заставят заниматься такой работой, где каждый день под подозрением, каждый день гиперстресс. Ким возглавлял подразделение самых мощных разведок, получая награды за свою работу. Вообразите себе. И еще каждый день риск разоблачения, провала и как минимум пожизненного заключения, но скорее всего пыток и казни. Будучи 19-летним студентом, я пришел к выводу. Богатым чертовски хорошо живется, а бедным чертовски плохо. И пора все это менять. Английские бедняки в то время считались людьми низшего сорта. Я помню, как бабушка говорила мне, не играй с этими детьми, они грязные, и ты можешь что-нибудь от них подцепить. Так рассказывал Филби в интервью писателю Филиппу Найтли в 1988 году. Как только я пришел к выводу, что мир устроен чертовски несправедливо, передо мной встал вопрос о том, каким образом можно изменить создавшееся положение. Я заинтересовался вопросами социализма. В августе 1939 года Филби вернулся в Лондон и поступил на службу в SIS, внешнюю разведку Великобритании. Ту самую МИ-6 через пару лет стал зам главы контрразведки ведомства, а к 1944 году и вовсе возглавил отдел, который контролировал коммунистическую угрозу. Все это время он продолжал работать на нас, на КГБ. Благодаря ему в СССР имели точные сведения обо всех операциях британцев. Когда Третий Рейх собрался вступить в тайный сговор с Британией, чтобы начать вместе сражаться против России и против Сталина, именно Филби заблокировал заключение этого договора, отметя предложение нацистского адмирала Вильгельма Канариса встретиться с главой SIS Стюартом Мензисом. В Британии Филби был офицером вплоть до своей вынужденной отставки в 1951 году после раскрытия «Большой пятерки». Только за годы Второй мировой войны Филби поставил Советскому Союзу более 900 важнейших документов. На многих из них до сих пор стоит гриф «Секретно». Это только на первый взгляд может показаться, ну, данные, мало ли такой информации циркулировало. Еще и Дезу часто вкидывали. Какая все-таки конкретная польза была от его работы? Вообще-то огромная. Помимо ударов на опережение и возможности предвосхищать шаги противника, Советский Союз мог воздействовать на реальные политические процессы. Так Филби фактически сорвал антисоветские выступления в социалистической Албании и предотвратил кровавую бойню на Балканах. Координировал совместную операцию ЦРУ и МИ-6 по внедрению агентов в Албании в целях поднятия там мятежа. Филби сообщил об этой операции КГБ, и антисоветских агентов после приземления сразу же переловили и ликвидировали. Кроме того, имела место суперрезультативная кембриджская пятерка, в составе которой он боролся против американской экспансии, специализируясь на ядерные задачи. Они первыми информировали московский центр о работе ядерщиков США и Англии над атомной бомбой. Все донесения Филби немедленно доставлялись лично Сталину. В 1947 году советский вождь подписал указ о награждении Филби орденом Красного Знамени. А двумя годами ранее Елизавета II в Англии за заслуги в разведке наградила того же самого Филби орденом Британской империи. В 1951 году разведчик попал под следствие, когда несколько членов кембриджской пятерки раскрыли. Он спас их предупреждением, и они успели бежать. Сам Ким, которого подозревали, пост покинул, хоть и отбился от допросов контрразведки. Но в 1956 году снова ухитрился попасть в разведку Великобритании, на этот раз внешнюю. Под прикрытием корреспондента газеты The Observer и журнала The Economist был командирован в Бейрут. До января 63 года Ким продолжал трудиться на советскую разведку. Все-таки он был раскрыт. Но из Ливана разведчик исчез за один вечер, а через несколько дней оказался в СССР. Филби отлично приняли в Советском Союзе, поселили в Кунцеве, выделив квартиру. Тут он обрел себе жену, скончался в мае 88 года в возрасте 76 лет. Похоронили его на Кунцевском кладбище. Вот она, скрытая от многих, действенная работа нашего КГБ.
4: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
21: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на Радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
22: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О важном.
12: Сергей Шойгу прилетел в Нью-Дели для участия во встрече БРИКС. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности. Также у секретаря Совбеза запланировано несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.
5: О переговорах.
12: Иран согласился вернуть в страну инспекторов МАГАТЭ. Об этом Вашингтон и Тегеран договорились на переговорах в Швейцарии, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, это первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране. Стороны также договорились создать механизм координации, который позволил бы разминировать Ормузский пролив. Кроме того, США и Иран согласовали способ решения возможных будущих конфликтов на Ближнем Востоке. Переговорщикам удалось наладить и процесс для продолжения технических переговоров, подытожил Венс.
5: О катаклизмах.
12: 6 человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве, Свердловской области, сообщили в региональном главке МЧС. Стихия обрушилась на город, повредив кровли домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. 4000 частных домов в городе остались без электроснабжения. Ветром повреждены 60 кровель. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор ЛЭП. К ликвидации последствий привлечены больше 40 человек и 15 единиц техники. В Кушеве введен режим повышенной готовности. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштаба ущерба.
5: Обо всем.
12: Офис в виде гигантской продуктовой корзины продают в Огайо. Баскет-билдинг был построен в 1997 году как штаб-квартира компании «Лонгбергер», которая создавала плетеные корзины и предметы домашнего декора. Площадь здания около 16 700 квадратных метров, а стоимость оценивается в 8,5 миллионов долларов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Нынешний владелец, специалист по исторической реставрации Стив Кун, приобрел его за 1 миллион 200 тысяч долларов. В 2019 году он планировал превратить объект в роскошный отель, но проект был заморожен из-за пандемии коронавируса.
5: О валютах.
12: Курс доллара на завтра 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
7: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
8: Украина 2026. На велосипеде войны.
23: В чем смысл войны для Украины? Для Украины не знаю, а для украинских властей смысл войны в самой войне. Это их велосипед. Пока идет война, они зарабатывают и удерживают власть. Ситуация в целом кажется патовой и для них, и для нас. Но все-таки патовая для всех она по-разному. Грубо говоря, Украина продолжает воевать, заранее лишенные тех смыслов, за которых они там якобы восстали на Майдане 2014 года. Они ведь хотели жить в стране без коррупции, в стране с европейскими правами человека. Про украинскую коррупцию мы и говорить ничего не будем. Мы и сами, знаете ли, не без греха. Но Майдан-то против Януковича с его золотыми унитазами был. И на фоне того, как, в каких формах и объемах воруют нынче на Украине, Янукович кажется человеком чести и бессеребренником. Но самое главное, никакой частью Европы украинцы не стали и не станут. Никто даже не собирается брать их в Евросоюз и принимать в НАТО. Они нужны только для того, чтобы головой Малороса, как тараном, стучать в российские ворота, в наши стены, в наши дома, пытаясь, чтобы трещины пошли по всей нашей стране. Помните, недавно состоялся саммит Евросоюза на Кипре. Там Зеленского прямым текстом призвали снизить ожидания по скорости интеграции их страны в Евросоюз. По словам европейских дипломатов, Процесс интеграции Украины в Евросоюз займет не менее 10 лет. И он не может быть ускорен. Но это они сейчас так говорят. Они и после Майдана говорили про 10 лет. Но вот прошло уже 12, и они снова говорят про 10 лет. А через 10 лет в Евросоюзе будут другие чиновники, которые ничего такого никому не обещали. И снова скажут про 10 лет. Вступление в Евросоюз предполагает финансовые и бюджетные параметры, которые для Украины достигнуть в целом невозможно. Главный же доход Украины.

весьма далеких от фронта, они мне раз за разом сообщают, что идет повальное закрытие детских садов и школ. В стране Украина нет юных украинцев. Их вывозят, а то они рискуют вырасти однажды в аду. Украина худшая в мире по демографической динамике. Ее население сократилось на треть, минус 33% за последние 25 лет. Сейчас население Украины оценивается уже в цифру куда менее 30 миллионов. Нам сейчас скажут, Россия тоже вымирает. Да, у нас с демографией так себе дела. Но вообще в России сокращение составило по зарубежной статистике 1% населения. По той простой причине, что к нам едут из той же Украины, а Крым и Луганская Народная Республика переехали целиком, не сходя с места. При этом Донецкая, Херсонская и Запорожская области большей своей частью переехали в Россию. Это выправило ситуацию с нашей демографией. К нам едут из той же Молдовы и много еще откуда к нам едут. Даже в нынешнем своем состоянии Россия страна привлекательная. С Украиной уж точно не сравнить. Да, у нас имеются некоторые проблемы с этнически окрашенными диаспорами, но правоохранительные органы все жестче работают по данной болезненной проблематике. А учитывая то, что мусульман в России по-прежнему менее 10%, ни о каком замещении славянского населения, которым нас отдельно заточенные граждане пугают с утра до вечера, речи пока точно не идет. И если вам на ухо кричат, что скоро в России не останется русских, вы к этому человеку повнимательнее присмотритесь, потому что ксенофобскую историю в России разгоняют как раз украинские спецслужбы. Это Украине больше всех надо, чтобы в России людей не доставало ни для войны, ни на стройки, никуда бы то ни было. Пока же мы все равно на плаву. Если бы война остановилась завтра, мы оказались бы в несравненно более выгодном положении, чем Украина. При хотя бы частичном снятии санкций наша экономика, безусловно, наверстает упущенные. У нас есть куда расти, чем расти, как расти. Другой вопрос – остановится ли она, эта чертова война? Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении СВО следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, мол, разве этого мы хотели? В ответ им тыловые политологи хором как закричат: «Вам что, мало гробов?» И всех недовольных заткнут, пообещав, что Украина сама себя погубит. Скажут, это дело пары лет. Ведь экономика незалежная, как мы уже выяснили, практически мертва. Но это мы так себе представляли ситуацию, исходя из того, что Украине трудно воевать с нами, что она еле выдерживает наш напор. Обстоятельства тем временем меняются. Европа старается. Она не для того так долго и щедро вкладывалась в продолжение этой войны, чтобы так легко отступиться. Последние месяцы Украина достигла на отдельных участках фронта некоторых преимуществ, например, в дронах. Это, впрочем, и в большой России, далекой от фронта, увы, заметно. Мы уже не так ретиво наступаем, как было совсем недавно. Мы перестали брать города. Мы, конечно, никому про это не говорим в наших пропагандистских программах, но мало ли про что мы не говорим. В итоге где-то отвоевываем, а где-то даже теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции, так сказать, сложные. Мы их улучшаем, а они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях, что называется, вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем Украине войну прекращать? Для властей Украины война, повторяем, это деньги, это смысл существования, это бесконечно возобновляющийся ресурс. Люди у них совсем кончатся. Да с чего бы? Да, для развития экономики на Украине людей мало. А для войны долго еще людей будет достаточно. 5 миллионов мужиков у них точно еще есть. Как раз на 10 лет войны, прости господи, им хватит. А то и на 20, как пойдет. Они новых солдат будут с 14 лет в детских садах при ТЦК держать, чтобы они не разбежались. Женщин, в конце концов, призовут. Понизят призывной возраст до 18 лет, а потом и до 16, как то Европа давно уже предлагает Украине. Никто, короче, никакого мира нам не подпишет. К тому же мы не зайдем в Славянск, не поставим там флаг в центре города, потому что они сделают все, чтобы не осталось никакого Славянска, а только бесконечно атакуемая серая зона, несчастные руины. И нам даже не обязательно пугать себя войной со всей Европой. Нам со всей Европой воевать не надо, чтобы огорчиться. Если у нас нет никакого тайного плана, только не из разряда «друг Трамп нам поможет», а что-нибудь более реальное. Так вот, если у нас нет тайного плана, то

0: при сохранении текущих тенденций мы окончательно утратим взятый в 2024 году ритм. Еще раз повторяю, в чем основная идеологическая причина того. Причина в том, что мы нацелены на мир, а они нацелены на войну. Более того, они вполне себе серьезно нацелены на победу. Может, это шизофрения отдает, но когда это им мешало? Мир с Украины – это бессмыслица. О каком мире вы говорите? Как он выглядит? С кем мы его подпишем? Помните, не так давно английский король Карл впервые с 1991 года выступил в американском конгрессе. Что же за важный повод был? Он призвал правительство США готовиться к войне с Россией, планируя защитить Украину и, цитата, ее самых храбрых людей.
1: Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5 Вашингтонского договора, а Совет Безопасности ООН объединился перед лицом террора, мы откликнулись на призыв, как и наш народ на протяжении более чем столетия. Плечом к плечу мы прошли через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и другие события, которые определяли нашу общую безопасность. Сегодня та же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее отважного народа.
0: И весь Конгресс, знаете ли, аплодировал. Им так понравилась идея войны с Россией. Думаете, это разовое помутнение? Нет. И германское руководство бредит той же идеей, и Макрон периодически бредит той же идеей, и Польша, конечно же. При этом в России все равно сильна партия, так сказать, разрядки. Нет-нет, да нам сообщают, что мы с Европой на самом деле снова подружимся, но чуть позже. Я, кстати, вовсе не против. Проблема здесь только одна. Сама-то Европа знает про это. 99% европейского культурного истеблишмента продолжает рассказывать, писать, петь про ужасную Россию, страшнее которой нет. А США? Помните, когда началась СВО, сразу практически весь Голливуд, а также все их рок-звезды, а также все режиссеры и писатели нашли на глобусе, наконец, Украину и дружно высказались в ее поддержку. А ряд наших бывших кумиров, вроде Анджелины Джоли, Шона Пена, Ван Дамма, даже поехали туда вдохновлять украинцев на борьбу. Потом пришел Трамп, и вроде бы власть в США сменилась, и вроде бы даже повеяло духом анкориджа. Но вот парадокс. Ни один американский артист, ни один музыкант, ни один писатель в своей точке зрения на украинский вопрос не раскаялся. Более того, все эти Джоли и Пенны, получив очередные транши, снова прутся на Украину со своей поддержкой.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Смыглова. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
6: Украина 2026. На велосипеде войны.
0: Я все никак не пойму, о какой разрядке мы мечтаем. Где ее хотя бы штрихпунктирные, маревные признаки? В последнее время я даже в уважаемых пабликах читаю оды чудесной Европе, которые, как там сообщают, не едино, которые в действительности желают видеть Россию сильной, единой и могучей. Как не единая Европа, мы наблюдаем с вами уже 4 года. И миллион похороненных, израненных, пропавших без вести как раз следствие этого самого неединства Европы. Там есть один Фица, лидер крупнейшей левой партии Словакии, который искренне уважает Россию и которому не страшно отметить с нами 9 мая. Но его чуть не застрелили за такое поведение. Остальные лидеры Европы, как миленькие, поставляют в Россию смерть. Не так давно Минобороны Российской Федерации опубликовал список стран, выпускающих комплектующие БПЛА для ВСУ. Рекордное количество предприятий расположено в Италии. 5. Возглавляет Италию Джорджо Мелони, председатель Совета министров Италии, лидер правоконсервативной партии «Братья Италии», объединившей коалицию правых сил вплоть до фашистующих организаций. По 3 предприятия, поставляющих смерть русским людям, располагаются в Германии, в Чехии, в Турции и в Британии. Глава Германии Фридрих Мерц, федеральный канцлер, лидер Христианско-демократического союза, правоконсервативные партии, основанные еще 25 июня 1945 года на оккупированной США, Британии и Франции территории страны в качестве противовеса левым немецким силам. Президент Чехии Петр Павел беспартийный, но сам определяющий свои взгляды как правоцентристский, один из самых деятельных русофобов Европы, хоть и владеющий русским языком. В прошлом председатель военного комитета НАТО. Реджеп Эрдоган, президент Турции, лидер партии справедливости и развития, правящий правоконсервативной политической партии в Турции. Исключением здесь мог бы показаться премьер-министр Великобритании Кир Стармер, представляющий лейбористскую партию, как бы считающийся левой. Но все это, конечно, ерунда. Еще в 1992 году лейбористы убрали слово «социализм» из всех партийных документов и давно уже занимают центристские позиции. Стармер, убежденный сторонник евроатлантизма, выступает за усиление роли НАТО, увеличение оборонных расходов, за возможное возвращение Британии в Евросоюз, и даже внутри лейбористской партии его обвиняют в полной маргинализации левых сил. В сущности, случай Стармера – это традиционная история для новейшей Европы, когда политик, изначально выдававший себя за левого, с целью победить на выборах, по итогам выборов уходит резко вправо. Совладелец компании «Firepoint», выпускающий ракеты «Фламинго», Денис Штиллерман заявляет, что Украина будет иметь баллистические ракеты, способные долететь до Москвы уже этим летом. Ракеты, способные лететь на 850 километров. Он не постеснялся сказать, что нанес бы с помощью этих ракет сразу массированный удар по Москве, запустив 20-30 штук. «Будет хорошо», – так сказал он. Есть у нас в России люди, считающие это полной фантастикой. Ведь мы еще 2 года назад в одной из предыдущих программ показывали карту, которую Конгрессу США предоставлял глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол. Он тогда уже говорил про дальнобойность ракет «Атакамс». И вот теперь, после очередной поездки в Киев, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что у России, цитата, «больше нет преимущества». Преимущество Украины не отдельные дроны, а созданная экосистема вокруг них. Платформа «Дельта» объединяет разведку, целеуказание и удар, давая обзор и поражение цели на расстоянии около 30 километров от фронта. У меня только что закончился очередной военный контракт, и я хочу вам сказать, что те дороги, по которым мы беспрепятственно и спокойно могли ездить еще в 22-м, 23-м, 24-м, даже в 25-м году, последние месяцы стало ездить крайне опасно, а то и просто невозможно. Вот результат их совместной работы. Нам много раз рассказывали, что Европа скоро вымерзнет, что Европа скоро распадется, что Европа обнищает, что НАТО рухнет. Но эти данные оказались не вполне верны. Например, на вооружение Украины у Европы очень много денег. В итоге, если Россия не хочет помногу выигрывать, она будет понемногу проигрывать. Выбора посередине, на который у нас так надеются, у России нет. Россия периодически врет самой себе. Это самое противное. То у нас Трамп был, наш слон, который должен был со дня на день раздавить ничтожного Зеленского. Ну что, раздавил? Теперь у нас Трамп – маразматик, пребывающий в панике из-за своих неудач с Ираном. Друзья мои, Трамп не маразматик, а самый белый в мире христианской Европы, где живут, не поверите, не мигранты, а десятки миллионов славян, в том числе, правят патентованные неофашисты и неонацисты, правее просто некуда, и они по-прежнему собираются убить нас как страну. И Трамп в случае Шухера, если выпадет ему выбор, конечно, поможет Европе и НАТО, а не нам. Все у них на мази, у этих европейцев и у этих американцев. Я точно не хочу никого напугать. Я просто всего этого вранья не люблю. Просто не люблю, когда стране вместо очевидного противника, перекодированного малороса, польского наемника, натовца, европейского буржуя, все время рисуют какого-то другого противника, которого в природе нет. Какого-то европейского гендерно развинченного гражданина в оранжевых трусах. Но вы не с этим гражданином в оранжевых трусах воюете. Вместо него к нам, если что, придут натуральные, лобастые фрицы, ганцы, носители европейских традиций, профессионалы войны. Можно, конечно, если, не дай бог, Европа все-таки пойдет к нам, отправить Европе навстречу наших доморощенных демагогов с их любимой песней, что Россия часть Европы. И еще с песней про то, что все наши беды в России от кишлаков и леваков. И еще с песней про то, что мы белая христианская нация. Европа, наверное, послушает парламентеров и уйдет в свою звериную берлогу. Вот увидите. Или нет? Не уйдет. Раздавит их, как клопов, несмотря на все их власовские потуги. И придется Европу самим ручками опять гнать прочь. Гнать, как в 1945 году. Гнать, как в 1920 году. Гнать, как в 1812 и 1813 году. Гнать, как Минин и Пожарский. Гнать, как Александр Невский. Гнать мужеством и русской правдой, а не оголтелым враньем и не рассказами про то, что мы такой же, как они, европейский народ. Знаете, я тут недавно получил замечательное письмо из Германии. Сейчас прочитаю его вам. «Дорогой Захар, постараюсь быть краткой и передать вам самые волнующие меня в последнее время мысли. Я человек, которого, наверное, можно назвать глубоко интегрированным в немецкое общество. Иллюзий по поводу этой страны и этого народа у меня не осталось. Последние 4 года я вообще живу как в аду. Немецкое телевидение и газеты читать не могу, иначе уже давно бы заработала себе инсульт. Информацию о немецких новостях получаю очень дозированно. От мужа и своих детей. Так вот, о главном. Интенсивный мониторинг русскоязычных СМИ и блогов в последние годы создает у меня четкое ощущение, что русским людям, и особенно правящей элите, до сих пор свойственны иллюзии, что касается отношения к ним в Европе. Для меня это основная опасность – доверчивость русского народа. Я от всей души желаю вам больше жесткости и холодного расчета. По крайней мере, в плане Германии вы имеете дело с подлецами. Я живу в этой стране почти всю жизнь, и чем больше я узнаю и изучаю этот народ, тем большее презрение испытываю. Необходимо понимать их ценностные ориентиры. Это деньги, вот главная ценность. За них здесь легко продается и мама, и папа, не говоря уже о друзьях. Второе – это генетическая убежденность в своей исключительности и глубочайшее презрение к другим народам, особенно к восточным народам. Они действительно считают в душе славян, турков и прочих чем-то диким, варварским и гадким. Но лицемерить учатся с молоком матери. Факты не играют при этом никакой роли. Я по факту намного начитаннее и знаю в совершенстве несколько языков, вращаюсь в многокультурном пространстве. Мои дети самые лучшие в их учебных заведениях. Но это не мешает рассматривать им меня свысока и относиться к славянам с брезгливостью даже такой прослойки здешнего общества, которое иначе как быдлом и не назовешь. Никто в душе вас за людей здесь не считает. Никто не считает здесь за людей украинцев. И никуда их не примут, и не собираются. Для них это пример полных идиотов, чьими руками они ослабляют Россию. Даже поляков они воспринимают как раб-силу. Никто не будет здесь никогда относиться к восточным народам с уважением, с чувством равноправия. Не надейтесь, что вы когда-то куда-то сможете вписаться. Никогда! Как я здесь живу, предельно цинично, и советую России действовать аналогично. Холодные расчеты наказания рублем – вот что они понимают. Советую Украину проживать и выплюнуть. Пусть европейцы сами ее восстанавливают. И увидите, что этого не будет никогда. Они удавятся прежде. Тем более, что здесь накопилось такое количество проблем, что им самим нужны инвестиции, на которые у них пока нет бабла. Не давайте себя провоцировать и кормить обещаниями. Поймут они что-то только тогда, когда им будет очень больно. Но пока мы от этого очень далеки. Вы все про мир, про дружбу, но с вами здесь и в других западноевропейских странах никто дружить не собирается. Иногда противно читать, как некоторые беспокоятся за Европу. Не надо! Беспокойтесь за себя. Им очень нужны ваши или чьи-нибудь еще ресурсы. Так действуйте. В любую игру можно играть вдвоем. Хотят они играть в террор, но играйте с ними во что они хотят. А про украинцев они так хотели сюда. А теперь многие из них здесь несчастливы. Хотя не признаются в этом, но видно и со стороны по ним. Они здесь никто и понимают, что это их будущее на всю оставшуюся жизнь. Быть никем. А ведь ему внушали, что они супер какие. Я уверен, что к России они еще поползут, если вы не начнете договорников не на ваших условиях. Каждый должен нести последствия своих решений сам. Не давайте себя всем этим шавкам и попрошайкам шантажировать. И последнее, верьте в себя и любите себя. Перечитывая это письмо и думаю, а почему у нас, что называется, обычные люди умнее тех, кто нас с экранов обучают жизни?
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о политике Израиля в отношении Ливана.
8: У Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, и говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится. И в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем страны. Поэтому, да, тут накладывается, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум так.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
9: 18 человек пострадали в результате атак беспилотников в ДНР. В их числе подросток, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута, спецтехника МЧС и несколько грузовиков.
2: О катаклизмах.
9: Режим ЧС ввели в Кушвинском округе после обрушившегося на Свердловскую область смерча. По данным регионального Минздрава, пострадали 6 человек. Стихия повредила детский сад, школу и 89 частных домов. В частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб. Для обеспечения безопасности газоснабжение временно отключено. Для жителей Кушвы, чьи дома повреждены смерчем, организован пункт временного размещения, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Ранее смерч обрушился на город, повредив кровли зданий, ломая деревья и опоры линий электропередачи. 4000 частных домов в городе остались без электроэнергии. Ветром повреждены 60 крыш, произошло падение 25 деревьев и 9 опор ЛЭП. В Кушве введен режим повышенной готовности.
2: О землетрясениях.
9: У берегов Севастополя за сутки произошло 19 землетрясений. Об этом РИА Новости сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. По ее данным, магнитуда толчков составила от 1 до 4,4 в Черном море на удалении 30 километров от Севастополя. 4 из них были ощутимы на суше. Последний подземный толчок зафиксирован в 21:18 по Москве. Его магнитуда составила 3.0.
2: О происшествии.
9: Российского туриста нашли мертвым в саду жилого дома в турецкой Анталье. Его тело обнаружили местные жители и сообщили в полицию. Следователи опознали погибшего как 51-летнего гражданина России Сергея Тримасова. По данным «Туризм Ньюс», мужчина прибыл в город 12 дней назад.
2: Обо всем.
9: Шакира наблюдает с трибуны за матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Австрии. Во время игры певицу в солнцезащитных очках неоднократно показывали по телевидению. Однажды она помахала зрителям и отправила им воздушный поцелуй. Исполнительница весьма эмоционально реагирует на происходящее на поле, вскакивает с кресла и о чем-то переговаривается с соседями по ложе. Шакира исполнила официальную песню чемпионата мира на открытии турнира 11 июня в Мехико. Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Это самое приветствие. Здравствуй, дорогое отечество, как никогда актуально. 22 число. Стоит ли напоминать, что это за дата? День памяти и скорби. Все мы прекрасно этот день знаем. По сути, это такое, знаете, 2-9 мая, только, ну, вы поняли. Для нас, как праздник, как день очень важный, безусловно. И поэтому, ну, о чем сегодня поговорить с народом, конечно же, давайте устроим такой своеобразный бессмертный полк, повспоминаем подвиги наших дедов. Звоните, рассказывайте, пожалуйста, воспоминания, которые у вас сохранились, мы с удовольствием послушаем их. 8 800 200 ровно 9702, где, на каких направлениях воевали ваши деды, какие подвиги, какие награды, это все мы с удовольствием все вместе послушаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, жду ваших звонков, слушаем песни, собираем, соответственно, звонки, после этого начинаем разговор. Все как всегда.

началась зимняя стужа. Были враги близ Москвы, полшки полили, мины рвались, не

0: Ну что ж, друзья, давайте начинаем разговор. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Марк Бернес открывает наш эфир. Звоните, пожалуйста, рассказывайте про подвиги ваших родителей, наших дедов, пожалуйста. С удовольствием послушаем эти рассказы. Денис, да, из Люберец. Прошу вас, Денис, здравствуйте. Вы первый.
1: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Ну, что я могу сказать? У меня два прадеда воевали. Один был командиром танка. Вытащил, при попадании в танк, он экипаж эвакуировал, сам направил танк, поехал на противника. А второй дед у меня...
0: Экипаж выкинул из танка и поехал на противника, да? Я правильно понял?
1: Ну да, он эвакуировал экипаж.
0: Эвакуировал, ну это и понятно, да. Оглушило, да. Скорее всего, после попадания.
1: Да, и он направил свой танк на противника. А второй дед у меня освобождал Крым и в Армянске похоронен в братской могиле. Будучи участником СВО, я проходил через Армянск и навестил своего прадеда прямо возле братской могилы.
0: А там она как-то оформлена, эта братская могила, да?
1: Да, точно, да.
0: Угу. Отлично. Спасибо. Вот. И вам большое спасибо, как участнику СВО. Большой привет. Благодарим за звонок. Далее. Светлана из Тамбова. Прошу вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу тоже рассказать про своего прадеда. Рузин Николай Федорович, летчик. Воевал всю войну от начала до конца. Когда началась Великая Отечественная, 22 числа, немцы бомбили Борисполь, а он был летчик. Из 100% самолетов тогда взлетело только 30%, как он рассказывал. И он был один из них. Два раза горело. Награжден очень много медалей. Я сейчас просто даже... Вся грудь была в орденах. Я горжусь своим прадедом. А второй прадед, он гонял банды во Львове, бандеровцев. Вот. И сейчас вот это разговор о том, что там Украина не наша, когда... Извините, наши деды, прадеды воевали там, кровь свою отдавали, жизни. Я считаю, это вообще неуместный разговор. Это только Россия и только Россия.
0: Угу, спасибо. Далее. Следующий звонок сейчас. Одно мгновение. Виктор из города Ижевска. Пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Рад вас вновь слышать. Я смело хочу сказать и горжусь тем, что мой папа воевал. 22-го года рождения. Его очень скупые рассказы, очень скупые. Белорусский фронт, он был военным врачом, были в окружении. Не помню рассказ, то, что вот единственное, что он сказал, не в Косово, конечно, была осень, он бинты, сырые бинты, он обматывал вокруг своей груди эти бинты, чтобы сухие не были, и дали опять бинтовать своих воинов, которые там были ранены. Это тоже как бы потом туда-сюда мы жили в деревне Крылова, да, в Свердловской области, помним, уехали, так вот получилось. Он был там врачом уже на всю эту как бы место, там несколько прямо тысяч обслуживал человек. И опять же, он опять не вспоминал, особо не говорил. Но однажды был фильм у нас в деревенском клубе, назывался он «Добровольцы». «Добровольцы». Знаете, вот я сейчас сразу делаю вывод, это самый шикарный, самый прекрасный фильм, который есть на этом белом свете. И папа меня повел, по 5 копеек билет купил. И вот сказал, вот посмотри этот фильм, здесь все сказано о том, о чем ты меня хотел спросить. И на самом деле, я настолько в восторге от этого фильма, от того, что там произошло, Михаил Ульянов, Ирина Пестрицкая. И я, кстати, там выступаю и пою эти песни, особенно из этого фильма. Насколько мне это близко, насколько это мне знакомо. И, кстати, сегодня у нас в Ижевске будет тоже такое мероприятие, посвященное памяти воина 22 июня. Я обязательно спою эту песню. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности нашей, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. Спасибо, Иван. Спасибо,
0: вам что спасибо. Спасибо. Далее. Андрей из Ногинска. Прошу вас. Здравствуйте.
4: Все деды мои воевали. Был тяжело ранен под Москвой. перенес страшнейшие операции, потом комиссовали. А второй дед прошел не только отечественную, но и японскую. Он связист. И, ну, сколько я себя помню, подростковым возрастом, практически до подросткового возраста, пока он жив был, на каждое 9 мая мы собирались, у него орденов. Я ему там открытки писал, писал, в общем, огромный вклад и память. И я стараюсь своим детям, ну, как бы передавать это все через поколение, фотографии, все. То есть все деды воевали, все мои предки внесли вклад в победу.
0: Спасибо, замечательно. Далее, одно мгновение, и к нам присоединяется Наталья из Тюмени. Прошу вас.
5: Этот день навсегда в траур вошел в нашей семье. В этот день у моей тети должна была быть свадьба. Естественно, свадьба была отменена. Она проводила своего жениха на фронт и его не дождалась. Всю жизнь прожила она, как говорится, соломенной вдовой. Но деды мои все воевали, дяди воевали, а дед партизанил, за что вся его семья была выслана в концлагерь под Дюссельдорф в Германии. Вот. Очень много есть что рассказать, очень много, потому что это было в Белоруссии. Там, вы знаете, самое страшное творилось. Было много предателей, вот, но было и много людей, которые действительно сражались за родину, которые любили нашу страну. Вот, и вот все, хает совок, вот такой-сякой Сталин, такой-сякой. А мой дед, когда Сталин умер в 1953 году, я маленькая была тогда, я помню, как у него портрет Сталина висел под образами. И он стоял, молился и плакал в память о Сталине. Понимаете? Вот до чего была любовь к родине у людей велика. Вот. Сейчас я не спорю, тоже молодежь у нас хорошая. Есть хорошие, есть плохие. Всякие есть, как всегда. Вот. В общем, в Германии им было очень несладко. Мама мне рассказывала, когда их гнали на работу, немецкие ребятишки брали булыжники и бросали в них, и кричали «Руси Швайн! Руси Швайн!». Вот помните, люди, что будет для нас, если придут сюда вот эти сволочи? Помните, что мы пощады от них никакой не увидим. Вот. Будет 1000 убитых, 1000 угнанных, также к ним в Германию. А может, просто убитых какой-нибудь атомной бомбой. Вот, вот так вот. Дяди мои вернулись все с наградами. Вот, дедушка жил в 57-м году, он умер. Вот, предал его предатель, который там же был в поселке у них, потому что он был связным у партизан. Вот, и вот, вот такая история моей семьи. Поэтому этот день, ну, как траур. Особенно мне жалко мою тетю. Ей было 20 лет всего только. Она осталась вдовой, считайте. Она жила всю жизнь одна. Вот. Всем остальным даю наказ, особенно нашей молодежи. Вот. Давайте, ребята, работайте, как говорит президент, работайте, братья, а мы вам поможем, чем можем. Все, спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо. Благодарю за звонок, друзья. Сейчас сделаем перерыв, все как всегда, новости, рекламы и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Трансляция также идет на YouTube, канал Неопанкин. Ну и, безусловно, на сайте radiokp.ru, там кнопка эфир. Кстати, в чате YouTube можете писать, какие-то, может, отдельные сообщения я выдерну и процитирую в эфире.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Сергей Демиденко о подписанном между Ираном и США меморандуме о прекращении конфликта.
8: Это, безусловно, победа Тегерана. Во-первых, как бы Трамп не юлил, а задачи смены режима ставились, совершенно очевидно. И будем, так сказать, смотря правде в глаза, это задача, которая, в общем-то, преследует американская политика на протяжении, собственно, всей своей истории, ну, в отношении Ирана, с 1979 года. Это смена режима. Сейчас, конечно, Трамп заявляет о том, что такая задача не ставилась, все это было для того, чтобы остановить ядерную программу, там, и так далее, и так далее. Но суть была не в этом. Это первая, да, это победа, безусловно. Вторая победа, это на самом деле те самые репарации. Конечно, это не репарации в прямом смысле этого слова. Это разблокировка активов. Это снятие санкций, которые, ну, как-то намеками, а где-то и впрямую, но прописаны в этом самом меморандуме, да, из 14 пунктов. Это не что иное, как, собственно говоря, выплата репараций, на самом деле. Ну и разблокировка Ормузского пролива, который заколочен с двух сторон, это тоже, безусловно, победа Ирана. То есть для Ирана, как мне кажется, здесь сплошные плюсы, по крайней мере, в тех формулировках, которые мы сейчас наблюдаем в прессе. И как мне кажется, что это действительно победа Ирана. И помимо политического момента, то есть устоял режим, второй момент – это момент экономический. А момент экономический со снятием репараций, возможностями инвестирования в иранскую экономику и так далее, это важнейшая вещь и с точки зрения, в том числе, поддержания стабильности и жизнеспособности иранского нынешнего руководства.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир, вспоминаем подвиги наших дедов. Великая Отечественная война, 22 число сегодня на календаре. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, Кировская область. Прошу вас, здравствуйте.
10: У меня два прадеда по отцу без вести пропали. Один в декабре 41-го, другой в феврале 42-го. Информация только в книге памяти. По матери дед был старшим в семье 1911 года. Был младший брат дядя Вася 1917 года и тетя Нюра, сестра 1921 года. Все они воевали. Но воевали как? Деда призвали старшего, ему было 30 лет. Его призвали в августе 41-го, и он вернулся осенью 45-го. Дядя Вася служил срочную на границе с Китаем. В боевых действиях не участвовал, но 7 лет в сырой землянке пробыл. Вернулся после войны, родил дочку и быстро где-то помер, мало пожил. Тетя Нюра прожила долгую жизнь. У нее есть фотография с медалями. А теперь про деда расскажу. Первый бой у него был в 41-м году под Купянском, что интересно. От Купянска он отступал до Сталинграда пехотинцем. А под Сталинградом после разгрома армии Паулюса стали набирать мастеровых людей. А он как был кузнецом в деревне. Попал в ремонтное подразделение армии генерала Рыбалка. И вот с этим ремонтным подразделением дошел до Берлина. У него есть медаль за отвагу и наградной лист. Рацпредложение сделал он по ремонту гусеничных пальцев, если не ошибаюсь, танков Т-34 за смену. Их изготавливали вместо 9, 57, по-моему, штук. То есть это такой серьезный технологический прорыв благодаря вот его распредложению. И до осени 45-го года он был в составе группы, которая демонтировала заводы в Германии. У него было четверо детей на момент начала войны. Вот эти четверо детей выжили только благодаря прадеду, получается, которому было уже за 60, он 880 года, а прадед служил в лейб-гвардии Преображенского полка у последнего русского царя. Такая история.
0: Спасибо. Спасибо. Благодарим. Далее. Юрий Саратов, прошу вас.
11: Здравствуйте, Иван. Меня мой дед Василенко Василий Васильевич. 14-го года рождения, 1914. Начал войну с самого начала. И закончил ее в Праге в 45-м году. Был военным шофером. Вот. Из четырех Василенок, которые Василенко, вот, остался один. Вот. Машины были разбомблены у них в батальоне. Вот такая вот тоже моего деда. Всю войну прошел. От Моздока до Праги.
0: Очень круто. Спасибо. Спасибо. Далее. Елена, Санкт-Петербург. Теперь вы, пожалуйста.
12: Уровень совершенно день, конечно. Но я хочу сказать про своего деда. Скаляр Михаил Сергеевич. Он полноценно не воевал, потому что был, была бронь, работал он в Ленинграде на комбинате «Советская звезда». Потом все-таки ушел, убрали бронь, ушел добровольцем. А на Ленинградский фронт получил ранение в голову. Имел операцию на голову после этого болезни эпилепсии. И скончался в 44-м году в госпитале в Ленинграде. Ну вот все, что могу сказать о своем деде. Спасибо всем.
0: Вам спасибо за звонок. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Евгений, Ивановская область. Прошу вас. Евгений, говорите. Евгений, видимо, отпадает у нас. Далее. Владимир из Мичуринска. Прошу вас.
13: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Ну, папа особенно много не рассказывал про войну. Так, в 41-м году он попал в плен. Там, судя по всему, там под Старороссу где-то в Ласу, когда было предательство. Он оказался в Дарнице, и вот рассказывал, в частности, вот, как там все происходило. Вот. Ну, говорил, что везло, когда охранники были чехи, а не финны. Позволяли варить, покопаться там, собрать шелуху картофельную, потом сварить. Вот. Утром, говорит, идем на работу, ров пустой, возвращаемся уже заполнен трупом. Ну, его спасло то, что он знал украинский язык. Вот, и обратился к начальству, к мамке надо сходить какой-то там, посетить ее. Его, как ни странно, выпустили. И вот рассказывал, как он в феврале шел уже тут к линии фронта. Просыпаюсь важной зимой, это у нас февраль, в стогу. Вот, и утром рядом труп окоченевший. Вот. Ну, в итоге он вышел, там в Валуйках был в лагере. Вот. И, ну, там, как говорят обычно, что предатель, там все проще, кто в плену оказался. Но он в итоге снова проверили. Ну, был момент, когда он метал чернильницу в особисто. Вот, снова попал на фронт, у него 2 боевых ордена. Вот, медаль, не знаю, где-то затерялись. Вот. Мама у меня ездила. В 41-м году я 17 лет был в Смоленской области, отсюда, вот из Мичуринска. Они копали рвы эти противотанковые. Вот, видел немецкого летчика, который почему-то, говорит, не стрелял. Она его видела, говорит, молодой такой, пролетал низко. Вот, возвращались тоже, очень сложно. Ну, вот, как-то так.
0: Спасибо, благодарим. Далее. Евгений, Ивановская область. Пожалуйста, Евгений, да. Давайте.
14: Извиняюсь за голос, простыл немножко.
0: Ничего страшного.
14: Ну, деда своего помню прекрасно. Дед умер в 2001 году. Воевал, он прорывал блокаду Ленинграда. В 19 лет остался без руки. 3 награды у него. Орден Отечественной войны первой степени за отвагу и за боевые заслуги. Но я немножко не о том хотел сказать. Часто бываю в тех краях, работаю дальнобойщиком. И вот есть такое место, Лесной Бор, где погибли 3 наших армии. 54-я, 52-я и 2-я ударная, так называемая Власовская армия. Там огромное захоронение, больше 200 тысяч наших воинов погибших. И вот что поразительно, буквально в 10 метрах от этого кладбища азербайджанцы организовали какую-то кухню. Встают фуры, все раскатано. Но я понимаю, что не все знают историю, но вы понимаете, рядом воинское захоронение. Нет, кто дал разрешение? Какая администрация это все разрешила? Ну просто поразительно, понимаете? Между двумя памятниками стоит вот эта вот ободранная кафешка. Да. Я думаю, что уместно сказать вот сегодня об этом.
0: Да, спасибо, что сказали об этом. Спасибо большое. Далее. Олег из Ижевска, прошу вас.
15: Алло, здрасте.
0: Здрасте.
15: У меня дед остановил танковую дивизию, которая шла на Сталинград, в лесу.
0: Прямо дивизию?
15: Да.
0: А как, расскажите.
15: Я это не так давно узнал. Совсем недавно узнал. Нельзя было, видимо, говорить. Вот. Он уехал умирать на Алтай.
0: Ну, его подробности дадите, какие-то подробности, пожалуйста.
15: Так это дед подсул меня. Вот. Он пустил мышей, они перегрызли проводку в танках у всех. И время было потеряно, видимо.
0: Интересно.
15: Вот.
0: И мыши какие-то попались дрессированные. Спасибо. Спасибо. Интересно. Надо посмотреть вообще такие вот аналоги. Ну, почитаю, может быть, на что-то наткнусь. Ну, по крайней мере, как вот... Я просто не сталкивался, чтобы прям кто-то один, если он в одиночку действовал, дивизию целую остановил. Обалдеть вообще. Надо поковыряться, поискать подобные истории, почитать, как подобные подвиги производились. Друзья, напоминаю тему нашего сегодняшнего разговора. 22 число, День памяти и скорби. Звоните, пожалуйста, рассказывайте о подвигах героев Великой Отечественной войны, ваших дедов, может быть, отцов для кого-то, родителей в целом. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал Нео Панкин. В чате пишите, пожалуйста, потому что, ну вот, если наткнусь на какие-то отдельные сообщения, с удовольствием их озвучу, на какие-то интересные. И, разумеется, наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир», слушайте. Телефон прямого эфира, напоминать не устану, 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Пока у нас перерыв, новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: Про бензин.
16: Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива ввели в Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко на заправках. Заливать топливо будут только в баке автомобилей. Бензин будут продавать не больше 40 литров на машину, а солярки – до 80 литров. В городе и до 200 на трассах. Меры приняты, чтобы избежать искусственного ажиотажа и спекуляций, подчеркнул глава региона.
17: О расследованиях.
16: СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Воронежу. Украинская армия применила ракеты по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, на месте продолжают работать специалисты и оперативные службы. Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в результате ракетного удара по городу 5 человек погибли, десятки пострадали. Повреждено промышленное предприятие на левом берегу.
17: О важном.
16: МРТ без направления врача с 1 сентября можно будет делать только в платных клиниках. Об этом сообщил замглавы Минздрава Евгений Камкин. По его словам, в медицинских организациях в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, в том числе за счет средств ОМС, помощь оказывается при наличии медицинских показаний по направлению врача. Показания и противопоказания к проведению магнитно-резонансной томографии будет определять врач-рентгенолог.
17: О происшествии.
16: Вертолет береговой охраны США потерпел крушение на Аляске. Это следует из заявления службы. Там добавили, что причина ЧП пока неизвестна. Проводится спасательная операция.
17: Обо всем.
16: В Болгарии археологи нашли торс Геракла. Раскопки ведутся на руинах древнего города Гераклея Синтика. По информации местных СМИ, вативная, то есть посвятительная фигура относится к тому же времени, что и ранее обнаруженные стены, датируемые 3 и 2 веками до нашей эры. 2 недели назад на месте раскопок храма был обнаружен постамент со ступнями в охотничьих сандалиях. Ученые считают, что этот фрагмент принадлежал статуе богини Артемиды.
17: О валютах.
16: Официальный курс доллара на завтра – 73 рубля 77 копеек, евро – 84 рубля 59 копеек, юаня – 10 рублей 88 копеек.
17: О погоде.
16: В Москве плюс 19, малооблачно, возможен дождь. В Петербурге плюс 18, там облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». День памяти и скорби. 22 число. Вспоминаем подвиги. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, пожалуйста. Валентина из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
18: У дедушки моего семья было 5 человек. 2 сестры и 3 сына было. Все 3 воевали с первого дня войны. Все 3 воевали. Все 3 вернулись живыми. Все 3. Это было в деревне, это вообще у некоторых по 5 не возвращались. Вот мой отец, Романченко Николай Александрович, он под Ржевом был 10 месяцев. И вот он рассказывал про эти бои под Ржевом. Командир дивизии, или 215-я, по-моему, был генерал-майор, вот я фамилию не помню, он говорил. Когда в окружение не попали и стояли долго, ему командование предлагало вывести самолетом оттуда, и он отказался. И остался там со всеми своими солдатами. Вот. А отца ранило, и он попал в госпиталь. И попал в госпиталь под Калугой, где лежал его меньший брат Михаил. Они были в одном госпитале и не могли встретиться, не знали друг друга. А вот старший попал прямо в июне 41-го, до 44-го года был в плену. Ну, потом-то дали ему довоевать, и он до Берлина дошел. И все 3 живы. Вот, спасибо за то, что такое
0: вам
18: бывает.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Далее. Геннадий из города Новороссийск. Прошу.
19: Алло.
0: Да, говорите.
19: Ну, хочется рассказать о своих предках. Мой дед
20: Гуляй Георгий Иванович. С первых дней войны был мобилизован. Служил на теплоходе «Армения», который занимался эвакуацией наших госпиталей военных из Одессы, Севастополя. Но, как мы знаем, 7 ноября 41 года погиб под Ялтой. Второй дед был также признан в 42 году. Дошел до Берлина, был ранен, имеет ордена и медали. Его родной брат был подпольщиком Новороссийске, но из-за предательства вся группа была схвачена и расстреляна. Светлая память всем героям, отдавших свою жизнь за нашу великую Родину. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Михаил из Москвы.
21: Я кратко расскажу

0: считать героем Великую Отечественную войну, потому что воевали миллионы наших граждан. Отец мне рассказал одну из историй. Это были территории Финляндии, где наши войска в условиях болот, лесов наступали в 43-44 году. Одно из подразделений должно было пройти там, где стояли немецкие доты и небольшая гать. Командир батальона сказал: «Ребята, мы должны взять эту дорогу, во что бы то ни стало, добровольцы могут выйти из строя». И люди вышли. Тогда он сказал: «Там три проволочных заграждения. Первые побегут, будут убиты, они лягут на проволочное заграждение. Вторые побегут, по ним пробегут, по мертвым». И так до третьей полосы. Дальше надо забросать его гранатами. Авиации не было, артиллерии там тоже не было. Так вот, все, кто лег на эти проволочные заграждения, зная о том, что будет убит, и по нему побегут наши бойцы, наступая ногами, чтобы забросать эти доты немецкие, вот, они все были героями. Из батальона осталось 10 человек, а батальон был усиленный около 300 человек. Примерно так.
1: Благодарю. Спасибо большое. Далее. Александр из Санкт-Петербурга.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Мой отец, литовцев Николай Петрович, был призван в 1939 году, но попал на Балтийский флот, сторожевой корабль «Пурга». В финской компании они участие мало принимали, а с начала войны их перебросили на Ладогу. Был флагманский корабль флотилия, да. Участвовал в операциях там по спасению. В Карелии вывозили несколько дивизий, да. А 1 сентября 1942 года при налете вражеской авиации в корабль попала бомба. Отец был котловым машинистом. Когда вода стала подступать к котлам, он, это контуженный и раненый, перекрыл пары, чтобы не взорвались. И тем спас корабль от еще большего взрыва. И находился в госпитале в Ириновке неделю, да. Потом в условиях войны поднимали то, что там осталось от корабля. И на Ждановском заводе в Ленинграде восстанавливали корабль. И в 44-м году восстановили корабль под названием «Вихрь», да. И продолжали действовать, да, до 45-го года. Так что прошел всю войну. А по матери, да, мать была блокадница, да. Все мои дедушка и бабушка умерли в городе. А дед был столяр, делал эти сначала, как они, повозки, да, ну, для лошадей, это по дороге жизни, да. Вот такие дела.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Далее. Олег из Москвы. Олег.
3: Четыре деда, один родной, три двоюродных. Значит, мой дед прошел с первого дня до Кенигсберга, был шофером, подвозил припасы. Закончил войну в Кенигсберге, медаль за взятие Кенигсберга. Второй дед работал на авиа... делал ложные аэродромы. Был плотником, делал ложные аэродромы, ложные самолеты и ложные аэродромы. Из дерева раскрашивали для того, чтобы немцы бомбили. Делали как бы, как сейчас делают надувные. Делали раньше, по-моему, делали надувные танки, чтобы ввести противника в заблуждение. И два деда, которые не вернулись. Один был командиром отделения кочующих минометов, погиб в 43-м году под Ростовом. Там и похоронен. И один, самый младший, погиб за две недели до окончания войны в Польше. Медаль Орден Славы третьей степени, второй степени. Красная звезда, медаль за отвагу. Был представлен в первой степени. Ну, какой-то там произошел конфликт, и заменили на орден Красной звезды. И вот погиб две недели от случайно пролетающего

0: самолета немецкого, который выпустил очередь из пулемета и его убил. Рассказал, с ним был в деревне друг, который вместе они воевали. Он вернулся, поэтому мы подробности все знаем.
1: Интересно.
0: Вот такая история.
1: Грустно. Спасибо большое. Далее. Наталья из города Серов. Наталья, говорите.
2: Хотела рассказать про своего отца, военно-курильского Александра Арсентьевича. Он призвался в Сумской области, был разведчиком 8-го гвардейского артиллерийского полка. Награжден был медалями за отвагу, 2 медалями за отвагу и за боевые заслуги. Рассказы, конечно, его были скупые, но вот один я запомнила. В общем, он прошел всю Украину, освобождали они Киево-Печорскую лавру, прошел Румынию, Венгрию и только вернулся в 1946 году. Вот один эпизод я запомнила. Когда они переплывали через Днепр, приказали им переплыть всем, он у меня хорошо плавал. Все переплыли, а там идет сзади бой. И послали, что такое, все переплыли, а там идет бой. Как так? Командир послал обратно моего отца. Отец мой переплыл, смотрит, один солдат из их сражается с немцами. Его он спрашивает, а ты почему не поплыл? Он сказал, я плавать не умею. Вот такая была история. Он скорее его за собой, бревно ему в руки, и кое-как они переплыли. Таким образом он спасся и себя, и товарища своего.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Алексей Финенко о зависимости Европы от США.
5: Почему у нас все мечтают о развале НАТО, оно не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост. Потому что они потеряли свои колониальные империи. У них нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Они взбились в кучу, объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой. И проигрываете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы. Можете. Но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. С нами вы мировой лидер. Без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. День памяти и скорби. Вспоминаем подвиги наших дедов. Пожалуйста. Далее у нас Фарид из Казани. Прошу вас. Здрасте.
6: У меня, значит, прадед по линии матери потерял единственного сына в этой Великой Отечественной войне. Призывался из Казани, Файзи Абдрахманов. Он сопровождал новобранцев на фронт. И вот в Беларуси в январе 44 года поезд попал под обстрел, погиб. Ухлесть, Быховский район, похоронен в братской могиле. Второй, у прадеда вот по отцу было трое сыновей. Все трое погибли. Двое причем погибли. Они призывались с Челнов, там с деревни. Погибли до 30 июня 41 года. Двое пропали без вести уже. А один дошел до города Ают, это Румыния или Венгрия сейчас. Он был в разведроте. Две награды у него. Красной звезды и медаль за отвагу. В разведроте вторая Ромненско-Киевская дивизия стрелковая. Погиб там. Вот. Но вот правнук у него, герой России, к сожалению, тоже посмертно погиб на Украине в 22-м году. Дамир Исламов. Ну, вот такая история.
1: Ают, Румыния. Да, спасибо большое. Спасибо. Далее. Ольга, Ростов-на-Дону, прошу вас.
7: Рада, что попала на передачу. Я хочу рассказать за своего папу. Вот так случилось, что его забрали уже в 17 лет на фронт. Он был 27-го года. Он в военных действиях не участвовал. Был очень скупой вообще на рассказы и на всю информацию, что происходило с ним. И он рассказывал, что, значит, когда его призвали, их подразделения перебрасывали по всему Советскому Союзу с места на место. То на Северный Кавказ, то в Еврейскую автономную область. И были очень большие перебросы. Даже был в Иране. Рассказывал, что в Иране шли, ничего не было, одни поля были. И там, значит, гранаты и очень много воронья. Усталость была дикая, дикая просто усталость. А он был в пехоте. И думал, говорил о том, что все ребята мечтали только об одном, хотя бы на один день попасть в лазарет, чтобы отоспаться. Вот. И так было до 45-го года. Вот. И после войны ему предложили остаться в танковых войсках, и он потом уже служил на Сахалине в танковых войсках. Вот такая история. Был немногословный, я очень хотела, чтобы он побольше рассказывал, но, видимо, так был воспитан, что...
1: Да все фронтовики были очень скупые на рассказы. Да. Спасибо. Юрий, Екатеринбург, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: Юрий, здравствуйте. Говорите.
8: Я хотел рассказать про своих дедов. У нас, наверное, у каждого есть в России, нет в России семьи такой, дед не памятен был свой герой. Мои два деда, один дожил до победы, второй погиб. Причем второй дед был призван, а первый, ну, дед по материнской линии был призван 22 июня 41 года и погиб на Калининском фронте в 43 году в октябре месяце. А второй дед призван был в 44-м, причем он был очень возрастной, ему было 44 года, дошел. То войну закончил в Праге, встречался с американцами. И вот из рассказов его я помню, что он рассказывал, что американцы, когда встретили его, ну, так сказать, по смыслу было сказано: «Дед, ты зачем сюда пришел? Ты почему на войне? Ты с бабкой должен лежать на печи, а тебе под 40-45 лет?» Ну вот он был пулеметчиком второго номера, то есть за год войны ни одной царапины, хотя, как вот я помню, рассказывал, что шинель и галифе были, ну, чуть не в решето. То есть попадать попадало, видимо, а самого не задело, не царапнуло. И он был демобилизован, ну, по указу, буквально там в начале августа уже был дома, 45-го года. Ну вот, наверное, так.
1: Спасибо. Далее. Сергей из Волгограда. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Здрасте.
9: Большое спасибо за передачу, за вашу, Иван, Иван. Очень всегда слушаю. Вот. Хотел рассказать о своих отец 13-го года рождения, мать 26-го года рождения. У мамы 3 брата погибло во время войны. У отца тоже братья воевали. Ну, про отца. Отец 13-го года рождения в 41-м году начал войну в Закавказье. Брали Иран. Иранская операция. Под Ростов перебросили уже за Ростов. Первый бой с немцами. Танк подбили. Как он рассказывал, переправил, чтобы не попасть в плен, переправился вплавь через Дон. Потом воевал, на Кавказе воевал. Манштейна, когда он пытался к Сталинграду пробиться, прошел всю войну. Румыния, Польша, закончил войну в Праге 9 мая. Потом в Германии был 2 года, по-моему, комендантом небольшого городка. И потом работал, вернулся, женился, родились дети. Вот награжден орденом Красной Звезды Отечественной войны 2-й степени. Вот такой славный путь прошел мой отец.
1: Спасибо вам большое. Далее, вот у нас минута остается, коротко. Анатолий из Кемерово. 50 секунд, коротко, давайте, пожалуйста, прошу.
10: Я хотел о тесте сказать. Был в Новосибирске, и к 60-летию, 9 мая, обещали ремонт сделать, как участнику. Ему 80 лет уже было. А он надо мной смеется, говорит, кому ты веришь? Такую страну развалили предатели, и ты хочешь, чтобы они мне что-то сделали к 60-летию? 80 лет исполнилось и умер. Так и не сделали ремонта обещанного. Вот как государство. А видно вот, что люди столько жизни положили и такое отношение властей. Всего хорошего. Спасибо за передачу.
1: Ну, критика в определенной степени уместная. В определенной степени. Ну, ладно, спасибо за звонок в любом случае. Друзья, сейчас у нас большой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим уже в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о вине Запада в преступлениях ВСУ против мирных жителей России.
4: Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все. Вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должны быть Европа и европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность. Во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Они получают данные, координаты, по которым наносятся удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Им дали вооружение в руки, им сказали, делайте что хотите, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.